данных в масштабный модифицируемый набор инструментов для анализа данных, совершенно бесплатный для радиолюбителей и академического сообщества. Исторически сложилось, что анализ спорадического распространения в слое Е и С в FM-диапазоне был изолированным процессом, в рамках которого отдельные DX-операторы отслеживали свои собственные локальные показатели от сезона к сезону и обменивались данными с другими DX-операторами. CDAP преодолевает это ограничение, объединяя более 95 тысяч записей трансляций FM-диапазона из Северной Америки и представляя их в совершенно новых интерактивных визуализациях, чтобы дать DX-операторам совершенно новое понимание этого неуловимого и волшебного метода распространения. В течение многих лет наше понимание спорадического распространения в слое Е в значительной степени ограничивалось отдельными наблюдениями, сказала Ллойд Ван Хорн, основатель DX Central и создатель CDAP. Объединив все эти данные, мы больше не просто смотрим на электронные таблицы. CDAP позволяет нам физически наблюдать за тем, как ионосферные облака образуются, сжимаются и перемещаются по континенту в режиме реального времени. Наконец, мы можем увидеть, как выглядит типичный сезон на макроскопическом уровне. Созданная на основе архитектуры Google Cloud BigQuery, CDAP может похвастаться элегантным пользовательским интерфейсом с динамическими визуализациями, включая трекер ESCloud, новейшее и, пожалуй, самое интересное дополнение к панели управления CDAP. Трекер ESCloud – это кинематографический механизм воспроизведения многодневных записей, который отображает приблизительное географическое местоположение образования спорадических облаков ионизации ES для FMDX над Северной Америкой. Можно воспроизводить в режиме замедленной съемки, позволяя DX-слушателям наблюдать за моделированием облаков ES по мере их развития, изменения формы и перемещения в течение дня или нескольких дней. Анализ траекторий – подробный анализ наиболее распространенных и продуктивных путей к месту расположения DX-слушателя или станции и обратно. Визуально можно видеть пути, которые развивались в течение дня или определенного диапазона дат. Анализ частот и максимальной используемой частоты. Интерактивный интерфейс SDR-тюнера для анализа выходной мощности в высоких диапазонах, путей распространения сигнала и ежедневных пределов максимальной используемой частоты MUF. Анализ станций и RDS. Углубленный анализ базы данных станций WTFDA, включающий карты использования PI-кодов, матрицы корреляции форматов слоганов и игровые списки неуслышанных целей для штатов и округов США. Анализ сети DX-станций. Долгосрочные сезонные аудиты производительности и множество нормализованных показателей для максимально возможного исключения предвзятости наблюдателя. Мы определенно наблюдаем огромный рост числа DX-станций, сообщающих о приемах и количестве приемов, о которых они сообщают, благодаря улучшенным технологиям и ресурсам от SDR до мониторинга распространения через RabbitTears и веб-серверы FMDX, говорит Ван Хорн. Поэтому, хотя мы и не утверждаем, что один сезон был лучше другого, мы можем предоставить DX-станциям информацию о сезоне спорадических сигналов ES, которая поможет им разработать стратегию размещения антенн и пелинга, выбрать время мониторинга, потенциальные пути в зависимости от различных периодов сезона и многое другое. Речь идет об улучшении нашего понимания того, что происходит, когда ионосфера посылает эти FM-сигналы обратно на Землю. CDAP не претендует на право собственности на представленные исходные данные, выступая исключительно в качестве аналитического инструмента. Огромные возможности платформы обусловлены беспрецедентным сотрудничеством и общедоступными данными, предоставленными fmlist.org и Всемирной ассоциацией DX-станций TV-FM WTFDA. Для защиты целостности базы данных и уважения к пропускной способности партнеров по данным, CDAP строго придерживается политики некоммерческого использования. Автоматический сбор данных и коммерческая монетизация запрещены, но пользователям настоятельно рекомендуется изучать, делиться и цитировать результаты работы.

работы панели мониторинга. Проект анализа данных Sporadic ES стал доступным для общественности с 1 мая сего года. Чтобы получить доступ к панели мониторинга или ознакомиться с полной политикой использования данных, необходимо зайти на сайт fmdxdata.com. DX Central, расположенный в Мандельвилле, штат Луизиана, является ведущим партнером для сообщества радиомониторинга, посвященному развитию хобби DX-связи посредством прямых трансляций, онлайн-приемников, регулярных DX-соревнований и конкурсов, образовательного контента и анализа распространения радиоволн на основе полученных данных. Для контакта можно связаться с Ллойд Ван Хорн по адресу inquiries@fmdxdata.com или зайти на сайт dxcentralonline.com. И тот же источник по той же теме буквально накануне распространил следующее сообщение. DX Central с радостью объявляет о возвращении самого захватывающего сезонного события в мире радиолюбительства – Summer of DX Challenge 2026. В этом году соревнование пройдет со 2 мая по 31 августа на сайте summerofdx.com и расширит границы радиомониторинга благодаря совершенно новым диапазонам, совершенно новым задачам и революционному, специально разработанному терминалу данных, который сделает ведение радиосвязи проще, чем когда-либо. Впервые в истории мероприятия NOAA Weather Radio NWR присоединяется к Medium Wave AM и FM Broadcast Band 2 FM в качестве официальной категории соревнований, открывая совершенно новый уровень поиска тропосферных и метеорных помех для любителей сканеров. Чтобы справиться с огромным наплывом летних записей, DX Central полностью отменил требования к регистрации и запустил совершенно новую специально разработанную интерактивную панель управления. Новые функции на 2026 год включают удобную регистрацию и массу импорт, можно забыть о вводе позывных и городов вручную. Новый терминал имеет функцию поиска по базе данных с помощью WTFDA и MesaMic. Если вы предпочитаете загружать свои записи, а не вводить их вручную, то новый инструмент массового импорта позволяет загружать CSV-файлы непосредственно из FM-лист, Medium-Wave-лист и W-Logger, автоматически сопоставляя ваши данные и обновляя ваш результат в режиме реального времени. Система начисления множителей. Заимствуя элементы из традиционных соревнований радиолюбителей, DX-специалисты теперь получают огромные множители очков за каждый уникальный штат США, провинцию Канады и международную страну, которую они регистрируют в каждом диапазоне. Клуб Джона Серегина «Столетие» — это легендарное испытание «Квадратная сетка», которая расширяется. DX-операторы, зарегистрировавшие 100 уникальных сетей «Made Denhead» в США на средних волнах и в УКВ диапазонах, получат престижный сертификат Century Club с подтверждением за каждые дополнительные 50 сетей, 10 на NWR. Охотники за округами. Охотьтесь за сетями округов США на всех трех диапазонах и берите свое оборудование с собой в дорогу. Новая категория «Бродяга» позволяет мобильным DX-операторам активировать редкие сети и округа для особого признания. Охота за наградами раз в две недели. Настройтесь на интернет-радиостанцию, посвященную DX-связи, DX-радио, thisisprobablydxradio.com, чтобы получить доступ к зашифрованным целевым перехватам, скрытым за секретными кодовыми словами, которые раскрываются в начале каждого часа. Вводите кодовое слово в терминал DX Central, чтобы разблокировать секретные, ограниченные по времени миссии по DX-связи. Период активного ведения журнала Summer of DX 2026 открывается в субботу 2 мая 2026 года в час UTC и закрывается в понедельник 31 августа 2026 года в 23:00
23.59 UTC. Для участия необходимо вести журнал только за этот период времени. Чтобы у всех было достаточно времени для просмотра своих записей SDR, терминал DX Central будет оставаться открытым для приема журналов и массовой загрузки до 30 сентября сего года. Независимо от того, являетесь ли вы опытным искателем спорадических FM-сигналов, преданным ночным радиолюбителем средних волн или впервые включаете метеорологический радиоприемник, Summer of DX 2026 предлагает вам свой вызов. Подготовьте свои приемники, антенны и приступайте. Для получения дополнительной информации, просмотра таблиц лидеров в реальном времени и доступа к терминалу ведения журнала, заходите на сайт summerofdx.com. Вы слушаете радио «Панораму» на волнах Всемирной радиосети. Следующая тема нисходит с первых полос медиа-новостей уже второй год. На этот раз материал озаглавлен «Почему Конгресс должен финансировать VOA?». Самое интересное в заголовке то, что, насколько мне известно, Конгресс и не отказывал вещателю в финансировании. Но давайте почитаем материал из колонки, которую написал Ким Эндрю Эллиот для майского Journal of the North American Shortwave Association, NASWA. Группа SaveVOA.com попросила меня представить показания Комитету по ассигнованиям Палаты представителей, Подкомитету по национальной безопасности Государственного департамента и смежным программам, который рассматривает вопрос о финансировании Агентства США по глобальным СМИ, Голоса Америки и других подразделений USAGM. Это показания для протокола. Я не буду выступать на слушателях. Моя цель здесь представить краткое и беспристрастное обоснование возрождения «Голоса Америки» и его финансирования. Так начинается материал, подготовленный по показаниям Кима Эндрю Эллиота, аналитика по исследованию аудитории «Голоса Америки» в отставке и продюсера еженедельной программы «Голоса Америки» о международных СМИ. Ким Эндрю Эллиот пишет, что работал в VOA в 1985-2017 годах. Эти показания касаются агентства США по глобальным медиа, в частности, подразделения USAGM «Голос Америки». Бюджет VOA на 2026 финансовый год составлял $200 миллионов, и я рекомендую сохранить его на этом уровне, пишет господин Эллиот. До 15 марта 2025 года «Голос Америки» был одной из двух независимых новостных организаций в мире, предоставляющих независимую новостную службу, поддерживаемую сетью бюро и корреспондентов и обеспечивавшую контент на 49 языках. Его поддерживала глобальная система радиопередатчиков и спутниковых транспондеров, что особенно важно в случае сбоев в работе интернета, как это недавно произошло в Иране. Единственная другая новостная организация, обладающая таким же набором ресурсов, это BBC World Service, доступная на 43 языках. Почему бы просто не доверить BBC World Service информирование мира? Серьезные потребители новостей предпочитают иметь как минимум два авторитетных источника информации, чтобы подтверждать друг друга и расширять свою точку зрения. Действительно ли мы хотим полагаться исключительно на BBC в освещении международной деятельности Америки и внутренних институтов? Более того, BBC в целом и World Service в частности испытывают бюджетные трудности. Это может привести к сокращению языковых услуг Всемирной службы и возможностей сбора новостей. Мир рискует превратиться в информационную пустыню. Китайские и российские международные средства массовой информации также доступны на нескольких языках, у них есть корреспонденты по всему миру и все более совершенные производственные возможности. Но этим организациям не хватает журналистской независимости. Их продукция не является ни полезной, ни заслуживающей доверия. Радио и телестанции в развивающихся странах предпочли бы транслировать более независимые авторитетные репортажи «Голоса Америки» и BBC, но если
доступен только китайский и российский контент, они будут использовать именно его. В частном секторе такие компании, как CNN и New York Times, имеют обширные сети корреспондентов по всему миру, но их контент доступен только на английском и небольшом количестве других языков. Сейчас, конечно, доступны машинные переводы, но те из нас, кто пользуется этим ресурсом, знают, что они могут быть неуклюжими и неудовлетворительными по своему качеству. «Голос Америки» — единственная организация USAGM, которая предоставляет полный спектр новостных услуг. Среди организаций USAGM, предоставляющих новости, «Голос Америки» является или был единственной организацией, предоставляющей новости о странах своей аудитории, о Соединенных Штатах, о мире в целом, имея корреспондентов во всех этих местах. За десятилетия моих исследований международной аудитории вещания, продолжает Ким Эндрю Эллиот, я редко встречал корреспондентов, заинтересованных только в новостях об одной части мира, исключая остальной мир. Объем новостного освещения «Голоса Америки» может быть скорректирован в соответствии с обстоятельствами целевой страны и мировыми событиями. Часто, особенно в последнее время, высказывается предположение, что «Голос Америки» должен целенаправленно поддерживать политику Соединенных Штатов посредством комментариев и выборочного освещения новостей. Устав «Голоса Америки», который действует с 1977 года, гласит, что «Голос Америки» будет представлять политику четко и эффективно. Наиболее эффективный способ представления политики США – это освещение новостей и текущих событий, поскольку именно этого ищет аудитория, а не пропагандистских выступлений, от которых стремится избежать зарубежная аудитория. Для продвижения международной политики правительства США Госдепартамент имеет каналы на нескольких языках. Его подразделение «ШЭА Америка» предоставляет контент на 11 языках. «Голос Америки» и «Публичная дипломатия США» выполняют необходимые, но взаимодополняющие функции, наиболее эффективно реализуемые отдельными ведомствами. Требование к «Голосу Америки» продвигать политику США привело бы к дублированию функций между «Голосом Америки» и «Публичной дипломатией» Госдепартамента. Также в уставе «Голоса Америки» говорится: «Долгосрочные интересы Соединенных Штатов обеспечиваются путем прямого общения с народами мира». Долгосрочные напоминают обещание, данное во время первой трансляции «Голоса Америки» в 1942 году. Новости могут быть хорошими или плохими, мы скажем вам правду. Это означает, что Соединенные Штаты уверены в том, что их политика и действия за рубежом выдержат испытания временем и проверку со стороны свободной прессы. Полноценная, независимая и заслуживающая доверия новостная служба привлечет аудиторию и в долгосрочной перспективе поддержит международные дела Соединенных Штатов. Во всем мире единственный способ создать финансируемую государством, но независимую новостную службу – это многопартийный совет, изолирующий журналистику от политического контроля. Лишь немногие необычайно мудрые страны понимают ценность финансирования такой новостной службы. В Вашингтоне эта защита необходима независимо от того, какая партия находится у власти. Хорошо информированная аудитория способна противостоять дезинформации и ложным сведениям. Такие граждане необходимы для развития и поддержания демократии. Они могут противостоять планам диктаторов, террористов и других глобальных злоумышленников. Так завершается свидетельство Кима Эндрю Эллиота. В своих показаниях, пишет далее Ким Эндрю Эллиот, я обсуждаю необходимость разделения функций международного вещания США под эгидой USAGM и публичной дипломатии США под эгидой Государственного департамента. В статье The Guardian от 30 марта указывается, что роли международной коммуникации США смешиваются в бюрократическом коктейле. В телеграмме в посольство и консульство США госсекретарь Марко Рубио поручил им координировать свою работу с психологическими операциями Министерства обороны и рекомендовал сеть X, бывший Twitter, в качестве инструмента для противодействия антиамериканской пропаганде. Что может пойти не так? Том Урен в Lawfare отмечает:
У Министерства обороны совершенно иные цели, чем у Государственного департамента. Он также отмечает, что программа Государственного департамента включает Центр глобального взаимодействия и Управление по противодействию манипуляциям и вмешательству иностранной информации были расформированы, что привело к необходимости создания новых механизмов. Уран также упоминает «Голос Америки», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и «Радио Свободная Азия». Эти организации работают независимо от правительства США, поэтому местная аудитория может быть более восприимчива к их посланию, чем, скажем, к посланию Государственного департамента, когда ему дается указание рассказать историю Америки. Третьим в этом списке рекомендуемой литературы является эссе аналитиков Фонда защиты демократии, которые отмечают: указание в Телеграме рассказать историю Америки содержит руководящие принципы, которые уже являются частью устава «Голоса Америки» и аналогичных трансляций правительства США. Назначение администрации Трампа заместителя министра по вопросам публичной дипломатии Сары Роджерс на должность генерального директора агентства США по глобальным медиа с одновременным исполнением обеих ролей только усугубит путаницу, поскольку аудитория будет задаваться вопросом, кто занимается освещением событий, а кто выступает в защиту интересов. На мой взгляд, для достижения наилучших результатов отдельные и взаимодополняющие роли международной коммуникации США должны быть следующими. Первое. Международное вещание. Независимые новости без предвзятости. Второе. Публичная дипломатия. Продвижение внешней политики США. Третье. Информационные операции военных, направленные на противостоящие вооруженные силы или гражданское население в зоне боевых действий. Например, персидский «Голос Америки», выходящий за рамки своей компетенции, недавно взял на себя эту задачу. И четвертое. Тайные операции в СМИ, некоторые из которых являются черными, предположительно в компетенции ЦРУ, если кто-то знает. Напомню, что это был материал, написанный Кимом Эндрю Эллиотом, многолетним сотрудником VOA и экспертом в области масс-медиа. В завершении этого выпуска «Радио Панорамы» Всемирной радиосети предлагаю первую часть материала о различных изданиях, выходивших в разное время, еще начиная со времен СССР. Материал был написан Александром Березкиным, который имеет в своем архиве некоторые лишние экземпляры изданий, которые будут упомянуты в этом материале и которые он готов безвозмездно переслать любому из наших слушателей, кто будет в этом заинтересован, при условии оплаты стоимости пересылки. Ссылки. Итак, в СССР DX-хобби, то есть любительский прием дальних, в основном вещательных радиостанций, не запрещалось, но и не приветствовалось, поскольку радиослушатели могли принимать сигналы станций, передающих программы, содержание которых шло вразрез с официальной социалистической идеологией. Многие зарубежные голоса подвергались глушению, а бытовые радиоприемники, выпускавшиеся в Советском Союзе для внутреннего потребления, имели диапазон принимаемых частот на коротких волнах не выше 12 МГц, диапазон 25 метров. Это было связано с тем, что на волнах короче 25 метров, в диапазонах 19, 16 и 13 метров, глушение было гораздо менее эффективно, чем на более низкочастотных коротковолновых диапазонах 31, 41 и 49 метров. Любители дальнего радиоприема, DX-исты, естественно, старались принимать станции на всех доступных радиовещательных диапазонах – длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. И у них, естественно, возникала потребность в обмене полученной из эфира информации с коллегами по хобби. Взаимное общение в отсутствии интернета осуществлялось в основном по почте. Начиная примерно с 70-х годов 20 века, в СССР начали возникать неформальные объединения и клубы DX-истов и выходить печатные DX-бюллетени. Они в основном тиражировались на ксероксах, оригинал-макеты часто писались даже от руки, настолько велика была потребность в общении. Содержание выпускавшихся DX-бюллетеней было чрезвычайно разнообразным и охватывало практически все области интересов любителей дальнего радиоприема. В 1973-75 годах в Литовской ССР выходил бюллетень HDX. Кто его конкретно выпускал, выяснить не удалось, поскольку в нем приводились только имена корреспондентов, без фамилий, подобно тому, как это практиковалось, например, в чрезвычайно популярной тогда DX-программе «Радио Швеция». 1 июля 1974 года в Вильнюсе был
основан DX-клуб «Банга» «Волна», который выпускал в 1974-75 годах свой бюллетень DX-эхо. В 1986 году в Ленинграде возник DX-кружок «Ленинград» или «Ленинградский DX-кружок». С 1991 года «Санкт-Петербургский DX-клуб», основанный Михаилом Тимофеевым, Алексеем Осиповым и Вилли Воропаевым. С 1987 по 1994 годы выходил широко известный в те времена бюллетень кружка, позднее клуба, «Экзотические DX-новости». Главным редактором издания был Михаил Тимофеев, которому помогал Алексей Осипов. Михаил готовил разделы «DXing in 120-meter band», «Scan the world», «Латиноамериканские новости», «Shortwave tips», в которых он публиковал свои наблюдения на коротких волнах. В то время Михаил использовал радиоприемник R250, и ромбическую антенну 4 на 100 метров с азимутом 250 градусов в 100 километрах к юго-западу от Ленинграда, весьма впечатляющую даже по современным меркам аппаратуру. Алексей Осипов вел разделы QSL Connor о подтверждениях, полученных от станции, и DXing USSR с 1991 года, DXing ex-USSR о радиовещании СССР и СНГ. В разделах «Почтовый ящик номер 12» редактор Алексей Осипов, позднее «Контакт» редактор Михаил Тимофеев, публиковались обзоры писем от читателей и ответы на них. В разделе «Клубные новости» информация ленинградского DX-кружка. В издании бюллетеня принимали участие и другие DX-исты. Так, в подготовке раздела «Новости с диапазонов», в котором публиковались последние новости вещательного эфира, расписание радиостанций, участвовали Михаил Тимофеев и Сергей Колесов. Технический отдел, в котором приводились конструкции приемных антенн и схемы модернизации приемников, вел Игорь Лебединец, город Мерефа, Харьковской области. Раздел «Свободное радио», посвященный пиратскому вещанию, Игорь Крылов, Москва, СВ-уголок, Владимир Титарев, Кременчук, Полтавской области. В бюллетене публиковались объявления от диексистов с поиском друзей по переписке, с просьбами о помощи, например, в составлении рапортов на разных языках. Здесь я, пожалуй, остановлюсь, так как время эфира этого выпуска подходит к концу. Микрофона Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо!

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Московское время 3 часа 30 минут. Далее на волнах Всемирной радиосети слушайте повтор передачи русской службы BBC, впервые вышедшей в эфир накануне вечером.
1: В эфире Всемирной радиосети русская служба BBC. Всем привет! Слушайте аудиоверсию текста недели каждое воскресенье в 18 часов по Москве на коротких волнах 11 785 кГц в диапазоне 25 метров на спутнике и на сайте wrn.world. Там же подробное расписание трансляций. А все наши подкасты можно найти на каналах русской службы BBC в YouTube и Телеграме.
2: Это русская служба BBC, подкаст «Что это было?». Меня зовут Сева Бойко. Всем привет. Российского археолога Александра Бутягина освободили в рамках обмена заключенными с Поншей. Ученый и сотрудник Эрмитажа был в Понше под арестом. Ему грозила экстрадиция в Украину. Там археолога собирались судить за раскопки в аннексированном Крыму. Как Бутягин оказался на свободе, спасал он историческое наследие в Крыму и не разрушал, и что его история говорит о современном устройстве российской науки, все эти вопросы я сегодня задам журналистке русской службы BBC Анастасии Лотаревой. Мы обязаны оговориться, что российские власти признали ее иноагентом. BBC категорически возражает против этого решения, оспаривает его в суде. Настя, привет.
3: Привет, Сева.
2: При каких обстоятельствах Бутягин оказался на свободе?
3: 28 апреля Россия и Беларусь, я напоминаю, что формально это вообще одно союзное государство, обменялись арестованными с Польшей и Молдовой по формуле 5 на 5. То есть одна страна отдала 5 человек, и другая, соответственно, и кого же отдавала российская страна? Мы это знаем от спецпосланника США в Беларуси Джона Коула. Американцы очень активно участвуют в обменах, в которых принимает участие Беларусь, но они по посреднические функции скорее выполняют. Так вот, российская сторона отдала 3 поляков и 2 сотрудников молдавской службы разведки и контрразведки. Это, соответственно, подтвердила президентка Молдовы Майя Санду. А вот вторая сторона передала Москве и Минску, во-первых, супругу российского военного, который служил в миротворческом контингенте в Приднестровье, и 3 граждан Беларуси, цитирую, которые выполняли особо важные задания в интересах нацбезопасности и обороноспособности страны. То есть, попроще говоря, разведчиков или шпионов, это уж как кому нравится. И вот 5-м человеком был археолог, ученый, сотрудник Эрмитажа, россиянин Александр Бутягин. Именно сообщение ФСБ России о его вчерашнем освобождении стало, ну, новостью дня, это важное дело.
2: Смотри, обмены между Россией и США происходят довольно регулярно. Обменивают военнопленных Россия и Украина. Но чаще всего речь идет либо о людях в погонах, либо, как ты сказал, о шпионах и разведчиках. Как и в этом случае, Беларусь косвенно подтверждает, а Молдова через свою президентку прямо говорит о том, что это сотрудники госбезопасности в той или иной форме. Как в списке оказался Бутягин рядом с этими людьми?
3: Там еще с польской стороны есть один политзаключенный. Чуть-чуть скажу о нем позже. Это важно. Честно говоря, это было довольно неожиданной новостью, потому что дело Бутягина, несмотря на то, что оно было довольно громким, и мы об этом поговорим позже, мне кажется, что ничего не говорило о том, что российское государство таким образом впишется за кабинетного ученого. Несмотря на обычную полагающуюся риторику на этот счет, все равно как-то не было видно особого участия, так что это дело действительно беспрецедентное. А еще поправлю тебя. Ты говоришь, что обмены разного рода происходят регулярно. Во-первых, они происходят регулярно, но редко. особенно с российской стороной. Во-вторых, каждый раз это сложнейшая комбинация. Большую часть каких-то там закулисных историй мы не знаем и не узнаем никогда, как мы знаем там по наиболее изученным обменам. И, например, ФСБ, представители ФСБ говорили, что подготовка обмена заняла год. И в этом случае я бы склонна была верить, потому что действительно очень сложная схема, много стран и очень разные люди в обменном списке.
2: Да, но тут интересно, что я, изучая наши публикации по делу Бутягина, среди прочего узнал, что BBC запросило комментарий у Эрмитажа, и оперативно его получить не смогло, когда Бутягин был задержан. Но потом Эрмитаж, конечно, сказал, что всячески за него заступается. Но если этот человек оказался в обмене, я, как обыватель, могу предположить, что господин Петровский подергал за какие-то ниточки и постучался в двери высоких кабинетов.
3: Всякое может быть. Давай просто поговорим о том, кто такой Бутягин и почему за него, собственно, Михаил Петровский может вступаться. Скажу его официальный статус Александра Бутягина. Он заведующий сектором археологии Северного Причерноморья в отделе античного мира Эрмитажа. Он действительно очень известный антиковед. Он также популяризатор науки. А еще с 1999 года и по настоящее время он руководитель Мирмикийской археологической экспедиции, которая исследует руины древнего города на территории современной Керчи, ну, соответственно, в аннексированном сейчас Крыму.
2: Да, несколько уточнений. Первое, ты его назвала кабинетным ученым, но он не только кабинетный ученый, но и поневой исследователь.
3: Да, конечно. Я имею в виду, что он скорее не только популяризатор науки, но человек, который действительно делает науку в полном смысле этого слова.
2: Да, академический ученый, так сказать.
3: Да.
2: Второе. Мне кажется, нам нужно объяснить, что такое Мирмикий.
3: Чем вообще ученые из самых разных стран занимаются в Крыму? Я совершенно не случайно сказала, что Бутягин руководит экспедицией с 99 года, будучи россиянином, то есть это еще до захвата и аннексии Крыма. И такие экспедиции на полуострове, они идут много десятков лет. Раскопки начинались не то, что при Советском Союзе, они в 19 веке начинались. И отдельные экспедиции ведут крупные научные учреждения. Я сама закончила исторический факультет МГУ, и, например, в 2003 году была на раскопках Крымской археологической экспедиции в Евпатории. Это официальная практика для студентов. В каждой экспедиции руководят большие уважаемые ученые из разных стран, и у научных заведений из России после распада Союза, конечно, были официальные разрешения от государства украинского, контакты и совместная работа с учеными украинскими, но все это до того, как в 2014 году Россия решила захватить себе эту территорию. А Мирмикий – это античный город на берегу Керченского пролива, и его основали в VI веке до нашей эры, и это город с очень длинной, богатой историей, подкаста не хватит. И останки этого города вообще начали изучать в 1820 году, а первая экспедиция была в 1834, там было сделано первое крупное научное открытие. И с этих пор экспедиция там не прекратно открыта.

0: двинулись, и там было несколько научных открытий, как, впрочем, и до аннексии, после, в 20-е годы.
1: Ну, мне кажется, нам важно вынести из этого исторического экскурса два факта. Первый – это раскопки, потенциально богатые на находки.
0: Да.
1: И второй – раньше эти раскопки российские ученые вели с разрешения украинских, а после аннексии Крыма стали вести их без разрешения украинских властей и ученых.
0: Именно так.
1: Хорошо. Как Бутягин, который вел раскопки в Крыму и работал в Эрмитаже, оказался в разгар войны России против Украины в Польше?
0: Я бы даже сказала, что вопрос не только в том, что он вел раскопки, он был под открытым уголовным делом. Украина открыла против него уголовное дело, он об этом знал, и тем не менее, как я уже говорила, он помимо своей прямой научной деятельности популяризатор науки. Он читает лекции по разным странам, городам в России, не только, в том числе и за деньги. Я не бывала на его лекциях, но слышал в записи, он яркий, талантливый лектор и пользуется популярностью. И у него был специальный тур по Европе, где он читал лекции на Кипре, в Испании, в Италии и так далее. И он делился планами своих выступлений в соцсетях и в своем канале. Надо сказать, что там наши некоторые собеседники, в том числе из его группы поддержки, выражали некое удивление по этому поводу, когда все это произошло. Его задержали по запросу Украины на пересадке, если не ошибаюсь, в Варшаве.
1: Так, а какие у украинцев к нему претензии? За что на него возбуждено уголовное дело? И почему, кстати, именно против него?
0: Во-первых, в списке российских ученых, которые занимаются, ну, какими-то работами на территории аннексированного Крыма, вовсе не один Бутягин. И дела есть не только против Бутягина. Это важно понимать. И это довольно обширный список, и археологический в том числе. Во-вторых, после аннексии экспедиции Эрмитажа стала получать документы от российских властей. И Бутягин продолжал раскопки после начала полномасштабной войны. И с точки зрения международного и украинского права, в этот момент экспедиция Эрмитажа стала проводить раскопки на оккупированной территории. Это запрещено вторым протоколом Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Ну, то есть это буквально преступление по международному праву. И когда в 25-м году суд в Киеве выдал ордер на арест Бутягина, его 4 декабря этого же года по этому украинскому запросу в Варшаве задержали.
1: То есть помимо Бутягина, другие руководительные высокопоставленные сотрудники различных экспедиций, научных институций, связанных с Крымом и не только с Крымом, исторических, там, культурных, точно так же, окажись они в Европе, могли бы попасть за решетку по запросу Украины.
0: Вероятно, потому что это очень немаловажная часть вторжения, это отношение к культурным ценностям в Украине. Это же не только археология. Это, например, кражи культурных ценностей, ну, то есть перевоз, то, что Россия считает, это теперь наша территория, хотим возим, хотим не возим, но это буквально по закону кражи чужого. И, насколько я знаю, Украина очень активно на международной арене выступает по этому поводу, потому что массив разных культурных ценностей, которые в результате этой войны пострадали или были перевезены, или с ними вообще что-то происходило, он очень большой, и это не только археология. Нету конкретного списка, как, не знаю, небезызвестной базе «Миротворец», кто под уголовным делом, кто под подозрением, против кого ведутся, да, там какие-то действия. Нет, такого нету, но известно, что Украина пристально следит за тем, что происходит с ее культурным наследием, с ее культурными ценностями и в период с 2014 года, и в период полномасштабного вторжения тоже, конечно.
1: Ну, один из самых ярких примеров заинтересованности Киева в борьбе за культурное наследие – это, наверное, судьба скифского золота, как раз коллекции, которая тоже происходит из Крыма, оказалась в Европе. Там долгая судебная тяжба, не будем вдаваться в подробности.
0: Такие дела, они действительно очень сложные, и это не только в связи с войной России и Украины, это в целом такой большой международный процесс циркулирования разных культурных ценностей, и это важные, это заметные дела, и как мы видим, тут это сказывается еще и на судьбах конкретных людей, конкретного ученого Бутягина.
1: Хорошо, а как Бутягин отвечал на эти обвинения?
0: Моим коллегам удалось взять у Бутягина интервью подробное, когда он находился еще в польском СИЗО. Он очень раздумчиво ответил на наши вопросы, полностью их можно прочитать у нас на сайте.

0: И, во-первых, он говорил, что разрешение на работы, собственно, археологические, ни у российских, ни у украинских чиновников он не получал и не запрашивал. Это не входит в его обязанности. Это входит в обязанности директора Эрмитажа. А кому был запрос, россиянам или украинцам, он, по его словам, повлиять не мог. А после 2014 года, цитирую, никто не стал бы посылать запрос в Киев, потому что официальное общение между странами было невозможно. Во-вторых, мы, конечно, его спросили, почему он продолжил работать в 2014 году и в году 2022. Я продолжил работать по той причине, что считал это необходимым и правильным по отношению к исследуемому памятнику. Я цитирую впрямую Бутягина. Ну, то есть, к городищу Мирмейки. И политические изменения, это опять цитата, не должны сказываться на научных исследованиях и мешать ученым. Научная работа производится не в интересах государств, а в интересах мировой науки. Это его слова. И надо сказать, что у нас есть ряд комментариев ученых и украинских, и международных, ну, то есть не имеющих отношения непосредственно ни к Украине, ни к России, которые, например, говорят, что, ну, так всегда говорят, когда работают на чужом. Это все сводится к тому, что работы все равно должны производиться. Довольно ехидно откомментировал нам один английский ученый. То есть он, сам Бутягин, говорит, что он действовал в интересах мировой науки и в интересах конкретного памятника. Еще важно момент. Он утверждает, что все, что было найдено в Крыму, оставалось в Крыму. Оно не вывозилось за его пределы. И он говорит, что если мировое сообщество считает Крым территорией Украины, то, соответственно, и памятники не покидали территорию Украины и на ней остались. Чего вы тогда говорите, что вывезли? Вот так он нам ответил.
1: Я хочу сказать, что как у человека, который получил образование в сфере античной археологии и участвовал в раскопках в том же регионе, в котором работал Бутягин, то есть в Северном Причерноморье, у меня есть некоторые вопросы к его аргументации с точки зрения того, как организуются археологические раскопки и как потом происходит распределение найденных в ходе этих раскопок артефактов. Но я боюсь, что это тема для отдельного исследования.
0: Ну, такие же вопросы и очень конкретные заданные были у украинской прокуратуры, и это формулируется именно как порча памятника. Можно относиться как угодно в чисто каком-то там идейном или научном смысле к этому. Но действительно есть некоторая буква закона, и именно ей следует в своих запросах украинская прокуратура. А соглашаться с ней или нет, это дело поляков было. Они поступили так, как поступили.
1: Хорошо. А как польский суд первой инстанции мотивировал свое решение о том, что Бутягин должен быть экстрадирован в Украину? Потому что мы же здесь говорим не только об археологических артефактах и судьбе памятников в разгар вторжения, но и о каких-то юридических правовых нормах тоже.
0: За соображения польского суда я отвечать не могу, но могу заметить, что Украине европейские страны задержанных россиян обычно не выдают. Приведу пример с Яном Петровским. Это командир ДШРГ Русич, которого задержали в Финляндии, и он, ну, буквально доказанный военный преступник, и он получил в Финляндии пожизненно. И Украина, понятное дело, потому что преступления были совершены на ее территории, очень хотела получить Яна Петровского себе и судить его сама. И власти Финляндии не выдали Петровского, потому что, с их точки зрения, украинская правовая система не отвечает правовым европейским стандартам, не до конца. И так решил финский суд. А вот почему в случае Бутягина польский суд решил по-другому, точно мы сказать не можем. Можем сказать, что судья Любовский, который выносил это решение, он довольно известный в Польше судья, и его решения вообще привлекают к себе внимание. Например, он же отказался выдать Германии в свое время гражданину Украины Журавлёва. Его подозревали в причастности к подрыву газопровода Nord Stream и обосновал судья отказ в экстрадиции концепции справедливой войны, ссылаясь на Цицерона, Фому Аквинского и святого Августина.
1: Ага, ну то есть, в общем, мотивация может простираться в античный мир.
0: Да, но мне кажется, тут важен конечный результат. Как мы видим, Бутягин не в Киеве.
1: А что его ждало в Киеве?
0: Смотри, с точки зрения международного и польского права, экстрадиция возможна, если преступление, в котором обвиняется ученый, наказывается как минимум годом тюрьмы и в Украине, и в Польше. Но украинский закон не предполагает тюремный срок за незаконные раскопки. И только из-за этого обвинение передать Украине Бутягину нельзя. Но Бутягина обвиняют еще в умышленном незаконном уничтожении, разрушении или повреждении археологического памятника. И вот тут наказание, оно от 2 до 5 лет тюрьмы, и конкретно это обвинение Бутягин яростно отрицает, я бы так сказал.
1: Да, мне кажется, здесь нужно дать еще важный научный контекст. Раскопки памятников часто приводят не только к открытиям, но и к тому, что части этих памятников перестают существовать. Археологи копают вглубь, снимая слой за слоем. Соответственно, чтобы докопаться до того, что внизу, им нужно разобрать часто то, что находится наверху. Вот так это работает.
0: У меня нет реплики в нашем археологическом кружке.
1: Так, заседание археологического кружка объявляется закрытым. Давай вернемся к самому Бутягину. Он после всего случившегося какие-то публичные заявления уже делал. И самый главный вопрос, он продолжит копать в Крыму?
0: Нам показывали на видео с освобождением Бутягина его слова, где он, ну, сказал, что он очень рад, что он возвращается домой к семье. И я не могу знать о его дальнейших планах. Отдельно подчеркну, что мы не знаем, чего от него потребуют власти российские, очевидно, приложившие большие усилия для того, чтобы он вернулся. Когда он был в СИЗО, в интервью мы прямо спросили Бутягина, если Польша откажет в его экстрадиции, и он сможет вернуться в Петербург. Будет ли он снова работать в Крыму? И Бутягин нам тогда сказал, что ему трудно ответить на этот вопрос, и прямая цитата такая. «В тюрьме у меня было много времени для раздумий, и я понял, что многое в жизни нужно изменить. Для начала мне нужно вернуться к своей семье». Ну вот сейчас к своей семье он и вернулся.
1: Ну, понятно, что ответы, которые давал Бутягин, находясь под арестом и под угрозой экстрадиции в Украину, стоит воспринимать как ответы, данные именно в таких обстоятельствах.
0: Как и комментарии, данные, например, на видеозаписи, распространенной в ФСБ. Разумеется, мы все это учитываем, и в том числе я привожу прямые формулировки и обстоятельства, когда они были сказаны.
1: Как на всю эту историю отреагировали официальные Москва и Киев?
0: Реакция Москвы была интересной именно в своей непоследовательности. Вначале Москва реагировала очень вяло на задержание Бутягина и на то, что с ним происходило. Мы, например, знаем, что у него были даже проблемы с тем, чтобы адвокат нанять и ему платить, потому что не то чтобы очень за него вписывались. Тут, возможно, дело в том, что Бутягин ученый, он не провоенный, он никогда не высказывался прямо в поддержку войны. И, например, известная пропагандистка Марина Ахмедова сегодня написала, что, типа, хорошо, конечно, что Бутягина освободили, несмотря на то, что он человек не такой однозначный, нужно просто россиян освобождать. Дальше Россия действительно вписалась серьезно, обычные слова там про правовой нигилизм, все остальное, но, как видишь, они вложились, и сейчас они, конечно, преподносят это как большое достижение. В Украине, как говорит киевский корреспондент BBC Слава Хоменко, восприняли это решение, мягко скажем, с недоумением. А вот в Польше на эти чувства вообще внимания не обращают, потому что там сегодня праздник. И на первых страницах вообще всех СМИ освобождение Андрея Почобута. Это белорусско-польский журналист. Он отправлен в тюрьму в 21-м году по политическому обвинению. Он такой символ стойкости, национальный герой, и все просто радуются его освобождению.
1: Это один из тех людей, который был обменен в рамках того же обмена, благодаря которому Бутягин оказался на свободе.
0: Именно так. В формуле 5 на 5. Вот помнишь, я говорила про одного политзаключенного, и это он.
1: Финальный вопрос. Что эта история нам говорит о том, как устроена российская наука и как относится к российским ученым в Европе?
0: Как я говорила, Бутягин не единственный археолог, которого Украина подозревает в незаконных раскопках. Украинские ученые говорили в интервью моему коллеге Григору Атанасяну, что они будут и дальше пытаться влиять на политику России в Крыму, чтобы, по их словам, минимизировать урон культурному наследию. И одна из целей – сделать так, чтобы российские ученые не участвовали в раскопках и государственных проектах на оккупированных территориях. Сам Бутягин в интервью BBC, еще из тюрьмы, рассказал, что не советовался с юристами, узнав об этом уголовном деле – потому что сейчас в мире происходит много вещей похуже. И он говорит, что, к сожалению, оказалось, что не все страны Европы решили не охотиться на ученых. «Я горько расплачиваюсь за свою веру в Европу», — сказал Бутягин. Понимаешь, на твой вопрос про российскую науку очень сложно ответить даже не то, что в нескольких предложениях, а в нескольких подкастах. Совершенно точно, что не только у археологов, у многих ученых работа никогда не будет такой, как была до 22 года, ну, в обозримом будущем. Конечно, есть ограничения, санкции. Кстати, научные учреждения в 22 году разорвали сотрудничество раньше, чем, знаешь, магазины с иностранной одеждой из России ушли. С одной стороны. С другой стороны, ну, всем тоже понятны аргументы и про общемировую науку, и про участие, ну, в каких-то там совместных проектах. Ну, например, мировое антиковедение, ну, довольно сложно обходится без участия российских ученых, понятно, украинских тут вопросов нет, а тут есть вопросы, и как оценивать комплекс находок, как оценивать то, что происходит, но это все еще большие вопросы, и по моим наблюдениям они решаются скорее ситуативно. И, ну вот в этом случае, в случае с Бутягином, это было решено так. Как будет в следующий раз это решено, зависит от очень многих факторов, от решения конкретного польского судьи до политических обстоятельств вокруг.
1: Настя, спасибо тебе большое. Я напомню, что я сегодня в подкасте «Что это было?» беседовал с Анастасией Лотаревой. Она работает в русской службе BBC. Вы можете найти наш подкаст не только на сайте русской службы BBC, но и в наших соцсетях. Я имею в виду YouTube, Telegram и Substack прежде всего. Кроме того, он продолжает выходить на подкаст-платформах. Но где бы вы нас не смотрели или не слушали, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии. Все это позволяет большему количеству людей получать доступ к непредвзятой информации. Меня зовут Сева Бойко. Новый выпуск «Что это было?» уже завтра.
2: В эфире Всемирной радиосети была русская служба BBC. Не успели послушать? Повторы аудиоверсии текста недели на «Спутнике» и на сайте wrn.world в понедельник в 3:30 и 15:00 по Москве. Все наши выпуски подкастов можно найти на каналах русской службы BBC в YouTube и Телеграме.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
1: Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. В Москве час ночи.

0: В эфире специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь». 24 апреля на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялся интерактивный диалог по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. Цель этого интерактивного диалога – предоставить государствам-членам платформу для обсуждения того, как обязательства пакта о будущем могут быть реализованы и поддержаны в рамках инициативы ООН-80. На встрече прозвучали мнения о том, как политические обязательства в рамках пакта о будущем могут способствовать институциональным реформам и как процессы, связанные с инициативой ООН-80, могут поддерживать эффективное осуществление и подотчетность. Слушайте синхрон первой части мероприятия, в рамках которой были представлены основные доклады по заданной теме.
1: Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы вновь оказались здесь после того, как мы провели огромное количество времени в начале недели в этом же зале, объявили открытым интерактивный диалог, посвященный пакту во имя будущего и инициативе ООН-80 от обязательств к результатам. Сейчас делаю заявление в качестве председателя Генеральной Ассамблеи. Господин генеральный секретарь, ваше превосходительство, дорогие коллеги, благодарю вас за участие в этом интерактивном диалоге о пакте во имя будущего и инициативе ООН-80 от обязательств к результатам. Учитывая то, что произошло почти 2 года назад, учитывая то, что произошло за прошедшие 2 года, трудно вспомнить чувство удовлетворения 22 сентября 2024 года. С тех пор мир вновь перевернулся, но в тот момент было ощущение удовлетворения, единства здесь, в этом здании. К сожалению, я сам там не была, но многие из вас там присутствовали. И я слышала, что вы ощущали себя истощенными, но в то же время вы ликовали, потому что пакт во имя будущего был принят. Но вы ликовали не потому, что еще один документ был принят, а потому, что он был принят консенсусом в тот момент, когда это казалось невозможным. И пакт — это не просто один из недавних текстов, принятых консенсусом. Это подтверждение консенсусом приверженности многосторонней системе. В пункте 6 пакт гласит: мы признаем, что многосторонную систему и учреждения, среди которых центральное положение занимают ООН и ее устав, необходимо укреплять, чтобы идти в ногу с меняющимся миром. И инициатива ООН-80 посвящена именно этому. Мы работали над ней весьма интенсивно. Прежде всего, генеральный секретарь работал весьма интенсивно с 22 сентября 2024 года. Инициатива ООН-80 реализуется потому, что мультилатерализм может быть достойным доверия, чутким, способным добиться результатов ради людей, если он будет эволюционировать, если он будет реформирован. И система ООН должна быть готовой к будущему, должна быть эффективной, работоспособной, справедливой, представительной, инклюзивной, финансово стабильной. Сегодня мы не будем обсуждать эти взаимоподкрепляющие взаимосвязи. Мы задумаемся о том, каким образом наши усилия по требованиям работы ООН-80, то есть по бюджету, мандатам и структурам, состыковываются с чаяниями пакта. В более конкретном плане необходимо задуматься о том, что можно делать по-другому, либо в рамках 3 направлений работы ООН-80, либо в контексте повестки дня реформы ООН в целом, с тем, чтобы ускорить выполнение обязательств по пакту. Это знаковое мероприятие, мы должны говорить откровенно, не оставаться на поверхности, несмотря на обещания, которые даны в пакте и в ЦУР, на многих площадках, во многих документах. Мы отстаем в достижении результатов. 4,6 миллиардов людей не имеют доступа к базовым медицинским услугам. 2,5 миллиарда женщин и девочек страдают от неравенства во всех областях, включая образование и трудоустройство. 720 миллионов человек голодали в 2024 году. 273 миллиона детей не имеют доступа к школам. Если мы говорим, что пакт — это наше обязательство, ЦУР — это наш целевой ориентир, а ООН-80 — механизм реализации обязательств, мы должны работать более оперативно. Мы должны подступиться к сути процесса ООН-80. Необходимо также провести открытую дискуссию по поводу того, что срабатывает, а что не срабатывает, особенно когда речь идет о достижении конкретных результатов по пакту, что увязано, в частности, с реформой ООН и ее спецучреждений. У нас будет брифинг вскоре по направлению работы 3, и я хочу сосредоточиться на этом. Учитывая усилия в рамках направления работы 3, мы должны найти те участки, которые требуются усовершенствования и которые необходимо синхронизировать. Конкретный пример. Вот, например, 273 миллиона детей не могут ходить в школы. Многие эти ситуации связаны с войнами, кризисами, конфликтами. Но мы, чтобы помочь детям, должны синхронизировать работу по образованию в разных учреждениях. Например, в рамках ООН-80 мы говорим о том, что если посмотреть на ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, у обеих организаций есть мандат по образованию. Когда они начали выполнять свой мандат, было очевидно, что одна организация занималась прежде всего строительством школ, созданием площадок, где может идти учебный процесс даже в условиях кризиса, а другая организация прежде всего занималась проблематикой школьных программ. Но в какой-то момент эти два мандата начинают пересекаться, сливаться, и это один из примеров. Мы должны задуматься не только в рамках процесса ООН-80 в Нью-Йорке, но в исполсоветах, фондах, спецучреждений. Почему есть такое дублирование мандатов? Это просто пример. Теперь и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО занимаются и строительством школ, и содержанием учебников. Как добиться большей комплементарности? Это лишь один из примеров. Можно привести довольно пространный список, и это касается всей системы ООН, и именно это мы обсуждаем в рамках направление работы 3. Но мы можем также сказать то же самое о финансировании развития, о многочисленных резолюциях, обязательствах, которые мы на себя взяли. В этом же президиуме вместе с вами мы обсуждали то, каким образом выполнять обязательства по финансированию развития. Севилья выдала 130 добровольных инициатив, включая платформу заемщиков, и мы добились результатов. Теперь посмотрим, как можно синхронизировать еще. Конечно, синхронизировать 130 добровольных инициатив – непростая задача. И каким образом за счет ООН-80 и за счет работы финансовых учреждений, будь то в Нью-Йорке или в случае международных финансовых учреждений в Вашингтоне, насколько их работа состыкована? Мы с небольшой группой постоянных представителей поговорили, и в рамках правил Четтам Хауса вы все сказали, что наши постпредства в Нью-Йорке говорят одно, а в международных финансовых учреждениях говорят что-то другое. То есть речь идет не только о секретариате направления работы 3, нет, необходимо синхронизировать внутри ваших правительств, ваших министерств позицию для того, чтобы она звучала единообразно в разных структурах. У нас налажен правосудный процесс, я благодарю генерального секретаря за то, что он запустил эту инициативу ООН-8 в такое непростое время, и добрый вечер в том, что мы уже добились значительных результатов. Создана, в частности, независимая международная научная группа по искусственному интеллекту и запущен глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Это значительная часть пакта войн будущего. Мы должны не просто создавать новые рабочие группы, мы должны повышать эффективность нашей собственной работы. Коллеги, давайте продвигаться вперед в таком же позитивном духе пакта, с такой же самоотверженностью, с которой мы приступили к инициативе ООН-80. Давайте стремиться к консенсусу, если это возможно, но давайте не стесняться продвижения вперед, как большинству, когда есть возможности для осуществления, даже если нет консенсуса. Я благодарю секретариат, генерального секретаря, первого заместителя генерального секретаря за общение с нами, а сейчас слово имеет генеральный секретарь и его превосходительство Антонио Гутерреш. Пожалуйста. Госпожа председатель Генеральной Ассамблеи, ваше превосходительство, уважаемые делегаты. Я признателен председателю Генеральной Ассамблеи за созыв сегодняшней дискуссии в контексте нескольких неофициальных заседаний, которые она организует по осуществлению пакта во имя будущего. И у нас проводятся ежемесячные брифинги по направлениям работы в рамках ООН-80. Сегодня мы сточились на этих двух инициативах, как они состыкованы и подкрепляют друг друга. По своей сути, оба документа посвящены восстановлению доверия за счет конкретных действий, реальной реформы и результатов, которые люди могут видеть, ощущать и в которые они могут верить. Мы хорошо знаем доверие в опасном дефиците по всему миру. Мы наблюдаем острую фрагментацию и глубокую поляризацию. Конфликты приносят жуткие масштабы гибели людей и разрушений. Население страдает от недостатка ресурсов для развития и жизнестойкости. Усилия по сдерживанию изменения климата пробуксовывают. И имеет место безудержная гонка создания новых технологий без каких-либо гарантии безопасности и пакт «Твоим будущего» — это обязательство мира справиться с такими задачами. Инициатива ООН-80 посвящена тому, чтобы оснастить нас необходимым инструментарием для выполнения этих задач, для того, чтобы наша организация стала более слаженной, эффективной и в большей степени готовой реализовать то видение, которое изложено государствами-членами. И уже мы добиваемся значительного прогресса в выполнении обязательств по пакту. Прилагаются глобальные усилия по регулированию искусственного интеллекта. Создана независимая международная научная группа по ИИ и запущен глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Пересматриваются меры измерения прогресса помимо ВП силами группы экспертов высокого уровня. Ведется работа по глобальному долговому кризису, усилению глобального налогового сотрудничества и создана платформа заемщиков, как это предусмотрено в сивильском обязательстве, устанавливаются систематические взаимосвязи с международными финансовыми учреждениями за счет проведения саммита каждые 2 года с тем, чтобы состыковать глобальное финансирование повестки дня 2020 года для того, чтобы финансовая система стала более инклюзивной, чуткой и доступной для развивающихся стран. Пакт также призывает усовершенствовать наш подход к миру безопасности за счет новой повестки дня мира, включая обзор операции ООН в пользу мира, который вскоре будет опубликован. И это было движущей силой в моем прошлогоднем докладе о том, как глобальные военные расходы замедляют прогресс в достижении ЦУР. Пакт «Твоим будущего» также предусматривает дальнейшие шаги по вовлечению молодежи, включая ключевые принципы реального участия молодежи во всех процессах. Усиливаются наши возможности в области инноваций, данных, цифровизации с тем, чтобы подготовить ООН к будущему, и укрепляется координация работы в области прав человека, налаживается углубленное сотрудничество с местными органами власти, гражданским обществом, научными кругами и другими партнерами. Вся эта работа сопровождается формированием мощной системы транспарентности и подотчетности. У нас имеется профиль механизм для мониторинга прогресса, определения четких вех и обеспечения дисциплинированного выполнения обязательств. Пакт «Твоим будущего» и ООН-80 – это взаимосвязанные составляющие единой стратегии обновления. Вкупе они предназначены для того, чтобы обновить видение и механизмы мультилатерализма для того, чтобы ООН могла с авторитетом добиваться результатов для грядущих поколений. Я хочу отметить 5 ключевых точек соприкосновения. Первое. И пакт, и ООН-80 направлены на то, чтобы укрепить все 3 компонента мандата ООН и взаимосвязи между этими компонентами. Что касается мира и безопасности, оба документа подчеркивают необходимость превентивной деятельности и повышения жизнестойкости. Пакт коренится в идее о том, что международная система должна предсказывать риски, будь то в области изменения климата, конфликтов, неравенства или технологических прорывов. ООН-80 опирается на логику институциональной реформы и выходит за пределы фрагментированных подходов к превентивным подходам, которые более упорядочены. Что касается устойчивого развития, оба документа признают необходимость ускорить усилия в преддверии 2030 года. Пакт говорит о необходимости резкого ускорения достижения ЦУР. ООН-80 признает, что развитие требует не только самоотверженности и больших объемов финансирования, но и более упорядоченной системы развития ООН при более мощной поддержке на страновом уровне, большей региональной координации и расширим доступ к экспертным ресурсам при меньшем дублировании функций. Оба документа направлены на формирование эффективной, принципиальной, устойчивой гуманитарной системы. Пакт определяет более амбициозное видение того, каким образом международное сообщество должно откликаться на страдания людей. ООН-80 направлен на то, чтобы гуманитарная система ООН стала более оперативной, экономной и подотчетной перед людьми. Новый гуманитарный пакт прописывает осязаемые способы, направленные на то, что предназначены для того, чтобы гуманитарная система стала более скоординированной, опиралась на данные, более эффективной, в том числе с точки зрения затрат, и в большей степени была увязана с долгосрочной жизнестойкостью и восстановлением. В области прав человека оба документа говорят о том, что права человека находятся в центре превентивной деятельности, укрепления доверия и прочного мира. Пакт подтверждает, что права человека – это сквозной фундамент всей нашей работы и подчеркивает необходимость защищать гражданское общество, укреплять подотчетность и добиваться того, чтобы мобилизированные группы населения могли реально участвовать в принятии решений. ООН-80 развивает эту мысль с тем, чтобы права человека были интегрированы во всю работу ООН, в том числе в контексте работы новой группы по правам человека под руководством Верховного комиссара по правам человека. Вторая точка соприкосновения – то, что оба документа коренятся в нашей общей приверженности мультилатерализму, инклюзивному, ориентированному на будущее, который подотчетен перед грядущим поколением. Пакт явно привносит интересы грядущих поколений в принятие решений сегодня. Была принята декларация о будущих поколениях и Пакт признает, что нынешние структуры управления должны эволюционировать с учетом долгосрочных рисков. ООН-80 призывает организацию быть более подвижной, готовой к будущему и укреплять взаимосвязи с молодежью, гражданским обществом и другими странами. Третье. Оба документа нацелены на цифровизацию, данные и ответственные инновации. Пакт определяет регулирование цифровой сферы как многосторонний приоритет. Глобальный цифровой пакт, как приложение к пакту во имя будущего, признает, что цифровое сотрудничество имеет ключевое значение для будущего мультилатерализма. ООН-80 переводит эту политическую установку на язык организационных преобразований. Создана совместная платформа ускорения внедрения технологий, создается общая цифровая инфраструктура, а общий набор данных системы ООН позволяет публичные данные и статистику использовать всем структурам ООН. И все это опирается на нашу повестку дня ООН-2.0. Четвертое. Оба документа говорят о насущной необходимости повышения качества и объема финансирования. Пакт содержит обязательства по мобилизации больших объемов и государственных, и частных ресурсов для устойчивого развития, включая реформирование международных финансовых учреждений, обеспечение адекватного уровня задолженности и устранение финансового дефицита. ООН-80 сточено на выстраивание организационной финансовой модели, которая необходима для того, чтобы сохранить высокий уровень амбиций в том, что касается основного финансирования, общих услуг и гармонизированной структуры поддержки. Пятая точка восхваления – это то, что оба документа признают, что на страновом уровне бывают реальные результаты и выстраивается доверие. Пакт, в конечном итоге, это обещание того, что мы народы в странах и общинах, а ООН-80 делает упор на необходимость более высокой координации присутствий и ресурсов ООН. Это означает, что контрарезиденты должны быть большими полномочиями, страновые группы должны действовать единым фронтом, а система должна сокращать дублирование усилий и транзакционные издержки. Ваше представительство, мультилатерализм должен не просто вдохновлять и давать обещания, он должен давать результаты, поскольку результаты подпитывают доверие. Доверие и веру в то, что многосторонние действия могут выработать решения в необходимых масштабах и на необходимой скорости. Вера в то, что государства должны работать сообща и работать ради общей цели. И вера в то, что совместно мы можем добиться реальных улучшений в жизни людей. Давайте укрепим это доверие, доверие к ООН, которая должна стать сильнее и обеспечить лучшее будущее для всех. Пакт во имя будущего и ООН-80 – это инструменты общего видения, общей стратегии достижения этих целей. Эта стратегия опирается на устав ООН и уважение к равновесию между тремя компонентами работы ООН. Благодарю вас. Благодарю вас, уважаемый генеральный секретарь. Я благодарю также сопредседателей и сокоординаторов обеих рабочих групп, которые задали параметры пакта и обзора мандатов. Благодарю вас. У нас один сокоординатор, один сопредседатель из каждой рабочей группы находится здесь. Я хочу сначала предоставить слово сопредседателю специальной рабочей группы по обзору мандатов постоянному представителю Новой Зеландии Карен Швальгер. Благодарю вас за созыв этого интерактивного диалога. Для меня большая честь пообщаться с вами, генеральным старем и послом Нандой в качестве бывшего сопредседателя рабочей группы по мандатам, а также в качестве бывшего сопредседателя рабочей группы по модальностям саммита во имя будущего. Новая Зеландия гордится своим давним активным участием в работе ООН, и мы глубоко ценим эту организацию в качестве краеугольного камня международной стабильности, международного права и многосторонних начал. По прошествии 80 лет наша приверженность духу Сан-Франциско нисколько не уменьшилась. Новая Зеландия также понимает, что по мере того, как ожидания людей, которым мы служим, продолжают эволюционировать, мы, как ООН, также должны эволюционировать для того, чтобы откликнуться на эти ожидания. И совместно Пакт во имя будущего и инициатива ООН-80 дают возможность оживить мультилатерализм и сделать ООН соответствующей целям. Они дополняют друг друга, они подкрепляют друг друга, как сказал генеральный секретарь сегодня утром. Пакт – это политическая рамка ускорения действий, в том числе по достижению ЦУР, а также это отклик на новые формирующиеся проблемы. Инициатива ООН-80 – это возможность повысить оперативную эффективность и действенность в эпоху усложнение геополитики и скудных ресурсов. ООН гордится тем, что вместе с Ямайкой составила резолюцию 8051 по обзору мандатов. Резолюция по мандатам и пакт ничего не значит, если мы не будем выполнять обязательства, которые там зафиксированы. Слишком долго мы поздравляли самих себя с тем, что составили текст. Но эти поздравления часто знаменовали собой конец наших коллективных усилий. Мы, как лидеры организации, должны, в том числе в качестве председателей комитетов, сокоординаторов процессов, председателей исполсоветов, организаторов групп друзей, соавторов инициатив, руководителей наших постпредс, мы во всех этих качествах должны изменить такую ситуацию, когда мы заседаем, а потом забываем. Мы должны перейти к практическим действиям. К сожалению, я хочу изложить 5 приоритетных направлений. Первое. Осуществление и подотчетность. Соответствующие механизмы осуществления подотчетности. Мы должны опираться на принятие решений на основе достоверных данных. Мы должны помнить о данных обязательствах. Второе. Партнерство. Мы должны укреплять наше партнерство, включая партнерство с гражданским обществом, для того, чтобы мультилатерализм ставил во главу угла человека. И об этом уже говорил генеральный секретарь. Третье. Сравнительные преимущества. Мы должны делегировать действия тем элементам системы ООН, ее подразделениям, которые находятся, с которыми сравнивают преимущества на определенном участке. Четвертое. Трансформация. На фоне цифровизации с большим упором на результаты на местах мы должны учитывать интересы будущих поколений. И пятое. Может быть, самое главное, финансовая и политическая воля. Все элементы будут трудно реализуемы без предсказуемого финансирования и политической воли и приверженности мультилатерализму.
2: И, наконец, пользуясь случаем, я хотела бы поздравить посла Волоса и братья Стэд в связи с назначением на пост председателя рабочей группы. Нам предстоит проделать важную работу в течение предстоящих месяцев. Мы должны содействовать реализации тех действий, которые были согласованы в рамках резолюции. Причем работу необходимо проводить, охватывая всю систему Организации Объединенных Наций. Выражаю также признательность генеральному секретарю, исполнительному офису и системе ООН. Призываю продолжать следить за тем, чтобы инициатива ООН-80 содействовала достижению конкретных результатов, которые предусматривают в пакте во имя будущего. Я благодарю уважаемую представительницу Новой Зеландии, а также сопредседателя рабочей группы от имени бывшего сопредседателя и нынешнего сопредседателя Брайана Волоса. Благодарю вас за ваши рекомендации, благодарю также за проделанную работу. А сейчас слово предоставляется постоянному представителю Намибии, его превосходительству Пенда Нана, от имени других сокураторов, чая посла Германии. Вы имеете слово. Я благодарю вас, госпожа председатель. Генеральный секретарь, ваше превосходительство, уважаемые коллеги. Имея честь присутствовать на этом заседании, которое посвящено столь важному диалогу, хотел бы выразить признательность председателю Генеральной Ассамблеи за созыв этого заседания в столь важный период, который переживает наша организация. Мы собрались тогда, когда международное сообщество переподтвердило через консенсусное принятие пакта во имя будущего и протоколов к нему приверженность общим обязательствам вдохнуть новую жизнь в многосторонние отношения с тем, чтобы пакт во имя будущего приносил отдачу для всех. Мы также встретились незамедлительно после принятия бахальной резолюции по созданию мандата, реализации обзору в целях результативной и эффективной Организации Объединенных Наций. Это первый крупный результат реализации инициативы ООН-80. Это знаменует собой важный шаг, в рамках которого мы перешли от размышлений к конкретным действиям в русле данного процесса реформ. Являясь со-куратором данного процесса, Намибия воочию убедилась в том, что государства-члены действовали с чувством срочности, амбициозно. Пакт во имя будущего – это не заявление о намерениях. Это дорожная карта, которая стала предметом тщательных переговоров. Документ этот отражает те коллективные ожидания, которые мы связываем с многосторонней системой на данном перепутье, а также в будущем. Тем не менее, по мере продвижения вперед, один посыл остается четким. Обязательства сами по себе достаточными не являются. Подлинным мерилом успеха станет наша способность претворить данные обязательства в ощутимые и поддающиеся измерению результаты. Иными словами, задача, стоящая перед нами, заключается в том, чтобы добиться конкретных результатов на практике. И именно, учитывая данный контекст, инициатива ООН-80 приобретает особую значимость. В пакте во имя будущего подчеркивает касается, что именно мы ждем от многосторонней системы, а именно более эффективное предупреждение, ускоренный прогресс в деле устойчивого развития, равноправное финансирование и построение доверия. И ООН-80 должна также быть направлена на то, чтобы уяснить, какую позицию занимает Организация Объединенных Наций в том, что касается оправдания данных ожиданий. Для этого организация должна быть не только сильной с нормативной точки зрения. Организация должна отвечать своему назначению с точки зрения оперативной. Организация Объединенных Наций должна действовать более слаженно по всем направлениям своей работы. Она должна быть более гибкой в том, что касается структуры, мандаты, ресурсы, потенциала также должны быть приведены в соответствие друг с другом. Для Намибии и Германии данное соответствие не является абстракцией. Это то, что напрямую связано с национальными приоритетами, согласно тому, что было изложено в 6-м национальном плане развития Намибии. Обеспечение инклюзивного экономического роста, укрепление людского потенциала, а также повышение устойчивости перед лицом изменений климата и экономических потрясений, а также укрепление институтов для повышения их эффективности. Все это зависит от того, сможет ли система Организации Объединенных Наций действовать скоординированно, эффективно и ответственно на страновом уровне. Учитывая вышесказанное, позвольте высветить три соображения, которые, на наш взгляд, важны с точки зрения укрепления связи между Пактом во имя будущего и инициативой ООН-80. Во-первых, реформы, которые проистекают в рамках ООН-80, должны корениться в четких политических указаниях, которые предоставляются государствами-членами через Пакт во имя будущего. Это основа нашей работы, это процесс, который ведом государствами-членами. И легитимность, а также успех данного процесса будут зависеть от того, сможем ли мы добиться сохранения такой связки. Во-вторых, необходимо сместить акценты с процесса к результатам. Зачастую работа по реформам характеризовалась обширной дискуссией, но сейчас необходимо сделать упор на реализации, на том, каким образом перемены воплотятся в конкретные результаты на местах, в частности, на уровне страновом и региональном. В-третьих, подотчетность – это ключевой момент. Транспарентные, структурированные последующие механизмы будут играть важную роль, потому что именно они обеспечат отслеживание прогресса, именно они позволят выявлять пробелы и менять направление нашей работы своевременно. Инициатива ООН-80 может сыграть важную роль, позволяя политические обязательства воплотить в конкретные результаты. Слаженность в системе ООН, а также четкое соответствие, более тесное соответствие между мандатами, ресурсами и потенциалом – это важная предпосылка для продвижения вперед. Более эффективное сотрудничество по всем направлениям работы, в частности на региональном и страновом уровнях, сыграет важную роль, позволит снизить фрагментацию, обеспечить более активную профилактическую работу и добиться того, чтобы Организация Объединенных Наций более эффективно реагировала на вызовы, с которыми сталкиваются страны. Я благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю постоянного представителя Намибии за сделанное заявление.
0: Вы слушали синхрон первой части состоявшегося 24 апреля интерактивного диалога по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. Синхрон фрагментов второй части с выступлениями отдельных стран и страновых объединений послезавтра в это же время. Это была специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь».

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. Причина, по которой у нас два уха и только один рот, заключается в том, что нам дано больше слушать и меньше говорить. Зенон Китийский, древнегреческий философ, основоположник стоической школы. Цитата приводится, как она подана Диогеном Лаэртским в жизнеописаниях выдающихся философов.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Программу Всемирной радиосети продолжает повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. В Москве половина пятого утра.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Нашу воскресную программу мы начинаем с любимой многими рубрики «Обратная связь», посвященной письмам слушателей. В память о нашем коллеге Сергее Баженове, который ушел из жизни год назад, вы услышите его последнее пожелание для слушателей. На музыкальных перекрестках нас ожидает встреча с известными музыкантами, которые недавно на конкурсе в Праге получили престижную премию «Ангел» за лучший альбом. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Наступил май, месяц цветения и любви. Спасибо всем, кто поздравил нашу редакцию с майскими праздниками. 1 мая в Словакии – это не только день солидарности трудящихся, но для нашей страны очень важная веха – это день вступления в Европейский Союз. В мае очень много красных дат в календаре. 8 мая – День Победы над фашизмом, 9 мая – День Европы, 18 мая – День музеев. 24 мая – День национальных парков. И завершает май 31 число – Всемирный день без табака. А есть еще в мае – День матери и День семьи. Это тоже международные праздники. И это далеко не все, а сколько национальных памятных дней, связанных с историческими событиями и выдающимися личностями. Например, 4 мая – День памяти генерала Милана Ростислава Штефаника. Есть еще один грустный день в мае, связанный с нашей редакцией. Год назад, 2 мая, ушел из жизни наш дорогой коллега Сергей Баженов. Он оставил после себя большой архив материалов. Его стол и компьютер долгое время стоял пустым, как тихая грусть, которая не прошла до сих пор. Мы помним Сергея, заглядываем в его материалы, смотрим на фотографии. У него было обостренное чувство справедливости. Он возмущался там, где другие просто промолчали. Сергей был как факел, который светит ярко, но быстро сгорает. А вы, дорогие слушатели, наверняка помните Сергея по его сюжетам. Он был большим любителем природы. Каждый год с семьей ездил на море. Его любимым местом отдыха была Хорватия с ее тихим чистым морем. Сергей рассказывал, как он погружался на глубину, чтобы увидеть этот неповторимый подводный мир, из которого вышла жизнь на планете. А еще Сергей в своих программах рассказывал о природе Словакии с ее необычными растениями и животным миром. Даже такие неприметные животные, как суслики, которых не любят те, кто работает на земле, для Сергея были интересны. Он рассказывал, как устроена их жизнь. А еще он рассказывал о перелетных птицах, о городских воробьях. Сережа очень любил жизнь. В молодости он занимался спортом, поэтому с особым вниманием следил за спортивными событиями и рассказывал о них в своей рубрике «Спорт». Сергей Баженов ушел из жизни в 2025 году, когда ему было всего 64 года. В день похорон шел мелкий дождь, и было очень хмуро. Природа плакала о Сереже, и мы тоже. В нашем архиве сохранилось его последнее обращение к слушателям. Это были новогодние пожелания всем нам. Послушаем.
2: Друзья, вот и закончился еще один наш совместно прожитый год. Был он чрезвычайно непростым во многих отношениях. Мы очень переживаем за то, какие трагические события происходят за границами нашей республики, совсем рядом с нами. Поверьте, мы чувствуем всю необходимость оказания помощи тем, кто оказался в сложнейшей жизненной ситуации, и в нашей стране организована действительно практически важная помощь всем тем, кто решил спастись от военных невзгод именно в нашей республике. Да, прошедший год оказался непростым и, может быть, даже самым тяжелым из всех, что мы вместе с вами, уважаемые радиослушатели, пережили за последние 30 лет существования нашей радиостанции «Международное радио Словакии». Но все равно, несмотря на все сложности и драматические события, как внутри страны, так и у наших внешних границ, мы старались сделать прошедший год для вас максимально насыщенным самой разной информацией о нашей стране. Может быть, не всегда эта информация была радостной и обнадеживающей, но мы всегда старались ее сделать полной и максимально объективной. То, что вы по-прежнему пишете нам, поздравляете с различными праздниками и участвуете в наших викторинах, свидетельствует о том, что ваш интерес к нашей небольшой стране в самом центре Европы по-прежнему не угасает. Мы это очень ценим и считаем вообще-то каким-то своеобразным чудом. В конце концов, мало ли хороших и интересных стран имеется в мире, которые тоже достойны интереса слушателей. Но то, что вы настраиваете свои радиоприемники и сеть интернет по-прежнему именно на нашу радиостанцию РСИ, это, как говорится, дорогого стоит. И, между прочим, вы правильно делаете. Мы в следующем году постараемся сделать для вас еще более интересные сюжеты. Но сейчас небольшое поздравление. Итак, пусть Новый год, что наступает, вам все желания исполняет. И пусть наполнит светлый дом уютом, счастьем и добром. Любви взаимной и достатка, комфорта, радости, порядка, друзей надежных, ярких встреч. Все приумножить и сберечь. Мы у себя в редакции договорились, что каждый из нас, редакторов, в этот предновогодний день предложит вашему вниманию свою самую любимую словацкую песню. В последнее время мне нравится лирическая песня братиславской группы «Пара». Между прочим, в группе долгое время выступал и сейчас время от времени выступает мэр столицы Матуш Вала. Согласитесь, что далеко не часто такое можно увидеть сегодня в европейских городах. Так вот, песня называется так: «Шетка около нас», то есть все, что нас окружает. Надеюсь, она вам понравится так же, как и мне.

0: Обратная связь.
1: Мы продолжаем. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», посвященной известным курортам Словакии. 30 апреля завершился третий тур, посвященный тринчанским теплицам. А в субботу, 2 мая, в эфир вышел четвертый тур нашего конкурса, посвященный здравнице под названием «Бардеевские купели». Многим слушателям понравились рассказы о лечебной воде Словакии и курортах, которые известны далеко за пределами нашей страны. Вот что написал наш постоянный слушатель из Минска Николай Владимирович Пригодич. Здравствуйте, дорогие мои друзья русской редакции Международного радио Словакии, а также все уважаемые радиослушатели. Очень рад встретиться с вами на просторах викторины Международного радио Словакии «Живая вода». Всем-всем-всем желаю крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия и, конечно, мирного неба над головой. Всего вам самого доброго и до свидания. С уважением, ваш радиослушатель из Минска, Пригодич Николай Владимирович. Наш слушатель Алексей Никитин написал нам, что наша викторина весьма познавательна и увлекательна. Вопросы в викторине бывают очень неожиданными. Читаю. Это же прекрасно, когда опять есть место маленьким открытиям и расширению кругозора у ваших радиослушателей. Для своих учеников на уроке, изучая английское грамматическое время, будущее простое, было актуально упомянуть об электромеханических устройствах, происхождении самого слова «робот», о писателе Карле Чапике, о курорте Тринчанской теплицы и об интересной стране Словакии. Спасибо за ваши прекрасные передачи. Алексей Никитин. Как всегда, содержательное сообщение нам написал Кирилл Сосновский. Читаю. Добрый день, дорогие сотрудники русской службы Международного радио Словакии. С интересом прослушал очень интересный выпуск рубрики «Исторический календарь». И рад тому, что журналистке Алене Ганевой удалось соединить в сюжете историю чешского языка со вступлением Словакии в Евросоюз. А приветствие «Наздар» до этого я слышал в передачах русской службы «Радио Прага». А в силу тогда еще малого возраста, в 2003 году не интересовался европейской политикой, но смотрел пару лет назад архивные записи с церемонии подписания договора о вступлении в Евросоюз стран Центральной и Восточной Европы, а также государств и территорий, бывших некогда на границе противостояния сверхдержав во времена Холодной войны, а в 2026-м у границ которых рвутся снаряды. Я имею в виду Республику Мальту и греческую администрацию Кипра. Спасибо за интересный сюжет и за открытие еще одного значимого факта из истории президентства, ценителя русской культуры, господина Рудольфа Шустера. С уважением, Кирилл Сосновский. Спасибо вам, дорогие друзья, за интересные сообщения и комментарии. Мы всегда их читаем, обсуждаем и хвалим вас за внимание к Международному радио Словакии. На этом мы закрываем наш почтовый ящик и ждем от вас обратной связи. А сейчас в эфире музыкальная программа.
0: Музыкальные перекрестки.
1: 11 апреля в Праге состоялась 35-я церемония вручения премии «Ангел». Уже 6 лет категория «Словацкий альбом» является участником награждения лучших музыкальных исполнителей и коллективов прошедшего года. За эти годы статуэтку «Ангел» получили такие словацкие группы, как «Ноца день», «Ле Паяцо», «Пара», «Лаш энд Грей» и «Миро Жбирка». В этом году тремя лучшими альбомами стали «Словацкая стрела», «Словенская стрела» Рихарда Мюллера и группы «Банкет» Адам

0: Адама Дюрицы и группы «Петер Бич Проект», которые во второй раз вошли в тройку номинантов. Что думает об этом солист группы Петер Бич?
1: Для нас это невероятный успех. Мы благодарим Академию за то, что нас номинировали. Нас было трое: Адам Дюрица, Рихард Мюллер и мы, Петер Бич Проект. Так что я думаю, мы проделали отличную работу, которую оценили не только в Академии, но и люди, которым нравится наше творчество. Я рад снова быть здесь.
0: Петер Бич не новичок в словацкой и чешской популярной музыке. В Чехии у него много друзей среди музыкантов и продюсеров.
2: В
1: Чехии я выступаю примерно с 1999 года, с того времени, когда еще работал с Яной Киршнер, и мы гастролировали по Чехии. С группой Петер Бич Проект и с Рихардом Мюллером я выступал в Чехии на разных концертах. Я знаком со многими чешскими музыкантами, знаю артистов, мы сотрудничаем, общаемся. Но они отличаются от нас, что меня с одной стороны огорчает, а с другой радует. Потому что прогресс, которого они достигли, действительно виден, и они подняли планку своего мастерства очень высоко.
0: Хорошим доказательством тесного сотрудничества между чешской и словацкой музыкальной индустрией является присуждение премии за лучший словацкий альбом на престижной церемонии награждения лучших чешских музыкальных исполнителей «Ангел». Об этом говорит Петер Бич.
1: Здорово, что нас приняли, что к нам относятся как к братьям, как к партнерам. Мы здесь на этом конкурсе пока единственные исполнители из Словакии, и это здорово. Конечно, я счастлив. Кроме того, радуюсь за Рихарда Мюллера, потому что мы вместе отмечали презентацию его альбома «Словенска стрела».
0: Песни в исполнении Петера Бича и певицы Вики Варговой вошли в альбом Рихарда Мюллера и группы «Банкет» в сентябре прошлого года. Их шестой альбом «До сих пор тебя кто-нибудь любит» вышел 16 мая 2025 года и включает в себя успешную песню «Лэнса Смей», что в переводе «Смейся, смейся».
3: «Лэнса Смей, усмевайся в шаде, а стала Лэнса Смей». Ай, кедюж не вижу, куда лей, лен со смей.

0: Премии «Ангел» удостоился также певец-композитор Адам Дюрица и его альбом «Адам» категории «Словацкий альбом». Это была его первая номинация.
1: Вельми меня это потешило, так я сам и давал такой пост на Инстаграм, что сам в доброй сполочности.
2: Я был очень рад оказаться в этой прекрасной компании. Быть в одной номинации с Рихардом Мюллером и Петером Бичем в Праге в такой потрясающий вечер, я думаю, это уже маленькая победа, это так здорово.
0: Певец Адам Дюрица все больше и больше появляется на чешской сцене, которая значительно изменилась за последние годы. Какие различия он видит в восприятии музыки у публики и музыкантов в Словакии и Чехии?
1: Я это иная краина, инак беру гудбу, можно иные вещи вшимаю на той моей гудбе.
2: Чехия – это другая страна. Чехи по-другому воспринимают музыку. Возможно, они замечают, например, что-то особенное в моем творчестве. Я благодарен, что меня тепло принимают и что мы выступаем здесь с концертами. Но моя родина – Словакия. Это прекрасно. Я ей очень многим обязан. И я счастлив, что нынешние гастроли мы начнем в Чехии, а закончим в Словакии.
0: Адам Дюрица уже стал прямым конкурентом чешским музыкантам. Он разделяет с ними одну концертную площадку. Что его особенно привлекло на церемонии вручения премии «Ангел»?
1: Заумаве, мусим повідати, що це трошки інше, як у нас уделяють ціни, так же мені це допачило.
2: Должен сказать, что здесь все немного по-другому. Мне понравилось, что награды вручаются новым молодым исполнителям. Но и о знаменитых певцах, звездах популярной музыки не забывают.
0: Среди упомянутых звезд, награжденных на церемонии вручения премии «Ангел» в этом году, были Михал Прокоп, Ленка Филиппова и группа «Мняга Аждёрб». Во время объявления номинантов на премию «Лучший словацкий альбом» 2025 года прозвучала песня из седьмого альбома Адам Дюрицы под названием «Это мне нравится».

0: Статуэтка «Ангел» за лучший словацкий альбом была вручена Рихарду Мюллеру и его группе «Банкет» за альбом «Словенска стрела». Новый успех 40 лет спустя порадовал и удивил его. Принимая награду за лучший словацкий альбом 25 года, Рихард Мюллер поблагодарил молодых музыкантов Реми Клачанского и Доминика Копчая. Именно они занимались продюсированием его альбома и текстами песен, которые Рихард написал сам во время перелета из Лос-Анджелеса в Вену. Они искренне радовались высокой оценке жюри своего первого совместного альбома, говорит Доминик Копчай.
1: Не предполагал сам то. О то вяз ма то преквапило.
2: Я считаю этот успех совершенно замечательным. Я очень ценю эту победу. Для меня это просто огромное событие. Я удивлен, но в то же время благодарен и с нетерпением жду награды.
0: Премии «Ангел» уже вручены. Среди лауреатов стала «Словенска стрела» Рихарда Мюллера. Первая песня в его альбоме «Мир сошел с ума». Слушаем.

0: позора.
1: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулла Хани Арут, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание.
1: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница. И все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Вы слушаете нас на средних волнах 738 кГц. В Москве 5 часов утра.

0: Повторяем цикл передач.
1: Это программа «Фигура речи», и с вами я, Марк Скрипка.

Индия пахнет сандалом, розой, лотосом, перцем, старым немытым вокзалом, настежь распахнутым сердцем. Много лет назад носил я самые первые свои джинсы. Красиво штаны сидели на мне, и после каждой стирки также красиво терлись. И текли во время стирки голубые реки джинсовой краски. Это были времена СССР. Мысленная поездка на родину Кришны началась уже тогда, в моих небесно потертых штанах. Билеты на руках, маршрут составлен. Идут последние приготовления к этому долгому и незабываемому путешествию. За 2 недели до старта мне становится очень волнительно, даже страшно, потому что это далеко, это мой выход из зоны комфорта, это не один взлет и не одна посадка, а целых 7. И это не только на самолетах турецких и индийских авиалиний, это еще 2 индийских поезда, даже 3, 2 из которых почти через всю страну. Это большое, очень большое путешествие. Начитавшись в интернете о всяких индийских болячках, о том, кто какими лекарствами заполнял свои дорожные аптечки, я понял, если соберу все эти лекарства, они займут половину моего чемодана, если не весь. И что сделал я? Распечатал длинный список лекарств и индийский аналог напротив. И положил этот список в папку с остальными документами, сканами паспортов, адресами отелей, расписаниями поездов, страховкой и так далее. Так с дорожной аптечкой было покончено. Из России я вез только Nice, Fistal и несколько упаковок гигиенических салфеток для рук. Nice, кстати, именно индийский препарат. Скажу сразу, в моем путешествии аптечка совсем не понадобилась. Диареи у меня не было, голова не болела, травм никаких я не получал, кроме солнечного ожога. В Индии я купил мазь от этого ожога и купил гель. Накладывал на плечо и то, и другое. Что касается одежды, ее я взял тоже немного. Там 37 градусов тепла. Пара футболок и маек, шорты, джинсы, пара трусов и носок. 3 вида обуви, пляжная, для бега, сандалии. Из еды в чемодане только кофе, растворимый и молотый, потому что в Индии хорошего кофе нет. Пограничный контроль пройден. В небе я смотрю голливудского Джокера, пью виски. 3 часа неба, и самолет приземляется в Стамбуле. Автобус везет нас в центр города. Мы гуляем по стамбульскому Арбату и Истикляль. Заходим в джаз-клуб «Нардис», слушаем хороших музыкантов. И уже вечером мы улетаем из Турции в Индию. Это длинный перелет, около 6 часов. Прилетели мы в Дели ночью. Обменяли деньги на местные лиры прямо в аэропорту. Добрались до квартиры, перекусили, уснули. В Дели мы были 2 дня. На 3-й день мы отправились в Агру. Билеты на поезда в Индии покупают заранее. Поезда всегда опаздывают. На какую платформу приходит твой поезд, тоже неясно. Узнаешь об этом на вокзале почти под прибытие. До Агры 3 часа пути. Что меня впечатлило, отъезжая от Дели? Горы, мусора. Картина, конечно, ужасающая. Поезд меня тоже впечатлил. В нем есть вагоны с окнами без стекол. Любой поезд в Индии кажется не новым, как из прошлого, но крепким, надежным. В нашем маленьком купе было окно со стеклом и всего 2 места – верхнее и нижнее. В Агру наш поезд тронулся без всяких опозданий. Я смотрел в окно на виды и пил чай. Я уже проникся этим особым напитком на молоке с перцем и другими приправами – чай-массала. Этот напиток в Индии везде.

Через 3 часа шумным вокзалом нас встречала Агра. Также очень навязчивыми таксистами, бездомными и попрошайками. От каждого приходилось буквально обороняться, приставучие. Вокзал в Агре очень древний. Им как бы гордятся и чего-то там еще. Не буду лить воду, почитайте сами об этом историческом вокзале в городе Агра, Индия. Прямо на вокзале, стоя среди толпы местных и приезжих, мы сразу заказали машину. Еще на вокзале есть будка-офис, где тоже можно заказать машину. И это тоже дешевле, нежели просто ловить и договариваться. В этой будке вы получаете талон с номером вашей машины и отправляетесь эту машину искать. Она стоит где-то поблизости. Тут к вам цепляется сопровождающий, который готов быстро показать место локации вашего такси. Но вы не реагируете. Вы ищете сами. Иначе придется заплатить за этот показ. Все здесь и все здесь зарабатывают как могут. И это нормально. Агра живет за счет туризма. Она ничего не производит. Есть в городе улицы с трущобами и домами, есть разного калибра отели. Неподалеку от короны дворцов стоят невероятно дорогие и красивые отели. Видел на улице парочку человек из обслуги одного такого отеля, холеные и отутюженные до безобразия. В Индии лошади, коровы, свиньи ходят по улицам. Агра довольно грязная, конечно, не везде, в туристических зонах почище. Поселившись в нашем доме-отеле, вегетарианский слопав ужин, мы уснули, потому что устали, потому что ехали на поезде. Домашний отель – это двухэтажный дом с забором и внутренним двором. В доме – гостиничные номера и зал-столовая, куда приходишь на завтрак, обед или ужин. Во внутреннем дворе много цветов, другой растительности. Есть места для отдыха, кресла, лежаки. С утра мы отправились пешком к короне дворцов – Тадж-Махалу. Навигация вроде как показала нам 1 километр. Почему бы не пройтись? Я вырядился в плетеные сандалии, шорты, рубаху. Саня оказался умнее, надел кроссовки под шорты и рубаху. Но откуда я знал, что наш путь до знаменитого дворца будет таким скользким и опасным? Очень узкие улочки Агры по краям разрезают траншеи. Туда стекается из каждого дома все, что только может течь. Эта вонючая субстанция ползет по городу, а ты скачешь в своих сандалях посредине. Иногда кашеобразные реки выходят из берегов, и ты уже не скачешь, нет, ты буквально летишь над землею. На середине нашего пути мое внимание привлекла черная свинья. Такая колоритная, такая увлеченная, что-то ела, нарывала рылом, сами понимаете где. Я вылупился на нее, потому что не видел такого окраса. А Саня в ближайшей лавке стал покупать сигареты и зажигалку. Лавки на улочках Агры часто-часто, они на первых этажах домов. Хозяева магазинчиков живут в этих же домах, на верхних этажах. Лавки разные по содержанию. Есть лавки-кафе, есть чисто парикмахерские, столярки, ремонт мопедов и так далее. Жильцы домов, дети, старики, все крутятся тут же, на улице. Кто-то стирает, кто-то готовит. Мы единственные дураки, кто пошли пешком до короны дворцов. Вот по этим узким, опасным улицам. Пока я пялился на свинью, а Саня прикуривал, рюкзак мой чуть не обчистили дети. Сзади открыли молнию и уже запустили туда свои шоколадные руки. И рядом сидел на велосипеде ребенок постарше. Он смог бы быстро-быстро крутить педали, если бы получил от мелких воришек бумажник, либо что-то еще из моего рюкзака. Жевательная резинка и леденцы их точно не интересовали. Вовремя я все это заметил, грабители мгновенно исчезли. Я закрыл молнию на большом кармане, мы пошли дальше, но ушки были уже на макушке, и рюкзак располагался теперь в районе моего живота.

Наконец-то мы добрались до касс знаменитого Тадж-Махала. Отстояли очередь, купили билеты, нашли место входа на территорию. Оно похоже на пограничную зону в аэропорту. Такой же шмон каждого посетителя. Рамка, лента, сумки, рюкзаки, мониторы. И полиция всем этим занимается. В итоге я чуть не остался без жвачки и конфет. Пока полицейский отвлекся, я осмелев включил скорость и скрылся в толпе. Ни еды, ни воды, ни сигарет, ни зажигалок на территорию этого ансамбля проносить нельзя. Строго. Вот такая корона дворцов. Каковы мои впечатления? Смотреть на Тадж-Махал лучше издалека. Ровно так ощущается это величие, масштаб, мощь. Внутри ничего необычного. Все камень и резьба. В центре усыпальница. Проходишь по квадрату и выходишь на смотровую площадку. Вот и вся корона дворцов. Сад у дворца очень красивый. С редкими деревьями со всего мира. Это так. Водоемы и фонтаны уступают Петродворцу. Это все об Агре.

Варанаси. Город, в котором мечтает умереть каждый индус. Сюда мы приехали на поезде. Ехали больше суток. На рикше с вокзала мы добрались до самых узких улочек и дальше тащили чемоданы по брусчатке прямо до отеля, а отель мы выбрали у берега небесной реки. Ганга, река, священное место паломничества для каждого индуиста. Варанаси, сердце Индии, главная артерия страны, река. В этом старинном городе несколько километров береговой линии вымощены кхатами, ступенями, уходящими под воду. По преданию, эти ступени строили сами боги, указывая людям лучший путь к очищению, исцелению и вечности. На этих ступенях люди совершают омовение, спускают на воду специальные лампадки со свечами, прося у божеств помощи. Отсюда же отправляются в вечность. Согласно индуистским канонам, лучшим способом погребения является сожжение тела с последующим развеянием праха. Сожжение должно производиться исключительно на натуральных дровах. Самое дорогое из дров – сандал. Индуисты верят, что воды реки очищают не только тело, но главное – душу человека. Несмотря на то, что река на вид очень мутная, каждый индуист стремится хотя бы раз в год совершить омовение в ее водах. Религиозные мероприятия собирают у Ганга десятки миллионов человек. Согласно верованиям индуистов, Ганг – своеобразный мост, по которому умершие проходят на небеса, и на небо попадают только души тех, пепел которых брошен в его воды. На берегах реки постоянно проводятся кремации тел. Некоторые из них привозят с самых далеких уголков страны. На второй день у нас была экскурсия к одному из мест сожжения умерших. Никакого трупного запаха, скажу я вам, запаха дыма не было тоже. Мы чуть в стороне, молча постояли, посмотрели, снимать на камеру было нельзя. И пошли дальше, по вечерним узким улочкам города. Очень хорошо помню лавки с двух сторон, мартышек на крышах. Их там полно, и они там хозяйничают.

У одной из лавок я буквально остановился как вкопанный, потому что был одурманен запахом благовоний и парфюма. Все помещение лавки занимали бутылки разных размеров. Самые большие – литров так по 20-30. Все бутылки из стекла. Многие бутылки очень старые, и пробки в них тоже немолодые. В каждой бутылке масла различных цветов и растений. Какое бы растение вы ни назвали, вам бы тут же предложили масло этого цветка или растения. Наверняка. В этой лавке я купил пузырьки масел розы, лотоса, пачули, сандала и написал стихи. Ваниль, сандал, мускус, пачули, лью на запястье шлейф Индии моей. Еда, вода и градусы, и аэрбас на полосе в Стамбуле, и беззаботность дней. Я хочу просыпаться между двух рек, выходить на балкон, играть на твоих лодках, слышать мелодичных колокольчиков звон, носить саронги и не думать о зимних шмотках. Я хочу забыть этот московский снег, пить массала, купаться в теплых специях счастья и тобою подаренный оберег никогда не снимать с запястья. Когда берег небесной реки проснется, ветер приносит запах костра, восходит плавно в обруче солнце, хлеб, масло, омлет с утра, кофе индийский, напиток не очень, чай выбираю, поэтому знай, эти два оникса глаз среди ночи не обещай. Неудержимо стрелки летят у часов, смена режима и часовых поясов.

Завтраки в Варанаси были на открытом воздухе, на большом балконе отеля. На завтраках надо было быть очень внимательным, ничего из продуктов не выпускать из рук, потому что эти завтраки были под пристальным взглядом крупных мартышек. И тут мне сразу вспоминается один немец за соседним столом. Во время завтрака ему кто-то позвонил, и он положил свой тост с джемом обратно на тарелку и ответил на звонок. И все. Через минуту тоста и джема не было. И разговор немца тоже был прерван. Мартышка буквально испугала хозяина этого тоста с джемом. В Варанаси мы были на цветочном рынке и ночью уже на празднике Холи. А с утра катались на лодке по реке. И это самое красивое, что могло произойти со мною в Варанаси. Никаких омовений в реке я не делал, опустил только в Ганга руки. Этого мне было вполне достаточно. После Варанаси я уже года 4 не стригусь и не собираюсь. Я обязательно хочу вернуться в мою Индию. Из Варанаси мы полетели в Мумбай, Бомбей. Командиром корабля была дама. Прилетев в Бомбей, у нас была стыковка буквально 1 час. Персонал принял решение не отправлять нас через здание аэропорта, а доставить на автобусе к другому воздушному судну. И мы полетели в Гоа, на юг Гоа, на Палалем. В доме, где мы живем, ни одной мухи и комара. Москитных сеток на окнах нет. На улице тоже нет комаров. Но это не везде так. Я говорю про Палалем. Это юг Гоа. Здесь я встаю в 5:30. В 6 выбегаю к пляжу. После километра пробежки иду вдоль берега, собираю вновь прибывшие ракушки. Около 8 утра этих керамических красавиц уже не будет. Волны прилива снова унесут и спрячут их от людских глаз. На берегу встречаются такие экземпляры, что сразу можно на шею, если есть шнурок. В Индии вкусное манго, оно отличается от красноморского. Коровы, кстати, манго с рук не слизывают, равнодушны они к этому вкусному фрукту. В Индии фрукты не только в магазинах, но и на телегах. И когда эта телега появляется у вашего дома, ее хозяин извещает о своем появлении, кричит. В Индии очень вкусные продукты и относительно недорогие. И настоящие, а не пальмовые. В этой стране пальм. Скажем, вчера мы потратили на завтрак 175 рублей. На завтрак будет яичница, йогурт, дахи, хлеб с маслом и лимонад. Здесь мне нравятся крупы в гарнирах, курица, фрукты и овощи. Тут прекрасная молочная продукция и в сладостях всегда орехи. Рыба на витринах исключительно свежая, чаще вечером, лежит в лотке со льдом у ресторана. Цены на приготовление московские. Большой зажаренный в печи окунь 700 рублей, к нему в нагрузку салат и картофель. В магазинах Индии нет колбас, никаких, нет шампанского и вин, есть пиво и виски. В Индии очень много уличных собак, и все они не агрессивные, можно идти мимо и не бояться. Это такие городские короткошерстные лисы, одинаковые, будто от одной мамаши. Коровы тут ходят по улицам и даже заходят в рестораны, было и такое. И весь персонал этого общепита выстраивается и ждет, когда корова развернется и отправится обратно к пляжу. Священное животное, индийская корова, худая она и рогатая. Что еще вам рассказать про мою Индию? Дальше, пожалуй, стихами и музыкой одного известного композитора. Купить сборник «Рукава» вы можете на Невском 66, в лавке писателей, на Тверской 17, магазин «Фаланстер», в интернете, на сайте магазина «Поэзия» и издательства «Стеклограф».
под крылами моими обитель снегов Гималаи. Над твоей головой потолок, вентилятор и тень от окна. На столе полумесяц, не съеденный утром папайи, не открытая кем-то бутылка сухого вина. Семь взлетов для тебя и семь посадок. Я больше не боюсь летать. Цветочный запах твой на коже солевой осадок. И только остается ждать, когда вернусь к тебе однажды в марте. Крыла мои уже на старте. Ну и, конечно, самое короткое, друзья мои. Мы шли по Калу к Тадж-Махалу. Это была программа «Фигура речи». Провел ее Марк Скрипка. Всем желаю Индии. В программе прозвучала музыка композитора Игоря Дункула. До новых встреч!

0: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание повтором вечерних передач KBS World Radio из Сеула. Половина шестого утра в Москве.
1: Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

Музикальний марафон. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рада приветствовать вас в эфире еженедельной музыкальной программы «Музыкальный марафон» Всемирного радио KBS. У микрофона Камила, за режиссерским пультом Аня. Дорогие друзья, напоминаю, что мы всегда очень ждем от вас музыкальные заявки, которые мы теперь исполняем в каждые последние выходные нового месяца. Присылайте ваши заказы с названием желаемой вами песни и ее исполнителя на наш почтовый ящик russian@kbs.co.kr. Если же вы не знаете, какую именно композицию хотите услышать, то просто можете попросить порекомендовать вам какую-нибудь песню. И ждите от нас подарки. Ну а теперь, друзья, пришло время подвести итоги музыкальной викторины от 18 апреля, которая вернулась в наш эфир только на этот раз в качестве сюрприза слушателям. Итак, вопрос был таким: как называется песня, которая сейчас прозвучит, и кто ее исполняет? Это была песня Dazzle Flash в исполнении международной кей-поп-группы EXIN. И победителем нашей викторины становится Александр Сычев из Кунгура. Александр, от всей души поздравляем вас. Пишите нам почаще, мы скучаем. Вы получите в подарок диск группы EXIN с песней Dazzle Flash. Песня недели. В рубрике «Песня недели» мы знакомим вас с песнями, которые на данный момент, как это модно говорить сегодня, в тренде. Дорогие друзья, помните бойс-группу «Кортис»? Если нет, то запомните это название, ведь коллектив сегодня по праву может называться одним из самых успешных новичков в истории кей-поп. Всего за несколько месяцев после дебюта «Кортис» не просто заявили о себе, а буквально переписали правила игры, установив рекорд по продажам дебютного альбома. Только представьте, мини-альбом группы Color Outside the Lines разошелся тиражом более 2 миллионов копий. Этот результат закрепил за Кортис статус феномена новой волны в кей-поп. Но это, конечно же, было всего лишь начало. 20 апреля Кортис представили новый трек Red Red за главную композицию будущего мини-альбома Green Green. С помощью контраста Green из названия альбома и Red из названия песни, как в светофоре, участники говорят о том, что для них важно, а что они отвергают, бросая вызов ожидания и чужим правилам. Друзья, с нетерпением ждем нового мини-альбома ребят, а пока слушаем их новинку Red Red. Поют Кортис.

В нашем эфире прозвучал новый хит бойс-группы Curtis Red Red. Дорогие друзья, горячая герлс-группа Kiss of Life возвращается на сцену после небольшого затишья и делает это в своей фирменной эстетике Y2K, за которую их так и полюбили. Для справки, Y2K – это стиль начала 2000-х с ярким гламуром, блестящими тканями, заниженной талией, стразами, глянцевым макияжем и дерзкой поп-эстетикой.

в этот день в K-pop. Дорогие друзья, наш эфир продолжает рубрика «В этот день в K-pop», в которой мы знакомим вас с важными событиями, что произошли в корейской музыкальной индустрии в этот день, будь то значимые музыкальные релизы, дни рождения исполнителей и тому подобное. Сегодня 2 мая, и этот день в 2018 году украсил один из самых громких дебютов за всю историю K-pop. В этот день на сцене впервые предстала герлс-группа Idol, которая тогда была известна под названием G-Idol. Девушки представили первый мини-альбом IM за главной песней «Ла-та-та». Уже с первых дней стало понятно, что Idol — это не просто очередная новая женская группа, а коллектив с очень сильным характером и собственной музыкальной ДНК. Название Idol тоже выбрано не случайно. I здесь означает каждую отдельную личность, а корейское «дэль» добавляет значение множественности, то есть это команда, где несколько ярких индивидуальностей собирается в одно целое. На момент дебюта в группе было 6 участниц: Миён, Минни, Суджин, Соён, Юци и Шухуа. А сегодня группа продолжает путь уже в составе 5 участниц после ухода Суджин в 2021 году. Особое внимание с самого начала было приковано к лидеру и главному рэперу Чон Соён. Еще до дебюта она успела показать себя на ТВ и запомнилась не просто как талантливая участница, а как артистка, которая умеет сама строить концепт, писать музыку и брать на себя ответственность за звучание группы. Именно Соён совместно с продюсерами написала трек «Ла-та-та», поэтому дебют Idol сразу прозвучал не как стандартная заявка новичков, а как уверенное авторское высказывание. «Ла-та-та» очень быстро сделала группу заметной. Всего через 20 дней после дебюта Idol получили свою первую победу на музыкальном шоу. Для новой группы из не самого крупного агентства это был невероятно сильный старт, и не случайно их тогда начали называть «монстрами-новичками». Позже к

этому добавились высокие позиции в чартах, награды как лучшим новичкам и стремительный рост фан-базы не только в Корее, но и за рубежом. Сама песня «La Tata» — это трек, выполненный с нотками латиноамериканской музыки и хаоса, где спокойный, но горячий ритм постепенно затягивает слушателя, а цепкий припев остается в голове надолго. Это история о влюбленности, о желании танцевать и прожить эту ночь так ярко, будто завтрашнего дня уже не существует. А слово «La Tata» не требует точного перевода, потому что оно передает саму атмосферу – легкую, манящую и немного опасную. Голоса участниц здесь не сливаются в одно, а наоборот, помогает каждой показать свой цвет. В этом и была сила дебюта «Айды». Они сразу показали, что не хотят быть похожими на других. «La Tata» открыла для них путь к целой серии альбомов с сильной темой «Ай». «I am», «I made», «I trust», «I burn», где группа снова и снова говорила о себе, о своей свободе, страхах, силе и праве быть другой. Позже «Айдол» еще не раз будут менять образ и звучание, выпускать громкие хиты и доказывать, что они одни из самых самостоятельных и узнаваемых артисток своего поколения. Но именно «La Tata» стала той первой искрой, с которой все началось. Друзья, сейчас мы предлагаем вернуться в 2018 год и вспомнить песню, которая зажгла путь одной из самых ярких женских групп кей-поп. В эфире прозвучит дебютная песня группы «Айдол» «La Tata».

어둠속 red light 시선 left right 불 비르거나 시작의 조마 가까이 온다 누가 먹었나 Это была песня «La Tata» группы «Idol», которая дебютировала в этот самый день 8 лет назад.

Звезды K-pop. В рубрике «Звезды K-pop» мы знакомим вас с горячими новостями и последними событиями, связанными со звездами глобальной музыкальной волны K-pop. Дорогие друзья, мир до сих пор не может отправиться от главного музыкального события этого года. Ну, на то оно и главное, правда? Вы уже, конечно же, поняли, что речь идет о возвращении успевшей стать легендарной группы BTS или Бангтан Сонгёндан. 20 марта 2026 года вышел их пятый студийный альбом «Ариранг», первая полноценная работа группы за 5 лет, после того, как все 7 участников вернулись со срочной военной службы. Альбом, названный в честь корейской народной песни с более чем 600-летней историей, объединил BTS с лучшими мировыми продюсерами, среди которых Дипло, Райан Тедер из группы One Republic, Кевин Паркер из группы Tame Impala и многие другие. Конечно, мы не раз освещали ключевые моменты этого масштабного события, но я поняла, что не разобрать подробно этот альбом мы просто не можем. К тому же сегодня интернет пестрит всевозможными статьями и материалами, так что этот выпуск, посвященный альбому «Ариранг», мы можем сделать максимально насыщенным. Итак, друзья, давайте послушаем самые популярные композиции этого альбома и поговорим о том, почему он стал настоящей мировой сенсацией. Не сомневаюсь в том, что вы прекрасно знаете, что такое «Ариранг». Но все же напомню, «Ариранг» — это корейская народная песня с более чем 3000 вариаций. На протяжении веков она передавалась из поколения в поколение и сегодня внесена в реестр ЮНЕСКО. Еще в 1896 году «Ариранг» стала одним из первых образцов корейской музыки, записанной на граммофонной пластинке. В период японской оккупации она была песней сопротивления, а после разделения корейского полуострова стала песней о горе и надежде на воссоединение. И вот в 2026 году BTS дали «Ариранг» новую жизнь. И первая композиция, которую мы сегодня послушаем, это заглавный трек альбома под названием «Swim». Она посвящена жизни как таковой. RM, главный автор текста, рассказал, что попытался выразить ту растерянность, которую участники группы испытывали до и после армии. Главная идея – продолжать плыть, двигаться вперед в своем собственном темпе, несмотря ни на что. Сами BTS выразили надежду, что «Swim», как и сам «Ариранг», будет передаваться из поколения в поколение и останется в сердцах людей надолго. Ну что, дорогие друзья, насладимся таким долгожданным новым хитом от несравненных BTS. Для вас прозвучит песня «Swim».

В эфире прозвучала заглавная композиция нового альбома BTS под названием Swim. Друзья, теперь немного о рекордах нового альбома BTS, которых уже немало. Во-первых, Ariran разошелся тиражом почти 4 миллиона копий за первые 24 часа. Это новый рекорд, превзошедший предыдущие достижения ребят. При этом отметка в 1 миллион была преодолена всего через 10 минут после релиза. На платформе Spotify Ariran стал самым прослушиваемым K-pop-альбомом за один день за всю историю сервиса. А клип на песню Swim, снятый в Лиссабоне режиссером Тану Муиньо, набрал более 5 миллионов просмотров всего за один час. Кстати, исполнительница главной женской роли сама по себе стала сенсацией, ведь это никто иная, как голливудская звезда Лили Рейнхарт. Сюжет очень трогательный о девушке, которая в трудный момент своей жизни оказывается на парусной яхте посреди моря. Невидимые участники BTS ведут ее, заботятся о ней и поддерживают, пока она сталкивается со своими внутренними переживаниями и в конце концов освобождается от ожерелья, символа ее угнетения. А следующая композиция, которую мы послушаем, это открывающий трек альбома, песня «Body to Body». И несмотря на название, песня вовсе не о романтических отношениях. Она посвящена единству группы со своими фанатами на концертах. BTS призывают: «Отложите телефоны, давайте веселиться, мы хотим видеть стадион, который прыгает». В середине песни звучит сэмпл того самого Арирана, а сами ребята описали песню как современную интерпретацию «Взявшись за руки» или «Соне Сон Чапку» — гимна Олимпиады 1988 года в Сеуле. Давайте послушаем и этот суперхит из нового альбома BTS. Для вас прозвучит песня «Body to Body».

Вы прослушали композицию группы BTS под названием Body to Body. Как вы помните, масштаб камбэка BTS подчеркнул грандиозный концерт, который прошел на следующий день после выхода альбома 21 марта на площади Кванхамун в самом центре Сеула. Концерт транслировался эксклюзивно на Netflix, и это был первый случай в истории сервиса, когда концерт показывали в прямом эфире. Он собрал более 18 миллионов зрителей со всего мира. А следующая композиция, которую мы послушаем, это «Хулиган». Ключевую роль в ее создании сыграл Чонгук. Именно он был вдохновлен словом «хулиган» и сделал его центральной темой трека. Это бунтарский, дерзкий трек о том, как BTS снова возвращается и творят полное безумие. Друзья, заряжаемся безумной энергией BTS, слушая песню «Хулиган».

0: again.
1: Только что в эфире прозвучала композиция «Хулиган» в исполнении BTS. Ожидаемо, альбом «Ариран» получил высокие оценки критиков. Ведущее британское издание Rolling Stone UK дало пластинке максимальные 5 звезд. Издание NME назвало BTS послами и исследователями музыки, движимыми любопытством и креативностью. Но мы, конечно, других оценок и не ждали, правда, друзья? А следом в нашем эфире прозвучит песня 2.0, песня о возвращении BTS на сцену в новой версии. RM в припеве заявляет: «Я вернулся за тем, что принадлежит мне». Именно эта фраза стала восприниматься фанатами как официальное заявление BTS о возвращении на вершину мировой музыкальной индустрии. Клип на песню стал отдельной темой для обсуждений, ведь в нем участники предстали в роли харизматичных гангстеров, сочетая драматические сцены с элементами комедии. К сожалению, посмотреть клип вместе с вами мы сейчас не можем, но послушать песню вполне. Группа BTS специально для наших слушателей исполнит песню 2.0.

В эфире прозвучала дерзкая композиция 2.0 от BTS. Дорогие друзья, а мы переходим к следующей песне «Aliens», текст которой отвечает тем, кто всегда воспринимал BTS как чужаков, пришельцев на западной сцене. А RM с гордостью читает: «Я единственный, кто говорит по-английски, но мы все равно побеждаем». В песне есть отсылка к традиционному корейскому ритму чунмори, корейской традиции снимать обувь при входе в дом, корейскому алфавиту хангыль и даже Ким Гу, знаменитому корейскому борцу за независимость. Друзья, слушаем очередной новый хит BTS «Aliens».

Это была зажигательная песня Aliens от группы BTS. Следующая композиция из нового альбома ребят – это Fire, одна из самых экспериментальных песен пластинки, и скоро вы узнаете почему. Само название Fire родилось во время сессии написания песен в Лос-Анджелесе. Именно фразу «That's fire» – это огонь – участники группы и продюсеры повторяли постоянно. Кстати, ровно 10 лет назад, в 2016 году, BTS представили хит под названием Fire, так что эта песня словно перекликается с их прошлым. Давайте послушаем пламенный трек Fire из нового альбома BTS «Ариран».

вами была огненная новинка несравненных BTS Fire. А теперь, друзья, послушаем песню Like Animals. Это поп-рок-баллада, главная тема которой – жизнь без ограничений, без рамок и условностей, словно животные. Кстати, многие фанаты считают, что эта песня – отражение того, что чувствовали участники во время и после военной службы, наконец освободившись от строгого распорядка. Друзья, группа BTS исполнит для вас песню Like Animals прямо сейчас.

В эфире прозвучала композиция Like Animals в исполнении BTS. Друзья, а прямо сейчас для вас прозвучит еще один стильный трек из нового альбома группы BTS Please. Наслаждаемся!

Несравненная семерка BTS исполнила для вас свою новую песню «Please». А теперь, дорогие друзья, представляю вашему вниманию еще одну песню «Merry Go Round» или «Карусель». Она о цикличности жизни, о бесконечной карусели, на которую попадают артисты под пристальным вниманием публики. Слава, ежедневная рутина, ожидания фанатов – все это превращается в нескончаемый круговорот. Сами BTS признались, что хотят, чтобы эта песня стала для их фанатов новый Spring Day, песни, которая дарит утешение и силу. Думаю, так оно и будет, друзья. Давайте послушаем песню Merry Go Round или Карусель в исполнении BTS.

Это были несравненные BTS с песней «Merry Go Round». Когда BTS впервые объявили название своего альбома «Ариран», все стали ждать чего-то очень патриотичного, чисто корейского. Но, друзья, вы сами убедились, что 80% песен в нем на английском, и работали над ним в основном западные продюсеры. Так что после релиза в сети закономерно развернулась громкая дискуссия, получился ли «Ариран» по-настоящему корейским. Но, друзья, если прислушаться, то можно понять, что именно в этом и заключается главная сила альбома. «Ариран» — это настоящий мост между корейской и мировой культурой. С одной стороны, BTS объединились с лучшими мировыми продюсерами и насытили альбом самым современным мировым звучанием. С другой стороны, они щедро вплели в каждую песню отсылки к родной культуре. Получилось так, что мир пришел в Корею, а Корея пришла в мир. И встретились они в этом альбоме. Через современные жанры BTS рассказывают о своих корнях, а через корейские смыслы делятся с миром собственной идентичностью. Именно поэтому «Ариран» — это не просто альбом, а культурное событие, которое стирает границы между Востоком и Западом и показывает, какой может быть Корея 21 века в глобальном диалоге. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу, и закроет его песня «Into the Sun» в исполнении BTS. А я желаю вам замечательных выходных и жду вас на наших волнах ровно через неделю.

0: Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
2: Вы слушаете Всемирную радиосеть, мы продолжаем наши передачи. И сейчас 3 часа 30 минут, всемирное время, UTC.

сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о погоде и климате. Как сообщают во Всемирной метеорологической организации ВМО, быстрое потепление в Европе приводит к сокращению площади снежного и ледяного покрова, в то время как опасно высокие температуры воздуха, засуха, волны тепла и рекордное значение температуры океана затрагивают регионы от Арктики до Средиземноморья. Европа, как и многие другие регионы мира, сталкивается с растущими последствиями от рекордных волн тепла на суше и в море до разрушительных природных пожаров и продолжающейся утраты биоразнообразия с последствиями для общества и экосистем по всей Европе. Эти данные опубликованы 29 апреля в рамках доклада «Состояние климата в Европе» за 2025 год, подготовленного Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды ЕЦСПП, который реализует службу по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник» и ВМО. В докладе обобщены результаты работы около 100 ученых и представлен всесторонний обзор основных изменений климатических показателей на самом быстро нагревающемся континенте мира, включая холодные регионы, морские экосистемы, реки и озера, риск природных пожаров и многое другое. Предложен широкий выбор графиков и иллюстраций, отражающих основные выводы, сделанные на основе данных. Вот основные выводы доклада. В 2025 году по меньшей мере на 95% территории Европы температура была выше среднегодовой. Рекордная трехнедельная волна тепла обрушилась на субарктическую Финно-Скандию, когда температура вблизи Северного полярного круга в его пределах превышала 30 градусов Цельсия. Во всех регионах Европы наблюдалась чистая потеря массы ледников, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Снежный покров был на 31% ниже среднего, ледяной щит Гренландии потерял 139 гигатонн льда. Среднегодовая температура поверхности океана в европейском регионе стала самой высокой за всю историю наблюдений, а на 86% территории региона наблюдались морские волны тепла как минимум сильной интенсивности. В результате природных пожаров выгорело более миллиона гектаров, что является рекордной площадью за всю историю наблюдений. В течение 11 месяцев года по всей Европе речной сток был ниже среднего, причем в 70% рек годовой сток был ниже среднего. От штормов и наводнений пострадали тысячи людей по всей Европе, хотя экстремальные дождевые осадки и наводнения были менее масштабны, чем в последние годы. В 2025 году возобновляемые источники энергии обеспечили почти половину электроэнергии в Европе, при этом доля солнечной энергии достигла нового рекордного уровня в 12,5%. Биоразнообразие жизненно важно для устойчивого будущего, однако изменение климата является одной из основных причин его деградации. Изменение климата и биоразнообразие тесно взаимосвязаны в рамках европейской политики и рамочных программ. В докладе отмечается сохраняющаяся тенденция к быстрому потеплению в самых холодных регионах Европы, в том числе в Арктике и Альпах, где снег и лед играют важнейшую роль в замедлении изменения климата, отражая солнечный свет обратно в космос. В 2025 году по крайней мере на 95% территории Европы среднегодовая температура превысила средние показатели, в то время как площадь территории Европы, на которой наблюдаются зимние дни с отрицательными температурами, сокращается. В июле в субарктической Финно-Скандии наблюдалась самая длинная волна тепла за всю историю наблюдений, которая продолжалась 3 недели. В этот период температура в районах, расположенных вблизи и в пределах Северного полярного круга, достигла и превышала 30 градусов, а максимальная температура в городе Фроста, Норвегия, составила 34,9 градуса Цельсия. Между тем, в Европе в целом наблюдалось рекордно низкое количество дней со стрессом низких температур. На 90% континента было меньше дней, чем в среднем, по крайней мере, с сильным стрессом. Минимальные температуры оставались выше средних на протяжении большей части года. Температуры выше средней и осадки ниже среднего привели к значительной потере снега и ледяного покрова. В марте 2025 года площадь снежного покрова в Европе была примерно на 1,32 миллиона квадратных километров меньше среднего показателя, примерно на 31%, что эквивалентно совокупной площади Франции, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии. Это был третий самый низкий показатель протяженности снежного покрова с начала наблюдений в 1983 году. Ледники также испытали чистую потерю массы, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Эта утрата ледяного покрова способствует повышению
повышению глобального уровня моря, причем каждый сантиметр подъема подвергает риску наводнений в прибрежных районах еще 6 миллионов человек. Мировой океан поглощает около 90% избыточного тепла, образовавшегося в результате антропогенных выбросов парниковых газов. В 2025 году в Европейском океаническом регионе была зафиксирована самая высокая годовая температура поверхности океана за всю историю наблюдений, что стало четвертым годом подряд, когда было рекордно тепло. Эта долгосрочная тенденция негативно сказывается на биоразнообразии, видах и среде обитания. Морские волны тепла также могут совпадать с волнами тепла на суше, способствуя более экстремальным температурам и повышенной влажности, в том числе в ночное время, что может замедлять восстановление организма после теплового стресса и нарушать сон. В 2025 году морские волны тепла были широко распространены и охватили 86% покрытой океаном территории Европы. Кроме того, они были более интенсивными. 36% территории региона подверглись воздействию суровых или экстремальных условий. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. На всей территории Средиземного моря наблюдался по крайней мере один день с сильными морскими волнами тепла в каждом из последних 3 лет, а в 2025 году среднегодовая температура поверхности моря стала второй по величине за всю историю наблюдений. Суровые условия морских волн тепла также наблюдались в Норвежском море, омывающем Северную Европу и Арктику, что совпало с рекордной волной тепла над субарктической Фенно-Скандией и подчеркнуло географическое распространение потепления океана по всей Европе. По всей Европе примерно 70% рек имели сток ниже среднего, при этом год стал одним из 3 самых засушливых с 1992 года с точки зрения влажности почвы. В мае более половины территории Европы пострадала от засухи. Такие условия отражают сочетание факторов, включая циркуляцию атмосферы и изменчивость осадков, наряду с долгосрочными климатическими тенденциями. В 2025 году во всей Европе было очень тепло. Температура превышала средние показатели как минимум на 95% территории континента. Волны тепла затронули значительную часть Европы от Средиземноморья до Арктики, включая вторую самую сильную волну тепла в Европе за всю историю наблюдений и самую продолжительную сильную волну тепла в субарктической Фенно-Скандии в июле. В большинстве регионов Европы также наблюдалось больше дней, чем в среднем, с как минимум сильным тепловым стрессом, а в Южной и Восточной Испании было зарегистрировано на 50 дней больше, чем в среднем, с температурой по ощущениям выше 32 градусов Цельсия. Жаркая засушливая погода способствовала возникновению рекордного числа природных пожаров по всей Европе. В общей сложности выгорела рекордная площадь более 1 миллиона гектаров, площадь, превышающая площадь Кипра, а выбросы от лесных пожаров достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Особенно сильно пострадала Испания, на которую пришлось около половины выбросов. Наряду с Испанией на Кипре, в Соединенном Королевстве, Нидерландах и Германии были зарегистрированы самые высокие выбросы от природных пожаров за всю историю наблюдений. Природные пожары также представляют серьезную угрозу для биоразнообразия, а пожары в торфяниках могут привести к освобождению огромных запасов углерода, что еще больше усугубит изменению климата. Европейская комиссия определила растущую угрозу природных пожаров в качестве одного из ключевых приоритетов, поскольку, согласно прогнозам, приведенным в 6-м оценочном докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, вероятность возникновения природных пожаров, по всей видимости, возрастет во всех регионах Европы. Многочисленные экстремальные явления в 2025 году, включая засуху, природные пожары, а также волны тепла на суше и в море, оказали влияние на биоразнообразие морских и наземных экосистем. Кроме того, природа испытывает все больше

направленные на укрепление устойчивости экосистем. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о погоде и климате. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.

на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о рынках. Рост фондового рынка обеспечил самый продолжительный недельный подъем с 2024 года. Рекордный рост привел к тому, что акции достигли самого продолжительного недельного подъема с 2024 года на фоне надежд на сделку по прекращению войны с Ираном, которая потрясла финансовые рынки и поставила под угрозу экономические перспективы. Усилия по превращению хрупкого перемирия в прочный мир в сочетании с солидными корпоративными доходами и признаками экономической активности обеспечили индексу S&P 500 пятую неделю подряд роста. В пятницу рост акций возглавили технологические компании после того, как Apple Incorporated представила оптимистичный прогноз. Цена на американскую нефть упала примерно до $102 за баррель на фоне сообщения о том, что Тегеран представил Вашингтону новое предложение. Иран готов к дипломатическим переговорам, если США откажутся от своего экспансионистского подхода, угрожающие риторики и провокационных действий, сообщило Государственное информационное агентство Исламской Республики Иран (ISRA), ссылаясь на телефонные разговоры министра иностранных дел Аббаса Аракчи с региональными коллегами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку, но он не удовлетворен. В беседе с журналистами Трамп отметил, что Иран требует того, с чем я не могу согласиться, добавил, что он предпочел бы не наносить удар по Ирану. Что касается отношений между США и Ираном, то, проще говоря, любое соглашение о прекращении огня будет иметь позитивные последствия для рынка, в то время как любое возобновление так будет иметь существенные негативные последствия, заявил Том Эссей из The Science Rapper. Трейдеры также учитывали последние экономические данные. Рост производственного сектора США в этом году продлится до апреля, несмотря на то, что война привела к резкому росту цен на сырье. Три представителя Федеральной резервной системы заявили, что не согласны с опубликованным на этой неделе заявлением о денежно-кредитной политике, поскольку больше нецелесообразно сигнализировать о том, что следующим шагом по-прежнему, скорее всего, будет снижение процентной ставки. Фомс должен представить прогноз по политике, который бы сигнализировал о том, что следующее изменение процентной ставки может быть либо снижением, либо повышением, написал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хамак заявила, что рост цен на нефть усиливает ценовое давление. Ее коллега из Далласа Лори Логан выразила обеспокоенность по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Уолл-стрит отмахнулась от опасений по поводу потенциальных экономических последствий войны, а признаки устойчивости корпораций подпитывают ралли, которое привело к лучшему месячному росту акций с 2020 года. По данным Bloomberg, около 81% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли за первый квартал. И результаты и прогнозы на будущее хорошие, сказала Ульрике Хоффман-Борхарди из инвестиционного отдела UBS. Технологический сектор лидирует, но рост прибыли расширяется, чему способствуют устойчивые потребительские расходы и признаки циклического подъема. Корпоративные новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, утверждая, что блок не в полной мере выполнил торговое соглашение, заключенное США. Трамп заявил, что представил окончательное предложение

Virginia по спасению Spirit Aviation Holding Incorporated, но намерен продолжить работу только в том случае, если это будет выгодно для правительства США. Эти комментарии омрачают судьбу любой финансовой помощи, поскольку лоукост-перевозчик закладывает основу для прекращения своей деятельности. Согласно заявлению Министерства обороны и сообщениям двух представителей Министерства обороны, ознакомленных с вопросом, Пентагон заключил соглашение с рядом технологических компаний о расширенном использовании передовых инструментов искусственного интеллекта в секретных военных сетях. Компания ExxonMobil Corporated и Chevron Corporated показали более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты, поскольку рост цен на нефть и природный газ компенсировал перебои в добыче, вызванные войной с Ираном. Компания Eslauder Coast планирует сократить еще до 3000 рабочих мест и сэкономить $200 миллионов, чтобы ускорить реализацию своего плана по оздоровлению. Запасы акций по состоянию на 16.00 по нью-йоркскому времени индекс S&P 500 вырос на 0.3%, индекс NASDAQ 100 вырос на 0.9%, индекс Dow Jones снизился на 0.3%. Валюты: индекс доллара Bloomberg вырос на 0.1%, курс евро практически не изменился и составил 1,1721 доллара. Британский фунт упал на 0,2% до 1,3573 доллара. Японская иена упала на 0,3% до 157,06 за доллар. Криптовалюты: биткоин подорожал на 2,5% до 78,355,7 доллара. Цена на эфир выросла на 1,8% до 2330,31 доллара. Бонды, облигации: доходность десятилетия казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт и составила 4,38%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании снизилась на 5 базисных пунктов до 4,96%. Сырье и товары: цена на нефть марки West Texas Intermediate WTI упала на 2,8% до 102,17 доллара за баррель. Цена на спотовое золото снизилась на 0,2% до 4609,35 долларов за унцию. Сообщается, что компания Cerebras, производитель микросхем с искусственным интеллектом, планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе IPO. Компания Cerebras Systems Incorporated планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, поскольку спрос на акции производителя микросхем для искусственного интеллекта и оператора центров обработки данных растет. Компания Cerebras, базирующаяся в Simi Valley, штат Калифорния, рассчитывает на оценку примерно в 40 миллиардов долларов. Cerebras планирует начать официальную маркетинговую кампанию по подготовке к IPO уже в понедельник. Банки, участвующие в сделке, уже получили подтверждение заинтересованности в потенциальных заказах на сумму более 10 миллиардов долларов. Это происходит на фоне резкого роста акций полупроводниковой компании. При этом индекс Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 50% в этом году. Новая целевая сумма превышает ранее установленные планы Cerebras. В марте компания планировала привлечь около 2 миллиардов долларов в ходе IPO. Cerebras, которая подала конфиденциальные документы через несколько месяцев после отзыва предыдущей регистрации, публично подала заявку в прошлом месяце. Компания Cerebras входит в растущую группу компаний, стремящихся бросить вызов лидеру рынка NVIDIA Corporated, предлагает гигантские чипы, способные обрабатывать огромные объемы данных за один раз. Генеральный директор Эндрю Фельман заявил, что оборудование Cerebras запускает модели искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем NVIDIA. Компания также управляет собственными центрами обработки данных. В феврале компания Cerebras привлекла около 1 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования, в результате которого ее стоимость, включая привлеченные средства, составила 23 миллиарда долларов. Лидером раунда стала Tiger Global Management при участии таких инвесторов, как Benchmark, Fidelity Management and Research Co. и Advanced Micro Device Incorporated. Новая оценка значительно превысила сентябрьскую оценку, в которой компания была оценена 8,1 миллиарда долларов.
На волнах Всемирной радиосети было время, чтобы поговорить о рынках.

Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть немного времени, чтобы поговорить о науке. Ученые по-новому взглянули на одну из самых странных проблем квантовой физики и обнаружили, что ответ может находиться в самой сути времени. В квантовой механике частицы ведут себя не так, как обычные предметы. Вместо того, чтобы существовать в одном четко определенном состоянии, они могут занимать несколько возможных состояний одновременно, явление, известное как суперпозиция. Физики описывают это размытое квантовое поведение с помощью математического объекта, называемого волновой функцией. Но в обычном мире все похоже работает не так. Стул находится в одном месте, а не в двух. Часы показывают одно время, а не много. Преодоление этого разрыва между квантовыми миром и повседневным опытом десятилетиями ставило перед физиками сложную задачу. Чтобы согласовать это различие, физики обычно утверждают, что когда квантовая система взаимодействует с измерительным устройством или наблюдателем, ее волновая функция коллапсирует в один определенный результат. При поддержке Института фундаментальных вопросов FQXI международная группа физиков исследовала ряд нетрадиционных подходов к проблеме измерения, известных как модели квантового коллапса, и обнаружила, что они могут иметь существенные последствия для поведения времени и точности его измерения. Результаты их исследований, опубликованные в журнале Physical Review Research, также предлагают новую стратегию экспериментального отличия этих моделей от стандартной квантовой теории. «Мы серьезно отнеслись к идее о том, что модели коллапса могут быть связаны с гравитацией», говорит Никола Бартолотти, аспирант музея исследовательского центра Энрико Ферми, CREF, в Риме, Италия, возглавляющий исследование. А затем мы задали очень конкретный вопрос, что это означает для самого времени. В 1980-х годах исследователи начали разрабатывать квантовые модели, в которых коллапс волновой функции происходит спонтанно, независимо от наблюдений или измерений, в отличие от стандартных интерпретаций квантовой механики, которые, как правило, представляют собой философские рамки, которые невозможно экспериментально различить. Эти модели коллапса дают конкретные предсказания, которые, в принципе, можно проверить в лаборатории. Для изучения этой идеи Бартолотти и его коллеги Каталина Курчано, член FQXI и директор по исследованиям в национальных лабораториях Фраскатти Национального института ядерной физики INFN-LNF в Фраскатти, Италия, Кристиан Пешичия из CREF и INFN-LNF, Лайош Диожди из научно-исследовательского центра физики имени Вигнера и университета Этвеша Лоранда в Будапеште, Венгрия, и Симоне Манти из INFN-LNF исследовали две ведущие модели коллапса. Одна из них – модель Диоши-Пенроуза, названная в честь членов FQXI Лайоша Диоши и сэра Роджера Пенроуза, которая давно предполагает связь между гравитацией и коллапсом волновой функции. Команда также впервые установила количественную связь между другой моделью непрерывной спонтанной локализации и флуктуациями в гравитационном пространстве времени. Исследование показывает, что если эти модели коллапса точно описывают природу, то само время будет обладать незначительной внутренней неопределенностью. Это введет фундаментальное ограничение на точность измерения времени, хотя эффект чрезвычайно мал. «После расчетов ответ становится ясен и удивительно обнадеживающий», — сказал Бартолотти. «Важно отметить, что эта прогнозируемая неопределенность не влияет на практическое измерение времени. Даже самые передовые атомные часы сейчас или в обозримом будущем останутся неизменными. Неопределенность намного порядков ниже всего, что мы можем измерить в настоящее время, поэтому она не имеет практических последствий для повседневного измерения времени», — говорит Курчано. «Наши результаты ясно показывают, что современные технологии измерения времени совершенно не подвержены влиянию», — добавляет Пешича. На протяжении десятилетий физики искали единую концептуальную основу, которая могла бы согласовать квантовую механику с гравитацией. Каждая теория добилась замечательных успехов в своей области.
области. Квантовая механика описывает поведение частиц на самых малых масштабах, в то время как общая теория относительности Эйнштейна описывает гравитацию и крупномасштабную структуру Вселенной. Однако эти две концепции рассматривают время принципиально по-разному. В стандартной квантовой механике время рассматривается как внешний классический параметр, на который не влияет изучаемая квантовая система, объясняет Курчану. В отличие от этого, в общей теории относительности и пространство, и время динамичны и могут изгибаться и изменяться в ответ на воздействие массы и энергии. Новые результаты подтверждают идею о том, что квантовая механика может быть частью более глубокой всеобъемлющей теории, раскрыв возможную связь между моделями коллапса, гравитации и поведением времени. Работа указывает на ранее скрытые связи между этими фундаментальными аспектами физики. Курчану также подчеркнула роль FQXI в поддержке нетрадиционных направлений исследований. В мире не так много фондов, которые поддерживают исследования по таким фундаментальным вопросам о Вселенной, пространстве, времени и материи, говорит Курчану. Наша работа показывает, что даже радикальные идеи о квантовой механике могут быть проверены с помощью точных физических измерений, и, что обнадеживает, измерение времени остается одним из самых стабильных столпов современной физики. Около 5200 лет назад люди на территории современного Ирака и Сирии начали выдавливать символы на глину для записи информации. Это нововведение постепенно способствовало развитию сложных городов, позволяя создавать более совершенные системы управления и ведения учета. За прошедшее столетие Национальный музей собрал обширный архив этих ранних записей, написанных клинописью. Хотя в последние десятилетия они оставались в значительной степени неизученными, исследователи из музея и Копенгагенского университета завершили первый полный анализ, идентификацию и оцифровку текстов в рамках проекта «Скрытые сокровища. Клинописная коллекция Национального музея». Более детальное изучение коллекции выявило широкий спектр тем, включая финансовые документы, личные письма, медицинские инструкции и ритуальные тексты. Некоторые из табличек происходят из сирийского города Хама, который был исследован датской экспедицией в 1930-х годах. В 720 году до нашей эры ассирийские войска разрушили город и вывезли множество ценностей в свою столицу – Ассур на территории современного Ирака. Они оставили после себя несколько глиняных табличек, которые в конечном итоге стали частью фондов Национального музея Дании. Тексты в коллекции, происходящие из Хама, насчитывают почти 3000 лет и посвящены методам лечения и магическим заклинаниям. Они оказались в остатках того, что, как мы полагаем, должно было быть большой храмовой библиотекой. Все остальные тексты исчезли, объясняет ассириолог Троэль Спанг Арбель, участник проекта «Скрытые сокровища». Арбель отмечает, что таблички из Хамы особенно редки, поскольку подобных текстов из этого региона и периода обнаружено немного. Одна из глиняных табличек, как оказалось, содержала так называемый ритуал против колдовства, который имел огромное значение для царской власти в Ассирии, поскольку обладал удивительной способностью предотвращать несчастья, такие как политическая нестабильность, которые могли постигнуть царя, говорит Арбель. Этот ритуал длился всю ночь и включал в себя сжигание маленьких фигурок из воска и глины, в то время как экзорцист произносил заклинания. Поскольку подобные практики были тесно связаны с ассирийским двором, исследователи были удивлены, обнаружив этот текст так далеко от центра империи и от крупных культурных центров, таких как Вавилония. Хама располагалась на окраинах этих регионов. В коллекцию также входит копия известного списка правителей, в котором зафиксированы как легендарные, так и исторические личности. Этот документ прослеживается правление царей до времен, предшествовавших Ною и Всемирному потопу. Версия, хранящаяся в Национальном музее, по-видимому, является учебным пособием и содержит упоминания о правителях конца 3-го тысячелетия до нашей эры. Другие версии включают знаменитого царя Гильгамеша, известного по эпосу о Гильгамеше. Это делает данный список правителей одной из немногих реликвий, которые позволяют предположить, что Гильгамеш действительно мог существовать. Мы даже не подозревали, что у нас есть копия этого списка здесь, в Дании. Это впечатляет, говорит Троэль Спанг Арбель. Еще один набор табличек был найден во время датских раскопок в Тель-Шемшаре в 1957 году на территории современного Северного Ирака. Эти тексты включают переписку между местным вождем и ассирийским царем около 1800 года до нашей эры, а также административные записи. Подобные документы сыграли ключевую роль в первоначальном развитии клинописного письма. Многие из этих табличек, которые мы имеем сегодня, свидетельствуют о высокоразвитой бюрократии.
существовала необходимость отслеживать развитие цивилизованных обществ, и мы обнаружили большое количество клинописных табличек, содержащих практическую информацию, такую как счета и списки товаров и персонала. Поэтому неудивительно, что одна из табличек в коллекции Национального музея содержит такую обыденную вещь, как очень старый чек на пиво, заключает Троэльс Панк Арбель. Сегодня у нас было время, чтобы на волнах Всемирной радиосети поговорить немного о науке. Программу Всемирной радиосети продолжает повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедшие в эфир накануне вечером. В Москве 7 часов утра.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Нашу воскресную программу мы начинаем с любимой многими рубрики «Обратная связь», посвященной письмам слушателей. В память о нашем коллеге Сергее Баженове, который ушел из жизни год назад, вы услышите его последнее пожелание для слушателей. На музыкальных перекрестках нас ожидает встреча с известными музыкантами, которые недавно на конкурсе в Праге получили престижную премию «Ангел» за лучший альбом. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Наступил май, месяц цветения и любви. Спасибо всем, кто поздравил нашу редакцию с майскими праздниками. 1 мая в Словакии – это не только день солидарности трудящихся, но для нашей страны очень важная веха – это день вступления в Европейский Союз. В мае очень много красных дат в календаре. 8 мая – День Победы над фашизмом. 9 мая – День Европы. 18 мая – День музеев. 24 мая – День национальных парков. И завершает май 31 число – Всемирный день без табака. А есть еще в мае День матери и День семьи. Это тоже международные праздники. И это далеко не все, а сколько национальных памятных дней, связанных с историческими событиями и выдающимися личностями. Например, 4 мая – День памяти генерала Милана Ростислава Штефаника. Есть еще один грустный день в мае, связанный с нашей редакцией. Год назад, 2 мая, ушел из жизни наш дорогой коллега Сергей Баженов. Он оставил после себя большой архив материалов. Его стол и компьютер долгое время стоял пустым, как тихая грусть, которая не прошла до сих пор. Мы помним Сергея, заглядываем в его материалы, смотрим на фотографии. У него было обостренное чувство справедливости. Он возмущался там, где другие просто промолчали. Сергей был как факел, который светит ярко, но быстро сгорает. А вы, дорогие слушатели, наверняка помните Сергея по его сюжетам. Он был большим любителем природы. Каждый год с семьей ездил на море. Его любимым местом отдыха была Хорватия с ее тихим чистым морем. Сергей рассказывал, как он погружался на глубину, чтобы увидеть этот неповторимый подводный мир, из которого вышла жизнь на планете. А еще Сергей в своих программах рассказывал о природе Словакии с ее необычными растениями и животным миром. Даже такие неприметные животные, как суслики, которых не любят те, кто работает на земле, для Сергея были интересны. Он рассказывал, как устроена их жизнь. А еще он рассказывал о перелетных птицах, о городских воробьях. Сережа очень любил жизнь. В молодости он занимался спортом, поэтому с особым вниманием следил за спортивными событиями и рассказывал о них в своей рубрике «Спорт». Сергей Баженов ушел из жизни в 2025 году, когда ему было всего 64 года. В день похорон шел мелкий дождь, и было очень хмуро. Природа плакала о Сереже, и мы тоже. В нашем архиве сохранилось его последнее обращение к слушателям. Это были новогодние пожелания всем нам. Послушаем.
2: Друзья, вот и закончился еще один наш совместно прожитый год. Был он чрезвычайно непростым во многих отношениях. Мы очень переживаем за то, какие трагические события происходят за границами нашей республики, совсем рядом с нами. Поверьте, мы чувствуем всю необходимость оказания помощи тем, кто оказался в сложнейшей жизненной ситуации, и в нашей стране организована действительно практически важная помощь всем тем, кто решил спастись от военных невзгод именно в нашей республике. Да, прошедший год оказался непростым и, может быть, даже самым тяжелым из всех, что мы вместе с вами, уважаемые радиослушатели, пережили за последние 30 лет существования нашей радиостанции «Международное радио Словакии». Но все равно, несмотря на все сложности и драматические события, как внутри страны, так и у наших внешних границ, мы старались сделать прошедший год для вас максимально насыщенным самой разной информацией о нашей стране. Может быть, не всегда эта информация была радостной и обнадеживающей, но мы всегда старались ее сделать полной и максимально объективной. То, что вы по-прежнему пишете нам, поздравляете с различными праздниками и участвуете в наших викторинах, свидетельствует о том, что ваш интерес к нашей небольшой стране в самом центре Европы по-прежнему не угасает. Мы это очень ценим и считаем вообще-то каким-то своеобразным чудом. В конце концов, мало ли хороших и интересных стран имеется в мире, которые тоже достойны интереса слушателей. Но то, что вы настраиваете свои радиоприемники и сеть интернет по-прежнему именно на нашу радиостанцию РСИ, это, как говорится, дорогого стоит. И, между прочим, вы правильно делаете. Мы в следующем году постараемся сделать для вас еще более интересные сюжеты. Но сейчас небольшое поздравление. Итак, пусть Новый год, что наступает, вам все желания исполняет. И пусть наполнит светлый дом уютом, счастьем и добром. Любви взаимной и достатка, комфорта, радости, порядка, друзей надежных, ярких встреч. Все приумножить и сберечь. Мы у себя в редакции договорились, что каждый из нас, редакторов, в этот предновогодний день предложит вашему вниманию свою самую любимую словацкую песню. В последнее время мне нравится лирическая песня братиславской группы «Пара». Между прочим, в группе долгое время выступал и сейчас время от времени выступает мэр столицы Матуш Вала. Согласитесь, что далеко не часто такое можно увидеть сегодня в европейских городах. Так вот, песня называется так: «Шетка около нас», то есть «Все, что нас окружает». Надеюсь, она вам понравится так же, как и мне. Thank you.

0: Обратная связь.
1: Мы продолжаем. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», посвященной известным курортам Словакии. 30 апреля завершился третий тур, посвященный тринчанским теплицам. А в субботу, 2 мая, в эфир вышел четвертый тур нашего конкурса, посвященный здравнице под названием «Бардеевские купели». Многим слушателям понравились рассказы о лечебной воде Словакии и курортах, которые известны далеко за пределами нашей страны. Вот что написал наш постоянный слушатель из Минска Николай Владимирович Пригодич. Здравствуйте, дорогие мои друзья русской редакции Международного радио Словакии, а также все уважаемые радиослушатели. Очень рад встретиться с вами на просторах викторины Международного радио Словакии «Живая вода». Всем желаю крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия и, конечно, мирного неба над головой. Всего вам самого доброго и до свидания. С уважением, ваш радиослушатель из Минска, Пригодич Николай Владимирович. Наш слушатель Алексей Никитин написал нам, что наша викторина весьма познавательна и увлекательна. Вопросы в викторине бывают очень неожиданными. Читаю. «Это же прекрасно, когда опять есть место маленьким открытиям и расширению кругозора у ваших радиослушателей. Для своих учеников на уроке, изучая английское грамматическое время, будущее простое, было актуально упомянуть об электромеханических устройствах, происхождении самого слова «робот», о писателе Карле Чапике, о курорте Тринчанской теплицы и об интересной стране Словакии. Спасибо за ваши прекрасные передачи. Алексей Никитин». Как всегда, содержательное сообщение нам написал Кирилл Сосновский. Читаю. «Добрый день, дорогие сотрудники русской службы Международного радио Словакии. С интересом прослушал очень интересный выпуск рубрики «Исторический календарь» и рад тому, что журналистке Алене Ганевой удалось соединить в сюжете историю чешского языка со вступлением Словакии в Евросоюз. А приветствие «Наздар» до этого я слышал в передачах русской службы «Радио Прага». А в силу тогда еще малого возраста, в 2003 году не интересовался европейской политикой, но смотрел пару лет назад архивные записи с церемонии подписания договора о вступлении в Евросоюз стран Центральной и Восточной Европы, а также государств и территорий, бывших некогда на границе противостояния сверхдержав во времена Холодной войны, а в 2026-м у границ которых рвутся снаряды. Я имею в виду Республику Мальту и греческую администрацию Кипра. Спасибо за интересный сюжет и за открытие еще одного значимого факта из истории президентства, ценителя русской культуры, господина Рудольфа Шустера. С уважением, Кирилл Сосновский. Спасибо вам, дорогие друзья, за интересные сообщения и комментарии. Мы всегда их читаем, обсуждаем и хвалим вас за внимание к Международному радио Словакии. На этом мы закрываем наш почтовый ящик и ждем от вас обратной связи. А сейчас в эфире музыкальная программа.
0: Музыкальные перекрестки.
1: 11 апреля в Праге состоялась 35-я церемония вручения премии «Ангел». Уже 6 лет категория «Словацкий альбом» является участником награждения лучших музыкальных исполнителей и коллективов прошедшего года. За эти годы статуэтку «Ангел» получили такие словацкие группы, как «Ноца день», «Ле паяцо», «Пара», «Лаш энд Грей» и «Миро Жбирка». В этом году тремя лучшими альбомами стали «Словацкая стрела», «Словенская стрела» Рихарда Мюллера и группы «Банкет» Адама Дюрицы и группы «Петер Бич Проект», которые во второй раз вошли в тройку номинантов. Что думает об этом солист группы «Петер Бич»?
2: Je to pre nás úžasné. Ďakujeme Akadémii, že nás nominovala, že sme vlastne boli traja.
3: Для нас это невероятный успех. Мы благодарим Академию за то, что нас номинировали. Нас было трое. Адам Дюрице, Рихард Мюллер и мы, Петер Бич Проект. Так что я думаю, мы проделали отличную работу, которую оценили не только в Академии, но и люди, которым нравится наше творчество. Я рад снова быть здесь.
1: Петер Бич – не новичок в словацкой и чешской популярной музыке. В Чехии у него много друзей среди музыкантов и продюсеров.
4: Это о констелляции звезд, которые моментально еще не наклонили тому-то осуду.
3: В Чехии я выступаю примерно с 1999 года, с того времени, когда я еще работал с Яной Киршнер, и мы гастролировали по Чехии. С группой Петер Бич Проект и с Рихардом Мюллером я выступал в Чехии на разных концертах. Я знаком со многими чешскими музыкантами, знаю артистов, мы сотрудничаем, общаемся. Но они отличаются от нас, что меня с одной стороны огорчает, а с другой радует. Потому что прогресс, которого они достигли, действительно виден, и они подняли планку своего мастерства очень высоко.
1: Хорошим доказательством тесного сотрудничества между чешской и словацкой музыкальной индустрией является присуждение премии за лучший словацкий альбом на престижной церемонии награждения лучших чешских музыкальных исполнителей «Ангел». Об этом говорит Петер Бич.
2: Супер, что нас приняли до того, что мы там, а что нас берут как братьев, что нас берут.
3: Здорово, что нас приняли, что к нам относятся как к братьям, как к партнерам. Мы здесь на этом конкурсе пока единственные исполнители из Словакии, это здорово. Конечно, я счастлив. Кроме того, радуюсь за Рихарда Мюллера, потому что мы вместе отмечали презентацию его альбома «Словенска стрела».
1: Песни в исполнении Петра Бича и певицы Вики Варговой вошли в альбом Рихарда Мюллера и группы «Банкет» в сентябре прошлого года. Их шестой альбом «До сих пор тебя кто-нибудь любит» вышел 16 мая 2025 года и включает в себя успешную песню «Лэнса Смей», что в переводе «Смейся, смейся».
5: Лэнса Смей, усмевайся всюду, а стале Лэнса Смей. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Премии «Ангел» удостоился также певец-композитор Адам Дюрица и его альбом «Адам» категории «Словацкий альбом». Это была его первая номинация.
1: Вельми меня это потешило, так я сам и давал такой пост на Инстаграм, что в самом доброй сполочности.
2: Я был очень рад оказаться в этой прекрасной компании. Быть в одной номинации с Рихардом Мюллером и Петером Бичем в Праге в такой потрясающий вечер, я думаю, это уже маленькая победа, это так здорово.
0: Певец Адам Дюрица все больше и больше появляется на чешской сцене, которая значительно изменилась за последние годы. Какие различия он видит в восприятии музыки у публики и музыкантов в Словакии и Чехии?
1: Это иная краина, иначе беру гудбу. Можно иные вещи си вшимаю на той моей гудбе.
2: Чехия – это другая страна. Чехи по-другому воспринимают музыку. Возможно, они замечают, например, что-то особенное в моем творчестве. Я благодарен, что меня тепло принимают и что мы выступаем здесь с концертами. Но моя родина – Словакия. Это прекрасно. Я ей очень многим обязан. И я счастлив, что нынешние гастроли мы начнем в Чехии, а закончим в Словакии.
0: Адам Дюрица уже стал прямым конкурентом чешским музыкантам. Он разделяет с ними одну концертную площадку. Что его особенно привлекло на церемонии вручения премии «Ангел»?
1: Заимаве, мусим сказать, что это трошку иное, как у нас уделяют цены, так же мне это пачило.
2: Должен сказать, что здесь все немного по-другому. Мне понравилось, что награды вручаются новым молодым исполнителям. Но и о знаменитых певцах, звездах популярной музыки не забывают.
0: Среди упомянутых звезд, награжденных на церемонии вручения премии «Ангел» в этом году, были Михаил Прокоп, Ленка Филиппова и группа «Мняга Аждёрб». Во время объявления номинантов на премию «Лучший словацкий альбом» 2025 года прозвучала песня из седьмого альбома Адам Дюрицы под названием «Это мне нравится».

0: сити. Статуэтка «Ангел» за лучший словацкий альбом была вручена Рихарду Мюллеру и его группе «Банкет» за альбом «Словенска стрела». Новый успех 40 лет спустя порадовал и удивил его. Принимая награду за лучший словацкий альбом 25 года, Рихард Мюллер поблагодарил молодых музыкантов Реми Клочанского и Доминика Копчая. Именно они занимались продюсированием его альбома и текстами песен, которые Рихард написал сам во время перелета из Лос-Анджелеса в Вену. Они искренне радовались высокой оценке жюри своего первого совместного альбома, говорит Доминик Копчай.
1: Не предполагал сам то. О то вяз ма то преквапило.
2: Я считаю этот успех совершенно замечательным. Я очень ценю эту победу. Для меня это просто огромное событие. Я удивлен, но в то же время благодарен и с нетерпением жду награды.
0: Премии «Ангел» уже вручены. Среди лауреатов стала «Словенска стрела» Рихарда Мюллера. Первая песня в его альбоме «Мир сошел с ума». Слушаем.

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулла Хани Арут, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание.
1: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Вы слушаете нас в Москве и Московской области на частоте 738 кГц. Московское время 7 часов 30 минут.

А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ поздравляет Багамские острова с достижением, ставшим важной вехой в области общественного здравоохранения в Карибском бассейне. Страна стала последней из карибских наций, получивших сертификат об элиминации передачи ВИЧ от матери ребенку. Об этом говорится в пресс-релизе организации от 22 апреля. Багамские острова достигли этого важнейшего результата путем внедрения передовой комплексной и инклюзивной модели здравоохранения. Ключевую роль в этом успехе сыграла обеспечение всеобщего дородового наблюдения беременных женщин, независимо от их гражданства или правового статуса, как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Этот подход подкрепляется наличием развитой интегрированной сети лабораторий и строгого протокола исследований, в рамках которого женщины проходят обследование во время первого дородового приема и повторно в третьем триместре беременности. Меры по элиминации передачи ВИЧ от матери ребенку на Багамских островах полностью интегрированы в стандарты и нормы дородового ухода и реализуются в рамках программы по охране здоровья матери и ребенка. В рамках этой программы осуществляется координация действий с национальной программой по борьбе с инфекционными заболеваниями, обеспечивающей профилактику и лечение ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем, и ППП. Это включает предоставление услуг доконтактной профилактики ВИЧ, в том числе беременным женщинам. Для обеспечения непрерывности оказания помощи в рамках системы здравоохранения осуществляется надлежащий мониторинг ВИЧ-положительных матерей и подверженных риску заражения грудных детей. Бесплатно предоставляются многомесячные запасы антиретровирусных препаратов, а также услуги по лечению и ППП и планированию семьи. На протяжении многих лет Багамские острова прилагают огромные усилия для решения проблем, связанных с ВИЧ-СПИДом, подчеркнул министр здравоохранения и социального обеспечения Багамских островов доктор Майкл Дарвилл. Достижение этой важной вехи стало возможным благодаря усилиям многих людей, наших медсестер в системе общественного здравоохранения, наших медсестер и врачей в системе специализированной медицинской помощи, а также, конечно же, сотрудников всех клиник на территории нашего архипелага. Подчеркнул он. Вслед за Кубой, первой страной в мире, получившей соответствующий сертификат, и Бразилией, сертифицированной в прошлом году, Багамские острова теперь входят в число 12 стран и территорий региона стран Америки, которые являются лидерами движения по элиминации передачи ВИЧ от матери к ребенку. Багамские острова будут продолжать прилагать усилия для сохранения достигнутых показателей посредством обеспечения комплексной, первичной медико-санитарной помощи и непрерывно эпиднадзора. ВОЗ подтвердила элиминацию трахомы как проблемы общественного здравоохранения в Алжире, который стал 10-й страной в африканском регионе ВОЗ и 29-й страной в мире, достигшей этой важной вехи. Об этом в организации рассказали 23 апреля. Трахома – инфекционное заболевание глаз и ведущая причина слепоты инфекционного происхождения в мире. В глобальном масштабе заболевание остается эндемичным в 30 странах и приводит к слепоте или нарушению зрения примерно у 1,9 миллиона человек. По последним данным, в эндемичных по трахоме районах проживает 97 миллионов человек, подвергающихся риску развития трахоматозной слепоты. Возбудителем болезни является бактерия Chlamydia trachomatis, которая передается при контакте с выделениями из глаз инфицированного через прикосновение руками, загрязненную одежду и при переносе мухами. Неоднократное инфицирование может приводить к рубцеванию внутренней поверхности верхнего века, из-за чего ресничный край заворачивается к глазу и царапает глазное яблоко. Это болезненное состояние, известное как трахоматозный трихиаз, может вызывать нарушение зрения и слепоту. Борьба с трахомой в Алжире ведется с начала 20 века, с основания в 1909 году Пастеровского института Алжира. После обретения страной независимости местные врачи во главе с профессором Мухаммедом Аушишем взяли эту работу на себя. Значительный импульс этой деятельности придало создание
создание национальной системы общественного здравоохранения, начавшей с 1974 года предоставлять медицинскую помощь на бесплатной основе. На протяжении десятилетий в Алжире проводились мероприятия в рамках рекомендованной ВОЗ стратегии по элиминации трахомы. Эти мероприятия включали в себя хирургические вмешательства для лечения поздней стадии заболевания, приводящие к потере зрения, массовое проведение противомикробной терапии, проведение кампании по информированию общественности в отношении необходимости соблюдения гигиены лица и личной гигиены, а также улучшение доступа к водоснабжению и санитарии. В декабре 2025 года Министерство здравоохранения Алжира подготовило и представило досье с доказательствами того, что страна соответствует критериям ВОЗ для элиминации трахомы как проблемы общественного здравоохранения. К числу важных факторов, обеспечивающих сохранение достигнутых результатов в период после подтверждения элиминации, относится эффективная система школьного здравоохранения, системы медико-санитарной информации, широкий доступ к водоснабжению и санитарии, а также высокий охват специализированной офтальмологической помощью по всей стране. С тем, чтобы не допустить повторного появления заболевания, ВОЗ рекомендует продолжать эпиднадзор даже после подтверждения его элиминации, в том числе посредством тщательного мониторинга населения в районах прежней эндемичности. В настоящее время ВОЗ оказывает поддержку органам здравоохранения Алжира в этом деле. Подтверждение ВОЗ элиминации трахомы знаменует собой кульминацию многолетних усилий образцовой координации между секторами и твердой приверженности этой цели. Оно свидетельствует о способности нашей страны соответствовать самым строгим стандартам общественного здравоохранения, в основе которых лежат принципы профилактики, равного доступа к медицинской помощи и улучшения условий жизни, заявил министр здравоохранения Алжира профессор Мохамед Седдик Аид Мессаудене. Достижение этой вехи представляет собой нашу общую победу, результат почти 50 лет мобилизации всей страны и подчеркивает неизменную приверженность государства Алжир охране здоровья населения. Успех стал возможен благодаря активизации усилий всех заинтересованных сторон, самоотверженности работников здравоохранения, поддержке ключевых партнеров и технической помощи ВОЗ, добавил министр. Как объявили Альянс по вакцинам Гави, ВОЗ и ЮНИСЕФ в начале Всемирной недели иммунизации, инициатива «Большой рывок» – историческая многолетняя многонациональная программа, направленная на преодоление снижения уровней вакцинации, вызванного в основном пандемией COVID-19, охватила по оценкам около 18,3 миллиона детей в возрасте от 1 до 5 лет в 36 странах, предоставив им более 100 миллионов доз жизненно важных вакцин, что помогло сократить критические пробелы в иммунитете. Об этом говорится в совместном заявлении вышеназванных организаций от 24 апреля. Из 18,3 миллиона детей, охваченных вакцинацией в период с 2023 по 2025 годы, примерно 12,3 миллиона были так называемыми детьми с нулевой дозой, которые еще не получали вакцин, а 15 миллионов никогда не получали противокоревую вакцину. Кроме того, во время большого рывка было также предоставлено 23 миллиона доз инактивированной полиовакцины невакцинированным и не полностью вакцинированным детям, что является важнейшей мерой для ликвидации полиомиелита. Реализация программы завершилась 31 марта 2026 года, хотя окончательные данные еще находятся в стадии обработки. По прогнозам, эта глобальная инициатива должна была достигнуть поставленной цели – охватить как минимум 21 миллион невакцинированных и не полностью вакцинированных детей. Вместе с тем, организации предупреждают, что хотя на наверстывающая вакцинация является важной стратегией для устранения пробелов в иммунизации. Расширение охвата программами плановой иммунизации по-прежнему остается наиболее эффективным и устойчивым способом защиты детей и предотвращения вспышек болезней, поддающихся вакцинопрофилактике. Помимо восстановления после пандемии, инициатива «Большой рывок» была направлена на устранение неравенства в доступе к вакцинам. Ежегодно миллионы детей не получают необходимых прививок, которые должны быть сделаны до достижения ими одного года. Большинство из них живут в условиях нестабильности, в районах, затронутых конфликтами, или в сообществах

0: 12 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание WRN.World.
1: На волнах Всемирной радиосети у нас есть время поговорить о технологиях и открытиях.
2: Ученые расшифровали загадочные магнитные лабиринтные домены для повышения эффективности электромобилей. Новая модель, созданная на основе искусственного интеллекта, показывает, как сложные структуры магнитных доменов влияют на потери энергии в электродвигателях. Стремительный рост использования электромобилей привлек внимание к ключевой проблеме – насколько эффективно электродвигатели преобразуют энергию. Одним из основных источников потерь энергии в этих двигателях является потери в железе, также называемые потерями на магнитный гистерезис. Это происходит, когда магнитные поля многократно меняют направление внутри сердечника двигателя, который изготовлен из мягких магнитных материалов. Эти двигатели также работают при высоких температурах, где тепло может частично ослабить намагниченность и затруднить контроль потерь энергии. В то же время расположение магнитных доменов, крошечных магнитных областей внутри этих материалов играет важную роль в определении их поведения, включая то, как они реагируют на тепло и сколько энергии теряют. Магнитные домены могут принимать самые разнообразные структуры. В некоторых мягких магнитных материалах они образуют сложные зигзагообразные узоры, известные как лабиринтные домены. Эти узоры сложным образом изменяются при изменении температуры, и эти изменения могут сильно влиять на потери энергии. Однако изучение этих структур представляет собой сложную задачу. Существующие модели с трудом отражают полную картину, поскольку в них задействовано множество факторов, включая внутреннюю структуру материала, тепловые эффекты и общую энергетическую стабильность. Для преодоления этих трудностей группа исследователей под руководством профессора Масата Кацуги и доктора Кена Масудзавы из Токийского университета науки совместно с исследователями из университета Цукубы, университета Окаямы и Киотского университета разработала новую модель, названную структурой энтропии признаков расширенного Гинзбурга-Ландау. Исследователи использовали эту модель для изучения энергетического ландшафта лабиринтных доменов в редкоземельном желестом гранате LRG. Традиционные модели упрощают реальные материалы, в то время как эксперименты выявляют сложность без четкого способа количественной оценки причинно-следственных связей, объясняет профессор Кацуги. Наша, основанная на физических принципах, объяснимая система искусственного интеллекта устраняет эти ограничения, предназначенные для механистических объяснения процесса перемагничивания, зависящего от температуры. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Science Rebels. Чтобы изучить, как намагниченность изменяется с температурой, команда получила микроскопические изображения магнитных доменов в образце LIG при разных температурах. Эти изображения послужили входными данными для модели EXGL. Процесс начинается с персистентной гамологии ПГ, метода, который выявляет закономерности в сложных данных для идентификации структурных вариаций в изображениях доменов. Затем машинное обучение используется для выделения наиболее важных особенностей в этих данных. Эта информация используется для построения цифрового ландшафта свободной энергии, который отслеживает, как структуры доменов эволюционируют при изменении энергии. Наконец, математический анализ связывает эти микроскопические закономерности с крупномасштабным поведением намагниченности. Используя этот метод, исследователи выявили ключевой параметр, названный PC1, который представляет собой процесс перемагничивания. Связав PC1 с физическими свойствами, они обнаружили 4 основных энергетических барьера, определяющих изменения намагниченности. Детальный анализ этих барьеров показал, как различные формы энергии взаимодействуют в процессе. Команда измерила, как энергия перемещается между обменными взаимодействиями, размагничивающими эффектами и энтропией. Они также обнаружили, что более длинные доменные стенки приводят к более сложным лабиринтным узорам. Этот эффект обусловлен взаимодействием энтропии и обменных сил. Эти данные помогают объяснить, как ведут себя домены лабиринта во время перемагничивания. Наш подход EXGL эффективно автоматизирует интерпретацию сложных процессов перемагничивания.

0: Примагничивание позволяет выявлять скрытые механизмы, которые трудно обнаружить с помощью традиционных методов, говорит профессор Кацуги. Кроме того, поскольку свободная энергия является универсальным термодинамическим показателем, наша модель может быть распространена на другие системы со схожими характеристиками. В целом, исследование позволяет лучше понять поведение в лабиринтной области и предлагает более широкий метод изучения сложных энергетических ландшафтов, магнитных и подобных физических систем. Итак, мы говорили об объяснимом анализе сложной лабиринтной магнитной доменной структуры путем расширения модели свободной энергии Ландау путем добавления энтропийного признака. Также затронем тему о том, что ученые преодолевают оптические ограничения с помощью наноскопии на основе квантовых точек. Новая мощная микроскопическая методика позволяет выявлять скрытые взаимодействия света в наноразмерном масштабе, давая представление о физических процессах, недоступных для изучения с помощью обычных инструментов. За последние 10 лет достижения в области нанотехнологии позволили формировать материал в масштабах до 10 нанометров и даже вплоть до отдельных атомов. Эти возможности вывели нанофотонику в новую область, часто описываемую как глубокая наноразмерная оптика. На таких чрезвычайно малых масштабах взаимодействие света и материи становится намного сильнее, чем наблюдалось ранее. Локальная плотность состояния LDOS играет решающую роль в таких процессах, как спонтанное излучение, рассеяние света, ван-дер-Вальсовые взаимодействия и теплопередача на наномасштабе. Несмотря на свою важность, она оставалась недоступной для стандартных методов оптической визуализации, включая сканирующую ближнепольную оптическую микроскопию SNOW. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале eLight, исследователи под руководством Сюэн Чена и Дзян Вэйтана, Хуачжунский университет науки и технологий Китай, а также Хайанцзин, Чжанский университет Китая, представили новый метод визуализации, называемый сканирующей экситонной оптической наноскопией (СИОН). Этот метод позволяет ученым одновременно картировать как наноразмерные световые поля, так и локальную плотность состояния вокруг крошечных структур. Он основан на использовании высокостабильных одиночных квантовых точек, прикрепленных к кончику кремниевого зонта диаметром 50 нанометров, который действует как чувствительный сканирующий детектор. Внутри квантовой точки генерируются экситоны, которые распадаются со скоростью, зависящей от локальной интенсивности света и локальной плотности состояния LDOS. Отслеживая эти изменения, СИОН создает парные карты обоих свойств вблизи фотонных и плазмонных структур, достигая пространственного разрешения всего несколько нанометров, что превосходит возможности современных методов. Используемые в этой установке квантовая точка имеет размер около 6,6 нанометров, включая ядро из CDSE толщиной 3 нанометра, где происходит рекомбинация экситонов. Она остается стабильной в течение длительного времени на воздухе, демонстрирует минимальное мерцание флуоресценции, работает с почти идеальной квантовой эффективностью. Она также отличается узким спектром излучения, стабильным поведением релаксации экситонов и отношением сигнал-фон до 55. Эти выдающиеся свойства, которыми обладает квантовый зонд, обеспечивают высокое разрешение, надежность и точность нашей методики СИОН, сказал Сюэ Вэн Чэн.
1: Во второй теме мы затронули вопросы сканирующей экситонной оптической наноскопии с использованием одной квантовой точки и обещаем вернуться к этой теме.

0: На волнах Всемирной радиосети у нас было время, чтобы поговорить о технологиях и открытиях.
1: Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о правах человека. Недавно принятый в Беларуси закон, предусматривающий ответственность за распространение информации, которая считается пропагандой однополых отношений по взаимному согласию, медицинской помощи трансгендерным лицам или репродуктивной автономии, приведет к институционализации, дискриминации и значительному повышению рисков репрессий, заявили 15 апреля эксперты ООН. Сообщение об этом публикует Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОВКПЧ. Данный закон представляет собой опасную эскалацию, отметили эксперты. Он приравнивает правомерную правозащитную деятельность к административному правонарушению и может дополнительно дать основания для преследования уже маргинализованных групп и защитников их прав. Закон, принятый 2 апреля сего года Советом Республики Национального Собрания Беларуси, вводит статью 19.16 «Пропаганда гомосексуальных отношений, смены пола, бездетности и педофилии» в Кодекс об административных правонарушениях. Он запрещает распространение в любой форме информации, направленной на формирование положительного отношения к однополым отношениям, гендерному переходу, добровольной бездетности или признанию педофилии допустимой. За нарушение этих запретов предусмотрены штрафы, а в случаях, когда информация получена несовершеннолетними, общественные работы или административный арест до 15 суток. Эксперты подчеркнули, что данное законодательство вводит в заблуждение, связывая законное выражение мнений с уголовно наказуемым деянием, такими как педофилия, что усиливает стигматизацию и враждебные отношения. Они предупредили, что расплывчатые и чрезмерно широкие формулировки закона могут привести к его произвольному применению и дальнейшему сужению гражданского пространства. Смешивая правозащитную деятельность и информацию о сексуальной ориентации, гендерной идентичности и репродуктивной автономии с административными правонарушениями, власти подпитывают предвзятость и легитимизируют дискриминацию, заявили эксперты. Напомнив, что в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах ограничение свободы выражения мнений допустимы только при условии их законности, необходимости и соразмерности, эксперты отметили, что подобные ограничения неоднократно признавались несовместимыми с международным правом прав человека. Они подчеркнули, что принятие закона происходит на фоне сообщений о преследовании, рейдах и запугивании лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных и других гендерно-разнообразных людей ЛГБТ+. Данные меры также могут несоразмерно затронуть женщин и их права в области сексуального и репродуктивного здоровья, которые являются неотъемлемы для их автономии и достоинства и представляют собой необходимые условия для реализации ими всех других прав человека. Беларусь обязана уважать, защищать и обеспечивать права женщин и девочек на свободный и информированный выбор в вопросах сексуальности и репродукции без насилия, принуждения или стигматизации, отметили эксперты. Закон может оказать сдерживающее воздействие на женщин, выступающих за права в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, а также на лиц, обучающих такому здоровью медицинских работников и гражданское общество. Люди могут подвергаться наказанию лишь за выражение своей идентичности или распространение информации, необходимой для здоровья, достоинства и равенства. Закон также вызывает обеспокоенность в отношении доступа трансгендерных лиц к медицинским препаратам. По данным Организации гражданского общества, наблюдается рост обращений за психологической помощью и поддержкой в выезде из страны, а также зафиксировано не менее 12 случаев гендерно обусловленного преследования с начала 2026 года. Эксперты выразили обеспокоенность тем, что закон также вводит наказание за незаконное представительство Беларуси на международных мероприятиях, что может быть направлено против политических активистов и правозащитников, включая тех, кто взаимодействует с Организацией Объединенных Наций и другими международными и региональными механизмами в области прав человека. Они предупредили, что такие меры могут квалифицироваться как репрессалии, и могут привести к нарушению свободы выражения мнений, объединения и права на участие. Беларусь должна приостановить введение данного закона в действие, отменить дискриминационные положения и обеспечить полное соответствие законодательства и правоприменительной практики международным стандартам в области прав человека, заявили эксперты. Ранее они уже поднимали данные вопросы в своем обращении к правительству Беларуси от 3 декабря 2025 года, сообщили в УВКПЧ. 20 апреля эксперты ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о длительном содержании без связи с внешним миром и условиях содержания в исправительной колонии в Новополоцке, Беларусь. Об этом говорится в пресс-релизе УВКПЧ. Полученная нами информация указывает на крайне тревожную практику содержания под стражей, которая может представлять собой серьезное нарушение международного права, заявили эксперты. Мы глубоко обеспокоены тем, что заключенные в Новополоцкой колонии могут подвергаться длительному одиночному заключению, дисциплинарному взысканием и физическим наказанием после попыток самоубийства, лишению необходимой медицинской помощи и репрессиям за попытки подать жалобы, особенно после конфиденциальных встреч с психологом колонии, отметили они. В случае подтверждения такие практики могут квалифицироваться как пытки и жестокое обращение, а при определенных обстоятельствах как насильственные исчезновения, предупредили эксперты. И пытки, и насильственные исчезновения запрещены международным правом, включая нормы обычного международного права. Журналист и блогер Игорь Лосик был произвольно задержан с июня 2022 года по сентябрь 2025 по политически мотивированным обвинениям и содержался в различных учреждениях в Беларуси, включая следственный изолятор КГБ в Минске и исправительную колонию номер один в Новополоцке. В сентябре 2023 года его дело было рассмотрено рабочей группой по произвольным задержаниям. Мнение номер 45/2023. Сообщается, что он подвергался длительной изоляции в тяжелых условиях и был лишен контактов с семьей, переписки и эффективной правовой помощи. Обращения международные правозащитные органы предположительно не передавались, а его адвокаты столкнулись с лишением лицензии и задержанием. По имеющейся информации, Лосик дважды пытался покончить с собой в заключении. В марте 2023 года после уведомления о повторном помещении в изоляцию он нанес себе серьезные повреждения, однако ему было отказано в госпитализации и он был помещен в дисциплинарный изолятор. Наказание заключенных за попытки самоубийства, места обеспечения срочной психологической и медицинской помощи вызывает глубокую тревогу и несовместимо с основными стандартами прав человека, включая право на жизнь, здоровье и свободу от пыток и жестокого обращения, заявили эксперты. Они также выразили обеспокоенность тем, что Игорь Лосик был включен в списки лиц, причастных к терроризму и экстремизму, несмотря на отсутствие соответствующего приговора, отметив отсутствие прозрачности и эффективных средств правовой защиты. Включение в такие списки, по всей видимости, приводит к дискриминационному обращению и лишению основных прав, заявили они, призвав Беларусь прекратить злоупотребление террористическими списками и обеспечить соответствие международному праву. Они также выразили обеспокоенность в связи с сообщением о смерти в 2023 году пожилого заключенного с проблемами со здоровьем, который содержался в условиях дисциплинарной изоляции без надлежащей медицинской помощи. Остается неясным, проводилось ли расследование его смерти. Смерти в местах лишения свободы на фоне сообщений об изоляции, лишении медицинской помощи и сокрытии информации от семей вызывают самые серьезные опасения с точки зрения международного права, включая право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, здоровье, а также запрет пыток и насильственных исчезновений, подчеркнули эксперты. Мы призываем власти Беларуси обеспечить гуманитарные условия содержания, гарантировать доступ к независимой медицинской и психологической помощи и провести надежное расследование всех случаев смерти и серьезных травм в местах лишения свободы, заявили они. Необходимо также принять меры для предотвращения подобных нарушений в пенитенциарных учреждениях Беларуси и обеспечить защиту заключенных от репрессий за подачу жалоб. Касательно данных случаев, 16 марта 2026 года эксперты направили обращение правительству Беларуси, сообщается в УВКПЧ.

Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о правах человека. Согласно Всеобщей декларации прав человека, каждый член человеческой семьи имеет равные и неотъемлемые права. Не стоит забывать об этом.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. 8 утра в Москве, и сейчас в эфире Всемирной радиосети современная инди-музыка.

Вы слушаете Всемирную радиосеть. Нашу программу продолжает повтор еженедельного обзора материалов ООН, вышедшего впервые в воскресенье вечером.

0: Говорит радио Организации Объединенных Наций.
1: The United Nations.
2: Всемирная радиосеть представляет вашему вниманию дайджест материалов, подготовленных отделом мультимедиа Организации Объединенных Наций за период с 27 апреля по 1 мая 2026 года.
3: Здравствуйте, вы слушаете обзор главных событий недели в ООН и в мире. В студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. В понедельник в Нью-Йорке стартовала 11-я конференция участников договора о нераспространении ядерного оружия. В ООН отметили, что система контроля над ядерными вооружениями переживает один из самых серьезных кризисов за десятилетия.
2: Многие соглашения времен Холодной войны либо утратили силу, либо прекратили действие. В частности, срок действия договора СНВ-3 между США и Россией, ограничивавшего стратегические ядерные вооружения, истек в феврале. Рост недоверия отразился на предыдущих обзорных конференциях по ДНЯО. Форумы в 2015 и 2022 годах завершились без согласования итоговых документов. Нынешняя конференция, проходящая с 27 апреля по 22 мая, должна оценить выполнение договора и определить, способен ли он обеспечить прогресс в области разоружения и международного сотрудничества. Выступая на открытии конференции в понедельник, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил о возвращении ядерной угрозы и ослаблении системы контроля над вооружениями. Эта конференция дает своевременную возможность объединиться и защитить человечество от серьезной угрозы ядерного уничтожения, заявил он. Гутерриш напомнил, что после Второй мировой войны мир уже жил в постоянном страхе перед ядерной катастрофой. «Человечество жило в тени возможного ядерного Армагеддона», отметил он, добавив, что сегодня мир столкнулся с коллективной амнезией в отношении этих угроз. По его словам, ситуация только ухудшается. Глава ООН указал на рост военных расходов, которые достигли 2,7 триллиона долларов, что в 13 раз превышает глобальные расходы на помощь развитию. Впервые за десятилетие увеличивается число ядерных боеголовок, а некоторые государства открыто рассматривают возможность их приобретения. «Разве мы забыли, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя допустить?» – задался вопросом генсек. Гутерриш подчеркнул, что ДНЯО остается основой международных усилий по предотвращению ядерной катастрофы, однако его эффективность ослабевает. «Обязательства не выполняются, доверие и авторитет подорваны», – отметил он. Генеральный секретарь призвал государства к безусловному выполнению своих обязательств. Он подчеркнул необходимость укрепления системы гарантий для Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, соблюдения запрета на ядерные испытания и разработки мер по предотвращению ядерной войны.
3: В Совбезе ООН прошло заседание, посвященное безопасности морских путей. Генеральный секретарь призвал открыть Ормузский пролив для судоходства.
2: Глава ООН подчеркнул, что кризис в Ормузском проливе напрямую сказывается на жизни обычных людей, приводя к дефициту топлива и продовольствия. Особенно сильно страдает гуманитарная сфера, так как из-за сбоев в поставках грузов люди, нуждающиеся в помощи по всему миру, не могут получить ее. Ситуация усугубляется тем, что блокада пролива совпала с сезоном посева, когда нужны удобрения, значительная часть которых поступает через пролив. Длительные сбои в поставках грозят вызвать глобальный продовольственный кризис, в результате чего миллионы людей, особенно в Африке и Южной Азии, окажутся в условиях голода и нищеты, сказал Гутерриш. В самой тяжелой ситуации окажутся наименее развитые страны и малые островные государства, которые в наибольшей степени зависят от морского импорта и которым труднее всего справиться с текущими проблемами. Выступая перед Советом Безопасности, эксперт по морской безопасности Ник Чайлдс заявил, что для мировых водных путей наступил опасный и нестабильный период. Чайлдс, старший научный сотрудник по вопросам морской безопасности в Международном институте стратегических исследований, отметил, что принятых на сегодняшний день международных мер реагирования недостаточно и призвал страны к более скоординированному и последовательному взаимодействию. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности ключевых морских путей потребуются подходы, основанные на международных нормах, при этом необходимо адаптироваться к меняющейся ситуации.
3: В мире ежедневно регистрируется около 5000 новых случаев заражения гепатитом, сообщают из Всемирной организации здравоохранения.
2: И тем не менее, в новом докладе отмечается значительный прогресс с 2015 года. Число новых случаев гепатита Б сократилось на 32%, а смертность от гепатита С снизилась на 12%. Эти успехи стали возможны благодаря совместной работе на глобальном и национальном уровнях после того, как государства-члены ВОЗ в 2016 году утвердили цели по ликвидации вирусного гепатита. Вместе с тем в организации предупреждают, нынешних темпов недостаточно для достижения всех поставленных целей к 2030 году. Необходимо ускорить меры по профилактике, тестированию и лечению. Страны по всему миру доказывают, что ликвидация гепатита – это не несбыточная мечта, а реальная цель при наличии политической воли и финансирования, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебриесус. При этом, по его словам, прогресс остается слишком медленным и неравномерным, а миллионы людей по-прежнему не проходят диагностику и не получают необходимое лечение из-за стигматизации, недостаточной эффективности систем здравоохранения и неравного доступа к медицинской помощи. Так, несмотря на достигнутый прогресс, ограниченный доступ к профилактике и медицинской помощи по-прежнему приводит к высоким показателям смертности. В 2024 году, по оценкам, от гепатита Б умерли около миллиона человек, а от гепатита С – 240 тысяч. Основными причинами смертности остаются цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. Особенно высокие показатели смертности от гепатита Б зафиксированы в ряде стран. Так, на Бангладеш, Китай, Эфиопию, Гану, Индию, Индонезию, Нигерию, Филиппины, Южную Африку и Вьетнам пришлось 69% всех смертей от гепатита Б в мире в 2024 году. В то же самое время смертность от гепатита С распределена более широко географически. 58% всех случаев пришлись на Китай, Индию, Индонезию, Японию, Нигерию, Пакистан, Российскую Федерацию, Южную Африку, Соединенные Штаты Америки и Вьетнам. Несмотря на сохраняющиеся трудности, успехи Египта, Грузии, Руанды и Соединенного Королевства показывают, что ликвидация гепатита как угрозы общественному здоровью возможна при наличии политической воли и инвестиций. Для этого уже существуют эффективные инструменты.
3: Ситуация в секторе Газа и на Западном берегу продолжает ухудшаться на фоне региональной нестабильности, заявил на заседании высокого уровня Совета Безопасности помощник генерального секретаря Халед Хьяри.
2: Хьяри охарактеризовал действующий режим перемирия в Газе как все более хрупкий. Авиаудары Израиля по сектору продолжаются. Хамас не прекращает боевых действий. Переговоры по разоружению группировок, предусмотренные резолюцией 2803 2025 года, пока не привели к соглашению. По данным Министерства здравоохранения Газы, с момента начала перемирия в результате обстрелов погибло около 800 палестинцев, включая более 200 детей. Население Газы подвергается постоянным и фатальным израильским ударам и живет в крайне тяжелых гуманитарных условиях, в то время как на Западном берегу насилие, в том числе широко распространенное насилие со стороны поселенцев, вынужденное переселение и активизация строительства поселений угрожают целым общинам и еще больше подрывают перспективы политического процесса, сказал Хиари. Гуманитарная ситуация в анклаве критическая. У 1 800 000 человек, то есть почти у всего населения Газы, нет постоянного жилья. Хотя в анклав поступает больше помощи, ограничение Израиля на доставку товаров двойного назначения и нестабильная работа контрольно-пропускных пунктов по-прежнему не позволяют ООН развернуть гуманитарные операции в необходимых объемах. Хиари напомнил, что согласно оценке ООН, Евросоюза и Всемирного банка, на восстановление Газы в ближайшие десятилетия понадобится $71.4 миллиарда. При этом $26.3 миллиарда потребуется в первые 18 месяцев для восстановления базовой инфраструктуры и экономики. Для решения этих задач ООН запустила фонд «Горизонт», сопредседателем которого являются премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Рамис Алакбаров. Этот фонд позволит ООН осуществлять планирование мер по скорейшему восстановлению на всех оккупированных палестинских территориях в соответствии с резолюциями ООН и нормами международного права. «Мы глубоко признательны государствам-членам ООН за взносы», — сказал Хиари. Он уделил особое внимание политическому аспекту урегулирования конфликта. Для его продвижения, отметил он, необходимо позволить Палестинскому национальному консультативному комитету управления сектором Газа выполнять свои функции в координации с палестинской администрацией. Параллельно должен произойти полный вывод израильских войск из сектора, разоружение группировок и развертывание международных сил по стабилизации в соответствии с комплексным планом по прекращению конфликта в Газе.
3: На полях конференции участников договора о нераспространении ядерного оружия прошло организованное Казахстаном мероприятие, посвященное 20-й годовщине со дня создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.
2: Символично, что сам договор был подписан в 2006 году в Семипалатинске, на месте одного из крупнейших в мире ядерных полигонов. За 40 лет, начиная с 1949 года, на территории общей площадью 18,5 тысяч квадратных километров Советский Союз произвел 456 взрывов. Полигон был закрыт указом президента Казахстана в 1991 году, но последствия испытаний до сих пор сказываются на здоровье людей и состоянии окружающей среды. Соглашение, известное как Семипалатинский договор, объединило Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Оно вступило в силу в 2009 году и закрепило добровольный отказ этих государств от разработки, приобретения, испытаний и размещения ядерного оружия. Контроль за соблюдением обязательств осуществляет Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ. Выступая на круглом столе, глава отделения по вопросам оружия массового уничтожения, Управления ООН по вопросам разоружения, Кристофер Кинг подчеркнул, что безъядерные зоны остаются важным инструментом глобальной безопасности. Зоны, свободные от ядерного оружия, это не только историческое достижение, но и действующий инструмент региональной безопасности, нераспространения и снижения ядерных рисков, отметил он. Он также подчеркнул, что Центральноазиатская зона стала примером эффективного регионального сотрудничества, объединившего 5 стран в рамках юридически обязывающего соглашения. Такие зоны способствуют транспарентности, укреплению доверия и снижению рисков, а также служат связующим звеном между региональной безопасностью и глобальными усилиями в области нераспространения, добавил Кинг. По его словам, Казахстан играет активную роль в продвижении этой повестки, поддерживая инициативы в области нераспространения и укрепляя международное сотрудничество. Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашыкбаев, возглавляющий делегацию этой страны на обзорной конференции, убежден, что значение этого соглашения в выходит далеко за пределы региона. Вклад Семипалатинского договора в обеспечение безопасности не только Центральной Азии, но и за ее пределами безусловен, отметил он в интервью службе новостей ООН. По словам дипломата, создание зоны стало результатом общего стремления стран региона укрепить мир, стабильность и безопасность, а также преодолеть тяжелое наследие ядерных испытаний.
3: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил глубокую обеспокоенность усилением репрессий против инакомыслящих в Иране. С начала ударов Израиля и США по Ирану по меньшей мере 21 человек был казнен, тысячи арестованы.
2: «Я потрясен тем, что помимо уже тяжелых последствий конфликта, власти продолжают лишать иранцев их прав жестоко и безжалостно», – заявил Тюрк. Он подчеркнул, что даже в условиях войны ограничения прав допустимы только при строгой необходимости, соразмерности и наличии законной цели. Основополагающие права, такие как защита от произвольного задержания и право на справедливое судебное разбирательство, должны соблюдаться безусловно и всегда, – отметил верховный комиссар. Представитель ООН призвал власти прекратить казни, ввести мораторий на смертную казнь, обеспечить соблюдение процессуальных гарантий и немедленно освободить произвольно задержанных. В ООН отмечают, что широкое и расплывчатое определение преступлений против национальной безопасности в Иране ставит под угрозу жизнь многих людей, включая детей. Обвиняемые часто лишены доступа к адвокатам по своему выбору и подвергаются ускоренным судебным процедурам. Сообщается также о пытках и жестоком обращении. В ряде случаев приговор, включая смертные, основывались на признаниях, полученных под принуждением. С 28 февраля, по оценкам, более 4000 человек были задержаны по обвинениям, связанным с национальной безопасностью. Многие из них подвергались насильственным исчезновениям, пыткам и другим формам жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения, включая принудительные, иногда транслируемые по телевидению, признания и инсценированные казни. Особому риску подвергаются представители этнических и религиозных меньшинств, включая бахаи, зороастрийцев, курдов и белуджей. Местонахождение десятков заключенных неизвестно, информация об их судьбе отсутствует. Среди них правозащитница и адвокат Насрин Сотуде. Условия содержания в тюрьмах Ирана крайне тяжелые, отметил Тюрк, указав на их переполненность, нехватку продовольствия, воды, медикаментов и проблемы с оказанием медицинской помощи. Особую обеспокоенность вызывает состояние лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади, который остается в заключении. По имеющимся данным, ее здоровье здоровье ухудшается после перенесенного сердечного приступа. В тюрьме Чахбехара протесты заключенных, требующих возобновить раздачу еды после длительного перерыва, были подавлены с применением смертельной силы. По сообщениям, погибли по меньшей мере 5 человек, еще 21 получил ранения. В другом учреждении двое заключенных умерли под стражей, при этом имеются признаки пыток.
3: 30 апреля ВОН отмечает Всемирный день джаза.
2: Джаз – это не просто музыка, но и форма социальной терапии, помогающая снижать напряженность в отношениях, преодолевать барьеры и возвращать людям ощущение связи друг с другом. Сегодня джаз звучит далеко за пределами концертных залов, как универсальный язык, способный объединять людей даже в условиях конфликтов и политических разногласий. Его история уходит корнями в конец 19-го – начало 20 века и тесно связана с афроамериканской культурой и опытом угнетенного народа. Корни джаза в ритмах и песнях людей, работавших на плантациях Луизианы. Музыка для них становилось способом выразить боль, надежду и стремление к свободе. За десятилетия джаз превратился в по-настоящему глобальное явление, вобрав в себя элементы разных культур, от африканских ритмов до ближневосточных и латиноамериканских мотивов.
3: Генсек ООН представил 3 сценария развития кризиса в Ормузском проливе, и даже при самом лучшем раскладе рост мировой экономики замедлится, инфляция вырастет, а на восстановление цепочек поставок уйдут месяцы.
2: Ограничение свободы судоходства, напомнил глава ООН, препятствует поставкам нефти, газа и удобрений, что стало тяжелым ударом для мировой экономики. Генсек подчеркнул, что за конфликт расплачивается все человечество. «Мое послание всем сторонам предельно ясное. Свобода и право судоходства должны быть восстановлены немедленно, как того требует резолюция 2817 Совета Безопасности. Откройте пролив, дайте пройти всем кораблям, дайте мировой экономике вздохнуть», — добавил генсек. Он также призвал стороны избегать любых действий, которые могут подорвать режим прекращения огня. Глава ООН напомнил, что Международная морская организация ИМО разрабатывает план эвакуации судов и моряков, а глава управления ООН по обслуживанию проектов ЮНОПС Жорже Морейра да Силва направляется в регион для консультаций по созданию гуманитарного коридора. Личный посланник генсека по ближневосточному конфликту Жан Арно также продолжает переговоры со всеми сторонами для поиска мирного решения. «Сейчас время для диалога, для решений, которые не дадут нам сорваться в пропасть, и для мер, способных проложить путь к миру», — заявил Гутерреш. Тем временем представитель Европейской экономической комиссии ООН Дарио Лигути сообщил, что мировые поставки сжиженного природного газа СПГ сократились уже на 20%, как из-за закрытия Ормузского пролива, так и из-за сбоев в работе инфраструктуры, включая крупнейший в мире промышленный комплекс по производству сжиженного газа «Рас Лафан» в Катаре. Это привело к росту цен в Азии на 140%, а в Европе на 70%, отметил Лигути. Наиболее острый кризис ощущается в странах Юго-Восточной и Южной Азии, однако, по словам эксперта, последствия в ближайшее время почувствует и Европа, особенно ближе к наступлению зимнего сезона. Если ситуация в регионе Персидского залива сохранится, это скажется на запасах топлива, предназначенного для отопления, предупредил он. По словам Лигути, текущий кризис стал еще одним напоминанием о нестабильности глобальных энергетических систем. Он показывает, насколько мы уязвимы к региональным потрясениям и насколько по-прежнему зависим от ископаемого топлива, подчеркнул он. Эксперт призвал повышать энергоэффективность экономики, снижать потребление ресурсов, а также использовать их более рационально. «Необходимо ускорить внедрение возобновляемых источников энергии», подчеркнул Лигути. По его словам, использование более чистых источников энергии повышает энергетическую безопасность. В ЕЭК ООН подчеркивают, что энергетическую систему необходимо рассматривать в комплексе от производства электроэнергии до ее распределения, хранения и конечного потребления.
3: КНДР в этом году начинает реализацию нового 5-летнего плана развития вооруженных сил. Замгенсека Розмари Ди Карло сообщила на заседании Совета Безопасности в четверг, что страна продолжает активно испытывать различные виды ракет и наращивать ядерный потенциал.
2: В течение 2025 года и в начале 2026 КНДР продолжала проводить испытания различных видов вооружений. включая баллистические ракеты малой дальности, реактивные системы залпового огня, стратегические крылатые ракеты большой дальности и противокорабельные ракеты. Только за последний месяц, отметила ДиКарло, были испытаны баллистические ракеты с так называемыми кассетными и осколочно-фугасными боевыми частями. Кроме того, Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ зафиксировало очень серьезное увеличение возможностей по производству делящихся материалов, вещества, ядра которых делятся, вызывая цепную реакцию на ядерном объекте в Йонбене. Эти шаги сопровождаются заявлениями руководства КНДР о намерении продолжать модернизацию ядерного арсенала и расширять способы доставки вооружений. Развитие ядерной и баллистической программы КНДР в нарушении соответствующих резолюций Совета Безопасности остается предметом серьезной обеспокоенности, подчеркнула ДиКарло. По ее словам, такие действия подрывают глобальный режим нераспространения ядерного оружия, включая договор о нераспространении ядерного оружия ДНЯО. Он вновь призывает Пхеньян выполнять международные обязательства, сотрудничать с МАГАТЭ и присоединиться к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. ДиКарло напомнила, что санкционный режим Совета Безопасности остается в силе, несмотря на прекращение мандата группы экспертов в 2024 году. Она подчеркнула, что все государства обязаны соблюдать действующие санкции в своих отношениях с КНДР. Заместитель генерального секретаря отметила, что ситуация на Корейском полуострове остается напряженной, усиливается военная активность, возможности для диалога ограничены, а риск просчетов возрастает. Единственный способ навсегда снизить напряженность и развеять эти опасения – это достичь устойчивого мира, а также полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова, заявила она. В заключении замглавы ООН отметила, что ключевую роль в урегулировании ситуации должны играть диалог и дипломатия. «Мы приветствуем любые усилия в этом направлении», – сказала ДиКарло. Независимый эксперт Джеймс Бирн, основатель исследовательского центра Open Source Center, представил Совету Безопасности данные, свидетельствующие о систематическом обходе ограничений. По его словам, с ноября 2025 года по апрель 2026 года как минимум 5 грузовых судов совершили 8 рейсов в порты КНДР для загрузки угля и железной руды, экспорт которых запрещен резолюциями Совета Безопасности. Некоторые из судов, по данным экспертов, ходят под иностранными флагами, включая российский, либо меняют регистрацию. В одном из случаев судно Peaceful 8 передавало ложные координаты, создавая видимость нахождения у побережья России, тогда как спутниковые изображения подтвердили его присутствие в северокорейском порту Вонсан, где происходила загрузка угля. Эксперт подчеркнул, что доходы от экспорта угля и других ресурсов напрямую способствуют финансированию ядерной и ракетной программ КНДР. Резолюции Совета Безопасности, включая 2371 и 2397, прямо запрещают экспорт этих ресурсов, а также любые связанные с этим поставки.
3: В преддверии Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая, в ООН напоминают, что 85% преступлений против журналистов остаются безнаказанными.
2: Сотрудники СМИ во всем мире подвергаются риску цензуры, слежки, судебного преследования и даже смерти. В последние годы резко возросло число журналистов, погибших в зонах боевых действий, зачастую в результате преднамеренных нападений, сказал генеральный секретарь ООН. «Всякая свобода зависит от свободы печати. Без нее нельзя говорить ни о правах человека, ни об устойчивом развитии, ни о мире», заявил глава ООН. Гутерреш призвал защищать права журналистов. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил, что в этом году в мире погибли 14 журналистов, около 330 сотрудников СМИ находятся под стражей. Сотрудники средств массовой информации взрываются в своих автомобилях, их похищают из офисов, заставляют молчать, сажая за решетку и увольняют с работы, заявил главный правозащитник ООН. Самую большую опасность для журналистов представляет освещение войны. В Газе с октября 2023 года погибли почти 300 журналистов. В 2026 году Ливан стал самой опасной страной для работников СМИ. В Судане я познакомился с журналистами, которые столкнулись с крайним насилием, жестокостью и даже голодом, и при этом все равно пытались выполнять свою работу, рассказал Тюрк. За пределами зон конфликтов журналистские расследования, разоблачающие коррупцию, преступления против окружающей среды или организованную преступность, сопряжены с серьезными рисками для сотрудников СМИ, а иногда и для их семей, как, например, в Мексике. Как бы выглядел мир без свободной прессы? Это был бы мир безразличия, где насилие встречают молчанием. Мир манипуляций, где правда становится предметом торга и продается как товар. Мир, в котором люди не смогли бы отличить факты от вымысла, сказал Тюрк. Он подчеркнул, что свободная пресса – это кислород открытого общества. Страны должны положить конец преследованию журналистов, снять все ограничения на их деятельность, предотвращать нападения на работников СМИ и защищать их от слежки. Я призываю государства расследовать все нарушения и привлекать виновных к ответственности, подытожил Верховный комиссар. Вы слушали еженедельный дайджест материалов, подготовленных отделом мультимедиа Организации Объединенных Наций. Выпуск составлен в редакции Всемирной радиосети 3 мая 2026 года.

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. На волнах Всемирной радиосети звучал повтор еженедельного обзора материалов ООН, который впервые вышел в нашем эфире в воскресенье вечером. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Всемирное время 7 часов 30 минут, и мы продолжаем наши передачи на волнах Всемирной радиосети.

А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о погоде и климате. Как сообщают во Всемирной метеорологической организации ВМО, быстрое потепление в Европе приводит к сокращению площади снежного и ледяного покрова, в то время как опасно высокие температуры воздуха, засуха, волны тепла и рекордное значение температуры океана затрагивают регионы от Арктики до Средиземноморья. Европа, как и многие другие регионы мира, сталкивается с растущими последствиями от рекордных волн тепла на суше и в море до разрушительных природных пожаров и продолжающейся утраты биоразнообразия с последствиями для общества и экосистем по всей Европе. Эти данные опубликованы 29 апреля в рамках доклада «Состояние климата в Европе» за 2025 год, подготовленного Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды ЕЦСПП, который реализует службу по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник» и ВМО. В докладе обобщены результаты работы около 100 ученых и представлен всесторонний обзор основных изменений климатических показателей на самом быстро нагревающемся континенте мира, включая холодные регионы, морские экосистемы, реки и озера, риск природных пожаров и многое другое. Предложен широкий выбор графиков и иллюстраций, отражающих основные выводы, сделанные на основе данных. Вот основные выводы доклада. В 2025 году по меньшей мере на 95% территории Европы температура была выше среднегодовой. Рекордная трехнедельная волна тепла обрушилась на субарктическую Финно-Скандию, когда температура вблизи Северного полярного круга и в его пределах превышала 30 градусов Цельсия. Во всех регионах Европы наблюдалась чистая потеря массы ледников, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Снежный покров был на 31% ниже среднего, ледяной щит Гренландии потерял 139 гигатонн льда. Среднегодовая температура поверхности океана в европейском регионе стала самой высокой за всю историю наблюдений, а на 86% территории региона наблюдались морские волны тепла как минимум сильной интенсивности. В результате природных пожаров выгорело более миллиона гектаров, что является рекордной площадью за всю историю наблюдений. В течение 11 месяцев года по всей Европе речной сток был ниже среднего, причем в 70% рек годовой сток был ниже среднего. От штормов и наводнений пострадали тысячи людей по всей Европе, хотя экстремальные дождевые осадки и наводнения были менее масштабны, чем в последние годы. В 2025 году возобновляемые источники энергии обеспечили почти половину электроэнергии в Европе, при этом доля солнечной энергии достигла нового рекордного уровня в 12,5%. Биоразнообразие жизненно важно для устойчивого будущего, однако изменение климата является одной из основных причин его деградации. Изменение климата и биоразнообразие тесно взаимосвязаны в рамках европейской политики и рамочных программ. В докладе отмечается сохраняющаяся тенденция к быстрому потеплению в самых холодных регионах Европы, в том числе в Арктике и Альпах, где снег и лед играют важнейшую роль в замедлении изменения климата, отражая солнечный свет обратно в космос. В 2025 году по крайней мере на 95% территории Европы среднегодовая температура превысила средние показатели, в то время как площадь территории Европы, на которой наблюдаются зимние дни с отрицательными температурами, сокращается. В июле в субарктической Финно-Скандии наблюдалась самая длинная волна тепла за всю историю наблюдений, которая продолжалась 3 недели. В этот период температура в районах, расположенных вблизи и в пределах Северного полярного круга, достигла и превышала 30 градусов, а максимальная температура в городе Фроста, Норвегия, составила 34,9 градуса Цельсия. Между тем, в Европе в целом наблюдалось рекордно низкое количество дней со стрессом низких температур. На 90% континента было меньше дней, чем в среднем, по крайней мере, с сильным стрессом. Минимальные температуры оставались выше средних на протяжении большей части года. Температуры выше средней и осадки ниже среднего привели к значительной потере снега и ледяного покрова. В марте 2025 года площадь снежного покрова в Европе была примерно на 1,32 миллиона квадратных километров меньше среднего показателя, примерно на 31%, что эквивалентно совокупной площади Франции, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии. Это был третий самый низкий показатель протяженности снежного покрова с начала наблюдений в 1983 году. Ледники также испытали чистую потерю массы, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Эта утрата ледяного покрова способствует повышению глобального уровня моря, при
причем каждый сантиметр подъема подвергает риску наводнений в прибрежных районах еще 6 миллионов человек. Мировой океан поглощает около 90% избыточного тепла, образовавшегося в результате антропогенных выбросов парниковых газов. В 2025 году в Европейском океаническом регионе была зафиксирована самая высокая годовая температура поверхности океана за всю историю наблюдений, что стало четвертым годом подряд, когда было рекордно тепло. Эта долгосрочная тенденция негативно сказывается на биоразнообразии, видах и среде обитания. Морские волны тепла также могут совпадать с волнами тепла на суше, способствуя более экстремальным температурам и повышенной влажности, в том числе в ночное время, что может замедлять восстановление организма после теплового стресса и нарушать сон. В 2025 году морские волны тепла были широко распространены и охватили 86% покрытой океаном территории Европы. Кроме того, они были более интенсивными. 36% территории региона подверглись воздействию суровых или экстремальных условий. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. На всей территории Средиземного моря наблюдался по крайней мере один день с сильными морскими волнами тепла в каждом из последних 3 лет, а в 2025 году среднегодовая температура поверхности моря стала второй по величине за всю историю наблюдений. Суровые условия морских волн тепла также наблюдались в Норвежском море, омывающем Северную Европу и Арктику, что совпало с рекордной волной тепла над субарктической Финно-Скандией и подчеркнуло географическое распространение потепления океана по всей Европе. По всей Европе примерно 70% рек имели сток ниже среднего, при этом год стал одним из 3 самых засушливых с 1992 года с точки зрения влажности почвы. В мае более половины территории Европы пострадала от засухи. Такие условия отражают сочетание факторов, включая циркуляцию атмосферы и изменчивость осадков, наряду с долгосрочными климатическими тенденциями. В 2025 году во всей Европе было очень тепло, температура превышала средние показатели как минимум на 95% территории континента. Волны тепла затронули значительную часть Европы от Средиземноморья до Арктики, включая вторую самую сильную волну тепла в Европе за всю историю наблюдений и самую продолжительную сильную волну тепла в субарктической Финно-Скандии в июле. В большинстве регионов Европы также наблюдалось больше дней, чем в среднем, с как минимум сильным тепловым стрессом, а в Южной и Восточной Испании было зарегистрировано на 50 дней больше, чем в среднем, с температурой по ощущениям выше 32 градусов Цельсия. Жаркая засушливая погода способствовала возникновению рекордного числа природных пожаров по всей Европе. В общей сложности выгорела рекордная площадь более 1 миллиона гектаров, площадь, превышающая площадь Кипра, а выбросы от лесных пожаров достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Особенно сильно пострадала Испания, на которую пришлось около половины выбросов. Наряду с Испанией на Кипре, в Соединенном Королевстве, Нидерландах и Германии были зарегистрированы самые высокие выбросы от природных пожаров за всю историю наблюдений. Природные пожары также представляют серьезную угрозу для биоразнообразия, а пожары в торфяниках могут привести к освобождению огромных запасов углерода, что еще больше усугубит изменению климата. Европейская комиссия определила растущую угрозу природных пожаров в качестве одного из ключевых приоритетов, поскольку, согласно прогнозам, приведенным в 6-м оценочном докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, вероятность возникновения природных пожаров, по всей видимости, возрастет во всех регионах Европы. Многочисленные экстремальные явления в 2025 году, включая засуху, природные пожары, а также волны тепла на суше и в море, оказали влияние на биоразнообразие морских и наземных экосистем. Кроме того, природа испытывает все большее давление из-за сокращения и перемещения ареалов обитания, нарушения сезонных циклов вследствие повышения температуры, а также изменений в режиме осадков. В докладе приводятся конкретные примеры воздействия изменения климата на чувствительные экосистемы, такие как воздействие морских волн тепла на луга морских водорослей в Средиземном море и природные пожары в торфяниках. В сфере экологического управления в Европе все чаще признается тесная взаимосвязь между климатом и биоразнообразием, и применяются скоординированные подходы, учитывающие взаимосвязь природы и климата и направленные на укрепление устойчивости экосистем. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о погоде и климате.
От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.

На волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о рынках. Рост фондового рынка обеспечил самый продолжительный недельный подъем с 2024 года. Рекордный рост привел к тому, что акции достигли самого продолжительного недельного подъема.

Incorporated представила оптимистичный прогноз. Цена на американскую нефть упала примерно до $102 за баррель на фоне сообщения о том, что Тегеран представил Вашингтону новое предложение. Иран готов к дипломатическим переговорам, если США откажутся от своего экспансионистского подхода, угрожающей риторики и провокационных действий, сообщило государственное информационное агентство Исламской Республики Иран (ISRA), ссылаясь на телефонные разговоры министра иностранных дел Аббаса Аракчи с региональными коллегами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку, но он не удовлетворен. В беседе с журналистами Трамп отметил, что Иран требует того, с чем я не могу согласиться, добавил, что он предпочел бы не наносить удар по Ирану. Что касается отношений между США и Ираном, то, проще говоря, любое соглашение о прекращении огня будет иметь позитивные последствия для рынка, в то время как любое возобновление так будет иметь существенные негативные последствия, заявил Том Эссей из The Science Report. Трейдеры также учитывали последние экономические данные. Рост производственного сектора США в этом году продлится до апреля, несмотря на то, что война привела к резкому росту цен на сырье. Три представителя Федеральной резервной системы заявили, что не согласны с опубликованным на этой неделе заявлением о денежно-кредитной политике, поскольку больше нет целесообразно сигнализировать о том, что следующим шагом по-прежнему, скорее всего, будет снижение процентной ставки. Холмс должен представить прогноз по политике, который бы сигнализировал о том, что следующее изменение процентной ставки может быть либо снижением, либо повышением, написал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хамак заявила, что рост цен на нефть усиливает ценовое давление. Ее коллега из Далласа Лори Логан выразила обеспокоенность по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Уолл-стрит отмахнулась от опасений по поводу потенциальных экономических последствий войны, а признаки устойчивости корпорации подпитывают ралли, которое привело к лучшему месячному росту акций с 2020 года. По данным Bloomberg, около 81% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли за первый квартал. И результаты и прогнозы на будущее хорошие, сказала Ульрике Хоффман-Борхарди из инвестиционного отдела UBS. Технологический сектор лидирует, но рост прибыли расширяется, чему способствуют устойчивые потребительские расходы и признаки циклического подъема. Корпоративные новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, утверждая, что блок не в полной мере выполнил торговое соглашение, заключенное с США. Трамп заявил, что представил окончательное предложение по спасению Spirit Aviation Holding Incorporated, но намерен продолжить работу только в том случае, если это будет выгодно для правительства США. Эти комментарии омрачают судьбу любой финансовой помощи, поскольку лоу-кост-перевозчик закладывает основу для прекращения своей деятельности. Согласно заявлению Министерства обороны и сообщениям двух представителей Министерства обороны, ознакомленных с вопросом, Пентагон заключил соглашение с рядом технологических компаний о расширенном использовании передовых инструментов искусственного интеллекта в секретных военных сетях. Компания ExxonMobil Corporated и Chevron Corporated показали более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты, поскольку рост цен на нефть и природный газ компенсировал перебои в добыче, вызванные войной с Ираном. Компания Eslauder Coast планирует сократить еще до 3000 рабочих мест и сэкономить $200 миллионов, чтобы ускорить реализацию своего плана по оздоровлению. Запасы акций по состоянию на 16:00 по нью-йоркскому времени. Индекс S&P 500 вырос на 0,3%, индекс NASDAQ 100 вырос на 0,9%, индекс Dow Jones снизился на 0,3%. Валюты. Индекс доллара Bloomberg вырос на 0,1%, курс евро практически не изменился и составил 1,1721 доллара. Британский фунт упал на 0,2% до 1,3573 доллара. Японская иена упала на 0,3% до 157,06 за доллар. Криптовалюты. Биткоин подорожал на 2,5% до 78 355,7 доллара. Цена на эфир выросла на 1,8% до 2300.

0: 30,31 доллара. Бонды облигации. Доходность десятилетия казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт и составила 4,38%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании снизилась на 5 базисных пунктов до 4,96%. Сырье и товары. Цена на нефть марки West Texas Intermediate WTI упала на 2,8% до 102,17 доллара за баррель. Цена на спотовое золото снизилась на 0,2% до 4609,35 долларов за унцию. Сообщается, что компания Cerebras, производитель микросхем с искусственным интеллектом, планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе IPO. Компания Cerebras Systems Incorporated планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, поскольку спрос на акции производителя микросхем для искусственного интеллекта и оператора центров обработки данных растет. Компания Cerebras, базирующаяся в Simi Valley, штат Калифорния, рассчитывает на оценку примерно в 40 миллиардов долларов. Cerebras планирует начать официальную маркетинговую кампанию по подготовке к IPO уже в понедельник. Банки, участвующие в сделке, уже получили подтверждение заинтересованности в потенциальных заказах на сумму более 10 миллиардов долларов. Это происходит на фоне резкого роста акций полупроводниковой компании. При этом индекс Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 50% в этом году. Новая целевая сумма превышает ранее установленные планы Cerebras. В марте компания планировала привлечь около 2 миллиардов долларов в ходе IPO. Cerebras, которая подала конфиденциальные документы через несколько месяцев после отзыва предыдущей регистрации, публично подала заявку в прошлом месяце. Компания Cerebras входит в растущую группу компаний, стремящихся бросить вызов лидеру рынка NVIDIA Corporated, предлагая гигантские чипы, способные обрабатывать огромные объемы данных за один раз. Генеральный директор Эндрю Фельман заявил, что оборудование Cerebras запускает модели искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем NVIDIA. Компания также управляет собственными центрами обработки данных. В феврале компания Cerebras привлекла около 1 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования, в результате которого ее стоимость, включая привлеченные средства, составила 23 миллиарда долларов. Лидером раунда стала Tiger Global Management при участии таких инвесторов, как Benchmark, Fidelity Management and Research Co. и Advanced Micro Device Incorporated. Новая оценка значительно превысила сентябрьскую оценку, в которой компания была оценена 8,1 миллиарда долларов.
1: На волнах всемирной радиосети было время, чтобы поговорить о рынках.

0: Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть немного времени, чтобы поговорить о науке. Ученые по-новому взглянули на одну из самых странных проблем квантовой физики и обнаружили, что ответ может находиться в самой сути времени. В квантовой механике частицы ведут себя не так, как обычные предметы. Вместо того, чтобы существовать в одном четко определенном состоянии, они могут занимать несколько возможных состояний одновременно, явление, известное как суперпозиция. Физики описывают это размытое квантовое поведение с помощью математического объекта, называемого волновой функцией. Но в обычном мире все похоже работает не так. Стул находится в одном месте, а не в двух. Часы показывают одно время, а не много. Преодоление этого разрыва между квантовым миром и повседневным опытом десятилетиями ставило перед физиками сложную задачу. Чтобы согласовать это различие, физики обычно утверждают, что когда квантовая система взаимодействует с измерительным устройством или наблюдателем, ее волновая функция коллапсирует в один определенный результат. При поддержке Института фундаментальных вопросов FQXI международная группа физиков исследовала ряд нетрадиционных подходов к проблеме измерения, известных как модели квантового коллапса, и обнаружила, что они могут иметь существенные последствия для поведения времени и точности его измерения. Результаты их исследования, опубликованные в журнале Physical Review Research, также предлагают новую стратегию экспериментального отличия этих моделей от стандартной квантовой теории. «Мы серьезно отнеслись к идее о том, что модели коллапса могут быть связаны с гравитацией», говорит Никола Бартолотти, аспирант музея исследовательского центра Энрико Ферми, CREF, в Риме, Италия, возглавляющие исследования. А затем мы задали очень конкретный вопрос, что это означает для самого времени. В 1980-х годах исследователи начали разрабатывать квантовые модели, в которых коллапс волновой функции происходит спонтанно, независимо от наблюдений или измерений, в отличие от стандартных интерпретаций квантовой механики, которые, как правило, представляют собой философские рамки, которые невозможно экспериментально различить. Эти модели коллапса дают конкретные предсказания, которые, в принципе, можно проверить в лаборатории. Для изучения этой идеи Бартолотти и его коллеги Каталина Курчано, член FQXI и директор по исследованиям в национальных лабораториях Фраскатти Национального института ядерной физики INFN-LNF в Фраскатти, Италия, Кристиан Пешичия из CREF и INFN-LNF Лайош Диожди из научно-исследовательского центра физики имени Вигнера и университета Этвеша Лоранда в Будапеште, Венгрия, и Симоне Манти из INFN-LNF исследовали две ведущие модели коллапса. Одна из них – модель Диоши-Пенроуза, названная в честь членов FQXI Лайоша Диоши и сэра Роджера Пенроуза, которая давно предполагает связь между гравитацией и коллапсом волновой функции. Команда также впервые установила количественную связь между другой моделью непрерывной спонтанной локализации и флуктуациями в гравитационном пространстве времени. Исследование показывает, что если эти модели коллапса точно описывают природу, то само время будет обладать незначительной внутренней неопределенностью. Это введет фундаментальное ограничение на точность измерения времени, хотя эффект чрезвычайно мал. «После расчетов ответ становится ясен и удивительно обнадеживающий», — сказал Бартолотти. «Важно отметить, что эта прогнозируемая неопределенность не влияет на практическое измерение времени. Даже самые передовые атомные часы сейчас или в обозримом будущем останутся неизменными. Неопределенность намного порядков ниже всего, что мы можем измерить в настоящее время, поэтому она не имеет практических последствий для повседневного измерения времени», — говорит Курчано. «Наши результаты ясно показывают, что современные технологии измерения времени совершенно не подвержены влиянию», — добавляет Пешича. На протяжении десятилетий физики искали единую концептуальную основу, которая могла бы согласовать квантовую механику с гравитацией. Каждая теория добилась замечательных успехов в своей области. области. Квантовая механика описывает поведение частиц на самых малых масштабах, в то время как общая теория относительности Эйнштейна описывает гравитацию и крупномасштабную структуру Вселенной. Однако эти две концепции рассматривают время принципиально по-разному. В стандартной квантовой механике время рассматривается как внешний классический параметр, на который не влияет изучаемая квантовая система, объясняет Курчану. В отличие от этого, в общей теории относительности и пространство, и время динамичны и могут изгибаться и изменяться в ответ на воздействие массы и энергии. Новые результаты подтверждают идею о том, что квантовая механика может быть частью более глубокой всеобъемлющей теории, раскрыв возможную связь между моделями коллапса, гравитации и поведением времени. Работа указывает на ранее скрытые связи между этими фундаментальными аспектами физики. Курчану также подчеркнула роль FQXI в поддержке нетрадиционных направлений исследований. В мире не так много фондов, которые поддерживают исследования по таким фундаментальным вопросам о Вселенной, пространстве, времени и материи, говорит Курчану. Наша работа показывает, что даже радикальные идеи о квантовой механике могут быть проверены с помощью точных физических измерений, и, что обнадеживает, измерение времени остается одним из самых стабильных столпов современной физики. Около 5200 лет назад люди на территории современного Ирака и Сирии начали выдавливать символы на глину для записи информации. Это нововведение постепенно способствовало развитию сложных городов, позволяя создавать более совершенные системы управления и ведения учета. За прошедшее столетие Национальный музей собрал обширный архив этих ранних записей, написанных клинописью. Хотя в последние десятилетия они оставались в значительной степени неизученными, исследователи из музея и Копенгагенского университета завершили первый полный анализ, идентификацию и оцифровку текстов в рамках проекта «Скрытые сокровища. Клинописная коллекция Национального музея». Более детальное изучение коллекции выявило широкий спектр тем, включая финансовые документы, личные письма, медицинские инструкции и ритуальные тексты. Некоторые из табличек происходят из сирийского города Хама, который был исследован датской экспедицией в 1930-х годах. В 720 году до нашей эры ассирийские войска разрушили город и вывезли множество ценностей в свою столицу. Ассур на территории современного Ирака. Они оставили после себя несколько глиняных табличек, которые в конечном итоге стали частью фондов Национального музея Дании. Тексты в коллекции, происходящие из Хама, насчитывают почти 3000 лет и посвящены методам лечения и магическим заклинаниям. Они оказались в остатках того, что, как мы полагаем, должно было быть большой храмовой библиотекой. Все остальные тексты исчезли, объясняет ассириолог Троэльс Панк Арбель, участник проекта «Скрытые сокровища». Арбель отмечает, что таблички из Хамы особенно редки, поскольку подобных текстов из этого региона и периода обнаружено немного. Одна из глиняных табличек, как оказалось, содержала так называемый ритуал против колдовства, который имел огромное значение для царской власти в Ассирии, поскольку обладал удивительной способностью предотвращать несчастья, такие как политическая нестабильность, которые могли постигнуть царя, говорит Арбель. Этот ритуал длился всю ночь и включал в себя сжигание маленьких фигурок из воска и глины, в то время как экзорцист произносил заклинания. Поскольку подобные практики были тесно связаны с ассирийским двором, исследователи были удивлены, обнаружив этот текст так далеко от центра империи и от крупных культурных центров, таких как Вавилония. Хама располагалась на окраинах этих регионов. В коллекцию также входит копия известного списка правителей, в котором зафиксированы как легендарные, так и исторические личности. Этот документ прослеживает правление царей до времен, предшествовавших Ною и Всемирному потопу. Версия, хранящаяся в Национальном музее, по-видимому, является учебным пособием и содержит упоминания о правителях конца третьего тысячелетия до нашей эры. Другие версии включают знаменитого царя Гильгамеша, известного по эпосу о Гильгамеше. Это делает данный список правителей одной из немногих реликвий, которые позволяют предположить, что Гильгамеш действительно мог существовать. Мы даже не подозревали, что у нас есть копия этого списка здесь, в Дании. Это впечатляет, говорит Троэльс Панк Арбель. Еще один набор табличек был найден во время датских раскопок в Тель-Шемшаре в 1957 году на территории современного Северного Ирака. Эти тексты включают переписку между местным вождем и ассирийским царем около 1800 года до нашей эры, а также административные записи. Подобные документы сыграли ключевую роль в первоначальном развитии клинописного письма. Многие из этих табличек, которые мы имеем сегодня, свидетельствуют о высокоразвитой бюрократии. Существовала необходимость отслеживать развитие цивилизованных обществ, и мы обнаружили большое количество клинописных написанных табличек, содержащих практическую информацию, такую как счета и списки товаров и персонала. Поэтому неудивительно, что одна из табличек в коллекции Национального музея содержит такую обыденную вещь, как очень старый чек на пиво, заключает Троэльс Панк Арбель. Сегодня у нас было время, чтобы на волнах Всемирной радиосети поговорить немного о науке. Всемирная радиосеть продолжает вещание. В ближайший час слушайте повтор передач Международного радио Кореи, вышедших в эфир накануне вечером. 11 утра в Москве.
1: Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

Музикальний марафон. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рады приветствовать вас в эфире еженедельной музыкальной программы «Музыкальный марафон» Всемирного радио KBS. У микрофона Камила, за режиссерским пультом Аня. Дорогие друзья, напоминаю, что мы всегда очень ждем от вас музыкальной заявки, которую мы теперь исполняем в каждые последние выходные нового месяца. Присылайте ваши заказы с названием желаемой вами песни и ее исполнителя на наш почтовый ящик russiansobaka@kbs.co.kr. Если же вы не знаете, какую именно композицию хотите услышать, то просто можете попросить порекомендовать вам какую-нибудь песню и ждите от нас подарки. Ну а теперь, друзья, пришло время подвести итоги музыкальной викторины от 18 апреля, которая вернулась в наш эфир только на этот раз в качестве сюрприза слушателям. Итак, вопрос был таким: как называется песня, которая сейчас прозвучит, и кто ее исполняет? Это была песня Dazzle Flash в исполнении международной кей-поп-группы EXIN. И победителем нашей викторины становится Александр Сычев из Кунгура. Александр, от всей души поздравляем вас. Пишите нам почаще, мы скучаем. Вы получите в подарок диск группы EXIN с песней Dazzle Flash. Песня недели. В рубрике «Песня недели» мы знакомим вас с песнями, которые на данный момент, как это модно говорить сегодня, в тренде. Дорогие друзья, помните бойс-группу «Кортис»? Если нет, то запомните это название, ведь коллектив сегодня по праву может называться одним из самых успешных новичков в истории кей-поп. Всего за несколько месяцев после дебюта «Кортис» не просто заявили о себе, а буквально переписали правила игры, установив рекорд по продажам дебютного альбома. Только представьте, мини-альбом группы Color Outside the Lines разошелся тиражом более 2 миллионов копий. Этот результат закрепил за Кортис статус феномена новой волны в кей-поп. Но это, конечно же, было всего лишь начало. 20 апреля Кортис представили новый трек Red Red за главную композицию будущего мини-альбома Green Green. С помощью контраста Green из названия альбома и Red из названия песни, как в светофоре, участники говорят о том, что для них важно, а что они отвергают, бросая вызов ожидания и чужим правилам. Друзья, с нетерпением ждем нового мини-альбома ребят, а пока слушаем их новинку Red Red. Поют Кортис.

В нашем эфире прозвучал новый хит бойс-группы Curtis Red Red. Дорогие друзья, горячая герлс-группа Kids of Life возвращается на сцену после небольшого затишья и делает это в своей фирменной эстетике Y2K, за которую их так и полюбили. Для справки, Y2K – это стиль начала 2000-х с ярким гламуром, блестящими тканями, заниженной талией, стразами, глянцевым макияжем и дерзкой поп-эстетикой, где все выглядит немного вызывающе и очень эффектно. Так вот, спустя почти 10 месяцев после предыдущего мини-альбома «224», который стал важным этапом формирования звучания Kiss of Life, они открывают новую главу своей карьеры вторым синглом «Who is she?» – «Кто это?» и снова задают тот самый вопрос, который сопровождал их самого дебюта – «Кто же она?» Но девушки не дают на него прямого ответа, они просто продолжают идти своим путем и выражают все через музыку и на сцене. Друзья, давайте послушаем новую песню дерзких Kiss of Life «Who is she?»

Здравейте, день в K-pop! Дорогие друзья, наш эфир продолжает рубрика «В этот день в K-pop», в которой мы знакомим вас с важными событиями, что произошли в корейской музыкальной индустрии в этот день, будь то значимые музыкальные релизы, дни рождения исполнителей и тому подобное. Сегодня 2 мая, и этот день в 2018 году украсил один из самых громких дебютов за всю историю K-pop. В этот день на сцене впервые предстала герлс-группа Айдер, которая тогда была известна под названием G-Idol. Девушки представили первый мини-альбом I Am, заглавной песни «Ла Та Та». Уже с первых дней стало понятно, что «Айдол» — это не просто очередная новая женская группа, а коллектив с очень сильным характером и собственной музыкальной ДНК. Название «Айдол» тоже выбрано не случайно. «Ай» здесь означает каждую отдельную личность, а корейское «дэл» добавляет значение множественности, то есть это команда, где несколько ярких индивидуальностей собирается в одно целое. На момент дебюта в группе было 6 участниц — Мион, Мини, Суджин, Сойон, Юци и Шухуа. А сегодня группа продолжает путь уже в составе 5 участниц после ухода Суджин в 2021 году. Особое внимание с самого начала было приковано к лидеру и главному рэперу Чон Сойон. Еще до дебюта она успела показать себя на ТВ и запомнилась не просто как талантливая участница, а как артистка, которая умеет сама строить концепт, писать музыку и брать на себя ответственность за звучание группы. Именно Сойон совместно с продюсерами написала трек «Ла Та Та», поэтому дебют «Айдол» сразу прозвучал не как стандартная заявка новичков, а как уверенное авторское высказывание. «Ла Та Та» очень быстро сделала группу заметной. Всего через 20 дней после дебюта «Айдол» получили свою первую победу на музыкальном шоу. Для новой группы из не самого крупного агентства это был невероятно сильный старт, и не случайно их тогда начали называть монстрами-новичками. Позже к этому добавились высокие позиции в чартах, награды как лучшим новичкам и стремительный рост фан-базы не только в Корее, но и за рубежом. Сама песня «Ла Та Та» — это трек, выполненный с нотками латиноамериканской музыки и хаоса, где спокойный, но горячий ритм постепенно затягивает слушателя, а цепкий припев остается в голове надолго. Это история о влюбленности, о желании танцевать и прожить эту ночь так ярко, будто завтрашнего дня уже не существует. А слово «Ла Та Та» не требует точного перевода, потому что оно передает саму атмосферу, легкую, манящую и немного опасную. Голоса участниц здесь не сливаются в одно, а наоборот, помогает каждый показать свой цвет. В этом и была сила дебюта Айды. Они сразу показали, что не хотят быть похожими на других. «Ла Та Та» открыла для них путь к целой серии альбомов с сильной темой «Ай». «I am», «I made», «I trust», «I burn», где группа снова и снова говорила о себе, о своей свободе, страхах, силе и праве быть другой. Позже «Айдол» еще не раз будут менять образ и звучание, выпускать громкие хиты и доказывать, что они одни из самых самостоятельных и узнаваемых артисток своего поколения. Но именно «Ла Та Та» стала той первой искрой, с которой все началось. Друзья, сейчас мы предлагаем вернуться в 2018 год и вспомнить песню, которая зажгла путь одной из самых ярких женских групп K-pop. В эфире прозвучит дебютная песня группы Айдол «Ла Та Та».

0: 까먹었나?
1: Это была песня «La Tata» группы «Idol», которая дебютировала в этот самый день 8 лет назад.

Звезды K-pop. В рубрике «Звезды K-pop» мы знакомим вас с горячими новостями и последними событиями, связанными со звездами глобальной музыкальной волны K-pop. Дорогие друзья, мир до сих пор не может отправиться от главного музыкального события этого года. Ну, на то оно и главное, правда? Вы уже, конечно же, поняли, что речь идет о возвращении успевшей стать легендарной группы BTS или Бангтан Сонгёндан. 20 марта 2026 года вышел их пятый студийный альбом «Ариранг» — первая полноценная работа группы за 5 лет, после того, как все 7 участников вернулись со срочной военной службы. Альбом, названный в честь корейской народной песни с более чем 600-летней историей, объединил BTS с лучшими мировыми продюсерами, среди которых Дипло, Райан Тедер из группы One Republic, Кевин Паркер из группы Tame Impala и многие другие. Конечно, мы не раз освещали ключевые моменты этого масштабного события, но я поняла, что не разобрать подробно этот альбом мы просто не можем. К тому же сегодня интернет пестрит всевозможными статьями и материалами, так что этот выпуск, посвященный альбому «Ариранг», мы можем сделать максимально насыщенным. Итак, друзья, давайте послушаем самые популярные композиции этого альбома и поговорим о том, почему он стал настоящей мировой сенсацией. Не сомневаюсь в том, что вы прекрасно знаете, что такое «Ариранг». Но все же напомню, «Ариранг» — это корейская народная песня с более чем 3000 вариаций. На протяжении веков она передавалась из поколения в поколение и сегодня внесена в реестр ЮНЕСКО. Еще в 1896 году «Ариранг» стала одним из первых образцов корейской музыки, записанной на граммофонной пластинке. В период японской оккупации она была песней сопротивления, а после разделения корейского полуострова стала песней о горе и надежде на воссоединение. И вот в 2026 году BTS дали «Ариранг» новую жизнь. И первая композиция, которую мы сегодня послушаем, это заглавный трек альбома под названием «Swim». Она посвящена жизни как таковой. RM, главный автор текста, рассказал, что попытался выразить ту растерянность, которую участники группы испытывали до и после армии. Главная идея — продолжать плыть, двигаться вперед в своем собственном темпе, несмотря ни на что. Сами BTS выразили надежду, что «Swim», как и сам «Ариранг», будет передаваться из поколения в поколение и останется в сердцах людей надолго. Ну что, дорогие друзья, насладимся таким долгожданным новым хитом от несравненных BTS. Для вас прозвучит песня «Swim».

В эфире прозвучала заглавная композиция нового альбома BTS под названием Swim. Друзья, теперь немного о рекордах нового альбома BTS, которых уже немало. Во-первых, Arirang разошелся тиражом почти 4 миллиона копий за первые 24 часа. Это новый рекорд, превзошедший предыдущие достижения ребят. При этом отметка в 1 миллион была преодолена всего через 10 минут после релиза. На платформе Spotify Arirang стал самым прослушиваемым K-pop-альбомом за один день за всю историю сервиса. А клип на песню Swim, снятый в Лиссабоне режиссером Тану Муиньо, набрал более 5 миллионов просмотров всего за один час. Кстати, исполнительница главной женской роли сама по себе стала сенсацией, ведь это никто иная, как голливудская звезда Лили Рейнхарт. Сюжет очень трогательный о девушке, которая в трудный момент своей жизни оказывается на парусной яхте посреди моря. Невидимые участники BTS ведут ее, заботятся о ней и поддерживают, пока она сталкивается со своими внутренними переживаниями и в конце концов освобождается от ожерелья, символа ее угнетения. А следующая композиция, которую мы послушаем, это открывающий трек альбома, песня «Body to Body». И несмотря на название, песня вовсе не о романтических отношениях. Она посвящена единству группы со своими фанатами на концертах. BTS призывают: «Отложите телефоны, давайте веселиться, мы хотим видеть стадион, который прыгает». В середине песни звучит сэмпл того самого Arirang, а сами ребята описали песню как современную интерпретацию «Взявшись за руки» или «Со Сон Чапку» — гимна Олимпиады 1988 года в Сеуле. Давайте послушаем и этот суперхит из нового альбома BTS. Для вас прозвучит песня «Body to Body».

Вы прослушали композицию группы BTS под названием Body to Body. Как вы помните, масштаб камбэка BTS подчеркнул грандиозный концерт, который прошел на следующий день после выхода альбома 21 марта на площади Кванхамун в самом центре Сеула. Концерт транслировался эксклюзивно на Netflix, и это был первый случай в истории сервиса, когда концерт показывали в прямом эфире. Он собрал более 18 миллионов зрителей со всего мира. А следующая композиция, которую мы послушаем, это «Хулиган». Ключевую роль в ее создании сыграл Чонгук. Именно он был вдохновлен словом «хулиган» и сделал его центральной темой трека. Это бунтарский, дерзкий трек о том, как BTS снова возвращается и творят полное безумие. Друзья, заряжаемся безумной энергией BTS, слушая песню «Хулиган».

again. Только что в эфире прозвучала композиция «Хулиган» в исполнении BTS. Ожидаемо, альбом «Ариран» получил высокие оценки критиков. Ведущее британское издание Rolling Stone UK дало пластинке максимальные 5 звезд. Издание NME назвало BTS послами и исследователями музыки, движимыми любопытством и креативностью. Но мы, конечно, других оценок и не ждали, правда, друзья? А следом в нашем эфире прозвучит песня 2.0, песня о возвращении BTS на сцену в новой версии. RM в припеве заявляет: «Я вернулся за тем, что принадлежит мне». Именно эта фраза стала восприниматься фанатами как официальное заявление BTS о возвращении на вершину мировой музыкальной индустрии. Клип на песню стал отдельной темой для обсуждений, ведь в нем участники предстали в роли харизматичных гангстеров, сочетая драматические сцены с элементами комедии. К сожалению, посмотреть клип вместе с вами мы сейчас не можем, но послушать песню вполне. Группа BTS специально для наших слушателей исполнит песню 2.0.

В эфире прозвучала дерзкая композиция 2.0 от BTS. Дорогие друзья, а мы переходим к следующей песне «Aliens», текст которой отвечает тем, кто всегда воспринимал BTS как чужаков, пришельцев на западной сцене. RM с гордостью читает: «Я единственный, кто говорит по-английски, но мы все равно побеждаем». В песне есть отсылка к традиционному корейскому ритму чунмори, корейской традиции снимать обувь при входе в дом, корейскому алфавиту хангыль и даже кимгу, знаменитому корейскому борцу за независимость. Друзья, слушаем очередной новый хит BTS «Aliens».

Это была зажигательная песня Aliens от группы BTS. Следующая композиция из нового альбома ребят – это Fire, одна из самых экспериментальных песен пластинки, и скоро вы узнаете почему. Само название Fire родилось во время сессии написания песен в Лос-Анджелесе. Именно фразу «That's fire» – это огонь – участники группы и продюсеры повторяли постоянно. Кстати, ровно 10 лет назад, в 2016 году, BTS представили хит под названием Fire, так что эта песня словно перекликается с их прошлым. Давайте послушаем пламенный трек Fire из нового альбома BTS Ариран.

С вами была огненная новинка несравненных BTS Fire. А теперь, друзья, послушаем песню Like Animals. Это поп-рок-баллада, главная тема которой – жизнь без ограничений, без рамок и условностей, словно животные. Кстати, многие фанаты считают, что эта песня – отражение того, что чувствовали участники во время и после военной службы, наконец освободившись от строгого распорядка. Друзья, группа BTS исполнит для вас песню Like Animals прямо сейчас.

В эфире прозвучала композиция Like Animals в исполнении BTS. Друзья, а прямо сейчас для вас прозвучит еще один стильный трек из нового альбома группы BTS Please. Наслаждаемся.

Несравненная семерка BTS исполнила для вас свою новую песню «Please». А теперь, дорогие друзья, представляю вашему вниманию еще одну песню «Merry Go Round» или «Карусель». Она о цикличности жизни, о бесконечной карусели, на которую попадают артисты под пристальным вниманием публики. Слава, ежедневная рутина, ожидания фанатов – все это превращается в нескончаемый круговорот. Сами BTS признались, что хотят, чтобы эта песня стала для их фанатов новой Spring Day, песни, которая дарит утешение и силу. Думаю, так оно и будет, друзья. Давайте послушаем песню Merry Go Round или Карусель в исполнении BTS.

Это были несравненные BTS с песней «Merry Go Round». Когда BTS впервые объявили название своего альбома «Ариран», все стали ждать чего-то очень патриотичного, чисто корейского. Но, друзья, вы сами убедились, что 80% песен в нем на английском, и работали над ним в основном западные продюсеры. Так что после релиза в сети закономерно развернулась громкая дискуссия, получился ли «Ариран» по-настоящему корейским. Но, друзья, если прислушаться, то можно понять, что именно в этом и заключается главная сила альбома. «Ариран» — это настоящий мост между корейской и мировой культурой. С одной стороны, BTS объединились с лучшими мировыми продюсерами и насытили альбом самым современным мировым звучанием. С другой стороны, они щедро вплели в каждую песню отсылки к родной культуре. Получилось так, что мир пришел в Корею, а Корея пришла в мир. И встретились они в этом альбоме. Через современные жанры BTS рассказывают о своих корнях, а через корейские смыслы делятся с миром собственной идентичностью. Именно поэтому «Ариран» — это не просто альбом, а культурное событие, которое стирает границы между Востоком и Западом и показывает, какой может быть Корея 21 века в глобальном диалоге. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу и закроет его песня «Into the Sun» в исполнении BTS. А я желаю вам замечательных выходных и жду вас на наших волнах ровно через неделю.

На этом KBS World Radio, Всемирное радио KBS, заканчивает передачу на русском языке из Сеула. Наш почтовый адрес – русская служба KBS World Radio, Сеул, 07235, Республика Корея. Наш адрес в интернете – world.kbs.co.kr/russian.

0: Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Вы слушаете нас на частоте 738 кГц. Мы ведем трансляции для Москвы и Московской области. В Москве полдень.
1: Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
0: Здравствуйте, друзья. Сегодня в программе «Дальний прием в FM-диапазоне. Почему VOA необходимо продолжать финансировать? Идея к созданию эпохи СССР». Ллойд Ван Хорн, издатель MT Shortwave Central, опубликовала 29 апреля в блоге SW Link Post следующее сообщение под заголовком «DX Central представляет CDAP, самую передовую в мире панель анализа спорадических данных для сообщества FM-радиолюбителей». В нем сказано: «DX Central с гордостью объявляет об официальном запуске версии 2.0 нашего популярного проекта анализа спорадических данных CDAP, революционной интерактивной панели мониторинга, разработанной для расшифровки тайн распространения радиоволн в диапазоне VHF УКВ. Официальная разблокировка ресурса должна была состояться в пятницу, 1 мая 2026 года, в 19:45 местного времени, что соответствует 0 часам 45 минутам UTC 2 мая, на сайте fmdxdata.com. CDAP преобразует почти десятилетнюю разрозненную базу радиоданных в масштабный модифицируемый набор инструментов для анализа данных, совершенно бесплатный для радиолюбителей и академического сообщества. Исторически сложилось так, что анализ спорадического распространения в слое E и S в FM-диапазоне был изолированным процессом, в рамках которого отдельные DX-операторы отслеживали свои собственные локальные показатели от сезона к сезону и обменивались данными с другими DX-операторами. CDAP преодолевает это ограничение, объединяя более 95 тысяч записей трансляций FM-диапазона из Северной Америки и представляя их в совершенно новых интерактивных визуализациях, чтобы дать DX-операторам совершенно новое понимание этого неуловимого и волшебного метода распространения. В течение многих лет наше понимание спорадического распространение в слое Е в значительной степени ограничивалось отдельными наблюдениями, сказала Ллойд Ван Хорн, основатель DX Central и создатель CDAP. Объединив все эти данные, мы больше не просто смотрим на электронные таблицы. CDAP позволяет нам физически наблюдать за тем, как ионосферные облака образуются, сжимаются и перемещаются по континенту в режиме реального времени. Наконец, мы можем увидеть, как выглядит типичный сезон на макроскопическом уровне. Созданная на основе архитектуры Google Cloud BigQuery, CDAP может похвастаться элегантным пользовательским интерфейсом с динамическими визуализациями, включая трекер ESCloud, новейшее и, пожалуй, самое интересное дополнение к панели управления CDAP, Трекер ESCloud – это кинематографический механизм воспроизведения многодневных записей, который отображает приблизительное географическое местоположение образования спорадических облаков ионизации ES для FMDX над Северной Америкой. Можно воспроизводить в режиме замедленной съемки, позволяя DX слушателям наблюдать за моделированием облаков ES по мере их развития, изменения формы и перемещения в течение дня или нескольких дней. Анализ траекторий. Подробный анализ наиболее распространенных и продуктивных путей к месту расположения DX-слушателя или станции и обратно. Визуально можно видеть пути, которые развивались в течение дня или определенного диапазона дат. Анализ частот и максимальной используемой частоты. Интерактивный интерфейс SDR-тюнера для анализа выходной мощности в высоких диапазонах. Путей распространения сигнала и ежедневных пределов максимальной используемой частоты MUF. Анализ станций и RDS. Углубленный анализ базы данных станций WTFDA, включающий карты использования PI-кодов, матрицы корреляции форматов, слоганов и игровые списки неуслышанных целей для штатов и округов США. Анализ сети DX-станций. Долгосрочные сезонные аудиты производительности и множество нормализованных показателей для максимально возможного исключения предвзятости наблюдателя. Мы определенно наблюдаем огромный рост числа DX-станций, сообщающих о приемах и количестве приемов, о которых они сообщают, благодаря улучшенным технологиям и ресурсам от SDR до мониторинга распространения через RabbitTears и веб-серверы FMDX, говорит Ван Хорн. Поэтому, хотя мы и не утверждаем, что один сезон был лучше другого, мы можем предоставить DX-станциям информацию о сезоне спорадических сигналов ES, которая поможет им разработать стратегию размещения антенн и пеленга, выбрать время мониторинга, потенциальные пути в зависимости от различных периодов сезона и многое другое. Речь идет об улучшении нашего понимания того, что происходит, когда ионосфера посылает эти FM-сигналы обратно на Землю. CDAP не претендует на право собственности на представленные исходные данные, выступая исключительно в качестве аналитического инструмента. Огромные возможности платформы обусловлены беспрецедентным сотрудничеством и общедоступными данными, предоставленными fmlist.org и Всемирной ассоциацией DX-станций TV-FM WTFDA. Для защиты целостности базы данных и уважения к пропускной способности партнеров по данным, CDAP строго придерживается политики некоммерческого использования. Автоматический сбор данных и коммерческая монетизация запрещены, но пользователям настоятельно рекомендуется изучать, делиться и цитировать результаты работы панели мониторинга. Проект анализа данных Sporadic ES стал доступным для общественности с 1 мая сего года. Чтобы получить доступ к панели мониторинга или ознакомиться с полной политикой использования данных, необходимо зайти на сайт fmdxdata.com. DX Central, расположенный в Мандельвилле, штат Луизиана, является ведущим партнером для сообщества радиомониторинга, посвященному развитию хобби DX-связи посредством прямых трансляций, онлайн-приемников, регулярных DX-соревнований и конкурсов, образовательного контента и анализа распространения радиоволн на основе полученных данных. Для контакта можно связаться с Ллойд Ван Хорн по адресу inquiries@fmdxdata.com или зайти на сайт dxcentralonline.com. И тот же источник по той же теме буквально накануне распространил следующее сообщение. DX Central с радостью объявляет о возвращении самого захватывающего сезонного события в мире радиолюбительства – Summer of DX Challenge 2026. В этом году соревнование пройдет со 2 мая по 31 августа на сайте summerofdx.com и расширит границы радиомониторинга благодаря совершенно новым диапазонам, совершенно новым задачам и революционному, специально разработанному электронному терминалу данных, который сделает ведение радиосвязи проще, чем когда-либо. Впервые в истории мероприятия NOAA Weather Radio, NWR, присоединяется к Medium Wave, AM и FM Broadcast Band 2 FM в качестве официальной категории соревнований, открывая совершенно новый уровень поиска тропосферных и метеорных помех для любителей сканеров. Чтобы справиться с огромным наплывом летних записей, DX-Central полностью отменил требования к регистрации и запустил совершенно новую специально разработанную интерактивную панель управления. Новые функции на 2026 год включают удобную регистрацию и массу импорт, можно забыть о вводе позывных и городов вручную. Новый терминал имеет функцию поиска по базе данных с помощью WTFDA и MesaMic. Если вы предпочитаете загружать свои записи, а не вводить их вручную, то новый инструмент массового импорта позволяет загружать CSV-файлы непосредственно из FM-лист, Medium-Wave-лист и W-Logger, автоматически сопоставляя ваши данные и обновляя ваш результат в режиме реального времени. Система начисления множителей. Заимствуя элементы из традиционных соревнований радиолюбителей, DX-специалисты теперь получают огромные множители очков за каждый уникальный штат США, провинцию Канады и международную страну, которую они регистрируют в каждом диапазоне. Клуб Джона Серегина «Столетие» — это легендарное испытание «Квадратная сетка», которая расширяется. DX-операторы, зарегистрировавшие 100 уникальных сетей Maidenhead в США на средних волнах, волнах и в УКВ диапазонах, получат престижный сертификат Century Club с подтверждением за каждые дополнительные 50 сетей 10 на NWR. Охотники за округами. Охотьтесь за сетями округов США на всех трех диапазонах и берите свое оборудование с собой в дорогу. Новая категория «Бродяга» позволяет мобильным DX-операторам активировать редкие сети и округа для особого признания. Охота за наградами раз в две недели. Настройтесь на интернет-радиостанцию, посвященную DX-связи, DX-радио, this is probably dxradio.com, чтобы получить доступ к зашифрованным целевым перехватам, скрытым за секретными кодовыми словами, которые раскрываются в начале каждого часа. Вводите кодовое слово в терминал DX-Централ, чтобы разблокировать секретные, ограниченные по времени миссии по DX-связи. Период активного ведения журнала Summer of DX-2026 открывается в субботу 2 мая 2026 года в час UTC и закрывается в понедельник 31 августа 2026 года в 23:59 UTC. Для участия необходимо вести журнал только за этот период времени. Чтобы у всех было достаточно времени для просмотра своих записей SDR, терминал DX-Централ будет оставаться открытым для приема журналов и массовой загрузки до 30 сентября сего года. Независимо от того, являетесь ли вы опытным искателем спорадических FM-сигналов, преданным ночным радиолюбителем средних волн или впервые включаете метеорологический радиоприемник, Summer of DX-2026 предлагает вам свой вызов. Подготовьте свои приемники, антенны и приступайте. Для получения дополнительной информации, просмотра таблиц лидеров в реальном времени и доступа к терминалу ведения журнала, заходите на сайт summerofdx.com. Вы слушаете радио «Панораму» на волнах Всемирной радиосети. Следующая тема нисходит с первых полос медиа-новостей уже второй год. На этот раз материал озаглавлен «Почему Конгресс должен финансировать VOA?». Самое интересное в заголовке то, что, насколько мне известно, Конгресс и не отказывал вещателю в финансировании. Но давайте почитаем материал из колонки, которую написал Ким Эндрю Эллиот для майского Journal of the North American Shortwave Association – NASWA. Группа SaveVOA.com попросила меня представить показания Комитету по ассигнованиям Палаты представителей, Подкомитету по национальной безопасности Государственного департамента и смежным программам, который рассматривает вопрос о финансировании Агентства США по глобальным СМИ, Голоса Америки и других подразделений USAGM. Это показания для протокола. Я не буду выступать на слушателях. Моя цель здесь – представить краткое и беспристрастное обоснование возрождения «Голоса Америки» и его финансирования. Так начинается материал, подготовленный по показаниям Кима Эндрю Эллиота, аналитика по исследованию аудитории «Голоса Америки» в отставке и продюсера еженедельной программы «Голоса Америки» о международных СМИ. Ким Эндрю Эллиот пишет, что работал в VOA в 1985-2017 годах. Эти показания касаются агентства США по глобальным медиа, в частности, подразделения USAGM «Голос Америки». Бюджет VOA на 2026 финансовый год составлял $200 миллионов, и я рекомендую сохранить его на этом уровне, пишет господин Эллиот. До 15 марта 2025 года «Голос Америки» был одной из двух независимых новостных организаций в мире, предоставляющих независимую новостную службу, поддерживаемую сетью бюро и корреспондентов и обеспечивавшую контент на 49 языках. Его поддерживала глобальная система радиопередатчиков и спутниковых транспондеров, что особенно важно в случае сбоев в работе интернета, как это недавно произошло в Иране. Единственная другая новостная организация, обладающая таким же набором ресурсов, это BBC World Service, доступная на 43 языках. Почему бы просто не доверить BBC World Service информирование мира? Серьезные потребители новостей предпочитают иметь как минимум два авторитетных источника информации, чтобы подтверждать друг друга и расширять свою точку зрения. Действительно ли мы хотим полагаться исключительно на BBC в освещении международной деятельности Америки и внутренних институтов? Более того, BBC в целом и World Service в частности испытывают бюджетные трудности. Это может привести к сокращению языковых услуг Всемирной службы и возможностей сбора новостей. Мир рискует превратиться в информационную пустыню. Китайские и российские международные средства массовой информации также доступны на нескольких языках, у них есть корреспонденты по всему миру и все более совершенные производственные возможности. Но этим организациям не хватает журналистской независимости. Их продукция не является ни полезной, ни заслуживающей доверия. Радио и телестанции в развивающихся странах предпочли бы транслировать более независимые авторитетные репортажи «Голоса Америки» и BBC, но если доступен только китайский и российский контент, они будут использовать именно его. В частном секторе такие компании, как CNN и New York Times, имеют обширные сети корреспондентов по всему миру, но их контент доступен только на английском и небольшом количестве других языков. Сейчас, конечно, доступны машинные переводы, но те из нас, кто пользуется этим ресурсом, знают, что они могут быть неуклюжими и неудовлетворительными по своему качеству. «Голос Америки» — единственная организация USAGM, которая предоставляет полный спектр новостных услуг. Среди организаций USAGM, предоставляющих новости, «Голос Америки» является или был единственной организацией, предоставляющей новости о странах своей аудитории, о Соединенных Штатах, о мире в целом, имея корреспондентов во всех этих местах. «За десятилетия моих исследований международной аудитории вещания», продолжает Ким Эндрю Эллиот, «я редко встречал корреспондентов, заинтересованных только в новостях об одной части мира, исключая остальной мир. Объем новостного освещения «Голоса Америки» может быть скорректирован в соответствии с обстоятельствами целевой страны и мировыми событиями. Часто, особенно в последнее время, высказывается предположение, что «Голос Америки» должен целенаправленно поддерживать политику Соединенных Штатов посредством комментариев и выборочного освещения новостей. Устав «Голоса Америки», который действует с 1977 года, гласит, что «Голос Америки» будет представлять политику четко и эффективно. Наиболее эффективный способ представления политики США – это освещение новостей и текущих событий, поскольку именно этого ищет аудитория, а не пропагандистских выступлений, от которых стремится избежать зарубежная аудитория. Для продвижения международной политики правительства США Госдепартамент имеет имеет каналы на нескольких языках. Его подразделение Shea America предоставляет контент на 11 языках. «Голос Америки» и «Публичная дипломатия США» выполняют необходимые, но взаимодополняющие функции, наиболее эффективно реализуемые отдельными ведомствами. Требование к «Голосу Америки» продвигать политику США привело бы к дублированию функций между «Голосом Америки» и «Публичной дипломатией» Госдепартамента. Также в уставе «Голоса Америки» говорится: «Долгосрочные интересы Соединенных Штатов обеспечиваются путем прямого общения с народами мира». Долгосрочные напоминают обещание, данное во время первой трансляции «Голоса Америки» в 1942 году. Новости могут быть хорошими или плохими, мы скажем вам правду. Это означает, что Соединенные Штаты уверены в том, что их политика и действия за рубежом выдержат испытания временем и проверку со стороны свободной прессы. Полноценная, независимая и заслуживающая доверия новостная служба привлечет аудиторию и в долгосрочной перспективе поддержит международные дела Соединенных Штатов. Во всем мире единственный способ создать финансируемую государством, но независимую новостную службу – это многопартийный совет, изолирующий журналистику от политического контроля. Лишь немногие необычайно мудрые страны понимают ценность финансирования такой новостной службы. В Вашингтоне эта защита необходима независимо от того, какая партия находится у власти. Хорошо информированная аудитория способна противостоять дезинформации и ложным сведениям. Такие граждане необходимы для развития и поддержания демократии. Они могут противостоять планам диктаторов, террористов и других глобальных злоумышленников. Так завершается свидетельство Кима Эндрю Эллиота. В своих показаниях, пишет далее Ким Эндрю Эллиот, я обсуждаю необходимость разделения функций международного вещания США под эгидой USAGM и публичной дипломатии США под эгидой Государственного департамента. В статье «The Guardian» от 30 марта указывается, что роли международной коммуникации США смешиваются в бюрократическом коктейле. В телеграмме в посольство и консульство США госсекретарь Марко Рубио поручил им координировать свою работу с психологическими операциями Министерства обороны и рекомендовал сеть X, бывший Twitter, в качестве инструмента для противодействия антиамериканской пропаганде. Что может пойти не так? Так, Том Урен в Lawfare отмечает: у Министерства обороны совершенно иные цели, чем у Государственного департамента. Он также отмечает, что программа Государственного департамента включает Центр глобального взаимодействия и Управление по противодействию манипуляциям и вмешательству иностранной информации были расформированы, что привело к необходимости создания новых механизмов. Урен также упоминает «Голос Америки», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и «Радио Свободная Азия». Эти организации работают независимо от правительства США, поэтому местная аудитория может быть более восприимчива к их посланию, чем, скажем, к посланию Государственного департамента, когда ему дается указание рассказать историю Америки. Третьим в этом списке рекомендуемой литературы является эссе аналитиков Фонда защиты демократии, которые отмечают: указание в Телеграме рассказать историю Америки содержит руководящие принципы, которые уже являются частью устава «Голоса Америки» и аналогичных трансляций правительства. США. Назначение администрации Трампа заместителя министра по вопросам публичной дипломатии Сары Роджерс на должность генерального директора агентства США по глобальным медиа с одновременным исполнением обеих ролей только усугубит путаницу, поскольку аудитория будет задаваться вопросом, кто занимается освещением событий, а кто выступает в защиту интересов. На мой взгляд, для достижения наилучших результатов отдельные и взаимодополняющие роли международной коммуникации США должны быть следующими. Первое. Международное вещание. Независимые новости без предвзятости. Второе. Публичная дипломатия. Продвижение внешней политики США. Третье. Информационные операции военных, направленные на противостоящие вооруженные силы или гражданское население в зоне боевых действий. Например, персидский «Голос Америки», выходящий за рамки своей компетенции, недавно взял на себя эту задачу. И четвертое. Тайные операции. операции в СМИ, некоторые из которых являются черными, предположительно в компетенции ЦРУ, если кто-то знает. Напомню, что это был материал, написанный Кимом Эндрю Эллиотом, многолетним сотрудником VOA и экспертом в области масс-медиа. В завершении этого выпуска радио «Панорамы» Всемирной радиосети предлагаю первую часть материала о различных изданиях, выходивших в разное время, еще начиная со времен СССР. Материал был написан Александром Березкиным, который имеет в своем архиве некоторые лишние экземпляры изданий, которые будут упомянуты в этом материале и которые он готов безвозмездно переслать любому из наших слушателей, кто будет в этом заинтересован, при условии оплаты стоимости пересылки. Итак, в СССР DX-хобби, то есть любительский прием дальних, в основном вещательных радиостанций, не запрещалось, но и не приветствовалось, поскольку радиослушатели могли принимать сигналы станций, передающих программы, содержание которых шло вразрез с официальной социалистической идеологией. Многие зарубежные голоса подвергались глушению, а бытовые радиоприемники, выпускавшиеся в Советском Союзе для внутреннего потребления, имели диапазон принимаемых частот на коротких волнах не выше 12 МГц, диапазон 25 метров. Это было связано с тем, что на волнах короче 25 метров, в диапазонах 19, 16 и 13 метров, глушение было гораздо менее эффективно, чем на более низкочастотных коротковолновых диапазонах 31, 41 и 49 метров. Любители дальнего радиоприема, диексисты, естественно, старались принимать станции на всех доступных радиовещательных диапазонах – длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. И у них, естественно, возникала потребность в обмене полученной из эфира информации с коллегами по хобби. Взаимное общение в отсутствии интернета осуществлялось в основном по почте. Начиная примерно с 70-х годов 20 века, в СССР начали возникать неформальные объединения и клубы диексистов и выходить печатные диекс-бюллетени. Они в основном тиражировались на ксероксах, оригинал-макеты часто писались даже от руки. Настолько велика была потребность в общении. Содержание выпускавшихся диекс-бюллетеней было чрезвычайно разнообразным и охватывало практически все области интересов любителей дальнего радиоприема. В 1973-75 годах в Литовской ССР выходил бюллетень HDX. Кто его конкретно выпускал, выяснить не удалось, поскольку в нем приводились только имена корреспондентов, без фамилий, подобно тому, как это практиковалось, например, в чрезвычайно популярной тогда DX-программе «Радио Швеция». 1 июля 1974 года в Вильнюсе был основан DX-клуб «Банга» «Волна», который выпускал в 1974-75 годах свой бюллетень DX-эхо. В 1986 году в Ленинграде возник DX-кружок «Ленинград» или «Ленинградский DX-кружок». С 1991 года «Санкт-Петербургский DX-клуб», основанный Михаилом Тимофеевым, Алексеем Осиповым и Вилли Воропаевым. С 1987 по 1994 годы выходил широко известный в те времена бюллетень кружка, позднее клуба, «Экзотические DX-новости». Главным редактором издания был Михаил Тимофеев, которому помогал Алексей Осипов. Михаил готовил разделы «DXing in 120 Meter Band», «Scan the World», «Латиноамериканские новости», «Shortwave Tips», в которых он публиковал свои наблюдения на коротких волнах. В то время Михаил использовал радиоприемник R250, и ромбическую антенну 4 на 100 метров с азимутом 250 градусов в 100 километрах к юго-западу от Ленинграда, весьма впечатляющую даже по современным меркам аппаратуру. Алексей Осипов вел разделы QSL Connor о подтверждениях, полученных от станции, и DXing USSR с 1991 года, DXing ex-USSR о радиовещании СССР и СНГ. В разделах «Почтовый ящик номер 12» редактор Алексей Осипов, позднее «Контакт» редактор Михаил Тимофеев, публиковались обзоры писем от читателей и ответы на них. В разделе «Клубные новости» информация ленинградского DX-кружка. В издании бюллетеня принимали участие и другие DX-исты. Так, в подготовке раздела «Новости с диапазонов», в котором публиковались последние новости вещательного эфира, расписание радиостанций, участвовали Михаил Тимофеев и Сергей Колесов. Технический отдел, в котором приводились конструкции приемных антенн и схемы модернизации приемников, подъемников вел Игорь Лебединец, город Мерефа Харьковской области. Раздел «Свободное радио», посвященный пиратскому вещанию, Игорь Крылов, Москва. СВ-уголок, Владимир Титарев, Кременчук, Полтавской области. В бюллетене публиковались объявления от диексистов с поиском друзей по переписке, с просьбами о помощи, например, в составлении рапортов на разных языках. Здесь я, пожалуй, остановлюсь, так как время эфира этого выпуска подходит к концу. Микрофона Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Московское время 12 часов 30 минут. Всемирная радиосеть продолжает вещание повтором передач Международного радио Словакии, вышедших в эфир накануне вечером.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Нашу воскресную программу мы начинаем с любимой многими рубрики «Обратная связь», посвященной письмам слушателей. В память о нашем коллеге Сергее Баженове, который ушел из жизни год назад, вы услышите его последнее пожелание для слушателей. На музыкальных перекрестках нас ожидает встреча с известными музыкантами, которые недавно на конкурсе в Праге получили престижную премию «Ангел» за лучший альбом. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Наступил май, месяц цветения и любви. Спасибо всем, кто поздравил нашу редакцию с майскими праздниками. 1 мая в Словакии – это не только день солидарности трудящихся, но для нашей страны очень важная веха – это день вступления в Европейский Союз. В мае очень много красных дат в календаре. 8 мая – День Победы над фашизмом. 9 мая – День Европы. 18 мая – День музеев. 24 мая – День национальных парков. И завершает май 31 число – Всемирный день без табака. А есть еще в мае День матери и День семьи. Это тоже международные праздники. И это далеко не все, а сколько национальных памятных дней, связанных с историческими событиями и выдающимися личностями. Например, 4 мая – День памяти генерала Милана Ростислава Штефаника. Есть еще один грустный день в мае, связанный с нашей редакцией. Год назад, 2 мая, ушел из жизни наш дорогой коллега Сергей Баженов. Он оставил после себя большой архив материалов. Его стол и компьютер долгое время стоял пустым, как тихая грусть, которая не прошла до сих пор. Мы помним Сергея, заглядываем в его материалы, смотрим на фотографии. У него было обостренное чувство справедливости. Он возмущался там, где другие просто промолчали. Сергей был как факел, который светит ярко, но быстро сгорает. А вы, дорогие слушатели, наверняка помните Сергея по его сюжетам. Он был большим любителем природы. Каждый год с семьей ездил на море. Его любимым местом отдыха была Хорватия с ее тихим чистым морем. Сергей рассказывал, как он погружался на глубину, чтобы увидеть этот неповторимый подводный мир, из которого вышла жизнь на планете. А еще Сергей в своих программах рассказывал о природе Словакии с ее необычными растениями и животным миром. Даже такие неприметные животные, как суслики, которых не любят те, кто работает на земле, для Сергея были интересны. Он рассказывал, как устроена их жизнь. А еще он рассказывал о перелетных птицах, о городских воробьях. Сережа очень любил жизнь. В молодости он занимался спортом, поэтому с особым вниманием следил за спортивными событиями и рассказывал о них в своей рубрике «Спорт». Сергей Баженов ушел из жизни в 2025 году, когда ему было всего 64 года. В день похорон шел мелкий дождь, и было очень хмуро. Природа плакала о Сереже, и мы тоже. В нашем архиве сохранилось его последнее обращение к слушателям. Это были новогодние пожелания всем нам. Послушаем.
2: Друзья, вот и закончился еще один наш совместно прожитый год. Был он чрезвычайно непростым во многих отношениях. Мы очень переживаем за то, какие трагические события происходят за границами нашей республики, совсем рядом с нами. Поверьте, мы чувствуем всю необходимость оказания помощи тем, кто оказался в сложнейшей жизненной ситуации, и в нашей стране организована действительно практически важная помощь всем тем, кто решил спастись от военных невзгод именно в нашей республике. Да, прошедший год оказался непростым и, может быть, даже самым тяжелым из всех, что мы вместе с вами, уважаемые радиослушатели, пережили за последние 30 лет существования нашей радиостанции «Международное радио Словакии». Но все равно, несмотря на все сложности и драматические события как внутри страны, так и у наших внешних границ, мы старались сделать прошедший год для вас максимально насыщенным самой разной информацией о нашей стране. Может быть, не всегда эта информация была радостной и обнадеживающей, но мы всегда старались ее сделать полной и максимально объективной. То, что вы по-прежнему пишете нам, поздравляете с различными праздниками и участвуете в наших викторинах, свидетельствует о том, что ваш интерес к нашей небольшой стране в самом центре Европы по-прежнему не угасает. Мы это очень ценим и считаем вообще-то каким-то своеобразным чудом. В конце концов, мало ли хороших и интересных стран имеется в мире, которые тоже достойны интереса слушателей. Но то, что вы настраиваете свои радиоприемники и сеть интернет по-прежнему именно на нашу радиостанцию РСИ, это, как говорится, дорогого стоит. И, между прочим, вы правильно делаете. Мы в следующем году постараемся сделать для вас еще более интересные сюжеты. Но сейчас небольшое поздравление. Итак, пусть Новый год, что наступает, вам все желания исполняет. И пусть наполнит светлый дом уютом, счастьем и добром. Любви взаимной и достатка, комфорта, радости, порядка, друзей надежных, ярких встреч. Все приумножить и сберечь. Мы у себя в редакции договорились, что каждый из нас, редакторов, в этот предновогодний день предложит вашему вниманию свою самую любимую словацкую песню. В последнее время мне нравится лирическая песня братиславской группы «Пара». Между прочим, в группе долгое время выступал и сейчас время от времени выступает мэр столицы Матуш Вала. Согласитесь, что далеко не часто такое можно увидеть сегодня в европейских городах. Так вот, песня называется так: «Вшитка около нас», то есть «Все, что нас окружает». Надеюсь, она вам понравится так же, как и мне.

0: Обратная связь.
1: Мы продолжаем. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», посвященной известным курортам Словакии. 30 апреля завершился третий тур, посвященный тринчанским теплицам. А в субботу, 2 мая, в эфир вышел четвертый тур нашего конкурса, посвященный здравнице под названием «Бардеевские купели». Многим слушателям понравились рассказы о лечебной воде Словакии и курортах, которые известны далеко за пределами нашей страны. Вот что написал наш постоянный слушатель из Минска Николай Владимирович Пригодич. Здравствуйте, дорогие мои друзья русской редакции Международного радио Словакии, а также все уважаемые радиослушатели. Очень рад встретиться с вами на просторах викторины Международного радио Словакии «Живая вода». Всем-всем-всем желаю крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия и, конечно, мирного неба над головой. Всего вам самого доброго и до свидания. С уважением, ваш радиослушатель из Минска, Пригодич Николай Владимирович. Наш слушатель Алексей Никитин написал нам, что наша викторина весьма познавательна и увлекательна. Вопросы в викторине бывают очень неожиданными. Читаю. Это же прекрасно, когда опять есть место маленьким открытиям и расширению кругозора у ваших радиослушателей. Для своих учеников на уроке, изучая английское грамматическое время, будущее простое, было актуально упомянуть об электромеханических устройствах, происхождении самого слова «робот», о писателе Карле Чапике, о курорте Тринчанской теплицы и об интересной стране Словакии. Спасибо за ваши прекрасные передачи. Алексей Никитин. Как всегда, содержательное сообщение нам написал Кирилл Сосновский. Читаю. Добрый день, дорогие сотрудники русской службы Международного радио Словакии. С интересом прослушал очень интересный выпуск рубрики «Исторический календарь». И рад тому, что журналистке Алене Ганевой удалось соединить в сюжете историю чешского языка со вступлением Словакии в Евросоюз. А приветствие «Наздар» до этого я слышал в передачах русской службы «Радио Прага». А в силу тогда еще малого возраста, в 2003 году не интересовался европейской политикой, но смотрел пару лет назад архивные записи с церемонии подписания договора о вступлении в Евросоюз стран Центральной и Восточной Европы, а также государств и территорий, бывших некогда на границе противостояния сверхдержав во времена Холодной войны, а в 2026-м, у границ которой

0: хвалим вас за внимание к Международному радио Словакии. На этом мы закрываем наш почтовый ящик и ждем от вас обратной связи. А сейчас в эфире музыкальная программа.
1: Музыкальные перекрестки.
0: 11 апреля в Праге состоялась 35-я церемония вручения премии «Ангел». Уже 6 лет категория «Словацкий альбом» является участником награждения лучших музыкальных исполнителей и коллективов прошедшего года. За эти годы статуэтку «Ангел» получили такие словацкие группы, как «Ноца день», «Ле паяцо», «Пара», «Лаш энд Грей» и «Миро Жбирка». В этом году тремя лучшими альбомами стали «Словацкая стрела», «Словенская стрела» Рихарда Мюллера и группы «Банкет» «Адам» Адама Дюрицы и группы «Петер Бич Проект», которые во второй раз вошли в тройку номинантов. Что думает об этом солист группы Петер Бич?
2: Это правда ужасно. Дякуем Академии, что нас номиновала, что мы власне были трое.
3: Для нас это невероятный успех. Мы благодарим Академию за то, что нас номинировали. Нас было трое. Адам Дюрица, Рихард Мюллер и мы, Петер Бич Проект. Так что я думаю, мы проделали отличную работу, которую оценили не только в Академии, но и люди, которым нравится наше творчество. Я рад снова быть здесь.
0: Петер Бич не новичок в словацкой и чешской популярной музыке. В Чехии у него много друзей среди музыкантов и продюсеров.
4: Это о констелляции звезд, которые моментально еще не наклонили этому осуду.
3: В Чехии я выступаю примерно с 1999 года, с того времени, когда еще работал с Яной Киршнер, и мы гастролировали по Чехии. С группой Петер Бич Проект и с Рихардом Мюллером я выступал в Чехии на разных концертах. Я знаком со многими чешскими музыкантами, знаю артистов, мы сотрудничаем, общаемся. Но они отличаются от нас, что меня с одной стороны огорчает, а с другой радует. Потому что прогресс, которого они достигли, действительно виден, и они подняли планку своего мастерства очень высоко.
0: Хорошим доказательством тесного сотрудничества между чешской и словацкой музыкальной индустрией является присуждение премии за лучший словацкий альбом на престижной церемонии награждения лучших чешских музыкальных исполнителей «Ангел». Об этом говорит Петер Бич.
3: Здорово, что нас приняли, что к нам относятся как к братьям, как к партнерам. Мы здесь на этом конкурсе пока единственные исполнители из Словакии, это здорово. Конечно, я счастлив. Кроме того, радуюсь за Рихарда Мюллера, потому что мы вместе отмечали презентацию его альбома «Словенска стрела».
0: Песни в исполнении Петра Бича и певицы Вики Варговой вошли в альбом Рихарда Мюллера и группы «Банкет» в сентябре прошлого года. Их шестой альбом «До сих пор тебя кто-нибудь любит» вышел 16 мая 2025 года и включает в себя успешную песню «Лэнса Смей», что в переводе «Смейся, смейся».
5: Лэнса Смей, усмевайся всюду, а стале Лэнса Смей. Ай, кейдюж не вижу, куда лей, ленса смей.

0: Премии «Ангел» удостоился также певец-композитор Адам Дюрица и его альбом «Адам» категории «Словацкий альбом». Это была его первая номинация.
1: Вельми ма то потешило, так я сам ай давал такий пост на Инстаграм, же сам в доброй сполочности.
2: Я был очень рад оказаться в этой прекрасной компании. Быть в одной номинации с Рихардом Мюллером и Петером Бичем в Праге в такой потрясающий вечер, я думаю, это уже маленькая победа, это так здорово.
0: Певец Адам Дюрица все больше и больше появляется на чешской сцене, которая значительно изменилась за последние годы. Какие различия он видит в восприятии музыки у публики и музыкантов в Словакии и Чехии?
1: Я это инакрайна, инак беру гудбу, можно иные вещи си вшимаю на той моей гудбе.
2: Чехия – это другая страна. Чехи по-другому воспринимают музыку. Возможно, они замечают, например, что-то особенное в моем творчестве. Я благодарен, что меня тепло принимают и что мы выступаем здесь с концертами. Но моя родина – Словакия. Это прекрасно. Я ей очень многим обязан. И я счастлив, что нынешние гастроли мы начнем в Чехии, а закончим в Словакии.
0: Адам Дюрица уже стал прямым конкурентом чешским музыкантам. Он разделяет с ними одну концертную площадку. Что его особенно привлекло на церемонии вручения премии «Ангел»?
1: Заумаве, мусим повідати, що це трошки інше, як у нас уделяють ціни, так же, мені це допачило.
2: Должен сказать, що здесь все немного по-другому. Мені понравилось, що награди вручаються новим молодим исполнителям. Ну і о знаменитих певцах, звездах популярной музыки не забывают.
0: Среди упомянутых звезд, награжденных на церемонии вручения премии «Ангел» в этом году, были Михал Прокоп, Ленка Филиппова и группа «Мняга Аждёрб». Во время объявления номинантов на премию «Лучший словацкий альбом» 2025 года прозвучала песня из седьмого альбома Адам Дюрицы под названием «Это мне нравится».

0: Статуэтка «Ангел» за лучший словацкий альбом была вручена Рихарду Мюллеру и его группе «Банкет» за альбом «Словенска стрела». Новый успех 40 лет спустя порадовал и удивил его. Принимая награду за лучший словацкий альбом 25 года, Рихард Мюллер поблагодарил молодых музыкантов Реми Клачанского и Доминика Копчая. Именно они занимались продюсированием его альбома и текстами песен, которые Рихард написал сам во время перелета из Лос-Анджелеса в Вену. Они искренне радовались высокой оценке жюри своего первого совместного альбома, говорит Доминик Копчай.
1: Не предполагал сам то. О то вяз ма то преквапило.
2: Я считаю этот успех совершенно замечательным. Я очень ценю эту победу. Для меня это просто огромное событие. Я удивлен, но в то же время благодарен и с нетерпением жду награды.
0: Премии «Ангел» уже вручены. Среди лауреатов стала «Словенска стрела» Рихарда Мюллера. Первая песня в его альбоме «Мир сошел с ума». Слушаем.

0: позора.
1: Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулла Хани Арут, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть. В Москве час дня. Мы продолжаем наши передачи.

0: А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ поздравляет Багамские острова с достижением, ставшим важной вехой в области общественного здравоохранения в Карибском бассейне. Страна стала последней из карибских наций, получивших сертификат об элиминации передачи ВИЧ от матери ребенку. Об этом говорится в пресс-релизе организации от 22 апреля. Багамские острова достигли этого важнейшего результата путем внедрения передовой комплексной и инклюзивной модели здравоохранения. Ключевую роль в этом успехе сыграла обеспечение всеобщего дородового наблюдения беременных женщин, независимо от их гражданства или правового статуса, как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Этот подход подкрепляется наличием развитой интегрированной сети лабораторий и строгого протокола исследований, в рамках которого женщины проходят обследование во время первого дородового приема и повторно в третьем триместре беременности. Меры по элиминации передачи ВИЧ от матери ребенку на Багамских островах полностью интегрированы в стандарты и нормы дородового ухода и реализуются в рамках программы по охране здоровья матери и ребенка. В рамках этой программы осуществляется координация действий с национальной программой по борьбе с инфекционными заболеваниями, обеспечивающей профилактику и лечение ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем, и ППП. Это включает предоставление услуг доконтактной профилактики ВИЧ, в том числе беременным женщинам. Для обеспечения непрерывности оказания помощи в рамках системы здравоохранения осуществляется надлежащий мониторинг ВИЧ-положительных матерей и подверженных риску заражения грудных детей. Бесплатно предоставляются многомесячные запасы антиретровирусных препаратов, а также услуги по лечению ИППП и планированию семьи. На протяжении многих лет Багамские острова прилагают огромные усилия для решения проблем, связанных с ВИЧ-СПИДом, подчеркнул министр здравоохранения и социального обеспечения Багамских островов доктор Майкл Дарвилл. Достижение этой важной вехи стало возможным благодаря усилиям многих людей, наших медсестер в системе общественного здравоохранения, наших медсестер и врачей в системе специализированной медицинской помощи, а также, конечно же, сотрудников всех клиник на территории нашего архипелага. Пелага, подчеркнул он. Вслед за Кубой, первой страной в мире, получившей соответствующий сертификат, и Бразилией, сертифицированной в прошлом году, Багамские острова теперь входят в число 12 стран и территорий региона стран Америки, которые являются лидерами движения по элиминации передачи ВИЧ от матери к ребенку. Багамские острова будут продолжать прилагать усилия для сохранения достигнутых показателей посредством обеспечения комплексной, первичной медико-санитарной помощи и непрерывного эпиднадзора. ВОЗ подтвердила элиминацию трахомы как проблемы общественного здравоохранения в Алжире, который стал 10-й страной в африканском регионе ВОЗ и 29-й страной в мире, достигшей этой важной вехи. Об этом в организации рассказали 23 апреля. Трахома – инфекционное заболевание глаз и ведущая причина слепоты инфекционного происхождения в мире. В глобальном масштабе заболевание остается эндемичным в 30 странах и приводит к слепоте или нарушению зрения примерно у 1,9 миллиона человек. По последним данным, в эндемичных по трахоме районах проживает 97 миллионов человек, подвергающихся риску развития трахоматозной слепоты. Возбудителем болезни является бактерия Chlamydia trachomatis, которая передается при контакте с выделениями из глаз инфицированного через прикосновение руками, загрязненную одежду и при переносе мухами. Неоднократное инфицирование может приводить к рубцеванию внутренней поверхности верхнего века, из-за чего ресничный край заворачивается к глазу и царапает глазное яблоко. Это болезненное состояние, известное как трахоматозный трихиаз, может вызывать нарушение зрения и слепоту. Борьба с трахомой в Алжире ведется с начала 20 века, с основания в 1909 году Пастеровского института Алжира. После обретения страной независимости местные врачи во главе с профессором Мухаммедом Аушишем взяли эту работу на себя. Значительный импульс этой деятельности придало создание создание национальной системы общественного здравоохранения, начавшей с 1974 года предоставлять медицинскую помощь на бесплатной основе. На протяжении десятилетий в Алжире проводились мероприятия в рамках рекомендованной ВОЗ стратегии по элиминации трахомы. Эти мероприятия включали в себя хирургические вмешательства для лечения поздней стадии заболевания, приводящие к потере зрения, массовое проведение противомикробной терапии, проведение кампании по информированию общественности в отношении необходимости соблюдения гигиены лица и личной гигиены, а также улучшение доступа к водоснабжению и санитарии. В декабре 2025 года Министерство здравоохранения Алжира подготовило и представило досье с доказательствами того, что страна соответствует критериям ВОЗ для элиминации трахомы как проблемы общественного здравоохранения. К числу важных факторов, обеспечивающих сохранение достигнутых результатов в период после подтверждения элиминации, относится эффективная система школьного здравоохранения, системы медико-санитарной информации, широкий доступ к водоснабжению и санитарии, а также высокий охват специализированной офтальмологической помощью по всей стране. С тем, чтобы не запустить повторного появления заболевания, ВОЗ рекомендует продолжать эпиднадзор даже после подтверждения его элиминации, в том числе посредством тщательного мониторинга населения в районах прежней эндемичности. В настоящее время ВОЗ оказывает поддержку органам здравоохранения Алжира в этом деле. Подтверждение ВОЗ элиминации трахомы знаменует собой кульминацию многолетних усилий образцовой координации между секторами и твердой приверженности этой цели. Оно свидетельствует о способности нашей страны соответствовать самым строгим стандартам общественного здравоохранения, в основе которых лежат принципы профилактики, равного доступа к медицинской помощи и улучшения условий жизни, заявил министр здравоохранения Алжира профессор Мохамед Седдик Аид Мессаудене. Достижение этой вехи представляет собой нашу общую победу, результат почти 50 лет мобилизации всей страны и подчеркивает неизменную приверженность государства Алжир охране здоровья населения. Успех стал возможен благодаря активизации усилий всех заинтересованных сторон, самоотверженности работников здравоохранения, поддержке ключевых партнеров и технической помощи ВОЗ, добавил министр. Как объявили Альянс по вакцинам Гави, ВОЗ и ЮНИСЕФ в начале Всемирной недели иммунизации, инициатива «Большой рывок» – историческая многолетняя многонациональная программа, направленная на преодоление снижения уровней вакцинации, вызванного в основном пандемией COVID-19, охватила по оценкам около 18,3 миллиона детей в возрасте от 1 до 5 лет в 36 странах, предоставив им более 100 миллионов доз жизненно важных вакцин, что помогло сократить критические пробелы в иммунитете. Об этом говорится в совместном заявлении вышеназванных организаций от 24 апреля. Из 18,3 миллиона детей, охваченных вакцинацией в период с 2023 по 2025 годы, примерно 12,3 миллиона были так называемыми детьми с нулевой дозой, которые еще не получали вакцин, а 15 миллионов никогда не получали противокоревую вакцину. Кроме того, во время большого рывка было также предоставлено 23 миллиона доз инактивированной полиовакцины невакцинированным и не полностью вакцинированным детям, что является важнейшей мерой для ликвидации полиомиелита. Реализация программы завершилась 31 марта 2026 года, хотя окончательные данные еще находятся в стадии обработки. По прогнозам, эта глобальная инициатива должна была достигнуть поставленной цели – охватить как минимум 21 миллион невакцинированных и не полностью вакцинированных детей. Вместе с тем, организации предупреждают, что хотя на верствующая вакцинация является важной стратегией для устранения пробелов в иммунизации, расширение охвата программами плановой иммунизации по-прежнему остается наиболее эффективным и устойчивым способом защиты детей и предотвращения вспышек болезней, поддающихся вакцинопрофилактике. Помимо восстановления после пандемии, инициатива «Большой рывок» была направлена на устранение неравенства в доступе к вакцинам. Ежегодно миллионы детей не получают необходимых прививок, которые должны быть сделаны до достижения ими одного года. Большинство из них живут в условиях нестабильности, в районах, затронутых конфликтами, или в сообществах с недостаточным уровнем обслуживания и по мере своего взросления остаются неохваченными наверстывающей вакцинацией. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
1: На волнах Всемирной радиосети у нас есть время поговорить о технологиях и открытиях.
2: Ученые расшифровали загадочные магнитные лабиринтные домены для повышения эффективности электромобилей. Новая модель, созданная на основе искусственного интеллекта, показывает, как сложные структуры магнитных доменов влияют на потери энергии в электродвигателях. Стремительный рост использования электромобилей привлек внимание к ключевой проблеме – насколько эффективно электродвигатели преобразуют энергию. Одним из основных источников потерь энергии в этих двигателях являются потери в железе, также называемые потерями на магнитный гистерезис. Это происходит, когда магнитные поля многократно меняют направление внутри сердечника двигателя, который изготовлен из мягких магнитных материалов. Эти двигатели также работают при высоких температурах, где тепло может частично ослабить намагниченность и затруднить контроль потерь энергии. В то же время расположение магнитных доменов, крошечных магнитных областей внутри этих материалов играет важную роль в определении их поведения, включая то, как они реагируют на тепло и сколько энергии теряют. Магнитные домены могут принимать самые разнообразные структуры. В некоторых мягких магнитных материалах они образуют сложные зигзагообразные узоры, известные как лабиринтные домены. Эти узоры сложным образом изменяются при изменении температуры, и эти изменения могут сильно влиять на потери энергии. Однако изучение этих структур представляет собой сложную задачу. Существующие модели с трудом отражают полную картину, поскольку в них задействовано множество факторов, включая внутреннюю структуру материала, тепловые эффекты и общую энергетическую стабильность. Для преодоления этих трудностей группа исследователей под руководством профессора Масата Кацуги и доктора Кена Масудзавы из Токийского университета науки совместно с исследователями из университета Цукубы, университета Окаямы и Киотского университета разработала новую модель, названную структурой энтропии признаков расширенного Гинзбурга-Ландау. Исследователи использовали эту модель для изучения энергетического ландшафта лабиринтных доменов в редкоземельном желестом гранате ALG. Традиционные модели упрощают реальные материалы, в то время как эксперименты выявляют сложность без четкого способа количественной оценки причинно-следственных связей, объясняет профессор Кацуги. Наша, основанная на физических принципах, объяснимая система искусственного интеллекта устраняет эти ограничения, предназначенные для механистических объяснения процесса перемагничивания, зависящего от температуры. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Science Rebels. Чтобы изучить, как намагниченность изменяется с температурой, команда получила микроскопические изображения магнитных доменов в образце ALG при разных температурах. Эти изображения послужили входными данными для модели EXGL. Процесс начинается с персистентной гамологии ПГ, метода, который выявляет закономерности в сложных данных для идентификации структурных вариаций в изображениях доменов. Затем машинное обучение используется для выделения наиболее важных особенностей в этих данных. Эта информация используется для построения цифрового ландшафта свободной энергии, который отслеживает, как структуры доменов эволюционируют при изменении энергии. Наконец, математический анализ связывает эти микроскопические закономерности с крупномасштабным поведением намагниченности. Используя этот метод, исследователи выявили ключевой параметр, названный PC1, который представляет собой процесс перемагничивания. Связав PC1 с физическими свойствами, они обнаружили 4 основных энергетических барьера, определяющих изменения намагниченности. Детальный анализ этих барьеров показал, как различные формы энергии взаимодействуют в процессе. Команда измерила, как энергия перемещается между обменными взаимодействиями, размагничивающими эффектами. эффектами и энтропией. Они также обнаружили, что более длинные доменные стенки приводят к более сложным лабиринтным узорам. Этот эффект обусловлен взаимодействием энтропии и обменных сил. Эти данные помогают объяснить, как ведут себя домены лабиринта во время перемагничивания. Наш подход EXGL эффективно автоматизирует интерпретацию сложных процессов перемагничивания и позволяет выявлять скрытые механизмы, которые трудно обнаружить с помощью традиционных методов, говорит профессор Кацуги. Кроме того, поскольку свободная энергия является универсальным термодинамическим показателем, наша модель может быть распространена на другие системы со схожими характеристиками. В целом исследования позволяют лучше понять поведение в лабиринтной области и предлагают более широкий метод изучения сложных энергетических ландшафтов, магнитных и подобных физических систем. Итак, мы говорили об объяснимом анализе сложной лабиринтной магнитной доменной структуры путем расширения модели свободной энергии Ландау путем добавления энтропийного признака. Также затронем тему о том, что ученые преодолевают оптические ограничения с помощью наноскопии на основе квантовых точек. Новая мощная микроскопическая методика позволяет выявлять скрытые взаимодействия света в наноразмерном масштабе, давая представление о физических процессах, недоступных для изучения с помощью обычных инструментов. За последние 10 лет достижения в области нанотехнологий позволили формировать материал в масштабах до 10 нанометров и даже вплоть до отдельных атомов. Эти возможности вывели нанофотонику в новую область, часто описываемую как глубокая наноразмерная оптика. На таких чрезвычайно малых масштабах взаимодействие света и материи становится намного сильнее, чем наблюдалось ранее. Локальная плотность состояния LDOS играет решающую роль в таких процессах, как спонтанное излучение, рассеяние света, ван дер Вальсовые взаимодействия и теплопередача на наномасштабе. Несмотря на свою важность, она оставалась недоступной для стандартных методов оптической визуализации, включая сканирующую ближнепольную оптическую микроскопию SNOW. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале eLight, исследователи под руководством Сюэн Чена и Дзян Вэйтана, Хуачжунский университет науки и технологий Китай, а также Хайанцзин, Чжанский университет Китая, представили новый метод визуализации, называемый сканирующей экситонной оптической наноскопией (СИОН). Этот метод позволяет ученым одновременно картировать как наноразмерные световые поля, так и локальную плотность состояния вокруг крошечных структур. Он основан на использовании высокостабильных одиночных квантовых точек, прикрепленных к кончику кремниевого зонта диаметром 50 нанометров, который действует как чувствительный сканирующий детектор. Внутри квантовой точки генерируются экситоны, которые распадаются со скоростью, зависящей от локальной интенсивности света и локальной плотности состояния LDOS. Отслеживая эти изменения, СИОН создает парные карты обоих свойств вблизи фотонных и плазмонных структур, достигая пространственного разрешения всего несколько нанометров, что превосходит возможности современных методов. Используемая в этой установке квантовая точка имеет размер около 6,6 нанометров, включая ядро из CDSE толщиной 3 нанометра, где происходит рекомбинация экситонов. Она остается стабильной в течение длительного времени на воздухе, демонстрирует минимальное мерцание флуоресценции, работает с почти идеальной квантовой эффективностью. Она также отличается узким спектром излучения, стабильным поведением релаксации экситонов и отношением сигнал-фон до 55. Эти выдающиеся свойства, которыми обладает квантовый зонд, обеспечивают высокое разрешение, надежность и точность нашей методики СИОН, сказал Сюэ Вэн Чэн. Во второй теме мы затронули вопросы сканирующей экситонной оптической наноскопии с использованием одной квантовой точки и обещаем вернуться к этой теме.

0: На волнах Всемирной радиосети у нас было время, чтобы поговорить о технологиях и открытиях.
1: Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о правах человека. Недавно принятый в Беларуси закон, предусматривающий ответственность за распространение информации, которая считается пропагандой однополых отношений по взаимному согласию, медицинской помощи трансгендерным лицам или репродуктивной автономии, приведет к институционализации, дискриминации и значительному повышению рисков репрессий, заявили 15 апреля эксперты ООН. Сообщение об этом публикует Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, УВКПЧ. Данный закон представляет собой опасную эскалацию, отметили эксперты. Он приравнивает правомерную правозащитную деятельность к административному правонарушению и может дополнительно дать основания для преследования уже маргинализованных групп и защитников их прав. Закон, принятый 2 апреля сего года Советом Республики Национального Собрания Беларуси, вводит статью 19.16 «Пропаганда гомосексуальных отношений, смены пола, бездетности и педофилии» в Кодекс об административных правонарушениях. Он запрещает распространение в любой форме информации, направленной на формирование положительного отношения к однополым отношениям, гендерному переходу, добровольной бездетности или признанию педофилии допустимой. За нарушение этих запретов предусмотрены штрафы, а в случаях, когда информация получена несовершеннолетними, общественные работы или административный арест до 15 суток. Эксперты подчеркнули, что данное законодательство вводит в заблуждение, связывая законное выражение мнений с уголовно наказуемым деянием, такими как педофилия, что усиливает стигматизацию и враждебные отношения. Они предупредили, что расплывчатые и чрезмерно широкие формулировки закона могут привести к его произвольному применению и дальнейшему сужению гражданского пространства. Смешивая правозащитную деятельность и информацию о сексуальной ориентации, гендерной идентичности и репродуктивной автономии с административными правонарушениями, власти подпитывают предвзятость и легитимизируют дискриминацию, заявили эксперты. Напомнив, что в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах ограничение свободы выражения мнений допустимы только при условии их законности, необходимости и соразмерности, эксперты отметили, что подобные ограничения неоднократно признавались несовместимыми с международным правом прав человека. Они подчеркнули, что принятие закона происходит на фоне сообщений о преследовании, рейдах и запугивании лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных и других гендерно-разнообразных людей ЛГБТ+. Данные меры также могут несоразмерно затронуть женщин и их права в области сексуального и репродуктивного здоровья, которые являются неотъемлемы для их автономии и достоинства и представляют собой необходимые условия для реализации ими всех других прав человека. Беларусь обязана уважать, защищать и обеспечивать права женщин и девочек на свободный и информированный выбор в вопросах сексуальности и репродукции без насилия, принуждения или стигматизации, отметили эксперты. Закон может оказать сдерживающее воздействие на женщин, выступающих за права в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, а также на лиц, обучающих такому здоровью медицинских работников и гражданское общество. Люди могут подвергаться наказанию лишь за выражение своей идентичности или распространение информации, необходимой для здоровья, достоинства и равенства. Закон также вызывает обеспокоенность в отношении доступа трансгендерных лиц к медицинским препаратам. По данным Организации гражданского общества, наблюдается рост обращений за психологической помощью и поддержкой в выезде из страны, а также зафиксировано не менее 12 случаев гендерно обусловленного преследования с начала 2026 года. Эксперты выразили обеспокоенность тем, что закон также вводит наказание за незаконное представительство Беларуси на международных мероприятиях, что может быть направлено против политических активистов и правозащитников, включая тех, кто взаимодействует с Организацией Объединенных Наций и другими международными и региональными механизмами в области прав человека. Они предупредили, что такие меры могут квалифицироваться как репрессалии и могут привести к нарушению свободы выражения мнений, объединения и права на участие. Беларусь должна приостановить введение данного закона в действие, отменить дискриминационные положения и обеспечить полное соответствие законодательства и правоприменительной практике международным стандартам в области прав человека, заявили эксперты. Ранее они уже поднимали данные вопросы в своем обращении к правительству Беларуси от 3 декабря 2025 года, сообщили в УВКПЧ. 20 апреля эксперты ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о длительном содержании без связи с внешним миром и условиях содержания в исправительной колонии в Новополоцке, Беларусь. Об этом говорится в пресс-релизе УВКПЧ. Полученная нами информация указывает на крайне тревожную практику содержания под стражей, которая может представлять собой серьезное нарушение международного права, заявили эксперты. Мы глубоко обеспокоены тем, что заключенные в Новополоцкой колонии могут подвергаться длительному одиночному заключению, дисциплинарному взысканием и физическим наказанием после попыток самоубийства, лишению необходимой медицинской помощи и репрессиям за попытки подать жалобы, особенно после конфиденциальных встреч с психологом колонии, отметили они. В случае подтверждения такие практики могут квалифицироваться как пытки и жестокое обращение, а при определенных обстоятельствах как насильственные исчезновения, предупредили эксперты. И пытки, и насильственные исчезновения запрещены международным правом, включая нормы обычного международного права. Журналист и блогер Игорь Лосик был произвольно задержан с июня 2022 года по сентябрь 2025 по политически мотивированным обвинениям и содержался в различных учреждениях в Беларуси, включая следственный изолятор КГБ в Минске и исправительную колонию номер один в Новополоцке. В сентябре 2023 года его дело было рассмотрено рабочей группой по произвольным задержаниям. Мнение номер 45/2023. Сообщается, что он подвергался длительной изоляции в тяжелых условиях и был лишен контактов с семьей, переписки и эффективной правовой помощи. Обращения международные правозащитные органы предположительно не передавались, а его адвокаты столкнулись с лишением лицензии и задержанием. По имеющейся информации, Лосик дважды пытался покончить с собой в заключении. В марте 2023 года после уведомления о повторном помещении в изоляцию он нанес себе серьезные повреждения, однако ему было отказано в госпитализации и он был помещен в дисциплинарный изолятор. Наказание заключенных за попытки самоубийства вместо обеспечения срочной психологической и медицинской помощи вызывает глубокую тревогу и несовместимо с основными стандартами прав человека, включая право на жизнь, здоровье и свободу от пыток и жестокого обращения, заявили эксперты. Они также выразили обеспокоенность тем, что Игорь Лосик был включен в списки лиц, причастных к терроризму и экстремизму, несмотря на отсутствие соответствующего приговора, отметив отсутствие прозрачности и эффективных средств правовой защиты. Включение в такие списки, по всей видимости, приводит к дискриминационному обращению и лишению основных прав, заявили они, призвав Беларусь прекратить злоупотребление террористическими списками и обеспечить соответствие международному праву. Они также выразили обеспокоенность в связи с сообщением о смерти в 2023 году пожилого заключенного с проблемами со здоровьем, который содержался в условиях дисциплинарной изоляции без надлежащей медицинской помощи. Остается неясным, проводилось ли расследование его смерти. Смерти в местах лишения свободы на фоне сообщения об изоляции, лишении медицинской помощи и сокрытии информации от семей вызывают самые серьезные опасения с точки зрения международного права, включая право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, здоровье, а также запрет пыток и насильственных исчезновений, подчеркнули эксперты. Мы призываем власти Беларуси обеспечить гуманитарные условия содержания, гарантировать доступ к независимой медицинской и психологической помощи и провести надежное расследование всех случаев смерти и серьезных травм в местах лишения свободы, заявили они. Необходимо также принять меры для предотвращения подобных нарушений в пенитенциарных учреждениях Беларуси и обеспечить защиту заключенных от репрессий за подачу жалоб. Касательно данных случаев, 16 марта 2026 года эксперты направили обращение правительству Беларуси, сообщается в УВКПЧ.

Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о правах человека. Согласно Всеобщей декларации прав человека, каждый член человеческой семьи имеет равные и неотъемлемые права. Не стоит забывать об этом.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. В Москве 13 часов 30 минут. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание на средних волнах 738 кГц.

0: В эфире специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь». 24 апреля на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялся интерактивный диалог по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. Цель этого интерактивного диалога – предоставить государствам-членам платформу для обсуждения того, как обязательства пакта о будущем могут быть реализованы и поддержаны в рамках инициативы ООН-80. На встрече прозвучали мнения о том, как политические обязательства в рамках пакта о будущем могут способствовать институциональным реформам и как процессы, связанные с инициативой ООН-80, могут поддерживать эффективное осуществление и подотчетность. Слушайте синхрон первой части мероприятия, в рамках которой были представлены основные доклады по заданной теме.
1: Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы вновь оказались здесь после того, как мы провели огромное количество времени в начале недели в этом же зале, объявили открытым интерактивный диалог, посвященный пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. От обязательств к результатам сейчас делаю заявление в качестве председателя Генеральной Ассамблеи. Господин генеральный секретарь, ваше превосходительство, дорогие коллеги, благодарю вас за участие в этом интерактивном диалоге о пакте во имя будущего и инициативе ООН-80 от обязательств к результатам. Учитывая то, что произошло почти 2 года назад, учитывая то, что произошло за прошедшие 2 года, трудно вспомнить чувство удовлетворения 22 сентября 2024 года. С тех пор мир вновь перевернулся, но в тот момент было ощущение удовлетворения, единства здесь, в этом здании. К сожалению, я сам не была, но многие из вас там присутствовали. И я слышала, что вы ощущали себя истощенными, но в то же время вы ликовали, потому что пакт во имя будущего был принят. Но вы ликовали не потому, что еще один документ был принят, а потому, что он был принят консенсусом в тот момент, когда это казалось невозможным. И пакт — это не просто один из недавних текстов, принятых консенсусом. Это подтверждение консенсусом приверженности многосторонней системе. В пункте 6 пакт гласит, мы признаем, что многосторонную систему и учреждения, среди которых центральное положение занимают ООН и ее устав, необходимо укреплять, чтобы идти в ногу с меняющимся миром. И инициатива ООН-80 — посвящена именно этому. Мы работали над ней весьма интенсивно. Прежде всего, генеральный секретарь работал весьма интенсивно с 22 сентября 2024 года. Инициатива ООН-80 реализуется потому, что мультилатерализм может быть достойным доверия, чутким, способным добиться результатов ради людей, если он будет эволюционировать, если он будет реформирован. И система ООН должна быть готовой к будущему, должна быть эффективной, работоспособной, справедливой, представительной, инклюзивной, финансово-стабильной. Сегодня мы не будем обсуждать эти взаимоподкрепляющие взаимосвязи. Мы задумаемся о том, каким образом наши усилия по трем направлениям работы ООН-80, то есть по бюджету, мандатам и структурам, состыковываются с чаяниями пакта. В более конкретном плане необходимо задуматься о том, что можно сделать по-другому, либо в рамках 3 направлений работы ООН-80, либо в контексте повестки дня реформы ООН в целом, с тем, чтобы ускорить выполнение обязательств по пакту. Это знаковое мероприятие, мы должны говорить откровенно, не оставаться на поверхности, несмотря на обещания, которые даны в пакте и в ЦУР, на многих площадках, во многих документах. Мы отстаем в достижении результатов. 4,6 миллиарда людей не имеют доступа к базовым медицинским услугам. 2,5 миллиарда женщин и девочек страдают от неравенства во всех областях, включая образование и трудоустройство. 720 миллионов человек голодали в 2024 году. 273 миллиона детей не имеют доступа к школам. Если мы говорим, что пакт — это наше обязательство, ЦУР — это наш целевой ориентир, а ООН-80 — механизм реализации обязательств, мы должны работать более оперативно, мы должны подступиться к сути процесса ООН-80. Необходимо также провести открытую дискуссию по поводу того, что срабатывает, а что не срабатывает, особенно когда речь идет о достижении конкретных результатов по пакту, что увязано, в частности, связанности с реформой ООН и ее спецучреждений. У нас будет брифинг вскоре по направлению работы 3, и я хочу сосредоточиться на этом. Учитывая усилия в рамках направления работы 3, мы должны найти те участки, которые требуются усовершенствования и которые необходимо синхронизировать. Конкретный пример. Вот, например, 273 миллиона детей не могут ходить в школы. Многие эти ситуации связаны с войнами, кризисами, конфликтами. Но мы, чтобы помочь детям, должны синхронизировать работу по образованию в разных учреждениях. Например, в рамках ООН-80 мы говорим о том, что если посмотреть на ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, у обеих организаций есть мандат по образованию. Когда они начали выполнять свой мандат, было очевидно, что одна организация занималась прежде всего строительством школ, созданием площадок, где может идти учебный процесс даже в условиях кризиса, а другая организация прежде всего занималась проблематикой школьных программ. Но в какой-то момент эти два мандата начинают пересекаться, сливаться, и это один из примеров. Мы должны задуматься не только в рамках процесса ООН-80 в Нью-Йорке, но в исполсоветах, фондов, спецучреждений. Почему есть такое дублирование мандатов? Это просто пример. Теперь и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО занимаются и строительством школ, и содержанием учебников. Как добиться большей комплементарности? Это лишь один из примеров. Можно привести довольно пространный список, и это касается всей системы ООН, и именно это мы обсуждаем в рамках направления работы 3. Но мы можем также сказать то же самое о финансировании развития, о многочисленных резолюциях, обязательствах, которые мы на себя взяли. В этом же президиуме вместе с вами мы обсуждали то, каким образом выполнять обязательства по финансированию развития. Севилья выявила 130 добровольных инициатив, включая платформу заемщиков, и мы добились результатов. Теперь посмотрим, как можно синхронизировать еще. Конечно, синхронизировать 130 добровольных инициатив – непростая задача. И каким образом за счет ООН-80 и за счет работы финансовых учреждений, будь то в Нью-Йорке или в случае международных финансовых учреждений в Вашингтоне, насколько их работа состыкована? Мы с небольшой группой постоянных представителей поговорили, и в рамках правил Четтам Хауса вы все сказали, что наши постпредства в Нью-Йорке говорят одно, а в международных финансовых учреждениях говорят что-то другое. То есть речь идет не только о секретариате направления работы 3, нет, необходимо синхронизировать внутри ваших правительств, ваших министерств позицию для того, чтобы она звучала единообразно в разных структурах. У нас наложен правосудный процесс, я благодарю генерального секретаря за то, что он запустил эту инициативу ООН-80 в такое непростое время, и добрый век в том, что мы уже добились значительных результатов. Создана, в частности, независимая международная научная группа по искусственному интеллекту и запущен глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Это значительная часть пактового будущего. Мы должны не просто создавать новые рабочие группы, мы должны повышать эффективность нашей собственной работы. Коллеги, давайте продвигаться вперед в таком же позитивном духе пакта, с такой же самоотверженностью, с которой мы приступили к инициативе ООН-80. Давайте стремиться к консенсусу, если это возможно, но давайте не стесняться продвижения вперед, как большинству, когда есть возможности для осуществления, даже если нет консенсуса. Я благодарю секретариат, генерального секретаря, первого заместителя генерального секретаря за общение с нами, а сейчас слово имеет генеральный секретарь и его превосходительство Антонио Гутерреш. Пожалуйста. Госпожа председатель Генеральной Ассамблеи, ваше превосходительство, уважаемые делегаты. Я признателен председателю Генеральной Ассамблеи за созыв сегодняшней дискуссии в контексте нескольких неофициальных заседаний, которые она организует по осуществлению пакта во имя будущего. И у нас проводятся ежемесячные брифинги по направлениям работы в рамках ООН-80. Сегодня мы сточились на этих двух инициативах, как они состыкованы и подкрепляют друг друга. По своей сути, оба документа посвящены восстановлению доверия за счет конкретных действий, реальной реформы и результатов, которые люди могут видеть, ощущать и в которые они могут верить. Мы хорошо знаем доверие в опасном дефиците по всему миру. Мы наблюдаем острую фрагментацию и глубокую поляризацию. Конфликты приносят жуткие масштабы гибели людей и разрушений. Население страдает от недостатка ресурсов для развития и жизнестойкости. Усилия по сдерживанию изменения климата пробуксовывают. И имеет место безудержная гонка создания новых технологий без каких-либо гарантии безопасности и пакт «Время будущего» — это обязательство мира справиться с такими задачами. Инициатива ООН-80 посвящена тому, чтобы оснастить нас необходимым инструментарием для выполнения этих задач, для того, чтобы наша организация стала более слаженной, эффективной и в большей степени готовой реализовать то видение, которое изложено государствами-членами. И уже мы добиваемся значительного прогресса в выполнении обязательств по пакту. Прилагаются глобальные усилия по регулированию искусственного интеллекта. Создана независимая международная научная группа по ИИ и запущен глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Пересматриваются меры измерения прогресса помимо ВП силами группы экспертов высокого уровня. Ведется работа по глобальному долговому кризису, усилению глобального налогового сотрудничества и создана платформа заемщиков, как это предусмотрено в сивильском обязательстве, устанавливаются систематические взаимосвязи с международными финансовыми учреждениями за счет проведения саммита каждые 2 года с тем, чтобы состыковать глобальное финансирование повестки дня 2020 года для того, чтобы финансовая система стала более инклюзивной, чуткой и доступной для развивающихся стран. Пакт также призывает усовершенствовать наш подход к миру безопасности за счет новой повестки дня мира, включая обзор операции ООН в пользу мира, который вскоре будет опубликован. И это было движущей силой в моем прошлогоднем докладе о том, как глобальные военные расходы замедляют прогресс достижений ЦУР. Пакт «Время будущего» также предусматривает дальнейшие шаги по вовлечению молодежи, включая ключевые принципы реального участия молодежи во всех процессах. Усиливаются наши возможности в области инноваций, данных, цифровизации с тем, чтобы подготовить ООН к будущему, и укрепляется координация работы в области прав человека, налаживается углубленное сотрудничество с местными органами власти, гражданским обществом, научными кругами и другими партнерами. Вся эта работа сопровождается формированием мощной системы транспарентности и подотчетности. У нас имеется профиль механизм для мониторинга прогресса, определения четких вех и обеспечения дисциплинированного выполнения обязательств. Пакт «Время будущего» и ООН-80 — это взаимосвязанные составляющие единой стратегии обновления. Вкупе они предназначены того, чтобы обновить видение и механизмы социализма для того, чтобы ООН могла с авторитетом добиваться результатов для грядущих поколений. Я хочу отметить 5 ключевых точек соприкосновения. Первое. И пакт, и ООН-80 направлены на то, чтобы укрепить все 3 компонента мандата ООН и взаимосвязи между этими компонентами. Что касается мира и безопасности, оба документа подчеркивают необходимость превентивной деятельности и

что развитие требует не только самоотверженности и больших объемов финансирования, но и более порядочной системы развития ООН при более мощной поддержке на страновом уровне, большей региональной координации и расширим доступ к экспертным ресурсам при меньшем дублировании функций. Оба документа направлены на формирование эффективной, принципиальной, устойчивой гуманитарной системы. Пакт определяет более амбициозное видение того, каким образом международное сообщество должно откликаться на страдания людей. ООН 80 направлен на то, чтобы гуманитарная система ООН стала более оперативной, экономной и подотчетной перед людьми. Новый гуманитарный пакт прописывает осязаемые способы, направленные на то, что предназначены для того, чтобы гуманитарная система стала более скоординированной, опиралась на данные, более эффективной, в том числе с точки зрения затрат, и в большей степени была увязана с долгосрочной жизнестойкостью и восстановлением. В области прав человека оба документа говорят о том, что права человека находятся в центре превентивной деятельности, укрепления доверия и прочного мира. Пакт подтверждает, что права человека – это сквозной фундамент всей нашей работы и подчеркивает необходимость защищать гражданское общество, укреплять подотчетность и добиваться того, чтобы мобилизированные группы населения могли реально участвовать в принятии решений. ООН 80 развивает эту мысль с тем, чтобы права человека были интегрированы во всю работу ООН, в том числе в контексте работы новой группы по правам человека под руководством Верховного комиссара по правам человека. Вторая точка соприкосновения – то, что оба документа коренятся в нашей общей приверженности мультилатерализму, инклюзивному, ориентированному на будущее, который подотчетен перед грядущим поколением. Пакт явно привносит интересы грядущих поколений в принятие решений сегодня. Была принята декларация о будущих поколениях, и пакт признает, что нынешние структуры управления должны эволюционировать с учетом долгосрочных рисков. ООН 80 призывает организацию быть более подвижной, готовой к будущему и укреплять взаимосвязи с молодежью, гражданским обществом и другими странами. Третье. Оба документа нацелены на цифровизацию, данные и ответственные инновации. Пакт определяет регулирование цифровой сферы как многосторонний приоритет. Глобальный цифровой пакт, как приложение к пакту «Время будущего», признает, что цифровое сотрудничество имеет ключевое значение для будущего мультилатерализма. ООН 80 переводит эту политическую установку на язык организационных преобразований. Создана совместная платформа ускорения внедрения технологий, создается общая цифровая инфраструктура, а общий набор данных системы ООН позволяет публичные данные и статистику использовать всем структурам ООН. И все это опирается на нашу повестку дня ООН 2.0. Четвертое. Оба документа говорят о насущной необходимости повышения качества и объема финансирования. Пакт содержит обязательства по мобилизации больших объемов и государственных, и частных ресурсов для устойчивого развития, включая реформирование международных финансовых учреждений, обеспечение адекватного уровня задолженности и устранение финансового дефицита. ООН 80 сточено на выстраивание организационной финансовой модели, которая необходима для того, чтобы сохранить высокий уровень амбиций в том, что касается основного финансирования, общих услуг и гармонизированной структуры поддержки. Пятая точка поставления – это то, что оба документа признают, что на страновом уровне бывают реальные результаты и выстраивается доверие. Пакт в конечном итоге – это обещание того, что мы народы в странах и общинах, а ООН 80 делает упор на необходимость более высокой координации присутствий и ресурсов ООН. Это означает, что контрарезиденты должны быть большими полномочиями, страновые группы должны действовать единым фронтом, а система должна сокращать дублирование усилий и транзакционные издержки. Ваше представительство, мультилатерализм должен не просто вдохновлять и давать обещания, он должен давать результаты, поскольку результаты подпитывают доверие. Доверие и веру в то, что многосторонние действия могут выработать решения в необходимых масштабах и на необходимой скорости. Вера в то, что государства должны работать сообща и работать ради общей цели. И вера, что совместно мы можем добиться реальных улучшений в жизни людей. Давайте укрепим это доверие, доверие к ООН, которая должна стать сильнее и обеспечить лучшее будущее для всех. Пакт «Время будущее» и ООН 80 – это инструменты общего видения, общей стратегии достижения этих целей. Эта стратегия опирается на устав ООН и уважение к равновесию между элементами работы ООН. Благодарю вас. Благодарю вас, уважаемый генеральный секретарь. Я благодарю также сопредседателей и сокоординаторов обеих рабочих групп, которые задали параметры пакта и обзора мандатов. Благодарю вас. У нас один сокоординатор, один сопредседатель из каждой рабочей группы находится здесь. Я хочу сначала предоставить слово сопредседателю специальной рабочей группы по обзору мандатов.

0: в постоянно веселю Новой Зеландии, Карен Швальгер. Благодарю вас за созыв этого интерактивного диалога. Для меня большая честь пообщаться с вами, генеральным секретарем и послом Нандой в качестве бывшего сопредседателя рабочей группы по мандатам, а также в качестве бывшего сопредседателя рабочей группы по модальностям саммита «Время будущего». Новая Зеландия гордится своим давним активным участием в работе ООН, и мы глубоко ценим эту организацию в качестве краеугольного камня международной мобильности, международного права и многосторонних начал. По прошествии 80 лет наша приверженность духу Сан-Франциско нисколько не уменьшилась. Новая Зеландия также понимает, что по мере того, как ожидания людей, которым мы служим, продолжают эволюционировать, мы, как ООН, также должны эволюционировать для того, чтобы откликнуться на ожидания. И совместно Пакт «Время будущего» и инициатива ООН-80 дают возможность оживить мультик терроризм и сделать ООН соответствующий целям. Они дополняют друг друга, они подкрепляют друг друга, как сказал генеральный секретарь сегодня утром. Пакт – это политическая рамка ускорения действий, в том числе по достижению ЦУР, а также это отклик на новые формирующиеся проблемы. Инициатива ООН-80 – это возможность повысить оперативную эффективность и действенность в эпоху усложнение геополитики и скуднерсов. ООН гордится тем, что вместе с Ямайкой составила резолюцию 8051 по обзору мандатов. Резолюция по мандатам и пакт ничего не значит, если мы не будем выполнять обязательства, которые там зафиксированы. Слишком долго мы поздравляли самих себя с тем, что составили текст. Но эти поздравления часто знаменовали собой конец наших коллективных усилий. Мы, как лидеры организации, должны, в том числе в качестве председателей комитетов, сокоординаторов процессов, председателей исполсоветов, организаторов групп друзей, соавторов инициатив, руководителей наших постпредс, мы в качествах должны изменить такую ситуацию, когда мы заседаем, а потом забываем. Мы должны перейти к практическим действиям. К сожалению, я хочу изложить 5 приоритетных направлений. Первое. Осуществление и подотчетность. Соответствующие механизмы осуществления подотчетности. Мы должны опираться на принятие решений на основе достоверных данных. Мы должны помнить о данных обязательствах. Второе. Партнерство. Мы должны укреплять наше партнерство, включая партнерство с гражданским обществом, для того, чтобы мультилатерализм ставил в главу угла человека. И об этом уже говорил генеральный секретарь. Третье. Сравнительные преимущества. Мы должны делегировать действия тем элементам системы ООН, ее подразделениям, которыми сравнить преимущества на определенном участке. Четвертое. Трансформация. На фоне цифровизации с большим упором на результаты мы должны учитывать интересы будущих поколений. И пятое, может быть, самое главное, финансовая и политическая воля. Все элементы будут трудно реализуемы без предсказуемого финансирования и политической воли и приверженности мультилатерализму.
1: И, наконец, пользуясь случаем, я хотела бы поздравить посла Волоса и братья Стэд в связи с назначением на пост председателя рабочей группы. Нам предстоит проделать важную работу в течение предстоящих месяцев. Мы должны содействовать реализации тех действий, которые были согласованы в рамках резолюции. Причем работу необходимо проводить, охватывая всю систему Организации Объединенных Наций. Выражаю также признательность генеральному секретарю, исполнительному офису и системе ООН. Призываю продолжать следить за тем, чтобы инициатива ООН-80 содействовала достижению конкретных результатов, которые предусматривают в пакте «Во имя будущего». Я благодарю уважаемую представительницу Новой Зеландии, а также сопредседателя рабочей группы от имени бывшего сопредседателя и нынешнего сопредседателя Брайана Волоса. Благодарю вас за ваши рекомендации, благодарю также за проделанную работу. А сейчас слово предоставляется постоянному представителю Намибии, его превосходительству Пенда Нана, от имени других сокураторов, чая посла Германии. Вы имеете слово. Я благодарю вас, госпожа председатель. Генеральный секретарь, ваше превосходительство, уважаемые коллеги, имея честь присутствовать на этом заседании, которое посвящено столь важному диалогу, хотел бы выразить признательность председателю Генеральной Ассамблеи за созыв этого заседания в столь важный период, который переживает наша организация. Мы собрались тогда, когда международное сообщество переподтвердило через консенсусное принятие пакта «Во имя будущего» и протоколов к нему приверженность общим обязательствам вдохнуть новую жизнь в многосторонние отношения, с тем, чтобы пакт «Во имя будущего» приносил

0: сделала отдачу для всех. Мы также встретились незамедлительно после принятия бахальной резолюции по созданию мандата, реализации обзора в целях результативной и эффективной организации Объединенных Наций. Это первый крупный результат реализации инициативы ООН-80. Это знаменует собой важный шаг, в рамках которого мы перешли от размышлений к конкретным действиям в русле данного процесса реформ, являясь со-куратором данного процесса. Намибия воочию убедилась в том, что государства-члены действовали с чувством срочности, амбициозно. Пакт во имя будущего – это не заявление о намерениях. Это дорожная карта, которая стала предметом тщательных переговоров. Документ этот отражает те коллективные ожидания, которые мы связываем с многосторонней системой на данном перепутье, а также в будущем. Тем не менее, по мере продвижения вперед, один посыл остается четким. Обязательства сами по себе достаточными не являются. Подлинным мерилом успеха станет наша способность претворить данные обязательства в ощутимые и поддающиеся измерению результаты. Иными словами, задача, стоящая перед нами, заключается в том, чтобы добиться конкретных результатов на практике. И именно, учитывая данный контекст, инициатива ООН-80 приобретает особую значимость. В пакте «Во имя будущего» подчеркивается, что именно мы ждем от многосторонней системы, а именно более эффективное предупреждение, ускоренный прогресс в деле устойчивого развития, равноправное финансирование и построение доверия. И ООН-80 должна также быть направлена на то, чтобы уяснить, какую позицию занимает Организация Объединенных Наций в том, что касается оправдания данных ожиданий. Для этого организация должна быть не только сильной с нормативной точки зрения, организация должна отвечать своему назначению с точки зрения оперативной. Организация Объединенных Наций должна действовать более слаженно по всем направлениям своей работы. Она должна быть более гибкой в том, что касается структуры, мандаты, ресурсы, потенциала также должны быть приведены в соответствие друг с другом. Для Намибии и Германии данное соответствие не является абстракцией. Это то, что напрямую связано с национальными приоритетами, согласно тому, что было изложено в 6-м национальном плане развития Намибии. Обеспечение инклюзивного экономического роста, укрепление людского потенциала, а также повышение устойчивости перед лицом изменений климата и экономических потрясений, а также укрепление институтов для повышения их эффективности. Все это зависит от того, сможет ли система Организации Объединенных Наций действовать скоординированно, эффективно и ответственно на страновом уровне. Учитывая вышесказанное, позвольте высветить три соображения, которые, на наш взгляд, важны с точки зрения укрепления связи между Пактом во имя будущего и инициативой ООН-80. Во-первых, реформы, которые проистекают в рамках ООН-80, должны корениться в четких политических указаниях, которые предоставляются государственными членами через Пакт во имя будущего. Это основа нашей работы, это процесс, который ведом государственными членами. И легитимность, а также успех данного процесса будут зависеть от того, сможем ли мы добиться сохранения такой связки. Во-вторых, необходимо сместить акценты с процесса к результатам. Зачастую работа по реформам характеризовалась обширной дискуссией, но сейчас необходимо сделать упор на реализации, на том, каким образом перемены воплотятся в конкретные результаты на местах, в частности, на уровне страновом и региональном. В-третьих, подотчетность – это ключевой момент. Транспарентные, структурированные последующие механизмы будут играть важную роль, потому что именно они обеспечат отслеживание прогресса, именно они позволят выявлять пробелы и менять направление нашей работы своевременно. Инициатива ООН-80 может сыграть важную роль, позволяя политические обязательства воплотить в конкретные результаты. Слаженность в системе ООН, а также четкое соответствие, более тесное соответствие между мандатами, ресурсами и потенциалом – это важная предпосылка для продвижения вперед. Более эффективное сотрудничество по всем направлениям работы, в частности на региональном и страновом уровнях, сыграет важную роль, позволит снизить фрагментацию, обеспечить более активность, профилактическую работу и добиться того, чтобы Организация Объединенных Наций более эффективно реагировала на вызовы, с которыми сталкиваются страны. Я благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю постоянного представителя Намибии за сделанное заявление.
1: Вы слушали синхрон первой части состоявшегося 24 апреля интерактивного диалога по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. Синхрон фрагментов второй части с выступлениями отдельных стран и страновых объединений послезавтра в это же время. Это была специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь».

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. Причина, по которой у нас два уха и только один рот, заключается в том, что нам дано больше слушать и меньше говорить. Зенон Китийский, древнегреческий философ, основоположник стоической школы. Цитата приводится, как она подана Диогеном Лаэртским в жизнеописаниях выдающихся философов.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Вы на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем наши передачи. 11:00 UTC.

А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о погоде и климате. Как сообщают во Всемирной метеорологической организации ВМО, быстрое потепление в Европе приводит к сокращению площади снежного и ледяного покрова, в то время как опасно высокие температуры воздуха, засуха, волны тепла и рекордное значение температуры океана затрагивают регионы от Арктики до Средиземноморья. Европа, как и многие другие регионы мира, сталкивается с растущими последствиями от рекордных волн тепла на суше и в море до разрушительных природных пожаров и продолжающейся утраты биоразнообразия с последствиями для общества и экосистем по всей Европе. Эти данные опубликованы 29 апреля в рамках доклада «Состояние климата в Европе» за 2025 год, подготовленного Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды ЕЦСПП, который реализует службу по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник» и ВМО. В докладе обобщены результаты работы около 100 ученых и представлен всесторонний обзор основных изменений климатических показателей на самом быстро нагревающемся континенте мира, включая холодные регионы, морские экосистемы, реки и озера, риск природных пожаров и многое другое. Предложен широкий выбор графиков и иллюстраций, отражающих основные выводы, сделанные на основе данных. Вот основные выводы доклада. В 2025 году по меньшей мере на 95% территории Европы температура была выше среднегодовой. Рекордная трехнедельная волна тепла обрушилась на субарктическую Финно-Скандию, когда температура вблизи Северного полярного круга и в его пределах превышала 30 градусов Цельсия. Во всех регионах Европы наблюдалась чистая потеря массы ледников, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Снежный покров был на 31% ниже среднего, ледяной щит Гренландии потерял 139 гигатонн льда. Среднегодовая температура поверхности океана в европейском регионе стала самой высокой за всю историю наблюдений, а на 86% территории региона наблюдались морские волны тепла как минимум сильной интенсивности. В результате природных пожаров выгорело более миллиона гектаров, что является рекордной площадью за всю историю наблюдений. В течение 11 месяцев года по всей Европе речной сток был ниже среднего, причем в 70% рек годовой сток был ниже среднего. От штормов и наводнений пострадали тысячи людей по всей Европе, хотя экстремальные дождевые осадки и наводнения были менее масштабны, чем в последние годы. В 2025 году возобновляемые источники энергии обеспечили почти половину электроэнергии в Европе, при этом доля солнечной энергии достигла нового рекордного уровня в 12,5%. Биоразнообразие жизненно важно для устойчивого будущего, однако изменение климата является одной из основных причин его деградации. Изменение климата и биоразнообразие тесно взаимосвязаны в рамках европейской политики и рамочных программ. В докладе отмечается сохраняющаяся тенденция к быстрому потеплению в самых холодных регионах Европы, в том числе в Арктике и Альпах, где снег и лед играют важнейшую роль в замедлении изменения климата, отражая солнечный свет обратно в космос. В 2025 году по крайней мере на 95% территории Европы среднегодовая температура превысила средние показатели, в то время как площадь территории Европы, на которой наблюдаются зимние дни с отрицательными температурами, сокращается. В июле в субарктической Финно-Скандии наблюдалась самая длинная волна тепла за всю историю наблюдений, которая продолжалась 3 недели. В этот период температура в районах, расположенных вблизи и в пределах Северного полярного круга, достигла и превышала 30 градусов, а максимальная температура в городе Фроста, Норвегия, составила 34,9 градуса Цельсия. Между тем, в Европе в целом наблюдалось рекордно низкое количество дней со стрессом низких температур. На 90% континента было меньше дней, чем в среднем, по крайней мере, с сильным стрессом. Минимальные температуры оставались выше средних на протяжении большей части года. Температуры выше средней и осадки ниже среднего привели к значительной потере снега и ледяного покрова. В марте 2025 года площадь снежного покрова в Европе была примерно на 1,32 миллиона квадратных километров меньше среднего показателя, примерно на 31%, что эквивалентно совокупной площади Франции, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии. Это был третий самый низкий показатель протяженности снежного покрова с начала наблюдений в 1983 году. Ледники также испытали чистую потерю массы, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Эта утрата ледяного покрова способствует повышению глобального уровня моря, при
причем каждый сантиметр подъема подвергает риску наводнений в прибрежных районах еще 6 миллионов человек. Мировой океан поглощает около 90% избыточного тепла, образовавшегося в результате антропогенных выбросов парниковых газов. В 2025 году в Европейском океаническом регионе была зафиксирована самая высокая годовая температура поверхности океана за всю историю наблюдений, что стало четвертым годом подряд, когда было рекордно тепло. Эта долгосрочная тенденция негативно сказывается на биоразнообразии, видах и среде обитания. Морские волны тепла также могут совпадать с волнами тепла на суше, способствуя более экстремальным температурам и повышенной влажности, в том числе в ночное время, что может замедлять восстановление организма после теплового стресса и нарушать сон. В 2025 году морские волны тепла были широко распространены и охватили 86% покрытой океаном территории Европы. Кроме того, они были более интенсивными. 36% территории региона подверглись воздействию суровых или экстремальных условий. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. На всей территории Средиземного моря наблюдался по крайней мере один день с сильными морскими волнами тепла в каждом из последних 3 лет, а в 2025 году среднегодовая температура поверхности моря стала второй по величине за всю историю наблюдений. Суровые условия морских волн тепла также наблюдались в Норвежском море, омывающем Северную Европу и Арктику, что совпало с рекордной волной тепла над субарктической Финляндией и подчеркнуло географическое распространение потепления океана по всей Европе. По всей Европе примерно 70% рек имели сток ниже среднего, при этом год стал одним из 3 самых засушливых с 1992 года с точки зрения влажности почвы. В мае более половины территории Европы пострадала от засухи. Такие условия отражают сочетание факторов, включая циркуляцию атмосферы и изменчивость осадков, наряду с долгосрочными климатическими тенденциями. В 2025 году во всей Европе было очень тепло, температура превышала средние показатели как минимум на 95% территории континента. Волны тепла затронули значительную часть Европы от Средиземноморья до Арктики, включая вторую самую сильную волну тепла в Европе за всю историю наблюдений и самую продолжительную сильную волну тепла в субарктической Финляндии в июле. В большинстве регионов Европы также наблюдалось больше дней, чем в среднем, с как минимум сильным тепловым стрессом, а в Южной и Восточной Испании было зарегистрировано на 50 дней больше, чем в среднем, с температурой по ощущениям выше 32 градусов Цельсия. Жаркая и засушливая погода способствовала возникновению рекордного числа природных пожаров по всей Европе. В общей сложности выгорела рекордная площадь более 1 миллиона гектаров, площадь, превышающая площадь Кипра, а выбросы от лесных пожаров достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Особенно сильно пострадала Испания, на которую пришлось около половины выбросов. Наряду с Испанией на Кипре, в Соединенном Королевстве, Нидерландах и Германии были зарегистрированы самые высокие выбросы от природных пожаров за всю историю наблюдений. Природные пожары также представляют серьезную угрозу для биоразнообразия, а пожары в торфяниках могут привести к освобождению огромных запасов углерода, что еще больше усугубит изменению климата. Европейская комиссия определила растущую угрозу природных пожаров в качестве одного из ключевых приоритетов, поскольку, согласно прогнозам, приведенным в 6-м оценочном докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, вероятность возникновения природных пожаров, по всей видимости, возрастет во всех регионах Европы. Многочисленные экстремальные явления в 2025 году, включая засуху, природные пожары, а также волны тепла на суше и в море, оказали влияние на биоразнообразие морских и наземных экосистем. Кроме того, природа испытывает все большее давление из-за сокращения и перемещения ареалов обитания, нарушения сезонных циклов вследствие повышения температуры, а также изменений в режиме осадков. В докладе приводятся конкретные примеры воздействия изменения климата на чувствительные экосистемы, такие как воздействие морских волн тепла на луга морских водорослей в Средиземном море и природные пожары в торфяниках. В сфере экологического управления в Европе все чаще признается тесная взаимосвязь между климатом и биоразнообразием, и применяются скоординированные подходы, учитывающие взаимосвязь природы и климата и направленные на укрепление устойчивости экосистем. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о погоде и климате.
От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.

0: волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о рынках. Рост фондового рынка обеспечил самый продолжительный недельный подъем с 2024 года. Рекордный рост привел к тому, что акции достигли самого продолжительного недельного подъема с 2024 года на фоне надежд на сделку по прекращению войны с Ираном, которая потрясла финансовые рынки и поставила под угрозу экономические перспективы. Усилия по превращению хрупкого перемирия в прочный мир в сочетании с солидными корпоративными доходами и признаками экономической активности обеспечили индексу S&P 500 пятую неделю подряд роста. В пятницу рост акций возглавили технологические компании после того, как Apple Incorporated представила оптимистичный прогноз. Цена на американскую нефть упала примерно до $102 за баррель на фоне сообщения о том, что Тегеран представил Вашингтону новое предложение. Иран готов к дипломатическим переговорам, если США откажутся от своего экспансионистского подхода, угрожающие риторики и провокационных действий, сообщило Государственное информационное агентство Исламской Республики Иран, АИСРА, ссылаясь на телефонные разговоры министра иностранных дел Аббаса Аракчи с региональными коллегами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку, но он не удовлетворен. В беседе с журналистами Трамп отметил, что Иран требует того, с чем я не могу согласиться, добавил, что он предпочел бы не наносить удар по Ирану. Что касается отношений между США и Ираном, то, проще говоря, любое соглашение о прекращении огня будет иметь позитивные последствия для рынка, в то время как любое возобновление так будет иметь существенные негативные последствия, заявил Том Эссей из The Seventh Rapper. Трейдеры также учитывали последние экономические данные. Рост производственного сектора США в этом году продлится до апреля, несмотря на то, что война привела к резкому росту цен на сырье. Три представителя Федеральной резервной системы заявили, что не согласны с опубликованным на этой неделе заявлением о денежно-кредитной политике, поскольку больше нецелесообразно сигнализировать о том, что следующим шагом по-прежнему, скорее всего, будет снижение процентной ставки. Холмс должен представить прогноз по политике, который бы сигнализировал о том, что следующее изменение процентной ставки может быть либо снижением, либо повышением, написал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хамак заявила, что рост цен на нефть усиливает ценовое давление. Ее коллега из Далласа Лори Логан выразила обеспокоенность по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Уолл-стрит отмахнулась от опасений по поводу потенциальных экономических последствий войны, а признаки устойчивости корпораций подпитывают ралли, которое привело к лучшему месячному росту акций с 2020 года. По данным Bloomberg, около 81% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли за первый квартал. И результаты и прогнозы на будущее хорошие, сказала Ульрике Хоффман-Борхарди из инвестиционного отдела UBS. Технологический сектор лидирует, но рост прибыли расширяется, чему способствуют устойчивые потребительские расходы и признаки циклического подъема. Корпоративные новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, утверждая, что блок не в полной мере выполнил торговое соглашение, заключенное США. Трамп заявил, что представил окончательное предложение по спасению Spirit Aviation Holdings Incorporated, но намерен продолжить работу только в том случае, если это будет выгодно для правительства США. Эти комментарии омрачают судьбу любой финансовой помощи, поскольку лоукост-перевозчик закладывает основы для прекращения своей деятельности. Согласно заявлению Министерства обороны и сообщениям двух представителей Министерства обороны, ознакомленных с вопросом, Пентагон заключил соглашение с рядом технологических компаний о расширенном использовании передовых инструментов искусственного интеллекта в секретных военных сетях. Компания ExxonMobil Corporated и Chevron Corporated показали более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты, поскольку рост цен на нефть и природный газ компенсировал перебои в добыче, вызванные войной с Ираном. Компания Estée Lauder КОСС планирует сократить еще до 3000 рабочих мест и сэкономить 200 миллионов долларов, чтобы ускорить реализацию своего плана по оздоровлению. Запасы акций по состоянию на 16.00 по нью-йоркскому времени индекс S&P 500 вырос на 0.3%, индекс NASDAQ 100 вырос на 0.9%, индекс Dow Jones снизился на 0.3%. Валюты: индекс доллара Bloomberg вырос на 0.1%. Курс евро практически не изменился и составил 1,1721 десятитысячных доллара. Британский фунт упал на 0,2% до 1,3573 десятитысячных доллара. Японская иена упала на 0,3% до 157,06 за доллар. Криптовалюты: биткоин подорожал на 2,5% до 78 355,7 доллара. Цена на эфир выросла на 1,8% до 2330,31 доллара. Бонды, облигации. Доходность десятилетия казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт и составила 4,38%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании снизилась на 5 базисных пунктов до 4,96%. Сырье и товары. Цена на нефть марки West Texas Intermediate WTI упала на 2,8% до 102,17 доллара за баррель. Цена на спотовое золото снизилась на 0,2% до 4609,35 долларов за унцию. Сообщается, что компания Cerebras, производитель микросхем с искусственным интеллектом, планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе IPO. Компания Cerebras Systems Incorporated планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, поскольку спрос на акции производителя микросхем для искусственного интеллекта и оператора центров обработки данных растет. Компания Cerebras, базирующаяся в Simi Valley, штат Калифорния, рассчитывает на оценку примерно в 40 миллиардов долларов. Cerebras планирует начать официальную маркетинговую кампанию по подготовке к IPO уже в понедельник. Банки, участвующие в сделке, уже получили подтверждение заинтересованности в потенциальных заказах на сумму более 10 миллиардов долларов. Это происходит на фоне резкого роста акций полупроводниковой компании. При этом индекс Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 50% в этом году. Новая целевая сумма превышает ранее установленные планы Cerebras. В марте компания планировала привлечь около 2 миллиардов долларов в ходе IPO. Cerebras, которая подала конфиденциальные документы через несколько месяцев после отзыва предыдущей регистрации, публично подала заявку в прошлом месяце. Компания Cerebras входит в растущую группу компаний, стремящихся бросить вызов лидеру рынка NVIDIA Corporated, предлагает гигантские чипы, способные обрабатывать огромные объемы данных за один раз. Генеральный директор Эндрю Фельман заявил, что оборудование Cerebras запускает модели искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем NVIDIA. Компания также управляет собственными центрами обработки данных. В феврале компания Cerebras привлекла около 1 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования, в результате которого ее стоимость, включая привлеченные средства, составила 23 миллиарда долларов. Лидером раунда стала Tiger Global Management при участии таких инвесторов, как Benchmark, Fidelity Management and Research Co. и Advanced Micro Device Incorporated. Новая оценка значительно превысила сентябрьскую оценку, в которой компания была оценена 8,1 миллиарда долларов.
1: На волнах Всемирной радиосети было время, чтобы поговорить о рынках.

0: Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть немного времени, чтобы поговорить о науке. Ученые по-новому взглянули на одну из самых странных проблем квантовой физики и обнаружили, что ответ может находиться в самой сути времени. В квантовой механике частицы ведут себя не так, как обычные предметы. Вместо того, чтобы существовать в одном четко определенном состоянии, они могут занимать несколько возможных состояний одновременно, явление, известное как суперпозиция. Физики описывают это размытое квантовое поведение с помощью математического объекта, называемого волновой функцией. Но в обычном мире все похоже работает не так. Стул находится в одном месте, а не в двух. Часы показывают одно время, а не много. Преодоление этого разрыва между квантовым миром и повседневным опытом десятилетиями ставило перед физиками сложную задачу. Чтобы согласовать это различие, физики обычно утверждают, что когда квантовая система взаимодействует с измерительным устройством или наблюдателем, ее волновая функция коллапсирует в один определенный результат. При поддержке Института фундаментальных вопросов FQXI, международная группа физиков исследовала ряд нетрадиционных подходов к проблеме измерения, известных как модели квантового коллапса, и обнаружила, что они могут иметь существенные последствия для поведения времени и точности его измерения. Результаты их исследований, опубликованные в журнале Physical Review Research, также предлагают новую стратегию экспериментального отличия этих моделей от стандартной квантовой теории. «Мы серьезно отнеслись к идее о том, что модели коллапса могут быть связаны с гравитацией», — говорит Никола Бартолотти, аспирант музея исследовательского центра Энрико Ферми, CREF, в Риме, Италия, возглавляющие исследования. А затем мы задали очень конкретный вопрос, что это означает для самого времени. В 1980-х годах исследователи начали разрабатывать квантовые модели, в которых коллапс волновой функции происходит спонтанно, независимо от наблюдений или измерений, в отличие от стандартных интерпретаций квантовой механики, которые, как правило, представляют собой философские рамки, которые невозможно экспериментально различить. Эти модели коллапса дают конкретные предсказания, которые, в принципе, можно проверить в лаборатории. Для изучения этой идеи Бартолотти и его коллеги Каталина Курчано, член FQXI и директор по исследованиям в национальных лабораториях Фраскатти Национального института ядерной физики INFN-LNF в Фраскатти, Италия, Кристиан Пешичия из CREF и INFN-LNF Лайош Диожди из научно-исследовательского центра физики имени Вигнера и университета Этваша Лоранда в Будапеште, Венгрия, и Симоне Манти из INFN-LNF исследовали две ведущие модели коллапса. Одна из них – модель Диоши Пенроуза, названная в честь членов FQXI Лайоша Диоши и сэра Роджера Пенроуза, которая давно предполагает связь между гравитацией и коллапсом волновой функции. Команда также впервые установила количественную связь между другой моделью непрерывной спонтанной локализации и флуктуациями в гравитационном пространстве времени. Исследование показывает, что если эти модели коллапса точно описывают природу, то само время будет обладать незначительной внутренней неопределенностью. Это введет фундаментальные ограничения на точность измерения времени, хотя эффект чрезвычайно мал. «После расчетов ответ становится ясен и удивительно обнадеживающий», — сказал Бартолотти. «Важно отметить, что эта прогнозируемая неопределенность не влияет на практическое измерение времени. Даже самые передовые атомные часы сейчас или в обозримом будущем останутся неизменными. Неопределенность намного порядков ниже всего, что мы можем измерить в настоящее время, поэтому она не имеет практических последствий для повседневного измерения времени», — говорит Курчано. «Наши результаты ясно показывают, что современные технологии измерения времени совершенно не подвержены влиянию», — добавляет Пешича. На протяжении десятилетий физики искали единую концептуальную основу, которая могла бы согласовать квантовую механику с гравитацией. Каждая теория добилась замечательных успехов в своей области. области. Квантовая механика описывает поведение частиц на самых малых масштабах, в то время как общая теория относительности Эйнштейна описывает гравитацию и крупномасштабную структуру Вселенной. Однако эти две концепции рассматривают время принципиально по-разному. В стандартной квантовой механике время рассматривается как внешний классический параметр, на который не влияет изучаемая квантовая система, объясняет Курчану. В отличие от этого, в общей теории относительности и пространство, и время динамичны и могут изгибаться и изменяться в ответ на воздействие массы и энергии. Новые результаты подтверждают идею о том, что квантовая механика может быть частью более глубокой всеобъемлющей теории, раскрыв возможную связь между моделями коллапса, гравитации и поведением времени. Работа указывает на ранее скрытые связи между этими фундаментальными аспектами физики. Курчану также подчеркнула роль FQXI в поддержке нетрадиционных направлений исследований. В мире не так много фондов, которые поддерживают исследования по таким фундаментальным вопросам о Вселенной, пространстве, времени и материи, говорит Курчану. Наша работа показывает, что даже радикальные идеи о квантовой механике могут быть проверены с помощью точных физических измерений, и, что обнадеживает, измерение времени остается одним из самых стабильных столпов современной физики. Около 5200 лет назад люди на территории современного Ирака и Сирии начали выдавливать символы на глину для записи информации. Это нововведение постепенно способствовало развитию сложных городов, позволяя создавать более совершенные системы управления и ведения учета. За прошедшее столетие Национальный музей собрал обширный архив этих ранних записей, написанных клинописью. Хотя в последние десятилетия они оставались в значительной степени неизученными, исследователи из музея и Копенгагенского университета завершили первый полный анализ, идентификацию и оцифровку текстов в рамках проекта «Скрытые сокровища. Клинописная коллекция Национального музея». Более детальное изучение коллекции выявило широкий спектр тем, включая финансовые документы, личные письма, медицинские инструкции и ритуальные тексты. Некоторые из табличек происходят из сирийского города Хама, который был исследован датской экспедицией в 1930-х годах. В 720 году до нашей эры ассирийские войска разрушили город и вывезли множество ценностей в свою столицу. Ассур на территории современного Ирака. Они оставили после себя несколько глиняных табличек, которые в конечном итоге стали частью фондов Национального музея Дании. Тексты в коллекции, происходящие из Хама, насчитывают почти 3000 лет и посвящены методам лечения и магическим заклинаниям. Они оказались в остатках того, что, как мы полагаем, должно было быть большой храмовой библиотекой. Все остальные тексты исчезли, объясняет ассириолог Троэль Спанк Арбель, участник проекта «Скрытые сокровища». Арбель отмечает, что таблички из Хамы особенно редки, поскольку подобных текстов из этого региона и периода обнаружено немного. Одна из глиняных табличек, как оказалось, содержала так называемый ритуал против колдовства, который имел огромное значение для царской власти в Ассирии, поскольку обладал удивительной способностью предотвращать несчастья, такие как политическая нестабильность, которые могли постигнуть царя, говорит Арбель. Этот ритуал длился всю ночь и включал в себя сжигание маленьких фигурок из воска и глины, в то время как экзорцист произносил заклинания. Поскольку подобные практики были тесно связаны с ассирийским двором, исследователи были удивлены, обнаружив этот текст так далеко от центра империи и от крупных культурных центров, таких как Вавилония. Хама располагалась на окраинах этих регионов. В коллекцию также входит копия известного списка правителей, в котором зафиксированы как легендарные, так и исторические личности. Этот документ прослеживает правление царей до времен, предшествовавших Ною и Всемирному потопу. Версия, хранящаяся в Национальном музее, по-видимому, является учебным пособием и содержит упоминания о правителях конца 3-го тысячелетия до нашей эры. Другие версии включают знаменитого царя Гильгамеша, известного по эпосу о Гильгамеше. Это делает данный список правителей одной из немногих реликвий, которые позволяют предположить, что Гильгамеш действительно мог существовать. Мы даже не подозревали, что у нас есть копия этого списка здесь, в Дании. Это впечатляет, говорит Троэль Спанк Арбель. Еще один набор табличек был найден во время датских раскопок в Тель-Шемшаре в 1957 году на территории современного Северного Ирака. Эти тексты включают переписку между местным вождем и ассирийским царем около 1800 года до нашей эры, а также административные записи. Подобные документы сыграли ключевую роль в первоначальном развитии клинописного письма. Многие из этих табличек, которые мы имеем сегодня, свидетельствуют о высокоразвитой бюрократии. Существовала необходимость отслеживать развитие цивилизованных обществ, и мы обнаружили большое количество клинописных написанных табличек, содержащих практическую информацию, такую как счета и списки товаров и персонала. Поэтому неудивительно, что одна из табличек в коллекции Национального музея содержит такую обыденную вещь, как очень старый чек на пиво, заключает Троэльс Панк Арбель. Сегодня у нас было время, чтобы на волнах Всемирной радиосети поговорить немного о науке. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. В Москве 14 часов 30 минут. И мы повторяем передачи из Братиславы, которые впервые прозвучали на наших волнах вчера вечером.
1: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Нашу воскресную программу мы начинаем с любимой многими рубрики «Обратная связь», посвященной письмам слушателей. В память о нашем коллеге Сергее Баженове, который ушел из жизни год назад, вы услышите его последнее пожелание для слушателей. На музыкальных перекрестках нас ожидает встреча с известными музыкантами, которые недавно на конкурсе в Праге получили престижную премию «Ангел» за лучший альбом. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
1: Обратная связь.
2: Наступил май, месяц цветения и любви. Спасибо всем, кто поздравил нашу редакцию с майскими праздниками. 1 мая в Словакии – это не только день солидарности трудящихся, но для нашей страны очень важная веха – это день вступления в Европейский Союз. В мае очень много красных дат в календаре. 8 мая – День Победы над фашизмом, 9 мая – День Европы, 18 мая – День музеев. 24 мая – День национальных парков. И завершает май 31 число – Всемирный день без табака. А есть еще в мае День матери и День семьи. Это тоже международные праздники. И это далеко не все, а сколько национальных памятных дней, связанных с историческими событиями и выдающимися личностями. Например, 4 мая – День памяти генерала Милана Ростислава Штефаника. Есть еще один грустный день в мае, связанный с нашей редакцией. Год назад, 2 мая, ушел из жизни наш дорогой коллега Сергей Баженов. Он оставил после себя большой архив материалов. Его стол и компьютер долгое время стоял пустым, как тихая грусть, которая не прошла до сих пор. Мы помним Сергея, заглядываем в его материалы, смотрим на фотографии. У него было обостренное чувство справедливости. Он возмущался там, где другие просто промолчали. Сергей был как факел, который светит ярко, но быстро сгорает. А вы, дорогие слушатели, наверняка помните Сергея по его сюжетам. Он был большим любителем природы. Каждый год с семьей ездил на море. Его любимым местом отдыха была Хорватия с ее тихим чистым морем. Сергей рассказывал, как он погружался на глубину, чтобы увидеть этот неповторимый подводный мир, из которого вышла жизнь на планете. А еще Сергей в своих программах рассказывал о природе Словакии с ее необычными растениями и животным миром. Даже такие неприметные животные, как суслики, которых не любят те, кто работает на земле, для Сергея были интересны. Он рассказывал, как устроена их жизнь. А еще он рассказывал о перелетных птицах, о городских воробьях. Сережа очень любил жизнь. В молодости он занимался спортом, поэтому с особым вниманием следил за спортивными событиями и рассказывал о них в своей рубрике «Спорт». Сергей Баженов ушел из жизни в 2025 году, когда ему было всего 64 года. В день похорон шел мелкий дождь, и было очень хмуро. Природа плакала о Сереже, и мы тоже. В нашем архиве сохранилось его последнее обращение к слушателям. Это были новогодние пожелания всем нам. Послушаем.
3: Друзья, вот и закончился еще один наш совместно прожитый год. Был он чрезвычайно непростым во многих отношениях. Мы очень переживаем за то, какие трагические события происходят за границами нашей республики, совсем рядом с нами. Поверьте, мы чувствуем всю необходимость оказания помощи тем, кто оказался в сложнейшей жизненной ситуации, и в нашей стране организована действительно практически важная помощь всем тем, кто решил спастись от военных невзгод именно в нашей республике. Да, прошедший год оказался непростым и, может быть, даже самым тяжелым из всех, что мы вместе с вами, уважаемые радиослушатели, пережили за последние 30 лет существования нашей радиостанции «Международное радио Словакии». Но все равно, несмотря на все сложности и драматические события, как внутри страны, так и у наших внешних границ, мы старались сделать прошедший год для вас максимально насыщенным самой разной информацией о нашей стране. Может быть, не всегда эта информация была радостной и обнадеживающей, но мы всегда старались ее сделать полной и максимально объективной. То, что вы по-прежнему пишете нам, поздравляете с различными праздниками и участвуете в наших викторинах, свидетельствует о том, что ваш интерес к нашей небольшой стране в самом центре Европы по-прежнему не угасает. Мы это очень ценим и считаем вообще-то каким-то своеобразным чудом. В конце концов, мало ли хороших и интересных стран имеется в мире, которые тоже достойны интереса слушателей. Но то, что вы настраиваете свои радиоприемники и сеть интернет по-прежнему именно на нашу радиостанцию РСИ, это, как говорится, дорогого стоит. И, между прочим, вы правильно делаете. Мы в следующем году постараемся сделать для вас еще более интересные сюжеты. Но сейчас небольшое поздравление. Итак, пусть Новый год, что наступает, вам все желания исполняет. И пусть наполнит светлый дом уютом, счастьем и добром. Любви взаимной и достатка, комфорта, радости, порядка, друзей надежных, ярких встреч. Все приумножить и сберечь. Мы у себя в редакции договорились, что каждый из нас, редакторов, в этот предновогодний день предложит вашему вниманию свою самую любимую словацкую песню. В последнее время мне нравится лирическая песня братиславской группы «Пара». Между прочим, в группе долгое время выступал и сейчас время от времени выступает мэр столицы Матуш Вала. Согласитесь, что далеко не часто такое можно увидеть сегодня в европейских городах. Так вот, песня называется так: «Шетка около нас», то есть «Все, что нас окружает». Надеюсь, она вам понравится так же, как и мне.

0: Обратная связь.
1: Мы продолжаем. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», посвященной известным курортам Словакии. 30 апреля завершился третий тур, посвященный тринчанским теплицам. А в субботу, 2 мая, в эфир вышел четвертый тур нашего конкурса, посвященный здравнице под названием «Бардеевские купели». Многим слушателям понравились рассказы о лечебной воде Словакии и курортах, которые известны далеко за пределами нашей страны. Вот что написал наш постоянный слушатель из Минска Николай Владимирович Пригодич. Здравствуйте, дорогие мои друзья русской редакции Международного радио Словакии, а также все уважаемые радиослушатели. Очень рад встретиться с вами на просторах викторины Международного радио Словакии «Живая вода». Всем-всем-всем желаю крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия и, конечно, мирного неба над головой. Всего вам самого доброго и до свидания. С уважением, ваш радиослушатель из Минска, Пригодич Николай Владимирович. Наш слушатель Алексей Никитин написал нам, что наша викторина весьма познавательна и увлекательна. Вопросы в викторине бывают очень неожиданными. Читаю. Это же прекрасно, когда опять есть место маленьким открытиям и расширению кругозора у ваших радиослушателей. Для своих учеников на уроке, изучая английское грамматическое время, будущее простое, было актуально упомянуть об электромеханических устройствах, происхождении самого слова «робот», о писателе Карле Чапике, о курорте Тринчанской теплицы и об интересной стране Словакии. Спасибо за ваши прекрасные передачи. Алексей Никитин. Как всегда, содержательное сообщение нам написал Кирилл Сосновский. Читаю. Добрый день, дорогие сотрудники русской службы Международного радио Словакии. С интересом прослушал очень интересный выпуск рубрики «Исторический календарь». И рад тому, что журналистке Алене Ганевой удалось соединить в сюжете историю чешского языка со вступлением Словакии в Евросоюз. А приветствие «Наздар» до этого я слышал в передачах русской службы «Радио Прага». А в силу тогда еще малого возраста, в 2003 году не интересовался европейской политикой, но смотрел пару лет назад архивные записи с церемонии подписания договора о вступлении в Евросоюз стран Центральной и Восточной Европы, а также государств и территорий, бывших некогда на границе противостояния сверхдержав во времена Холодной войны, а в 2026-м у границ которых рвутся снаряды. Я имею в виду Республику Мальту и греческую администрацию Кипра. Спасибо за интересный сюжет и за открытие еще одного значимого факта из истории президентства, ценителя русской культуры, господина Рудольфа Шустера. С уважением, Кирилл Сосновский. Спасибо вам, дорогие друзья, за интересные сообщения и комментарии. Мы всегда их читаем, обсуждаем и хвалим вас за внимание к Международному радио Словакии. На этом мы закрываем наш почтовый ящик и ждем от вас обратной связи. А сейчас в эфире музыкальная программа.
0: Музыкальные перекрестки.
1: 11 апреля в Праге состоялась 35-я церемония вручения премии «Ангел». Уже 6 лет категория «Словацкий альбом» является «Ангел».

0: вошли в тройку номинантов. Что думает об этом солист группы Петер Бич?
1: Это правда ужасно. Дякуем Академии, что нас номиновала, что мы власне были трое.
2: Для нас это невероятный успех. Мы благодарим Академию за то, что нас номинировали. Нас было трое. Адам Дюрице, Рихард Мюллер и мы, Петер Бич проект. Так что я думаю, мы проделали отличную работу, которую оценили не только в Академии, но и люди, которым нравится наше творчество. Я рад снова быть здесь.
0: Петер Бич – не новичок в словацкой и чешской популярной музыке. В Чехии у него много друзей среди музыкантов и продюсеров.
3: Это о констелляции звезд, которые са моментально еще не наклонили тому-то осуду.
2: В Чехии я выступаю примерно с 1999 года, с того времени, когда еще работал с Яной Киршнер, и мы гастролировали по Чехии. С группой Петер Бич проект и с Рихардом Мюллером я выступал в Чехии на разных концертах. Я знаком со многими чешскими музыкантами, знаю артистов, мы сотрудничаем, общаемся. Но они отличаются от нас, что меня с одной стороны огорчает, а с другой радует. Потому что прогресс, которого они достигли, действительно виден, и они подняли планку своего мастерства очень высоко.
0: Хорошим доказательством тесного сотрудничества между чешской и словацкой музыкальной индустрией является присуждение премии за лучший словацкий альбом на престижной церемонии награждения лучших чешских музыкальных исполнителей «Ангел». Об этом говорит Петер Бич.
2: Здорово, что нас приняли, что к нам относятся как к братьям, как к партнерам. Мы здесь на этом конкурсе пока единственные исполнители из Словакии, это здорово. Конечно, я счастлив. Кроме того, радуюсь за Рихарда Мюллера, потому что мы вместе отмечали презентацию его альбома «Словенска стрела».
0: Песни в исполнении Петера Бича и певицы Вики Варговой вошли в альбом Рихарда Мюллера и группы «Банкет» в сентябре прошлого года. Их шестой альбом «До сих пор тебя кто-нибудь любит» вышел 16 мая 2025 года и включает в себя успешную песню «Лэнса Смей», что в переводе «Смейся, смейся».
4: Лэнса Смей, усмевайся всюду, а стале Лэнса Смей. Ай, кедь уж не вижу, куда лей, лен со смей.

0: Первая номинация.
1: Veľmi ma to potešilo, tak ja som aj dával taký post na Instagram, že som v dobrej spoločnosti.
2: Я был очень рад оказаться в этой прекрасной компании. Быть в одной номинации с Вихардом Мюллером и Петером Бичем в Праге в такой потрясающий вечер. Я думаю, это уже маленькая победа. Это так здорово.
0: Певец Адам Дюрица все больше и больше появляется на чешской сцене, которая значительно изменилась за последние годы. Какие различия он видит в восприятии музыки у публики и музыкантов в Словакии и Чехии?
1: Je to iná krajina, inak berú hudbu, možno iné veci si všímajú na tej mojej hudbe.
2: Чехия – это другая страна. Чехи по-другому воспринимают музыку. Возможно, они замечают, например, что-то особенное в моем творчестве. Я благодарен, что меня тепло принимают и что мы выступаем здесь с концертами. Но моя родина – Словакия. Это прекрасно. Я ей очень многим обязан. И я счастлив, что нынешние гастроли мы начнем в Чехии, а закончим в Словакии.
0: Адам Дюрица уже стал прямым конкурентом чешским музыкантам. Он разделяет с ними одну концертную площадку. Что его особенно привлекло на церемонии вручения премии «Ангел»?
1: Заумевое, мусим повидать, что это трошку иное, как у нас уделуют цены, так же мне это пачило.
2: Должен сказать, что здесь все немного по-другому. Мне понравилось, что награды вручаются новым молодым исполнителям. Но и о знаменитых певцах, звездах популярной музыки не забывают.
0: Среди упомянутых звезд, награжденных на церемонии вручения премии «Ангел» в этом году, были Михаил Прокоп, Ленка Филиппова и группа «Мняга Аждёрб». Во время объявления номинантов на премию «Лучший словацкий альбом» 2025 года прозвучала песня из седьмого альбома Адама Дюрицы под названием «Это мне нравится».

0: City. Статуэтка «Ангел» за лучший словацкий альбом была вручена Рихарду Мюллеру и его группе «Банкет» за альбом «Словенска стрела». Новый успех 40 лет спустя порадовал и удивил его. Принимая награду за лучший словацкий альбом 25 года, Рихард Мюллер поблагодарил молодых музыкантов Реми Клочанского и Доминика Копчая. Именно они занимались продюсированием его альбома и текстами песен, которые Рихард написал сам во время перелета из Лос-Анджелеса в Вену. Они искренне радовались высокой оценке жюри своего первого совместного альбома, говорит Доминик Копчай.
1: Не предполагал сам то. О то вяз ма то преквапило.
2: Я считаю этот успех совершенно замечательным. Я очень ценю эту победу. Для меня это просто огромное событие. Я удивлен, но в то же время благодарен и с нетерпением жду награды.
0: Премии «Ангел» уже вручены. Среди лауреатов стала «Словенска стрела» Рихарда Мюллера. Первая песня в его альбоме «Мир сошел с ума». Слушаем.

0: позора.
1: Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулла Хани Арут, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание.
1: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. Вы слушаете Всемирную радиосеть. Далее у нас повтор передачи русской службы BBC, впервые вышедшей в эфир накануне вечером. Московское время 15 часов.
2: В эфире Всемирной радиосети русская служба BBC. Всем привет! Слушайте аудиоверсию текста недели каждое воскресенье в 18 часов по Москве на коротких волнах 11 785 кГц в диапазоне 25 метров на спутнике и на сайте wrn.world. Там же подробное расписание трансляций. А все наши подкасты можно найти на каналах русской службы BBC в YouTube и Телеграме.
3: Это русская служба BBC, подкаст «Что это было?». Меня зовут Сева Бойко. Всем привет. Российского археолога Александра Бутягина освободили в рамках обмена заключенными с Поншей. Ученый и сотрудник Эрмитажа был в Понше под арестом. Ему грозила экстрадиция в Украину. Там археолога собирались судить за раскопки в аннексированном Крыму. Как Бутягин оказался на свободе, спасал он историческое наследие в Крыму и не разрушал, и что его история говорит о современном устройстве российской науки, все эти вопросы я сегодня задам журналистке русской службы BBC Анастасии Лотаревой. Мы обязаны оговориться, что российские власти признали ее иноагентом. BBC категорически возражает против этого решения, оспаривает его в суде. Настя, привет.
4: Привет, Сева.
3: При каких обстоятельствах Бутягин оказался на свободе?
4: 28 апреля Россия и Беларусь, я напоминаю, что формально это вообще одно союзное государство, обменялись арестованными с Польшей и Молдовой по формуле 5 на 5. То есть одна страна отдала 5 человек, и другая, соответственно, и кого же отдавала российская страна? Мы это знаем от спецпосланника США в Беларуси Джона Коула. Американцы очень активно участвуют в обменах, в которых принимает участие Беларусь, но они посреднические функции скорее выполняют. Так вот, российская сторона отдала 3 поляков и 2 сотрудников молдавской службы разведки и контрразведки. Это, соответственно, подтвердила президентка Молдовы Майя Санду. А вот вторая сторона передала Москве и Минску, во-первых, супругу российского военного, который служил в миротворческом контингенте в Приднестровье, и 3 граждан Беларуси, цитирую, которые выполняли особо важные задания в интересах нацбезопасности и обороноспособности страны. То есть, попроще говоря, разведчиков или шпионов, это уж как кому нравится. И вот 5-м человеком был археолог, ученый, сотрудник Эрмитажа, россиянин Александр Бутягин. Именно сообщение ФСБ России о его вчерашнем освобождении стало, ну, новостью дня, это важное дело.
3: Смотри, обмены между Россией и США происходят довольно регулярно. Обменивают военнопленных Россия и Украина. Но чаще всего речь идет либо о людях в погонах, либо, как ты сказал, о шпионах и разведчиках. Как и в этом случае, Беларусь косвенно подтверждает, а Молдова через свою президентку прямо говорит о том, что это сотрудники госбезопасности в той или иной форме. Как в списке оказался Бутягин рядом с этими людьми?
4: Там еще с польской стороны есть один политзаключенный, чуть-чуть скажу о нем позже, это важно. Честно говоря, это было довольно неожиданной новостью, потому что дело Бутягина, несмотря на то, что оно было довольно громким, и мы об этом поговорим позже, мне кажется, что ничего не говорило о том, что российское государство таким образом впишется за кабинетного ученого. Несмотря на обычную полагающуюся риторику на этот счет, все равно как-то не было видно особого участия, так что это дело действительно беспрецедентное. А еще поправлю тебя. Ты говоришь, что обмены разного рода происходят регулярно. Во-первых, они происходят регулярно, но редко, особенно с российской стороной. Во-вторых, каждый раз это сложнейшая комбинация. Большую часть каких-то там закулисных историй мы не знаем и не узнаем никогда, как мы знаем там по наиболее изученным обменам. И, например, ФСБ, представители ФСБ говорили, что подготовка обмена заняла год. И в этом случае я бы склонна была верить, потому что действительно очень сложная схема, много стран и очень разные люди в обменном списке.
3: Да, но тут интересно, что я, изучая наши публикации по делу Бутягина, среди прочего узнал, что BBC запросило комментарий у Эрмитажа, и оперативно его получить не смогло, когда Бутягин был задержан. Но потом Эрмитаж, конечно, сказал, что всячески за него заступается. Но если этот человек оказался в обмене, я, как обыватель, могу предположить, что господин Петровский подергал за какие-то ниточки и постучался в двери высоких кабинетов.
4: Всякое может быть. Давай просто поговорим о том, кто такой Бутягин и почему за него, собственно, Михаил Петровский может вступаться. Скажу его официальный статус Александра Бутягина. Он заведующий сектором археологии Северного Причерноморья в отделе античного мира Эрмитажа. Он действительно очень известный антиковед. Он также популяризатор науки. А еще с 1999 года и по настоящее время он руководитель Мирмикийской археологической экспедиции, которая исследует руины древнего города на территории современной Керчи, соответственно, в аннексированном сейчас Крыму.
3: Да, несколько уточнений. Первое, ты его назвала кабинетным ученым, но он не только кабинетный ученый, но и поневой исследователь.
4: Да, конечно, я имею в виду, что он скорее не только популяризатор науки, но человек, который действительно делает науку в полном смысле этого слова.
3: Да, академический ученый, так сказать.
4: Да.
3: Второе, мне кажется, нам нужно объяснить, что такое Мирмикий.
4: Чем вообще ученые из самых разных стран занимаются в Крыму? Я совершенно не случайно сказала, что Бутягин руководит экспедицией с 99 года, будучи россиянином, то есть это еще до захвата и аннексии Крыма. И такие экспедиции на полуострове, они идут много десятков лет. Раскопки начинались не то, что при Советском Союзе, они в 19 веке начинались. И отдельные экспедиции ведут крупные научные учреждения. Я сама закончила исторический факультет МГУ, и, например, в 2003 году была на раскопках Крымской археологической экспедиции в Евпатории. Это официальная практика для студентов. Каждой экспедиции руководят большие уважаемые ученые из разных стран, и у научных заведений из России после распада Союза, конечно, были официальные разрешения от государства украинского, контакты и совместная работа с учеными украинскими, но все это до того, как в 2014 году Россия решила захватить себе эту территорию. А Мирмикий – это античный город на берегу Керченского пролива, и его основали в VI веке до нашей эры, и это город с очень длинной, богатой историей, подкаста не хватит. И останки этого города вообще начали изучать в 1820 году, а первая экспедиция была в 1800, я не ошиблась, в 34-м там было сделано первое крупное научное открытие. И с этих пор экспедиция там не прекращалась, и действующий раскоп есть и сейчас.
3: Да, поясним для наших слушателей, что в античные времена греки расселились не только по всему побережью Средиземного моря, но и их города находились на территории современных России и Украины. Я, кстати, в самом Мирмикии, точнее, на территории раскопок тоже был.
4: Большой раскоп?
3: Нет, тогда был небольшой раскоп.
4: Я посмотрела фотографии современные и вижу, что они довольно сильно действительно продвинулись, и там было несколько научных открытий, как, впрочем, и до аннексии, после, в 20-е годы.
3: Мне кажется, нам важно вынести из этого исторического экскурса два факта. Первый. Это раскопки, потенциально богатые на находки.
4: Да.
3: И второй, раньше эти раскопки российские ученые вели с разрешения украинских, а после аннексии Крыма станет вести их без разрешения украинских властей и ученых.
4: Именно так.
3: Хорошо. Как Бутягин, который вел раскопки в Крыму и работал в Эрмитаже, оказался в разгар войны России против Украины в Польше?
4: Я бы даже сказала, что вопрос не только в том, что он вел раскопки, он был под открытым уголовным делом. Украина открыла против него уголовное дело, он об этом знал, и тем не менее, как я уже говорила, он помимо своей прямой научной деятельности популяризатор науки. Он читает лекции по разным странам, городам в России, не только, в том числе и за деньги. Я не бывала на его лекциях, но слышал в записи, он яркий, талантливый лектор и пользуется популярностью. И у него был специальный тур по Европе, где он читал лекции на Кипре, в Испании, в Италии и так далее. И он делился планами своих выступлений в соцсетях и в своем канале. Надо сказать, что там наши некоторые собеседники, в том числе из его группы поддержки, выражали некое удивление по этому поводу, когда все это произошло. Его задержали по запросу Украины на пересадке, если не ошибаюсь, в Варшаве.
3: Так, а какие у украинцев к нему претензии? За что на него возбуждено уголовное дело? И почему, кстати, именно против него?
4: Во-первых, в списке российских ученых, которые занимаются, ну, какими-то работами на территории аннексированного Крыма, вовсе не один Бутягин. И дела есть не только против Бутягина. Это важно понимать. И это довольно обширный список, и археологический в том числе. Во-вторых, после аннексии экспедиции Эрмитажа стала получать документы от российских властей. И Бутягин продолжал раскопки после начала полномасштабной войны. И с точки зрения международного и украинского права, в этот момент экспедиция Эрмитажа стала проводить раскопки на оккупированной территории. Это запрещено вторым протоколом Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Ну, то есть это буквально преступление по международному праву. И когда в 25-м году суд в Киеве выдал ордер на арест Бутягина, его 4 декабря этого же года по этому украинскому запросу в Варшаве задержали.
3: То есть помимо Бутягина, другие руководительные высокопоставленные сотрудники различных экспедиций, научных институций, связанных с Крымом и не только с Крымом, исторических, там, культурных, точно так же, окажись они в Европе, могли бы попасть за решетку по запросу Украины.
4: Вероятно, потому что это очень немаловажная часть вторжения, это отношение к культурным ценностям в Украине. Это же не только археология, это, например, кражи культурных ценностей, ну, то есть перевоз, то, что Россия считает, это теперь наша территория, хотим возим, хотим не возим, но это буквально по закону кража чужого. И, насколько я знаю, Украина очень активно на международной арене выступает по этому поводу, потому что массив разных культурных ценностей, которые в результате этой войны пострадали или были перевезены, или с ними вообще что-то происходило, он очень большой, и это не только археология. Нету конкретного списка, как, не знаю, небезызвестной базе миротворец, кто под уголовным делом, кто под подозрением, против кого ведутся, да, там, какие-то действия. Нет, такого нету, но известно, что Украина пристально следит за тем, что происходит с ее культурным наследием, с ее культурными ценностями и в период с 2014 года, и в период полномасштабного вторжения тоже, конечно.
3: Ну, один из самых ярких примеров заинтересованности Киева в борьбе за культурное наследие – это, наверное, судьба скифского золота, как раз коллекции, которая тоже происходит из Крыма, оказалась в Европе, там долгая судебная тяжба, не будем вдаваться в подробности.
4: Такие дела, они действительно очень сложные, и это не только в связи с войной России и Украины, это в целом такой большой международный процесс циркулирования разных культурных ценностей, и это важные, это заметные дела, и как мы видим, тут это сказывается еще и на судьбах конкретных людей, конкретного ученого Бутягина.
3: Хорошо, а как Бутягин отвечал на эти обвинения?
4: Моим коллегам удалось взять у Бутягина интервью подробное, когда он находился еще в польском СИЗО. Он очень раздумчиво ответил на наши вопросы, полностью их можно прочитать у нас на сайте. И, во-первых, он говорил, что разрешение на работы, собственно, археологические, ни у российских российских, ни украинских чиновников он не получал и не запрашивал. Это не входит в его обязанности. Это входит в обязанности директора Эрмитажа. А кому был запрос, россиянам или украинцам, он, по его словам, повлиять не мог. А после 2014 года, цитирую, никто не стал бы посылать запрос в Киев, потому что официальное общение между странами было невозможно. Во-вторых, мы, конечно, его спросили, почему он продолжил работать в 2014 году и в году 2022. Я продолжил работать по той причине, что считал это необходимым и правильным по отношению к исследуемому памятнику. Я цитирую впрямую Бутягина. Ну, то есть, городищу Мирмейки. И политические изменения, это опять цитата, не должны сказываться на научных исследованиях и мешать ученым. Научная работа производится не в интересах государств, а в интересах мировой науки. Это его слова. И надо сказать, что у нас есть ряд комментариев ученых и украинских, и международных, ну, то есть не имеющих отношения непосредственно ни к Украине, ни к России, которые, например, говорят, что, ну, так всегда говорят, когда работают на чужом. Это все сводится к тому, что работы все равно должны производиться. Довольно ехидно откомментировал нам один английский ученый. То есть он, сам Бутягин, говорит, что он действовал в интересах мировой науки и в интересах конкретного памятника. Еще важно момент. Он утверждает, что все, что было найдено в Крыму, оставалось в Крыму. Оно не вывозилось за его пределы. И он говорит, что если мировое сообщество считает Крым территорией Украины, то, соответственно, и памятники не покидали территорию Украины и на ней остались. Чего вы тогда говорите, что вывезли? Вот так он нам ответил.
3: Я хочу сказать, что как у человека, который получил образование в сфере античной археологии и участвовал в раскопках в том же регионе, в котором работал Бутягин, то есть в Северном Причерноморье, у меня есть некоторые вопросы к его аргументации с точки зрения того, как организуются археологические раскопки и как потом происходит распределение найденных в ходе этих раскопок артефактов. Но я боюсь, что это тема для отдельного исследования.
4: Ну, такие же вопросы и очень конкретные заданные были у украинской прокуратуры, и это формулируется именно как порча памятника. Можно относиться как угодно в чисто каком-то там идейном или научном смысле к этому. Но действительно есть некоторая буква закона, и именно ей следует в своих запросах украинская прокуратура. А соглашаться с ней или нет, это дело поляков было. Они поступили так, как поступили.
3: Хорошо. А как польский суд первой инстанции мотивировал свое решение о том, что Бутягин должен быть экстрадирован в Украину? Потому что мы же здесь говорим не только об археологических артефактах и судьбе памятников в разгар вторжения, но и о каких-то юридических правовых нормах тоже.
4: За соображение польского суда я отвечать не могу, но могу заметить, что Украине европейские страны задержанных россиян обычно не выдают. Приведу пример с Яном Петровским. Это командир ДШРГ Русич, которого задержали в Финляндии, и он, ну, буквально доказанный военный преступник, и он получил в Финляндии пожизненно. И Украина, понятное дело, потому что преступления были совершены на ее территории, очень хотела получить Яна Петровского себе и судить его сама. И власти Финляндии не выдали Петровского, потому что с их точки зрения украинская правовая система не отвечает правовым европейским стандартам, не до конца. И так решил финский суд. А вот почему в случае Бутягина польский суд решил по-другому, точно мы сказать не можем. Можем сказать, что судья Любовский, который выносил это решение, он довольно известный в Польше судья, его решение вообще привлекают к себе внимание. Например, он же отказался выдать Германии в свое время гражданину Украины Журавлёва. Его подозревали в причастности к подрыву газопровода Nord Stream и обосновал судья отказ в экстрадиции концепции справедливой войны, ссылаясь на Цицерона, Фому Аквинского и святого Августина.
3: Ага, ну то есть, в общем, мотивация может простираться в античный мир.
4: Да, но мне кажется, тут важен конечный результат. Как мы видим, Бутягин не в Киеве.
3: А что его ждало в Киеве?
4: Смотри, с точки зрения международного и польского права, экстрадиция возможна, если преступление, в котором обвиняется ученый, наказывается как минимум годом тюрьмы и в Украине, и в Польше. Но украинский закон не предполагает тюремный срок за незаконные раскопки. И только из-за этого обвинение передать Украине Бутягину нельзя. Но Бутягина обвиняют еще в умышленном незаконном уничтожении, разрушении или повреждении археологического памятника. И вот тут наказание, оно от 2 до 5 лет тюрьмы, и конкретно это обвинение Бутягин яростно отрицает, я бы так сказал.
3: Да, мне кажется, здесь нужно дать еще важный научный контекст. Раскопки памятников часто приводят не только к открытиям, но и к тому, что части этих памятников перестают существовать. Археологи копают вглубь, снимая слой за слоем. Соответственно, чтобы докопаться до того, что внизу, им нужно разобрать часто то, что находится наверху. Вот так это работает.
4: У меня нет реплики в нашем археологическом кружке.
3: Так, заседание археологического кружка объявляется закрытым. Давай вернемся к самому Бутягину. Он после всего случившегося какие-то публичные заявления уже делал. И самый главный вопрос, он продолжит копать в Крыму?
4: Нам показывали на видео с освобождением Бутягина его слова, где он, ну, сказал, что он очень рад, что он возвращается домой к семье. И я не могу знать о его дальнейших планах. Отдельно подчеркну, что мы не знаем, чего от него потребуют власти российские, очевидно, приложившие большие усилия для того, чтобы он вернулся. Когда он был в СИЗО, в интервью мы прямо спросили Бутягина, если Польша откажет в его экстрадиции, и он сможет вернуться в Петербург. Будет ли он снова работать в Крыму? И Бутягин нам тогда сказал, что ему трудно ответить на этот вопрос, и прямая цитата такая. «В тюрьме у меня было много времени для раздумий, и я понял, что многое в жизни нужно изменить. Для начала мне нужно вернуться к своей семье». Ну вот сейчас к своей семье он и вернулся.
3: Ну, понятно, что ответы, которые давал Бутягин, находясь под арестом под угрозой экстрадиции в Украину, стоит воспринимать как ответы, данные именно в таких обстоятельствах.
4: Как и комментарии, данные, например, на видеозаписи, распространенной в ФСБ. Разумеется, мы все это учитываем, и в том числе я привожу прямые формулировки и обстоятельства, когда они были сказаны.
3: Как на всю эту историю отреагированы официальные Москва и Киев?
4: Реакция Москвы была интересной именно в своей непоследовательности. Вначале Москва реагировала очень вяло на задержание Бутягина и на то, что с ним происходило. Мы, например, знаем, что у него были даже проблемы с тем, чтобы адвокат нанять и ему платить, потому что не то чтобы очень за него вписывались. Тут, возможно, дело в том, что Бутягин ученый, он не провоенный, он никогда не высказывался прямо в поддержку войны. И, например, известная пропагандистка Марина Ахмедова сегодня написала, что, типа, хорошо, конечно, что Бутягина освободили, несмотря на то, что, он человек не такой однозначный, нужно просто россиян освобождать. Дальше Россия действительно вписалась серьезно, обычные слова там про правовой нигилизм, все остальное, но, как видишь, они вложились, и сейчас они, конечно, преподносят это как большое достижение. В Украине, как говорит киевский корреспондент BBC Слава Хоменко, восприняли это решение, мягко скажем, с недоумением. А вот в Польше на эти чувства вообще внимания не обращают, потому что там сегодня праздник. И на первых страницах вообще всех СМИ освобождение Андрея Почобута. Это белорусско-польский журналист. Он отправлен в тюрьму в 2021 году по политическому обвинению. Он такой символ стойкости, национальный герой, и все просто радуются его освобождению.
3: Это один из тех людей, который был обменен в рамках того же обмена, благодаря которому Бутягин оказался на свободе.
4: Именно так. В формуле 5-5. Вот помнишь, я говорила про одного политзаключенного, и это он.
3: Финальный вопрос. Что эта история нам говорит о том, как устроена российская наука и как относится к российским ученым в Европе?
4: Как я говорила, Бутягин не единственный археолог, которого Украина подозревает в незаконных раскопках. Украинские ученые говорили в интервью моему коллеге Григору Атанасяну, что они будут и дальше пытаться влиять на политику России в Крыму, чтобы, по их словам, минимизировать урон культурному наследию. И одна из целей – сделать так, чтобы российские ученые не участвовали в раскопках и государственных проектах на оккупированных территориях. Сам Бутягин в интервью BBC, еще из тюрьмы, рассказал, что не советовался с юристами, узнав об этом уголовном деле, потому что сейчас в мире происходит много вещей похуже. И он говорит, что, к сожалению, оказалось, что не все страны Европы решили не охотиться на ученых. «Я горько расплачиваюсь за свою веру в Европу», — сказал Бутягин. Понимаешь, на твой вопрос про российскую науку очень сложно ответить даже не то, что в нескольких предложениях, а в нескольких подкастах. Совершенно точно, что не только у археологов, у многих ученых работа никогда не будет такой, как была до 22 года, ну, в обозримом будущем. Конечно, есть ограничения, санкции. Кстати, научные учреждения в 22 году разорвали сотрудничество раньше, чем, знаешь, магазины с иностранной одеждой из России ушли. С одной стороны. С другой стороны, ну, всем тоже понятны аргументы и про общемировую науку, и про участие, ну, в каких-то там совместных проектах. Ну, например, мировое антиковедение, ну, довольно сложно обходится без участия российских ученых, понятно, украинских тут вопросов нет, а тут есть вопросы, и как оценивать комплекс находок, как оценивать то, что происходит, но это все еще большие вопросы, и по моим наблюдениям, они решаются скорее ситуативно. И, ну вот в этом случае, в случае с Бутягином, это было решено так. Как будет в следующий раз это решено, зависит от очень многих факторов. От решения конкретного польского судьи до политических обстоятельств вокруг.
3: Настя, спасибо тебе большое. Я напомню, что я сегодня в подкасте «Что это было?» беседовал с Анастасией Лотаревой. Она работает в русской службе BBC. Вы можете найти наш подкаст не только на сайте русской службы BBC, но и в наших соцсетях. Я имею в виду YouTube, Telegram и Substack прежде всего. Кроме того, он продолжает выходить на подкаст-платформах. Но где бы вы нас не смотрели или не слушали, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии. Все это позволяет большему количеству людей получать доступ к непредвзятой информации. Меня зовут Сева Бойко. Новый выпуск «Что это было?» уже завтра.
2: В эфире Всемирной радиосети была русская служба BBC. Не успели послушать? Повторы аудиоверсии текста недели на «Спутнике» и на сайте wrn.world в понедельник в 3:30 и 15:00 по Москве. Все наши выпуски подкастов можно найти на каналах русской службы BBC в YouTube и Телеграме.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Предлагаем вашему вниманию обзор материалов Организации Объединенных Наций.

0: Говорит радио Организации Объединенных Наций.
1: The United Nations.
2: Всемирная радиосеть представляет вашему вниманию дайджест материалов, подготовленных отделом мультимедиа Организации Объединенных Наций за период с 27 апреля по 1 мая 2026 года.
3: Здравствуйте, вы слушаете обзор главных событий недели в ООН и в мире. В студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. В понедельник в Нью-Йорке стартовала 11-я конференция участников договора о нераспространении ядерного оружия. В ООН отметили, что система контроля над ядерными вооружениями переживает один из самых серьезных кризисов за десятилетия.
2: Многие соглашения времен Холодной войны либо утратили силу, либо прекратили действие. В частности, срок действия договора СНВ-3 между США и Россией, ограничивавшего стратегические ядерные вооружения, истек в феврале. Рост недоверия отразился на предыдущих обзорных конференциях по ДНЯО. Форумы в 2015 и 2022 годах завершились без согласования итоговых документов. Нынешняя конференция, проходящая с 27 апреля по 22 мая, должна оценить выполнение договора и определить, способен ли он обеспечить прогресс в области разоружения и международного сотрудничества. Выступая на открытии конференции в понедельник, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил о возвращении ядерной угрозы и ослаблении системы контроля над вооружениями. Эта конференция дает своевременную возможность объединиться и защитить человечество от серьезной угрозы ядерного уничтожения, заявил он. Гутерриш напомнил, что после Второй мировой войны мир уже жил в постоянном страхе перед ядерной катастрофой. «Человечество жило в тени возможного ядерного Армагеддона», отметил он, добавив, что сегодня мир столкнулся с коллективной амнезией в отношении этих угроз. По его словам, ситуация только ухудшается. Глава ООН указал на рост военных расходов, которые достигли 2,7 триллиона долларов, что в 13 раз превышает глобальные расходы на помощь развитию. Впервые за десятилетия увеличивается число ядерных боеголовок, а некоторые государства открыто рассматривают возможность их приобретения. «Разве мы забыли, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя допустить?» – задался вопросом генсек. Гутерриш подчеркнул, что ДНЯО остается основой международных усилий по предотвращению ядерной катастрофы, однако его эффективность ослабевает. «Обязательства не выполняются, доверие и авторитет подорваны», – отметил он. Генеральный секретарь призвал государства к безусловному выполнению своих обязательств. Он подчеркнул необходимость укрепления системы гарантий для Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, соблюдения запрета на ядерные испытания и разработки мер по предотвращению ядерной войны.
3: В Совбезе ООН прошло заседание, посвященное безопасности морских путей. Генеральный секретарь призвал открыть Ормузский пролив для судоходства.
2: Глава ООН подчеркнул, что кризис в Ормузском проливе напрямую сказывается на жизни обычных людей, приводя к дефициту топлива и продовольствия. Особенно сильно страдает гуманитарная сфера, так как из-за сбоев в поставках грузов люди, нуждающиеся в помощи по всему миру, не могут получить ее. Ситуация усугубляется тем, что блокада пролива совпала с сезоном посева, когда нужны удобрения, значительная часть которых поступает через пролив. Длительные сбои в поставках грозят вызвать глобальный продовольственный кризис, в результате чего миллионы людей, особенно в Африке и Южной Азии, окажутся в условиях голода и нищеты, сказал Гутерриш. В самой тяжелой ситуации окажутся наименее развитые страны и малые островные государства, которые в наибольшей степени зависят от морского импорта и которым труднее всего справиться с текущими проблемами. Выступая перед Советом Безопасности, эксперт по морской безопасности Ник Чайлдс заявил, что для мировых водных путей наступил опасный и нестабильный период. Чайлдс, старший научный сотрудник по вопросам морской безопасности в Международном институте стратегических исследований, отметил, что принятых на сегодняшний день международных мер реагирования недостаточно и призвал страны к более скоординированному и последовательному взаимодействию. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности ключевых морских путей потребуются подходы, основанные на международных нормах, при этом необходимо адаптироваться к меняющейся ситуации.
3: В мире ежедневно регистрируется около 5000 новых случаев заражения гепатитом, сообщают из Всемирной организации здравоохранения.
2: И тем не менее, в новом докладе отмечается значительный прогресс с 2015 года. Число новых случаев гепатита Б сократилось на 32%, а смертность от гепатита С снизилась на 12%. Эти успехи стали возможны благодаря совместной работе на глобальном и национальном уровнях после того, как государства-члены ВОЗ в 2016 году утвердили цели по ликвидации вирусного гепатита. Вместе с тем в организации предупреждают, нынешних темпов недостаточно для достижения всех поставленных целей к 2030 году. Необходимо ускорить меры по профилактике, тестированию и лечению. Страны по всему миру доказывают, что ликвидация гепатита – это не несбыточная мечта, а реальная цель при наличии политической воли и финансирования, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебриесус. При этом, по его словам, прогресс остается слишком медленным и неравномерным, а миллионы людей по-прежнему не проходят диагностику и не получают необходимое лечение из-за стигматизации, недостаточной эффективности систем здравоохранения и неравного доступа к медицинской помощи. Так, несмотря на достигнутый прогресс, ограниченный доступ к профилактике и медицинской помощи по-прежнему приводит к высоким показателям смертности. В 2024 году, по оценкам, от гепатита Б умерли около миллиона человек, а от гепатита С – 240 тысяч. Основными причинами смертности остаются цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. Особенно высокие показатели смертности от гепатита Б зафиксированы в ряде стран. Так, на Бангладеш, Китай, Эфиопию, Гану, Индию, Индонезию, Нигерию, Филиппины, Южную Африку и Вьетнам пришлось 69% всех смертей от гепатита Б в мире в 2024 году. В то же самое время смертность от гепатита С распределена более широко географически. 58% всех случаев пришлись на Китай, Индию, Индонезию, Японию, Нигерию, Пакистан, Российскую Федерацию, Южную Африку, Соединенные Штаты Америки и Вьетнам. Несмотря на сохраняющиеся трудности, успехи Египта, Грузии, Руанды и Соединенного Королевства показывают, что ликвидация гепатита как угрозы общественному здоровью возможна при наличии политической воли и инвестиций. Для этого уже существуют эффективные инструменты.
3: Ситуация в секторе Газа и на Западном берегу продолжает ухудшаться на фоне региональной нестабильности, заявил на заседании высокого уровня Совета Безопасности помощник генерального секретаря Халед Хьяри.
2: Хьяри охарактеризовал действующий режим перемирия в Газе как все более хрупкий. Авиаудары Израиля по сектору продолжаются. Хамас не прекращает боевых действий. Переговоры по разоружению группировок, предусмотренные резолюцией 2803 2025 года, пока не привели к соглашению. По данным Министерства здравоохранения Газы, с момента начала перемирия в результате обстрелов погибло около 800 палестинцев, включая более 200 детей. Население Газы подвергается постоянным и фатальным израильским ударам и живет в крайне тяжелых гуманитарных условиях, в то время как на Западном берегу насилие, в том числе широко распространенное насилие со стороны поселенцев, вынужденное переселение и активизация строительства поселений угрожают целым общинам и еще больше подрывают перспективы политического процесса, сказал Хиари. Гуманитарная ситуация в анклаве критическая. У 1 800 000 человек, то есть почти у всего населения Газы, нет постоянного жилья. Хотя в анклав поступает больше помощи, ограничение Израиля на доставку товаров двойного назначения и нестабильная работа контрольно-пропускных пунктов по-прежнему не позволяют ООН развернуть гуманитарные операции в необходимых объемах. Хиари напомнил, что согласно оценке ООН, Евросоюза и Всемирного банка, на восстановление Газы в ближайшие десятилетия понадобится 71,4 миллиарда долларов. При этом 26,3 миллиарда долларов потребуется в первые 18 месяцев для восстановления базовой инфраструктуры и экономики. Для решения этих задач ООН запустила фонд «Горизонт», сопредседателем которого являются премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Рамис Алакбаров. Этот фонд позволит ООН осуществлять планирование мер по скорейшему восстановлению на всех оккупированных палестинских территориях в соответствии с резолюциями ООН и нормами международного права. «Мы глубоко признательны государствам-членам ООН за взносы», — сказал Хиари. Он уделил особое внимание политическому аспекту урегулирования конфликта. Для его продвижения, отметил он, необходимо позволить Палестинскому национальному консультативному комитету управления сектором Газа выполнять свои функции в координации с палестинской администрацией. Параллельно должен произойти полный вывод израильских войск из сектора, разоружение группировок и развертывание международных сил по стабилизации в соответствии с комплексным планом по прекращению конфликта в Газе.
3: На полях конференции участников договора о нераспространении ядерного оружия прошло организованное Казахстаном мероприятие, посвященное 20-й годовщине со дня создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.
2: Символично, что сам договор был подписан в 2006 году в Семипалатинске, на месте одного из крупнейших в мире ядерных полигонов. За 40 лет, начиная с 1949 года, на территории общей площадью 18,5 тысяч квадратных километров Советский Союз произвел 456 взрывов. Полигон был закрыт указом президента Казахстана в 1991 году, но последствия испытаний до сих пор сказываются на здоровье людей и состоянии окружающей среды. Соглашение, известное как Семипалатинский договор, объединило Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Оно вступило в силу в 2009 году и закрепило добровольный отказ этих государств от разработки, приобретения, испытаний и размещения ядерного оружия. Контроль за соблюдением обязательств осуществляет Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ. Выступая на круглом столе, глава отделения по вопросам оружия массового уничтожения, Управления ООН по вопросам Кристофер Кинг подчеркнул, что безъядерные зоны остаются важным инструментом глобальной безопасности. Зоны, свободные от ядерного оружия, это не только историческое достижение, но и действующий инструмент региональной безопасности, нераспространения и снижения ядерных рисков, отметил он. Он также подчеркнул, что Центральноазиатская зона стала примером эффективного регионального сотрудничества, объединившего 5 стран в рамках юридически обязывающего соглашения. Такие зоны способствуют транспарентности, укреплению доверия и снижению рисков, а также служат связующим звеном между региональной безопасностью и глобальными усилиями в области нераспространения, добавил Кинг. По его словам, Казахстан играет активную роль в продвижении этой повестки, поддерживая инициативы в области нераспространения и укрепляя международное сотрудничество. Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашыкбаев, возглавляющий делегацию этой страны на обзорной конференции, убежден, что значение этого соглашения выходит далеко за пределы региона. Вклад Семипалатинского договора в обеспечение безопасности не только Центральной Азии, но и за ее пределами безусловен, отметил он в интервью службе новостей ООН. По словам дипломата, создание зоны стало результатом общего стремления стран региона укрепить мир, стабильность и безопасность, а также преодолеть тяжелое наследие ядерных испытаний.
3: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил глубокую обеспокоенность усилением репрессий против инакомыслящих в Иране. С начала ударов Израиля и США по Ирану по меньшей мере 21 человек был казнен, тысячи арестованы.
2: «Я потрясен тем, что помимо уже тяжелых последствий конфликта, власти продолжают лишать иранцев их прав жестоко и безжалостно», – заявил Тюрк. Он подчеркнул, что даже в условиях войны ограничения прав допустимы только при строгой необходимости, соразмерности и наличии законной цели. Основополагающие права, такие как защита от произвольного задержания и право на справедливое судебное разбирательство, должны соблюдаться безусловно.

0: процедурам. Сообщается также о пытках и жестоком обращении. В ряде случаев приговоры, включая смертные, основывались на признаниях, полученных под принуждением. С 28 февраля, по оценкам, более 4000 человек были задержаны по обвинениям, связанным с национальной безопасностью. Многие из них подвергались насильственным исчезновениям, пыткам и другим формам жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения, включая принудительные, иногда транслируемые по телевидению, признания и инсценированные казни. Особому риску подвергаются представители этнических и религиозных меньшинств, включая бахаи, зороастрийцев, курдов и белуджей. Местонахождение десятков заключенных неизвестно, информация об их судьбе отсутствует. Среди них правозащитница и адвокат Насрин Сотуде. Условия содержания в тюрьмах Ирана крайне тяжелые, отметил тюрк, указав на их переполненность, нехватку продовольствия, воды, медикаментов и проблемы с оказанием медицинской помощи. Особую обеспокоенность вызывает состояние лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади, которая остается в заключении. По имеющимся данным, ее здоровье ухудшается после перенесенного сердечного приступа. В тюрьме Чах-Бехара протесты заключенных, требующих возобновить раздачу еды после длительного перерыва, были подавлены с применением смертельной силы. По сообщениям, погибли по меньшей мере 5 человек, еще 21 получил ранения. В другом учреждении двое заключенных умерли под стражей, при этом имеются признаки пыток.
1: 30 апреля в ООН отмечают Всемирный день джаза.
0: Джаз – это не просто музыка, но и форма социальной терапии, помогающая снижать напряженность в отношениях, преодолевать барьеры и возвращать людям ощущение связи друг с другом. Сегодня джаз звучит далеко за пределами концертных залов, как универсальный язык, способный объединять людей даже в условиях конфликтов и политических разногласий. Его история уходит корнями в конец 19-го – начало 20 века и тесно связана с афроамериканской культурой и опытом угнетенного народа. Корни джаза в ритмах и песнях людей, работавших на плантациях Луизианы. Музыка для них становилось способом выразить боль, надежду и стремление к свободе. За десятилетия джаз превратился в по-настоящему глобальное явление, вобрав в себя элементы разных культур, от африканских ритмов до ближневосточных и латиноамериканских мотивов.
1: Генсек ООН представил 3 сценария развития кризиса в Ормузском проливе, и даже при самом лучшем раскладе рост мировой экономики замедлится, инфляция вырастет, а на восстановление цепочек поставок уйдут месяцы.
0: Ограничение свободы судоходства, напомнил глава ООН, препятствует поставкам нефти, газа и удобрений, что стало тяжелым ударом для мировой экономики. Генсек подчеркнул, что за конфликт расплачивается все человечество. «Мое послание всем сторонам предельно ясное. Свобода и право судоходства должны быть восстановлены немедленно, как того требует резолюция 2817 Совета Безопасности. Откройте пролив, дайте пройти всем кораблям, дайте мировой экономике вздохнуть», добавил генсек. Он также призвал стороны избегать любых действий, которые могут подорвать режим прекращения огня. Глава ООН напомнил, что Международная морская организация ИМО разрабатывает план эвакуации судов и моряков, а глава управления ООН по обслуживанию проектов ЮНОПС Жорже Морейра да Силва направляется в регион для консультаций по созданию гуманитарного коридора. Личный посланник генсека по ближневосточному конфликту Жан Арно также продолжает переговоры со всеми сторонами для поиска мирного решения. «Сейчас время для диалога, для решений, которые не дадут нам сорваться в пропасть, и для мер, способных проложить путь к миру», заявил Гутерреш. Тем временем представитель Европейской экономической комиссии ООН Дарио Лигути сообщил, что мировые поставки сжиженного природного газа СПГ сократились уже на 20%, как из-за закрытия Ормузского пролива, так и из-за сбоев в работе инфраструктуры, включая крупнейший в мире промышленный комплекс по производству сжиженного газа «Рас Лафан» в Катаре. Это привело к росту цен в Азии на 140%, а в Европе на 70%, отметил Лигути. Наиболее острый кризис ощущается в странах Юго-Восточной и Южной Азии, однако, по словам эксперта, последствия в ближайшее время почувствует и Европа, особенно ближе к наступлению зимнего сезона. Если ситуация в регионе Персидского залива сохранится, это скажется на запасах топлива, предназначенного для отопления, предупредил он. По словам Лигути, текущий кризис стал еще одним напоминанием о нестабильности глобальных энергетических систем. Он показывает, насколько мы уязвимы к региональным потрясениям и насколько по-прежнему зависим от ископаемого топлива, подчеркнул он. Эксперт призвал повышать энергоэффективность экономики, снижать потребление ресурсов, а также использовать их более рационально. Необходимо ускорить

0: ускорить внедрение возобновляемых источников энергии, подчеркнул Лигути. По его словам, использование более чистых источников энергии повышает энергетическую безопасность. В ЕЭК ООН подчеркивают, что энергетическую систему необходимо рассматривать в комплексе от производства электроэнергии до ее распределения, хранения и конечного потребления.
1: КНДР в этом году начинает реализацию нового 5-летнего плана развития вооруженных сил. Замгенсека Розмари Ди Карло сообщила на заседании Совета Безопасности в четверг, что страна продолжает активно испытывать различные виды ракет и наращивать ядерный потенциал.
0: В течение 2025 года и в начале 2026 КНДР продолжала проводить испытания различных видов вооружений, включая баллистические ракеты малой дальности, реактивные системы залпового огня, стратегические крылатые ракеты большой дальности и противокорабельные ракеты. Только за последний месяц, отметила Ди Карло, были испытаны баллистические ракеты с так называемыми кассетными и осколочно-фугасными боевыми частями. Кроме того, Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ зафиксировало очень серьезное увеличение возможностей по производству делящихся материалов, вещества, ядра которых делятся, вызывая цепную реакцию на ядерном объекте в Йонбене. Эти шаги сопровождаются заявлениями руководства КНДР о намерении продолжать модернизацию ядерного арсенала и расширять способы доставки вооружений. Развитие ядерной и баллистической программы КНДР в нарушении соответствующих резолюций Совета Безопасности остается предметом серьезной обеспокоенности, подчеркнула Ди Карло. По ее словам, такие действия подрывают глобальный режим нераспространения ядерного оружия, включая договор о нераспространении ядерного оружия ДНЯО. Он вновь призывает Пхеньян выполнять международные обязательства, сотрудничать с МАГАТЭ и присоединиться к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ди Карло напомнила, что санкционный режим Совета Безопасности остается в силе, несмотря на прекращение мандата группы экспертов в 2024 году. Она подчеркнула, что все государства обязаны соблюдать действующие санкции в своих отношениях с КНДР. Заместитель генерального секретаря отметила, что ситуация на Корейском полуострове остается напряженной, усиливается военная активность, возможности для диалога ограничены, а риск просчетов возрастает. Единственный способ навсегда снизить напряженность и развеять эти опасения – это достичь устойчивого мира, а также полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова, заявила она. В заключении замглавы ООН отметила, что ключевую роль в урегулировании ситуации должны играть диалог и дипломатия. «Мы приветствуем любые усилия в этом направлении», – сказала Ди Карло. Независимый эксперт Джеймс Бирн, основатель исследовательского центра Open Source Center, представил Совету Безопасности данные, свидетельствующие о систематическом обходе ограничений. По его словам, с ноября 2025 года по апрель 2026 года как минимум 5 грузовых судов совершили 8 рейсов в порты КНДР для загрузки угля и железной руды, экспорт которых запрещен резолюциями Совета Безопасности. Некоторые из судов, по данным экспертов, ходят под иностранными флагами, включая российский, либо меняют регистрацию. В одном из случаев судно Peaceful 8 передавало ложные координаты, создавая видимость нахождения у побережья России, тогда как спутниковые изображения подтвердили его присутствие в северокорейском порту Вонсан, где происходила загрузка угля. Эксперт подчеркнул, что доходы от экспорта угля и других ресурсов напрямую способствуют финансированию ядерной и ракетной программ КНДР. Резолюции Совета Безопасности, включая 2371 и 2397, прямо запрещают экспорт этих ресурсов, а также любые связанные с этим поставки.
1: В преддверии Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая, ООН напоминает, что 85% преступлений против журналистов остаются безнаказанными.
0: Сотрудники СМИ во всем мире подвергаются риску цензуры, слежки, судебного преследования и даже смерти. В последние годы резко возросло число журналистов, погибших в зонах боевых действий, зачастую в результате преднамеренных нападений, сказал генеральный секретарь ООН. «Всякая свобода зависит от свободы печати. Без нее нельзя говорить ни о правах человека, ни об устойчивом развитии, ни о мире», – заявил глава ООН. Гутерреш призвал защищать права журналистов. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил, что в этом году в мире погибли 14 журналистов, около 330 30 сотрудников СМИ находятся под стражей. Сотрудники средств массовой информации взрываются в своих автомобилях, их похищают из офисов, заставляют молчать, сажая за решетку и увольняют с работы, заявил главный правозащитник ООН. Самую большую опасность для журналистов представляет освещение войны. В Газе с октября 2023 года погибли почти 300 журналистов. В 2026 году Ливан стал самой опасной страной для работников СМИ. В Судане я познакомился с журналистами, которые столкнулись с крайним насилием, жестокостью и даже голодом, и при этом все равно пытались выполнять свою работу, рассказал Тюрк. За пределами зон конфликтов журналистские расследования, разоблачающие коррупцию, преступления против окружающей среды или организованную преступность, сопряжены с серьезными рисками для сотрудников СМИ, а иногда и для их семей, как, например, в Мексике. Как бы выглядел мир без свободной прессы? Это был бы мир безразличия, где насилие встречают молчанием. Мир манипуляций, где правда становится предметом торга и продается как товар. Мир, в котором люди не смогли бы отличить факты от вымысла, сказал Тюрк. Он подчеркнул, что свободная пресса – это кислород открытого общества. Страны должны положить конец преследованию журналистов, снять все ограничения на их деятельность, предотвращать нападения на работников СМИ и защищать их от слежки. Я призываю государства расследовать все нарушения и привлекать виновных к ответственности, подытожил Верховный комиссар. Вы слушали еженедельный дайджест материалов, подготовленных отделом мультимедиа Организации Объединенных Наций. Выпуск составлен в редакции Всемирной радиосети 3 мая 2026 года.

0: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. На волнах Всемирной радиосети звучал повтор еженедельного обзора материалов ООН, который впервые вышел в нашем эфире в воскресенье вечером. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть. Московское время 16 часов. Далее в нашей программе передачи Международного радио Кореи, впервые вышедшие в эфир накануне вечером.
1: Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

Музикальний марафон. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рада приветствовать вас в эфире еженедельной музыкальной программы «Музыкальный марафон» Всемирного радио KBS. У микрофона Камила, за режиссерским пультом Аня. Дорогие друзья, напоминаю, что мы всегда очень ждем от вас музыкальные заявки, которые мы теперь исполняем в каждые последние выходные нового месяца. Присылайте ваши заказы с названием желаемой вами песни и ее исполнителя на наш почтовый ящик russiansobaka@kbs.co.kr. Если же вы не знаете, какую именно композицию хотите услышать, то просто можете попросить порекомендовать вам какую-нибудь песню. И ждите от нас подарки. Ну а теперь, друзья, пришло время подвести итоги музыкальной викторины от 18 апреля, которая вернулась в наш эфир только на этот раз в качестве сюрприза слушателям. Итак, вопрос был таким: как называется песня, которая сейчас прозвучит, и кто ее исполняет? Это была песня «Dazzle Flash» в исполнении международной кей-поп-группы EXIN. И победителем нашей викторины становится Александр Сычев из Кунгура. Александр, от всей души поздравляем вас. Пишите нам почаще, мы скучаем. Вы получите в подарок диск группы EXIN с песней «Dazzle Flash». Песня недели. В рубрике «Песня недели» мы знакомим вас с песнями, которые на данный момент, как это модно говорить сегодня, в тренде. Дорогие друзья, помните бойс-группу «Кортис»? Если нет, то запомните это название, ведь коллектив сегодня по праву может называться одним из самых успешных новичков в истории кей-поп. Всего за несколько месяцев после дебюта «Кортис» не просто заявили о себе, а буквально переписали правила игры, установив рекорд по продажам дебютного альбома. Только представьте, мини-альбом группы Color Outside the Lines разошелся тиражом более 2 миллионов копий. Этот результат закрепил за Кортис статус феномена новой волны в кей-поп. Но это, конечно же, было всего лишь начало. 20 апреля Кортис представили новый трек Red Red за главную композицию будущего мини-альбома Green Green. С помощью контраста Green из названия альбома и Red из названия песни, как в светофоре, участники говорят о том, что для них важно, а что они отвергают, бросая вызов ожидания и чужим правилам. Друзья, с нетерпением ждем нового мини-альбома ребят, а пока слушаем их новинку Red Red. Поют Кортис.

В нашем эфире прозвучал новый хит бойс-группы Curtis Red Red. Дорогие друзья, горячая girls-группа Kiss of Life возвращается на сцену после небольшого затишья и делает это в своей фирменной эстетике Y2K, за которую их так и полюбили. Для справки, Y2K – это стиль начала 2000-х с ярким гламуром, блестящими тканями, заниженной талией, стразами, глянцевым макияжем и дерзкой поп-эстетикой, где все выглядит немного вызывающе и очень эффектно. Так вот, спустя почти 10 месяцев после предыдущего мини-альбома 224, который стал важным этапом формирования звучания Kiss of Life, они открывают новую главу своей карьеры вторым синглом Who is She? Кто это? И снова задают тот самый вопрос, который сопровождал их самого дебюта. Кто же она? Но девушки не дают на него прямого ответа. Они просто продолжают идти своим путем и выражают все через музыку и на сцене. Друзья, давайте послушаем новую песню дерзких Kiss of Life Who is She?

в этот день в K-pop. Дорогие друзья, наш эфир продолжает рубрика «В этот день в K-pop», в которой мы знакомим вас с важными событиями, что произошли в корейской музыкальной индустрии в этот день, будь то значимые музыкальные релизы, дни рождения исполнителей и тому подобное. Сегодня 2 мая, и этот день в 2018 году украсил один из самых громких дебютов за всю историю K-pop. В этот день на сцене впервые предстала герлс-группа Idol, которая тогда была известна под названием G-Idol. Девушки представили первый мини-альбом I Am за главной песней «La Tata». Уже с первых дней стало понятно, что Idol — это не просто очередная новая женская группа, а коллектив с очень сильным характером и собственной музыкальной ДНК. Название Idol тоже выбрано не случайно. I здесь означает каждую отдельную личность, а корейское «дыр» добавляет значение множественности, то есть это команда, где несколько ярких индивидуальностей собирается в одно целое. На момент дебюта в группе было 6 участниц — Мион, Минни, Суджин, Сойон, Юци и Шухуа. А сегодня группа продолжает путь уже в составе 5 участниц после ухода Суджин в 2021 году. Особое внимание с самого начала было приковано к лидеру и главному рэперу Чон Сойон. Еще до дебюта она успела показать себя на ТВ и запомнилась не просто как талантливая участница, а как артистка, которая умеет сама строить концепт, писать музыку и брать на себя ответственность за звучание группы. Именно Сойон совместно с продюсерами написала трек «La Tata», поэтому дебют Idol сразу прозвучал не как стандартная заявка новичков, а как уверенное авторское высказывание. «La Tata» очень быстро сделала группу заметной. Всего через 20 дней после дебюта Idol получили свою первую победу на музыкальном шоу. Для новой группы из не самого крупного агентства это был невероятно сильный старт, и не случайно их тогда начали называть «монстрами-новичками». Позже к этому добавились высокие позиции в чартах, награды как лучшим новичкам и стремительный рост фан-базы не только в Корее, но и за рубежом. Сама песня «La Tata» — это трек, выполненный с нотками латиноамериканской музыки и хаоса, где спокойный, но горячий ритм постепенно затягивает слушателя, а цепкий припев остается в голове надолго. Это история о влюбленности, о желании танцевать и прожить эту ночь так ярко, будто завтрашнего дня уже не существует. А слово «La Tata» не требует точного перевода, потому что оно передает саму атмосферу – легкую, манящую и немного опасную. Голоса участниц здесь не сливаются в одно, а наоборот, помогают каждой показать свой цвет. В этом и была сила дебюта Айды. Они сразу показали, что не хотят быть похожими на других. «La Tata» открыла для них путь к целой серии альбомов с сильной темой «I». «I am», «I made», «I trust», «I burn», где группа снова и снова говорила о себе, о своей свободе, страхах, силе и праве быть другой. Позже Idol еще не раз будут менять образ и звучание, выпускать громкие хиты и доказывать, что они одни из самых самостоятельных и узнаваемых артисток своего поколения. Но именно «La Tata» стала той первой искрой, с которой все началось. Друзья, сейчас мы предлагаем вернуться в 2018 год и вспомнить песню, которая зажгла путь одной из самых ярких женских групп K-pop. В эфире прозвучит дебютная песня группы Idol «La Tata».

Звезды K-pop. В рубрике «Звезды K-pop» мы знакомим вас с горячими новостями и последними событиями, связанными со звездами глобальной музыкальной волны K-pop. Дорогие друзья, мир до сих пор не может отправиться от главного музыкального события этого года. Ну, на то оно и главное, правда? Вы уже, конечно же, поняли, что речь идет о возвращении успевшей стать легендарной группы BTS или Бангтан Сонгёндан. 20 марта 2026 года вышел их пятый студийный альбом «Ариранг», первая полноценная работа группы за 5 лет после того, как все 7 участников вернулись со срочной военной службы. Альбом, названный в честь корейской народной песни с более чем 600-летней историей, объединил BTS с лучшими мировыми продюсерами, среди которых Дипло, Райан Тедер из группы One Republic, Кевин Паркер из группы Tame Impala и многие другие. Конечно, мы не раз освещали ключевые моменты этого масштабного события, но я поняла, что не разобрать подробно этот альбом мы просто не можем. К тому же сегодня интернет пестрит всевозможными статьями и материалами, так что этот выпуск, посвященный альбому «Ариранг», мы можем сделать максимально насыщенным. Итак, друзья, давайте послушаем самые популярные композиции этого альбома и поговорим о том, почему он стал настоящей мировой сенсацией. Не сомневаюсь в том, что вы прекрасно знаете, что такое «Ариранг». Но все же напомню, «Ариранг» — это корейская народная песня с более чем 3000 вариаций. На протяжении веков она передавалась из поколения в поколение и сегодня внесена в реестр ЮНЕСКО. Еще в 1896 году «Ариранг» стала одним из первых образцов корейской музыки, записанной на граммофонной пластинке. В период японской оккупации она была песней сопротивления, а после разделения корейского полуострова стала песней о горе и надежде на воссоединение. И вот в 2026 году BTS дали «Ариранг» новую жизнь. И первая композиция, которую мы сегодня послушаем, это заглавный трек альбома под названием «Суи». Она посвящена жизни как таковой. RM, главный автор текста, рассказал, что попытался выразить ту растерянность, которую участники группы испытывали до и после армии. Главная идея – продолжать плыть, двигаться вперед в своем собственном темпе, несмотря ни на что. Сами BTS выразили надежду, что Swim, как и сам Ариран, будет передаваться из поколения в поколение и останется в сердцах людей надолго. Ну что, дорогие друзья, насладимся таким долгожданным новым хитом от несравненных BTS. Для вас прозвучит песня «Swim».

В эфире прозвучала заглавная композиция нового альбома BTS под названием Swim. Друзья, теперь немного о рекордах нового альбома BTS, которых уже немало. Во-первых, Ариранг разошелся тиражом почти 4 миллиона копий за первые 24 часа. Это новый рекорд, превзошедший предыдущие достижения ребят. При этом отметка в 1 миллион была преодолена всего через 10 минут после релиза. На платформе Spotify Ариранг стал самым прослушиваемым кей-поп альбомом за один день за всю историю сервиса. А клип на песню Swim, снятый в Лиссабоне режиссером Тану Муиньо, набрал более 5 миллионов просмотров всего за один час. Кстати, исполнительница главной женской роли сама по себе стала сенсацией, ведь это никто иная, как голливудская звезда Лили Рейнхарт. Сюжет очень трогательный о девушке, которая в трудный момент своей жизни оказывается на парусной яхте посреди моря. Невидимые участники BTS ведут ее, заботятся о ней и поддерживают, пока она сталкивается со своими внутренними переживаниями и в конце концов освобождается от ожерелья, символа ее угнетения. А следующая композиция, которую мы послушаем, это открывающий трек альбома, песня «Body to Body». И несмотря на название, песня вовсе не о романтических отношениях. Она посвящена единству группы со своими фанатами на концертах. BTS призывают: «Отложите телефоны, давайте веселиться, мы хотим видеть стадион, который прыгает». В середине песни звучит сэмпл того самого Арирана, а сами ребята описали песню как современную интерпретацию «Взявшись за руки» или «Соне Сон Чапку» — гимна Олимпиады 1988 года в Сеуле. Давайте послушаем и этот суперхит из нового альбома BTS. Для вас прозвучит песня «Body to Body».

Вы прослушали композицию группы BTS под названием Body to Body. Как вы помните, масштаб камбэка BTS подчеркнул грандиозный концерт, который прошел на следующий день после выхода альбома 21 марта на площади Кванхамун в самом центре Сеула. Концерт транслировался эксклюзивно на Netflix, и это был первый случай в истории сервиса, когда концерт показывали в прямом эфире. Он собрал более 18 миллионов зрителей со всего мира. А следующая композиция, которую мы послушаем, это «Хулиган». Ключевую роль в ее создании сыграл Чонгук. Именно он был вдохновлен словом «хулиган» и сделал его центральной темой трека. Это бунтарский, дерзкий трек о том, как BTS снова возвращается и творят полное безумие. Друзья, заряжаемся безумной энергией BTS, слушая песню «Хулиган».

0: again.
1: Только что в эфире прозвучала композиция «Хулиган» в исполнении BTS. Ожидаемо, альбом «Ариран» получил высокие оценки критиков. Ведущее британское издание Rolling Stone UK дало пластинке максимальные 5 звезд. Издание NME назвало BTS послами и исследователями музыки, движимыми любопытством и креативностью. Но мы, конечно, других оценок и не ждали, правда, друзья? А следом в нашем эфире прозвучит песня 2.0, песня о возвращении BTS на сцену в новой версии. RM в припеве заявляет: «Я вернулся за тем, что принадлежит мне». Именно эта фраза стала восприниматься фанатами как официальное заявление BTS о возвращении на вершину мировой музыкальной индустрии. Клип на песню стал отдельной темой для обсуждений, ведь в нем участники предстали в роли харизматичных гангстеров, сочетая драматические сцены с элементами комедии. К сожалению, посмотреть клип вместе с вами мы сейчас не можем, но послушать песню вполне. Группа BTS специально для наших слушателей исполнит песню 2.0.

В эфире прозвучала дерзкая композиция 2.0 от BTS. Дорогие друзья, а мы переходим к следующей песне «Aliens», текст которой отвечает тем, кто всегда воспринимал BTS как чужаков, пришельцев на западной сцене. А RM с гордостью читает: «Я единственный, кто говорит по-английски, но мы все равно побеждаем». В песне есть отсылка к традиционному корейскому ритму чунмори, корейской традиции снимать обувь при входе в дом, корейскому алфавиту хангыль и даже Ким Гу, знаменитому корейскому борцу за независимость. Друзья, слушаем очередной новый хит BTS «Aliens». Mike.

Это была зажигательная песня Aliens от группы BTS. Следующая композиция из нового альбома ребят – это Fire, одна из самых экспериментальных песен пластинки, и скоро вы узнаете почему. Само название Fire родилось во время сессии написания песен в Лос-Анджелесе. Именно фразу «That's fire» – это огонь – участники группы и продюсеры повторяли постоянно. Кстати, ровно 10 лет назад, в 2016 году, BTS представили хит под названием Fire, так что эта песня словно перекликается с их прошлым. Давайте послушаем пламенный трек Fire из нового альбома BTS Ariran.

С вами была огненная новинка несравненных BTS Fire. А теперь, друзья, послушаем песню Like Animals. Это поп-рок-баллада, главная тема которой – жизнь без ограничений, без рамок и условностей, словно животные. Кстати, многие фанаты считают, что эта песня – отражение того, что чувствовали участники во время и после военной службы, наконец освободившись от строгого распорядка. Друзья, группа BTS исполнит для вас песню Like Animals прямо сейчас.

В эфире прозвучала композиция «Like Animals» в исполнении BTS. Друзья, а прямо сейчас для вас прозвучит еще один стильный трек из нового альбома группы BTS «Please». Наслаждаемся!

Несравненная семерка BTS исполнила для вас свою новую песню «Please». А теперь, дорогие друзья, представляю вашему вниманию еще одну песню «Merry Go Round» или «Карусель». Она о цикличности жизни, о бесконечной карусели, на которую попадают артисты под пристальным вниманием публики. Слава, ежедневная рутина, ожидания фанатов – все это превращается в нескончаемый круговорот. Сами BTS признались, что хотят, чтобы эта песня стала для их фанатов новый Spring Day, песни, которая дарит утешение и силу. Думаю, так оно и будет, друзья. Давайте послушаем песню Merry Go Round или Карусель в исполнении BTS.

Это были несравненные BTS с песней Merry Go Round. Когда BTS впервые объявили название своего альбома «Ариран», все стали ждать чего-то очень патриотичного, чисто корейского. Но, друзья, вы сами убедились, что 80% песен в нем на английском, и работали над ним в основном западные продюсеры. Так что после релиза в сети закономерно развернулась громкая дискуссия, получился ли «Ариран» по-настоящему корейским. Но, друзья, если прислушаться, то можно понять, что именно в этом и заключается главная сила альбома. «Ариран» — это настоящий мост между корейской и мировой культурой. С одной стороны, BTS объединились с лучшими мировыми продюсерами и насытили альбом самым современным мировым звучанием. С другой стороны, они щедро вплели в каждую песню отсылки к родной культуре. Получилось так, что мир пришел в Корею, а Корея пришла в мир. И встретились они в этом альбоме. Через современные жанры BTS рассказывают о своих корнях, а через корейские смыслы делятся с миром собственной идентичностью. Именно поэтому «Ариран» — это не просто альбом, а культурное событие, которое стирает границы между Востоком и Западом и показывает, какой может быть Корея 21 века в глобальном диалоге. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу, и закроет его песня «Into the Sun» в исполнении BTS. А я желаю вам замечательных выходных и жду вас на наших волнах ровно через неделю.

Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Московское время 17 часов. Всемирная радиосеть приглашает на 2 часа современной инди-музыки.

А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о погоде и климате. Как сообщают во Всемирной метеорологической организации, ВМО, быстрое потепление в Европе приводит к сокращению площади снежного и ледяного покрова, в то время как опасно высокие температуры воздуха, засуха, волны тепла и рекордные значения температуры океана затрагивают регионы от Арктики до Средиземноморья. Европа, как и многие другие регионы мира, сталкивается с растущими последствиями от рекордных волн тепла на суше и в море до разрушительных природных пожаров и продолжающейся утраты биоразнообразия с последствиями для общества и экосистем по всей Европе. Эти данные опубликованы 29 апреля в рамках доклада «Состояние климата в Европе» за 2025 год, подготовленного Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды ЕЦСПП, который реализует службу по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник» и ВМО. В докладе обобщены результаты работы около 100 ученых и представлен всесторонний обзор основных изменений климатических показателей на самом быстро нагревающемся континенте мира, включая холодные регионы, морские экосистемы, реки и озера, риск природных пожаров и многое другое. Предложен широкий выбор графиков и иллюстраций, отражающих основные выводы, сделанные на основе данных. Вот основные выводы доклада. В 2025 году по меньшей мере на 95% территории Европы температура была выше среднегодовой. Рекордная трехнедельная волна тепла обрушилась на субарктическую Финно-Скандию, когда температура вблизи Северного полярного круга и в его пределах превышала 30 градусов Цельсия. Во всех регионах Европы наблюдалась чистая потеря массы ледников, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Снежный покров был на 31% ниже среднего, ледяной щит Гренландии потерял 139 гигатонн льда. Среднегодовая температура поверхности океана в европейском регионе стала самой высокой за всю историю наблюдений, а на 86% территории региона наблюдались морские волны тепла как минимум сильной интенсивности. В результате природных пожаров выгорело более миллиона гектаров, что является рекордной площадью за всю историю наблюдений. В течение 11 месяцев года по всей Европе речной сток был ниже среднего, причем в 70% рек годовой сток был ниже среднего. От штормов и наводнений пострадали тысячи людей по всей Европе, хотя экстремальные дождевые осадки и наводнения были менее масштабны, чем в последние годы. В 2025 году возобновляемые источники энергии обеспечили почти половину электроэнергии в Европе, при этом доля солнечной энергии достигла нового рекордного уровня в 12,5%. Биоразнообразие жизненно важно для устойчивого будущего, однако изменение климата является одной из основных причин его деградации. Изменение климата и биоразнообразие тесно взаимосвязаны в рамках европейской политики и рамочных программ. В докладе отмечается сохраняющаяся тенденция к быстрому потеплению в самых холодных регионах Европы, в том числе в Арктике и Альпах, где снег и лед играют важнейшую роль в замедлении изменения климата, отражая солнечный свет обратно в космос. В 2025 году по крайней мере на 95% территории Европы среднегодовая температура превысила средние показатели, в то время как площадь территории Европы, на которой наблюдаются зимние дни с отрицательными температурами, сокращается. В июле в субарктической Финно-Скандии наблюдалась самая длинная волна тепла за всю историю наблюдений, которая продолжалась 3 недели. В этот период температура в районах, расположенных вблизи и в пределах Северного полярного круга, достигла и превышала 30 градусов, а максимальная температура в городе Фроста, Норвегия, составила 34,9 градуса Цельсия. Между тем, в Европе в целом наблюдалось рекордно низкое количество дней со стрессом низких температур. На 90% континента было меньше дней, чем в среднем, по крайней мере, с сильным стрессом. Минимальные температуры оставались выше средних на протяжении большей части года. Температуры выше средней и осадки ниже среднего привели к значительной потере снега и ледяного покрова. В марте 2025 года площадь снежного покрова в Европе была примерно на 1,32 миллиона квадратных километров меньше среднего показателя, примерно на 31%, что эквивалентно совокупной площади Франции, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии. Это был третий самый низкий показатель протяженности снежного покрова с начала наблюдений в 1983 году. Ледники также испытали чистую потерю массы, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Эта утрата ледяного покрова способствует повышению
повышению глобального уровня моря, причем каждый сантиметр подъема подвергает риску наводнений в прибрежных районах еще 6 миллионов человек. Мировой океан поглощает около 90% избыточного тепла, образовавшегося в результате антропогенных выбросов парниковых газов. В 2025 году в Европейском океаническом регионе была зафиксирована самая высокая годовая температура поверхности океана за всю историю наблюдений, что стало четвертым годом подряд, когда было рекордно тепло. Эта долгосрочная тенденция негативно сказывается на биоразнообразии, видах и среде обитания. Морские волны тепла также могут совпадать с волнами тепла на суше, способствуя более экстремальным температурам и повышенной влажности, в том числе в ночное время, что может замедлять восстановление организма после теплового стресса и нарушать сон. В 2025 году морские волны тепла были широко распространены и охватили 86% покрытой океаном территории Европы. Кроме того, они были более интенсивными. 36% территории региона подверглись воздействию суровых или экстремальных условий. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. На всей территории Средиземного моря наблюдался по крайней мере один день с сильными морскими волнами тепла в каждом из последних 3 лет, а в 2025 году среднегодовая температура поверхности моря стала второй по величине за всю историю наблюдений. Суровые условия морских волн тепла также наблюдались в Норвежском море, омывающем Северную Европу и Арктику, что совпало с рекордной волной тепла над субарктической Финно-Скандией и подчеркнуло географическое распространение потепления океана по всей Европе. По всей Европе примерно 70% рек имели сток ниже среднего, при этом год стал одним из 3 самых засушливых с 1992 года с точки зрения влажности почвы. В мае более половины территории Европы пострадала от засухи. Такие условия отражают сочетание факторов, включая циркуляцию атмосферы и изменчивость осадков, наряду с долгосрочными климатическими тенденциями. В 2025 году во всей Европе было очень тепло. Температура превышала средние показатели как минимум на 95% территории континента. Волны тепла затронули значительную часть Европы от Средиземноморья до Арктики, включая вторую самую сильную волну тепла в Европе за всю историю наблюдений и самую продолжительную сильную волну тепла в субарктической Финно-Скандии в июле. В большинстве регионов Европы также наблюдалось больше дней, чем в среднем, с как минимум сильным тепловым стрессом, а в Южной и Восточной Испании было зарегистрировано на 50 дней больше, чем в среднем, с температурой по ощущениям выше 32 градусов Цельсия. Жаркая засушливая погода способствовала возникновению рекордного числа природных пожаров по всей Европе. В общей сложности выгорела рекордная площадь более 1 миллиона гектаров, площадь, превышающая площадь Кипра, а выбросы от лесных пожаров достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Особенно сильно пострадала Испания, на которую пришлось около половины выбросов. Наряду с Испанией на Кипре, в Соединенном Королевстве, Нидерландах и Германии были зарегистрированы самые высокие выбросы от природных пожаров за всю историю наблюдений. Природные пожары также представляют серьезную угрозу для биоразнообразия, а пожары в торфяниках могут привести к освобождению огромных запасов углерода, что еще больше усугубит изменению климата. Европейская комиссия определила растущую угрозу природных пожаров в качестве одного из ключевых приоритетов, поскольку, согласно прогнозам, приведенным в 6-м оценочном докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, вероятность возникновения природных пожаров, по всей видимости, возрастет во всех регионах Европы. Многочисленные экстремальные явления в 2025 году, включая засуху, природные пожары, а также волны тепла на суше и в море, оказали влияние на биоразнообразие морских и наземных экосистем. Кроме того, природа испытывает все большее давление из-за сокращения и перемещения ареалов обитания, нарушения сезонных циклов вследствие повышения температуры, а также изменений в режиме осадков. В докладе приводятся конкретные примеры воздействия изменения климата на чувствительные экосистемы, такие как воздействие морских волн тепла на луга морских водорослей в Средиземном море и природные пожары в торфяниках. В сфере экологического управления в Европе все чаще признается тесная взаимосвязь между климатом и биоразнообразием, и применяются скоординированные подходы, учитывающие взаимосвязь природы и климата и направленные на укрепление устойчивости экосистем. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о погоде и климате.
От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.

0: на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о рынках. Рост фондового рынка обеспечил самый продолжительный недельный подъем с 2024 года. Рекордный рост привел к тому, что акции достигли самого продолжительного недельного подъема с 2024 года на фоне надежд на сделку по прекращению войны с Ираном, которая потрясла финансовые рынки и поставила под угрозу экономические перспективы. Усилия по превращению хрупкого перемирия в прочный мир в сочетании с солидными корпоративными доходами и признаками экономической активности обеспечили индексу S&P 500 пятую неделю подряд роста. В пятницу рост акций возглавили технологические компании после того, как Apple Incorporated представила оптимистичный прогноз. Цена на американскую нефть упала примерно до $102 за баррель на фоне сообщения о том, что Тегеран представил Вашингтону новое предложение. Иран готов к дипломатическим переговорам, если США откажутся от своего экспансионистского подхода, угрожающие риторики и провокационных действий, сообщило Государственное информационное агентство Исламской Республики Иран (ISRA), ссылаясь на телефонные разговоры министра иностранных дел Аббаса Аракчи с региональными коллегами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку, но он не удовлетворен. В беседе с журналистами Трамп отметил, что Иран требует того, с чем я не могу согласиться, добавил, что он предпочел бы не наносить удар по Ирану. Что касается отношений между США и Ираном, то, проще говоря, любое соглашение о прекращении огня будет иметь позитивные последствия для рынка, в то время как любое возобновление так будет иметь существенные негативные последствия, заявил Том Эссей из The Science Report. Трейдеры также учитывали последние экономические данные. Рост производственного сектора США в этом году продлится до апреля, несмотря на то, что война привела к резкому росту цен на сырье. Три представителя Федеральной резервной системы заявили, что не согласны с опубликованным на этой неделе заявлением о денежно-кредитной политике, поскольку больше нецелесообразно сигнализировать о том, что следующим шагом по-прежнему, скорее всего, будет снижение процентной ставки. Холмс должен представить прогноз по политике, который бы сигнализировал о том, что следующее изменение процентной ставки может быть либо снижением, либо повышением, написал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хамак заявила, что рост цен на нефть усиливает ценовое давление. Ее коллега из Далласа Лори Логан выразила обеспокоенность по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Уолл-стрит отмахнулась от опасений по поводу потенциальных экономических последствий войны, а признаки устойчивости корпораций подпитывают ралли, которое привело к лучшему месячному росту акций с 2020 года. По данным Bloomberg, около 81% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли за первый квартал. И результаты и прогнозы на будущее хорошие, сказала Ульрике Хоффман-Борхарди из инвестиционного отдела UBS. Технологический сектор лидирует, но рост прибыли расширяется, чему способствуют устойчивые потребительские расходы и признаки циклического подъема. Корпоративные новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, утверждая, что блок не в полной мере выполнил торговое соглашение, заключенное США. Трамп заявил, что представил окончательное предложение по спасению Spirit Aviation Holding Incorporated, но намерен продолжить работу только в том случае, если это будет выгодно для правительства США. Эти комментарии омрачают судьбу любой финансовой помощи, поскольку лоукост-перевозчик закладывает основу для прекращения своей деятельности. Согласно заявлению Министерства обороны и сообщениям двух представителей Министерства обороны, ознакомленных с вопросом, Пентагон заключил соглашение с рядом технологических компаний о расширенном использовании передовых инструментов искусственного интеллекта в секретных военных сетях. Компания ExxonMobil Corporated и Chevron Corporated показали более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты, поскольку рост цен на нефть и природный газ компенсировал перебои в добыче, вызванные войной с Ираном. Компания Estée Lauder КОС планирует сократить еще до 3000 рабочих мест и сэкономить 200 миллионов долларов, чтобы ускорить реализацию своего плана по оздоровлению. Запасы акций по состоянию на 16.00 по нью-йоркскому времени индекс S&P 500 вырос на 0,3%, индекс NASDAQ 100 вырос на 0,9%, индекс Dow Jones снизился на 0,3%. Валюты: индекс доллара Bloomberg вырос на 0,1%. Курс евро практически не изменился и составил 1,1721 десятитысячных доллара. Британский фунт упал на 0,2% до 1,3573 десятитысячных доллара. Японская иена упала на 0,3% до 157,06 за доллар. Криптовалюты: биткоин подорожал на 2,5% до 78 355,7 доллара. Цена на эфир выросла на 1,8% до 2330,31 доллара. Бонды, облигации: доходность десятилетия казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт и составила 4,38%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании снизилась на 5 базисных пунктов до 4,96%. Сырье и товары: цена на нефть марки West Texas Intermediate WTI упала на 2,8% до 102,17 доллара за баррель. Цена на спотовое золото снизилась на 0,2% до 4609,35 долларов за унцию. Сообщается, что компания Cerebras, производитель микросхем с искусственным интеллектом, планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе IPO. Компания Cerebras Systems Incorporated планирует привлечь до 4 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, поскольку спрос на акции производителя микросхем для искусственного интеллекта и оператора центров обработки данных растет. Компания Cerebras, базирующаяся в Simi Valley, штат Калифорния, рассчитывает на оценку примерно в 40 миллиардов долларов. Cerebras планирует начать официальную маркетинговую кампанию по подготовке к IPO уже в понедельник. Банки, участвующие в сделке, уже получили подтверждение заинтересованности в потенциальных заказах на сумму более 10 миллиардов долларов. Это происходит на фоне резкого роста акций полупроводниковой компании. При этом индекс Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 50% в этом году. Новая целевая сумма превышает ранее установленные планы Cerebras. В марте компания планировала привлечь около 2 миллиардов долларов в ходе IPO. Cerebras, которая подала конфиденциальные документы через несколько месяцев после отзыва предыдущей регистрации, публично подала заявку в прошлом месяце. Компания Cerebras входит в растущую группу компаний, стремящихся бросить вызов лидеру рынка NVIDIA Corporated, предлагает гигантские чипы, способные обрабатывать огромные объемы данных за один раз. Генеральный директор Эндрю Фельман заявил, что оборудование Cerebras запускает модели искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем NVIDIA. Компания также управляет собственными центрами обработки данных. В феврале компания Cerebras привлекла около 1 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования, в результате которого ее стоимость, включая привлеченные средства, составила 23 миллиарда долларов. Лидером раунда стала Tiger Global Management при участии таких инвесторов, как Benchmark, Fidelity Management and Research Co. и Advanced Micro Device Incorporated. Новая оценка значительно превысила сентябрьскую оценку, в которой компания была оценена 8,1 миллиарда долларов.
1: На волнах Всемирной радиосети было время, чтобы поговорить о рынках.

Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть немного времени, чтобы поговорить о науке. Ученые по-новому взглянули на одну из самых странных проблем квантовой физики и обнаружили, что ответ может находиться в самой сути времени. В квантовой механике частицы ведут себя не так, как обычные предметы. Вместо того, чтобы существовать в одном четко определенном состоянии, они могут занимать несколько возможных состояний одновременно, явление, известное как суперпозиция. Физики описывают это размытое квантовое поведение с помощью математического объекта, называемого волновой функцией. Но в обычном мире все, похоже, работает не так. Стул находится в одном месте, а не в двух. Часы показывают одно время, а не много. Преодоление этого разрыва между квантовым миром и повседневным опытом десятилетиями ставило перед физиками сложную задачу. Чтобы согласовать это различие, физики обычно утверждают, что когда квантовая система взаимодействует с измерительным устройством или наблюдателем, ее волновая функция коллапсирует в один определенный результат. При поддержке Института фундаментальных вопросов FQXI международная группа физиков исследовала ряд нетрадиционных подходов к проблеме измерения, известных как модели квантового коллапса, и обнаружила, что они могут иметь существенные последствия для поведения времени и точности его измерения. Результаты их исследований, опубликованные в журнале Physical Review Research, также предлагают новую стратегию экспериментального отличия этих моделей от стандартной квантовой теории. «Мы серьезно отнеслись к идее о том, что модели коллапса могут быть связаны с гравитацией», — говорит Никола Бартолотти, аспирант Музея исследовательского центра Энрико Ферми, CREF, в Риме, Италия, возглавляющий исследование. А затем мы задали очень конкретный вопрос, что это означает для самого времени. В 1980-х годах исследователи начали разрабатывать квантовые модели, в которых коллапс волновой функции происходит спонтанно, независимо от наблюдений или измерений, в отличие от стандартных интерпретаций квантовой механики, которые, как правило, представляют собой философские рамки, которые невозможно экспериментально различить. Эти модели коллапса дают конкретные предсказания, которые, в принципе, можно проверить в лаборатории. Для изучения этой идеи Бартолотти и его коллеги Каталина Курчано, член FQXI и директор по исследованиям в национальных лабораториях Фраскатти Национального института ядерной физики INFN-LNF в Фраскатти, Италия, Кристиан Пешиччия из CREF и INFN-LNF Лайош Диожди из научно-исследовательского центра физики имени Вигнера и университета Этваша Лоранда в Будапеште, Венгрия, и Симоне Манти из INFN-LNF исследовали две ведущие модели коллапса. Одна из них – модель Диоши-Пенроуза, названная в честь членов FQXI Лайоша Диоши и сэра Роджера Пенроуза, которая давно предполагает связь между гравитацией и коллапсом волновой функции. Команда также впервые установила количественную связь между другой моделью непрерывной спонтанной локализации и флуктуациями в гравитационном пространстве времени. Исследование показывает, что если эти модели коллапса точно описывают природу, то само время будет обладать незначительной внутренней неопределенностью. Это введет фундаментальные ограничения на точность измерения времени, хотя эффект чрезвычайно мал. «После расчетов ответ становится ясен и удивительно обнадеживающий», — сказал Бартолотти. «Важно отметить, что эта прогнозируемая неопределенность не влияет на практическое измерение времени. Даже самые передовые атомные часы сейчас или в обозримом будущем останутся неизменными. Неопределенность намного порядков ниже всего, что мы можем измерить в настоящее время, поэтому она не имеет практических последствий для повседневного измерения времени», — говорит Курчано. «Наши результаты ясно показывают, что современные технологии измерения времени совершенно не подвержены влиянию», — добавляет Пешича. На протяжении десятилетий физики искали единую концептуальную основу, которая могла бы согласовать квантовую механику с гравитацией. Каждая теория добилась замечательных успехов в своей
области. Квантовая механика описывает поведение частиц на самых малых масштабах, в то время как общая теория относительности Эйнштейна описывает гравитацию и крупномасштабную структуру Вселенной. Однако эти две концепции рассматривают время принципиально по-разному. В стандартной квантовой механике время рассматривается как внешний классический параметр, на который не влияет изучаемая квантовая система, объясняет Курчану. В отличие от этого, в общей теории относительности и пространство, и время динамичны и могут изгибаться и изменяться в ответ на воздействие массы и энергии. Новые результаты подтверждают идею о том, что квантовая механика может быть частью более глубокой всеобъемлющей теории, раскрыв возможную связь между моделями коллапса, гравитации и поведением времени. Работа указывает на ранее скрытые связи между этими фундаментальными аспектами физики. Курчану также подчеркнула роль FQXI в поддержке нетрадиционных направлений исследований. В мире не так много фондов, которые поддерживают исследования по таким фундаментальным вопросам о Вселенной, пространстве, времени и материи, говорит Курчану. Наша работа показывает, что даже радикальные идеи о квантовой механике могут быть проверены с помощью точных физических измерений, и, что обнадеживает, измерение времени остается одним из самых стабильных столпов современной физики. Около 5200 лет назад люди на территории современного Ирака и Сирии начали выдавливать символы на глину для записи информации. Это нововведение постепенно способствовало развитию сложных городов, позволяя создавать более совершенные системы управления и ведения учета. За прошедшее столетие Национальный музей собрал обширный архив этих ранних записей, написанных клинописью. Хотя в последние десятилетия они оставались в значительной степени неизученными, исследователи из музея и Копенгагенского университета завершили первый полный анализ, идентификацию и оцифровку текстов в рамках проекта «Скрытые сокровища. Клинописная коллекция Национального музея». Более детальное изучение коллекции выявило широкий спектр тем, включая финансовые документы, личные письма, медицинские инструкции и ритуальные тексты. Некоторые из табличек происходят из сирийского города Хама, который был исследован датской экспедицией в 1930-х годах. В 720 году до нашей эры ассирийские войска разрушили город и вывезли множество ценных в свою столицу. Ассур на территории современного Ирака. Они оставили после себя несколько глиняных табличек, которые в конечном итоге стали частью фондов Национального музея Дании. Тексты в коллекции, происходящие из Хама, насчитывают почти 3000 лет и посвящены методам лечения и магическим заклинаниям. Они оказались в остатках того, что, как мы полагаем, должно было быть большой храмовой библиотекой. Все остальные тексты исчезли, объясняет ассириолог Троэль Спанк Арбель, участник проекта «Скрытые сокровища». Арбель отмечает, что таблички из Хамы особенно редки, поскольку подобных текстов из этого региона и периода обнаружено немного. Одна из глиняных табличек, как оказалось, содержала так называемый ритуал против колдовства, который имел огромное значение для царской власти в Ассирии, поскольку обладал удивительной способностью предотвращать несчастья, такие как политическая нестабильность, которые могли постигнуть царя, говорит Арбель. Этот ритуал длился всю ночь и включал в себя сжигание маленьких фигурок из воска и глины, в то время как экзорцист произносил заклинания. Поскольку подобные практики были тесно связаны с ассирийским двором, исследователи были удивлены, обнаружив этот текст так далеко от центра империи и от крупных культурных центров, таких как Вавилония. Хама располагалась на окраинах этих регионов. В коллекцию также входит копия известного списка правителей, в котором зафиксированы как легендарные, так и исторические личности. Этот документ прослеживается правление царей до времен, предшествовавших Ною и Всемирному потопу. Версия, хранящаяся в Национальном музее, по-видимому, является учебным пособием и содержит упоминания о правителях конца 3-го тысячелетия до нашей эры. Другие версии включают знаменитого царя Гильгамеша, известного по эпосу о Гильгамеше. Это делает данный список правителей одной из немногих реликвий, которые позволяют предположить, что Гильгамеш действительно мог существовать. Мы даже не подозревали, что у нас есть копия этого списка здесь, в Дании. Это впечатляет, говорит Троэль Спанк Арбель. Еще один набор табличек был найден во время датских раскопок в Тель-Шемшаре в 1957 году на территории современного Северного Ирака. Эти тексты включают переписку между местным вождем и ассирийским царем около 1800 года до нашей эры, а также административные записи. Подобные документы сыграли ключевую роль в первоначальном развитии клинописного письма. Многие из этих табличек, которые мы имеем сегодня, свидетельствуют о высокоразвитой бюрократии.
демократии. Существовала необходимость отслеживать развитие цивилизованных обществ, и мы обнаружили большое количество клинописных табличек, содержащих практическую информацию, такую как счета и списки товаров и персонала. Поэтому неудивительно, что одна из табличек в коллекции Национального музея содержит такую обыденную вещь, как очень старый чек на пиво, заключает Троэльс Панк Арбель. Сегодня у нас было время, чтобы на волнах Всемирной радиосети поговорить немного о науке. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем с передачами Международного радио Словакии. Всемирное время 16:30.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо заявил, что правительство готовит пакет мер, направленных на хотя бы частичное оживление словацкой экономики. По его словам, экономика страны остается уязвимой от внешних факторов, прежде всего от колебаний в экономике Германии, ключевого торгового партнера Словакии. Фицо подчеркнул, что страна не обладает достаточным объемом собственных механизмов для того, чтобы быть способной своими силами нейтрализовать внешние негативные воздействия. Тем не менее, правительственным кабинетом в настоящий момент готовится пакет мер, реализация которых могла бы способствовать снижению давления на конкурентоспособность словацкой промышленности, вызванного высокими ценами на энергоносители. Премьер также выразил недовольство тем, что, по его мнению, Европейская комиссия не предлагает оперативных решений для борьбы с последствиями энергетического и экономического кризиса в ЕС. Влиятельное международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило в пятницу 24 апреля рейтинг Словацкой Республики на одну ступень с А+, с негативным прогнозом, до А со стабильным прогнозом. По мнению оппозиции, этот шаг является подтверждением неправильной бюджетной политики нынешнего правительства, и ответственность за это, прежде всего, несет номинант коалиционной партии СМЕР, министр финансов Владислав Каменицкий, который, по мнению представителей ряда оппозиционных партий, должен уйти в отставку. Каменицкий отверг критику. По его словам, снижение рейтинга было ожидаемым. При этом рейтинг страны остается в инвестиционной категории все еще на одну ступень выше, чем оценки двух других крупных агентств – Moody's и Fitch. В понедельник депутаты Национального совета продолжили рассмотрение законопроекта, касающегося изменений в правилах голосования из-за границы. Документ, подготовленный депутатами правящей коалиции, находится на стадии первого чтения. Согласно положениям предлагаемого законопроекта, предлагается ввести новый способ голосования за границей в представительствах Словацкой Республики. Голосование по почте отменяется. По случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши заявил, что чернобыльская трагедия напоминает нам о том, что стремление к технологическому прогрессу должно сопровождаться умеренностью и ответственностью, а защита человеческой жизни должна быть превыше всего. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар отправляется с рабочей поездкой в Юго-Восточную Азию, в ходе которой посетит Бруней и Малайзию и примет участие в министерском заседании ЕС «АСЕАН», посвященном глобальным и региональным вызовам, включая безопасность, цифровую трансформацию и климатические изменения.
0: Тема дня.
1: В Словакии в числе приоритетов правительства борьба с экологическими проблемами находится на последних местах. Некоторые промышленные объекты загрязняют почву и грунтовые воды, а государство не может использовать выделенные ЕС средства для их ликвидации. Из пакета, превышающего 186 миллионов евро, на данный момент использовано всего 0,5%. Об этом сообщила ассоциация «Envisan», объединяющая компании, предлагающие услуги для рекультивации земель. К числу наиболее критических объектов относится свалка в Братиславском районе в Ракуне, который угрожает грунтовым водам всей территории Житного острова. Вторым по опасности является территория химического промышленного комплекса «Истрахем» в словацкой столице. Накопленный экологический ущерб и его последствия в виде загрязнения грунтовых вод и почвы значительно снижают уровень жизни жителей Братиславы и ограничивают здоровое развитие центра города в целом. Процесс рекультивации здесь сталкивается с непрофессиональным подходом, апелляциями и бездействием администрации, говорится в заявлении ассоциации. Она утверждает, что многие из более чем 2000 зарегистрированных проблемных объектов заброшены, а ответственные компании исчезли или неизвестны. В СМИ появляются сообщения о закрытии свалок или вывозе опасных веществ, но это не означает, что Словакия систематически устраняет экологические проблемы. Необходимо четко различать закрытие свалок и рекультивацию загрязненных территорий, что является сложной геологической задачей, заявил председатель ассоциации Envisan Игорь Полчан. Он добавил, что Словакия рискует столкнуться с необратимой деградацией окружающей среды, если не сосредоточиться на очистке глубоких загрязнений почвы и воды вместо поверхностных решений. Компания Envisan указала на 850 подозрительных участков, по которым у государства недостаточно информации. Из подтвержденных загрязнений 138 относятся к категории высокого приоритета, но по многим из них, по данным ассоциации, основные сведения о типах, количестве, концентрации или распространении загрязняющих веществ неизвестны. Одного геологического исследования недостаточно. Для определения безопасности участка необходимы детальное исследование и анализ рисков. Если нет, следует начать работы по рекультивации, заключили эксперты. Они напомнили, что с 2022 года в рамках программы «Словакия» было утверждено 4 проекта исследования 6 приоритетных участков, которые были подготовлены еще в предыдущий программный период.
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущий сегодняшнего выпуска Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом работает Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы предложим вашему вниманию дайджест, в котором вспомним основные и наиболее заметные события прошедшей недели. Затем, по случаю приближающегося дня рождения известного словацкого кинорежиссера Юрая Якубиско, в эфир выйдет сюжет из нашего архива, в котором мы беседуем с писателем Петром Ярошем о литературе и его сотрудничестве с Юраем Якубиско. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Словацкий дайджест.
1: В понедельник, 20 апреля, основное внимание телеграфных агентств Словацкой Республики было сосредоточено на словах победителя парламентских выборов в Венгрии Петера Мадьяра касательно политики правительства Виктора Орбана в отношении нелегальной миграции и реакции на них в политических кругах Словакии.
4: Заявление победителя парламентских выборов в Венгрии Петера Мадьяра о нелегальной миграции ложны. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо в виде обращения в социальных сетях. На первой личной встрече он попросил Мадьяра объяснить, кому адресовано это ложное утверждение. По словам Фицо, в 22-23 годах венгерские границы были протекающими, как эмменталь, и абсолютно неконтролируемыми. Конец цитаты. Фицо подчеркнул, что не может допустить ухудшения отношений между Венгрией и Словакией по причине безответственных политических заявлений без каких-либо фактических оснований.
1: Также в понедельник, 20 апреля, сообщалось о том, что канадское рейтинговое агентство Morningstar подтвердило текущий рейтинг Словакии на уровне А со стабильным прогнозом.
4: Минфин сообщил, что канадское рейтинговое агентство Morningstar DBRS подтвердило текущий рейтинг Словакии на уровне А со стабильным прогнозом. Агентство подчеркивает, что оценка дана в период нестабильной глобальной обстановки. В начале апреля японское агентство GCR подтвердило рейтинг Словакии на уровне А+, со стабильным прогнозом. Стабильная тенденция в рейтинге Словакии отражает оценку, подтверждающую устойчивые макроэкономические показатели страны и усилия, направленные на фискальную консолидацию. По мнению аналитиков, в текущем году Словакия сохранит умеренный, но стабильный экономический рост. рост на уровне около 0,6%. Причем ожидается постепенное улучшение ситуации. В ближайшие годы рост постепенно приблизится к 2%. Мы боремся с крайне сложными экономическими трудностями, которые не можем контролировать, то есть с энергетическим кризисом, ослаблением конкурентоспособности ЕС и другими. Поэтому я считаю полученные рейтинги хорошей новостью, сказал министр финансов Владислав Каменицкий.
1: Главной новостью вторника, 21 апреля, широко обсуждавшейся со словацкими средствами массовой информации, стало сообщение об объявлении президентом страны проведения референдума 4 июля 2026 года.
2: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини объявил о проведении всенародного референдума, в котором граждане страны ответят на два вопроса. Первый касается отмены так называемой пожизненной ренты для премьер-министра, а второй – продления полномочий специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Плебисцит назначен на 4 июля. Вопрос о сокращении избирательного срока для депутатов парламента не будет внесен на референдум, поскольку, по словам главы государства, он противоречит Конституции Словацкой Республики. Напомним, что данный референдум был инициирован непарламентской партией «Демократ». Всенародный плебисцит объявляется президентом Словацкой Республики, если об этом заявят не менее 350 тысяч граждан посредством петиции. Конституция также предусматривает, что результаты референдума считаются действительными, если в нем участвует абсолютное большинство имеющих право голоса избирателей и если решение принимается абсолютным большинством участников референдума.
1: В минувший вторник также сообщалось о снижении в марте уровня безработицы в Словакии.
2: В марте 2026 года уровень безработицы в Словакии снизился во всех регионах и стабилизировался на отметке 4,3%. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда, социальных дел и семьи Словацкой Республики Эрик Томаш. По словам министра, в марте в Словакии было зарегистрировано 140 тысяч свободных рабочих мест, что является новым историческим максимумом. Наиболее востребованной профессией является оператор и сборщик машин и оборудования. Министр также сообщил, что в Словакии работают 150 тысяч иностранцев, две трети из которых из третьих стран.
1: Одной из главных новостей среды 22 апреля стало сообщение Статуправления о том, что общий дефицит в 2025 году превысил 6 миллиардов евро, что составляет почти 4,5% от ВВП. По сравнению с 2024 годом он сократился на 876 миллионов евро. Утвержденный госбюджет на 2025 год предусматривает дефицит в размере 4,7% ВВП. Также в среду сообщалось об открытии в Пекине крупной выставки современного словацкого искусства под названием «Рожденная огнем». На выставке представлено более 150 произведений искусства. На церемонии открытия присутствовали посол Словацкой Республики в Китае Милан Лайчак, художники Ахиллеас Здукош и Ингрид Замечникова. В ближайшем будущем планируется открытие в Китае Словацкого культурного центра. В четверг, 23 апреля, средства массовой информации Словакии уделяли особое внимание сообщению о том, что в 2 часа по центральноевропейскому времени после почти трехмесячного перерыва по нефтепроводу «Дружба» возобновилась подача российской нефти.
4: Министр экономики Дениса Сакова сообщила в социальных сетях, что в 2 часа ночи 23 апреля после почти трехмесячного перерыва в Словакию были возобновлены поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба». В настоящее время нефть поступает в соответствии с согласованным планом, заявила министр Сакова. Напоминаем, что нефтепровод «Дружба» был поврежден 27 января 2026 года.
1: Также в четверг было опубликовано сообщение о поддержке премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо приобретения дополнительных 17% акций компании «Словенская электрарня».
4: Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что поддерживает приобретение дополнительных 17% акций компании «Словенская электрарня». В настоящее время государству принадлежит 34% акций данной компании. После запуска четвертого энергоблока в Моховце может стать актуальным этот вопрос. То есть в результате государство сможет владеть 51% акций стратегического предприятия. Я приложу все усилия для достижения этой цели, добавил премьер-министр Фицо.
1: Главной новостью конца недели стала информация, касающаяся стабильного поступления в Словакию российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и того, как это

0: перерабатывающий завод компании «Словнафт». В этой связи министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар поручил постоянному представителю Словакии при Европейском Союзе в Брюсселе не блокировать письменную процедуру принятия 20-го пакета санкций на уровне ЕС до тех пор, пока нефть продолжит бесперебойно поступать по нефтепроводу «Дружба» в согласованном объеме.
1: Также в минувшую пятницу сообщалось о поездке словацкого премьера Роберта Фицо на Кипр для участия в двухдневном неформальном саммите лидеров государств-членов Европейского Союза. Основными темами обсуждения на саммите были конфликт на Ближнем Востоке, война на Украине и финансовая программа ЕС на 2028-34 годы.
0: В четверг, 23 апреля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на Кипр для участия в двухдневном неформальном саммите глав государств-членов ЕС. Неформальное заседание Европейского совета началось вечером с рабочего ужина в порту Айя-Напа. Сначала лидеры обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским свою поддержку Киеву, а затем перешли к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и ее энергетических и экономических последствий для ЕС. В пятницу в Никосии лидеры также обсудят меры по стабилизации энергетического рынка. Основные темы обсуждения будут включать в том числе многолетнюю финансовую программу ЕС на 2028-34 годы.
1: Таковыми, друзья, были наиболее заметные и значительные события прошедшей недели.
2: Словацкий дайджест.
3: Радио Словакия International.
0: Февраля 2023 года, не дожив двух месяцев до своего 85-летнего юбилея, скончался легендарный словацкий кинорежиссер, знаковая фигура словацкого и чешского кинематографа Юра Якубиско. Уже первые его работы, такие как экспериментальная короткометражка 1965 года «Дождь» и дипломная работа «В ожидании года» 1966, получившая главный приз на кинофестивале в Оберхаузене и приз Симона Дюбрейля в Мангейме, заставили кинокритиков говорить о Якубиско как об одном из самых многообещающих молодых кинематографистов. Его дебют в большом кино, фильм «Возраст Христа» 1967 года, снятый на братиславской студии «Калиба», и последовавшая за ним трилогия «Дезертиры и странники», «Птички, сироты и безумцы» и «До встречи в аду, друзья» были с восторгом приняты на Западе и увенчаны многочисленными наградами, однако получили неоднозначную оценку на родине. В период так называемой нормализации Юра Якубиско фактически отлучили от художественного кино, а его фильмы были положены на полку. В течение 10 лет Юра Якубиско занимался исключительно кинодокументалистикой. Лишь в конце 70-х, начале 80-х годов режиссер, считавшийся главной визитной карточкой словацкого кино на международных кинофорумах, а дома именуемый не иначе как чокнутым гением не от мира сего и опаснейшим диссидентом, поющим прежние гимны, возвращается к созданию игровых фильмов. В те годы Юра Якубиско был очарован магическим реализмом и задумывал экранизацию романа Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества», что по понятным причинам не встретило понимания у тогдашнего киноруководства страны. В 1979 году в издательстве «Словенский списыватель» вышел роман Петра Яроша «Тысячелетняя пчела». Эпическая сага, написанная в духе современных европейских и мировых литературных течений, отличалась невероятным волшебством, воплощением колоссальной силы воображения его автора, что, по словам философа и литературного теоретика Виктора Тимуры, в те годы не только не приветствовалось, но и представляло определенную опасность для автора. Встреча и знакомство автора романа и режиссера, двух людей, очарованных типичной словацкой народной средой и магическими традициями родного края, легли в основу создания лучшего кинопроизведения Юра Якубиско 80-х годов, фильма 1983 года «Тысячелетняя пчела».

О литературе, философии, писательском труде и жизни вообще с писателем Петром Ярошем беседовал наш коллега Дадио Надь из литературной редакции радио и телевидения Словакии. Каким должен быть писатель? Чему ему следует учиться у классиков мировой литературы? Так

0: были первые вопросы Петру Ярошу.
1: Списыватель бы мал быть само время свой, мал бы иметь властный программ, а и мал бы соснажить то свое выразивание.
2: Писатель обязан прежде всего оставаться самим собой. У него должна быть своя программа. Он обязан искать собственные способы выражения. Вместе с тем писатели мирового уровня научат тебя правильной стилистике. Не зря говорят, что стиль – это человек. У классиков можно учиться сложению, построению фраз в рассказе или повести. К примеру, Чехов – великолепный пример того, как на коротком отрезке текста в короткой фразе вместить невероятно глубокое содержание, дать филигранную характеристику личности персонажа. Так что начинающему писателю, да и сложившемуся тоже – можно многому научиться от таких мастеров, как Исаак Бабель, Чехов и Достоевский.
0: Как повлияли на Петра Яруша и писатели его поколения модные литературные течения 60-х годов 20-го столетия?
1: Моя генерация, повозьме, старший Икиш, повозьме, але потом Свобода...
2: Мое, а также старшее поколение писателей, таких как Антон Гикиш, Рудольф Слобода, Павел Великовский, Шиманович, Кужель и другие, начинало свою писательскую деятельность в так называемые «золотые 60-е». Это было время, когда мы, наконец, смогли обращаться и к другим философским и литературным течениям, а не только к социалистическому реализму и штудированию работ Карла Маркса. Мы стремились стать другими, отличаться от схематической литературы 50-х. Такова была наша главная цель. Все это выражалось в нашем стремлении познать новые литературные взгляды и течения. Например, сюрреализм. В словах его называли надреализмом. Это был период расцвета надреалистической поэзии и у нас, и в Чехии. Там у них были великолепные надреалисты. Витязослав Незвал и другие. Всем они хорошо известны. Тут и говорить нечего. Так, шаг за шагом, мы пришли и к экзистенциализму, иному взгляду на жизнь, деятельность и возможности человека, а также на то, чем является человек и чего может достичь в жизни. Читали мы Сартра, Камю, Мартина Хайдеггера, Карла Ясперса и других авторов. И постепенно, не только у меня, но и у моих знакомых писателей, приходило понимание полезности изучения и познавания новых философских взглядов. Но тяжелее всего всегда возвращаться к самому себе и писать ясно, конкретно, то есть так, чтобы ты был понятен нашему читателю.
0: Оказал ли влияние французский новый роман на формирование и становление литературного профиля Петра Яроша? Вот что на этот вопрос отвечает сам писатель.
1: Я сам написал эти же книжку, мишим до конца две.
2: Я тоже написал одну, или даже две книжки в этом стиле, в стиле нового романа. Как раз в те годы у нас были переведены произведения Алена Роб-Грие. Однако я достаточно быстро пришел к заключению, что способ, каким новый роман видит и описывает человека, как говорят оком камеры, так вот такой стиль очень плохо читается. Можно глубоко и во всех подробностях описать чувства человека, его душевное состояние, ход его мыслей. Но обычного, нормального читателя при прочтении непременно возникнут проблемы. Поэтому постепенно мы стали переходить от главенствующего в 50-е годы социалистического реализма к нормальному, критическому реализму. Видоизмененному, конечно, не такому, как у Мартина Кукучина или Йозефа Таевского, а так сказать нормальному, обогащенному иными философскими и литературными течениями. Реализм – это многогранное течение.
0: В те годы в литературной среде был весьма популярен магический реализм. Перекликается ли он, если да, то как, с типично словацкой народной средой, взглядом людей на мир и происходящие в нем события?
1: Магический реализм – это, в подстате, люди, которые читают словенские...
2: Да, магический реализм – это, в сущности, когда люди читают словацкие народные сказки, то уже в них находят множество волшебных сцен. Там происходят совершенно невероятные превращения. Я вообще считаю, что корни нашего магического реализма в словацких народных сказках. Разумеется, все мы читали главное произведение магического реализма «Сто лет одиночества» и другие, но основное вдохновение нам давали именно словацкие народные сказки.
0: Бытует мнение, что сага семьи Пиханда, роман «Тысячелетняя пчела», была навеяна жизнью и судьбами членов многочисленного семейства самого Петра Яруша. Так ли это?
1: Маш правду, выходило то ай частично тогда с животного прибегов.
2: Да, это так. Основано это на историях из жизни членов нашей большой разветвленной семьи. У моего отца, к примеру, было 10 братьев и сестер. В моем родном городке Хибе таких историй было полным-полно. Женщины, когда разбирали и распарывали перо для перин и подушек, или мужчины, сидя по вечерам и покуривая трубочки, рассказывали совершенно удивительные истории. Старшему брату отца, его звали Самуэль, не было и 20, когда он погиб в битве перед Пьяве. Рассказывали, что в Пьяве тогда крови было больше, чем воды. Много таких невероятных историй было. Эти истории в своей сущности были магическими. Поход за грибами зимой. Например, и кит, который вынырнул из озера Штербска-Плеса, и внутрь которого вместе со своей любимой попал сам Апиханда по прозвищу Пчела. И такое тоже было. И много еще чего. Все это навеяно историями, услышанными в моем родном краю.
0: Хорошо известно, что помимо книг, Петр Ярош увлекается географией и коллекционированием старинных карт.
2: Я ведь вначале хотел учиться географии. Но люди около меня – Доброслав Хробак, Юлиус Сленко, Ярабек, Заградник, Пивоварчи, Руда Бртан, литературный критик – очень на меня повлияли. Все они в той или иной степени были моими родственниками. Под их влиянием я пошел на филологический факультет изучать литературу и иностранные языки. Но интерес к географическим картам остался у меня на всю жизнь. До сих пор собираю карты и очень радуюсь, когда мне кто-то подарит старинную красивую карту. Поэтому-то и герой моей тысячелетней пчелы, старый Пиханда, тоже коллекционер старинных карт.
0: Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. Thank you.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть. Мы начинаем трехчасовую ретрансляцию нашего канала в направлении стран Восточной Европы на коротких волнах в диапазоне 31 метр на частоте 9820 кГц. Сейчас слушайте передачи Международного радио Испании, впервые прозвучавшие в минувшую субботу. Всемирное время 17 часов.
1: Radio Exterior de España.
2: Вещание на русском языке.
3: У микрофона Светлана Демидова.
4: Приветствуем вас из мадридской студии в субботу 2 мая. В этот день, ровно 218 лет назад, население столицы Испании подняло восстание против французского гарнизона наполеоновской армии. 2 мая 1808 года Мадрид стал, по сути, первым европейским городом, поднявшимся против наполеоновского вторжения. Наполеон стремился бросить вызов всей Европе, чтобы возникнуть свою империю. И именно Мадрид, наряду за тем с российским сопротивлением на другом фланге континента, стал одной из причин крушения его замысла. Мадрид, конечно, не обладал средствами, способными сокрушить Наполеона, но он стал искрой, из которой вспыхнуло восстание во всей Испании. Ведь страну невозможно улучшить посредством бомб, никогда через насилие и разрушение. И когда приходят вооруженные люди, обещая лучшее будущее, именно тогда мадридцы первыми выходят на улицы. Примечательно, что ни монарх, ни министры, ни армия Испании тогда не предприняли решительных действий. Поднялся именно народ. 2 мая 1808 года стало не только политическим событием, но и нравственным жестом, выражением достоинства и мужества жителей Мадрида, отказавшихся покориться и быть порабощенными. Разумеется, возможны разные политические интерпретации этих событий, но один факт остается неоспоримым. Подавляющее большинство мадридцев восстало против иностранного вторжения.
5: Pues hay muchas lecturas políticas, todas las que quieran hacerse, pero hay un hecho incuestionable y es que la gran mayoría de los ciudadanos se rebeló contra la invasión.
4: Вы слышите голос мадридца, художника, писателя, историка Мадрида и организатора культурных экскурсий по испанской столице Карлоса Осорио Гарсия де Ойтеса, который буквально на днях выпустил свою 12-ю книгу о Мадриде «Каминандо пор Мадрид. Исследуя Мадрид пешком». За 25 лет Карлос Осорио создал более 100 пешеходных маршрутов по Мадриду, и среди них один, который имеет прямое отношение к сегодняшней дате. Экскурсия, посвященная событиям в Мадриде 2 мая 1808 года. Наш сегодняшний выпуск полностью посвящен этой истории. 2 мая 1808 года именно трудящийся народ Мадрида поднялся на вооруженное восстание против войск Наполеона Бонапарта. Момент невиданный в истории ведения войн в 19 столетии. Войны тогда велись по регламенту, только на поле боя и только регулярная армия. Это чтобы простой пекарь или сапожник или каменщик взял нож и доказал сопротивление вооруженному до зубов солдату, или хуже того, простой пекарщик захватил пушку, а его жена, простая прачка, подкатывала ядра и поджигала запал. Но всегда бывает первый раз. И в Европе это случилось именно 2 мая, и именно в Мадриде, в 1808 году. 9 лет прошло с тех пор, как французская революция вознесла на своем гребне гений Наполеона и дала ему реальную власть, чтобы он защитил ее от абсолютистских монархий Европы. Ведь те объявили войну молодой французской республике и собирались реставрировать во Франции монархию. Однако, что произошло за эти 9 лет? Защитник от бурбоновской тирании сам превратился в тирана. Наполеоновское эго победило наполеоновский гений. А у него действительно была гениальная идея не только защитить свободу, равенство и братство, но и принести их в Европу, создать объединенную Европу. Сегодняшняя ЕС – это прообраз того, что первоначально замышлял Наполеон. Но идея выродилась в пустой звук, потому что свободу, равенство и братство на штыках не приносят. А теперь переносимся в Мадрид. Французские войска вошли в Мадрид 23 марта 1808 года под командованием генерала Мюрата. Вообще-то в Испанию они вошли еще раньше, в октябре 1807 года. Все потому, что на тот момент Испания – союзница Наполеона. Она подписала с Францией Фонтеблосский договор. Карлос Осорио.
2: en vez de aliarnos con quien nos hubiera ayudado, nuestros políticos, nuestros reyes, se aliaron con Francia.
4: Вместо того, чтобы установить союз с теми, кто бы действительно помог обезопасить себя, премьер-министр Испании Годо от имени королевской власти заключил союз с Францией. Но Наполеон оказался гораздо хитрее и одним ударом собирался убить двух зайцев. Использовать Испанию как союзницу для прохода в Португалию, которая воевала на стороне Британии, а заодно, войдя в Испанию, сместить испанскую династию с престола и возвести на трон своего брата Жозефа Бонапарта. Войдя на испанскую территорию, французские солдаты повели себя совсем не так, как союзники. Грабя, насильничая и разоряя, мадридцы не стерпели и ответили восстанием. Когда простой пекарь поднимает хлебный нож на вооруженного до зубов солдата, это, как правило, плохо заканчивается для пекаря. И эта печальная реальность как нельзя лучше демонстрируется на стенах музея Прадо на двух всемирно известных полотнах «Гой». 2 мая 1808 года в Мадриде атака мамлюков. На этой картине как раз восстание на площади Пуэрто-дель-Соль, ножи в руках мадридцев и мамлюки. Мамлюки – это, кстати, отборные кавалерийские части наполеоновской армии севера, африканские наемники. А второе полотно, 3 мая 1808 года в Мадриде, это уже расстрел повстанцев на горе Принсипе Пио. Если честно, то я уверена, что 99% посетителей Прадо рассматривают эти полотна, притихшие от эмоциональной силы, которые они несут, но как-то без привязки. Ну, какой-то там смуглокожий в тюрбане на коне с осатанением топчет кричащих людей. А почему в тюрбане? Что за эпизод? Особо не знают.
2: Bueno, pues en general se conoce muy poco.
4: Любая возможность провести экскурсию про эту историю, как и рассказать сейчас о ней вашим слушателям, для меня очень важна.
2: La primera ciudad española que se levantó en armas contra la invasión.
4: Мадридское восстание стало прологом национально-освободительной борьбы и началом шестилетней войны Испании против наполеоновской оккупации. Именно тогда, с мая 1808 по 1814 год, начинает формироваться современное испанское национальное самосознание. В этой войне испанцы не только освобождали свою землю, но и заново понимали, кто они как народ и какой хотят видеть свою страну.
2: И, bueno, pues este sentimiento de libertad está unido a los ideales del movimiento
4: liberal. Именно тогда зародилось либеральное движение в Испании. Идеи ограничения королевской власти стали результатом войны с Наполеоном, потому что именно во время этой войны в осажденном Кадисе была принята первая либеральная конституция Испании 1812 года. Имена выдающихся испанских либералов Агустин де Аргуэйес, Хуан Мендисабаль и другие увековечены в названиях улиц Мадрида. И все началось в Мадриде 2 мая 1808 года, улицы Мадрида. Они хранят память обо всем об этом.
2: Hay mucha confusión al respecto, porque mucha gente piensa que aquellos que lucharon por la independencia eran partidarios de Fernando VII.
4: Эпоха мадридского восстания и войны сложная и противоречивая. Здесь важно четко понимать контекст.
2: Lo que pasa es que el rey que los españoles habían aceptado y que juró defender la Constitución.
4: Война против французской оккупации одновременно обострила внутренние разногласия и разные позиции по отношению к французской революции. Народное восстание в Мадриде 2 мая ярко высветило эту сложную картину. Образованные высшие слои Испании разделились. Либералы выступали за преобразование Испании по французскому пути, но при этом не приняли французской оккупации.
2: Hay que reconocer que muchos de los españoles, que también los hubo, los llamados afrancesados.
4: А другая часть, коллаборационисты, стали сотрудничать с поставленным на испанский трон братом Наполеона, надеясь через французское влияние модернизировать страну. Между ними оставался народ, оказавшийся в центре этой трагической и противоречивой эпохи. Символом всего этого стал Франциско Гойя, чьи произведения отразили ужасы войны и страдания людей без оправдания какой-либо из сторон. Наполеон ввязался в войну на Пиренейском полуострове, полагая, что дряхлый королевский двор Испании ни на что не способен, как и испанский народ ни на что не способен. Он поставит на испанский трон своего брата, Жозефа Наполеона. Это станет началом его конца. Затем будет еще русский поход 1812 года. Зима, голод и вслед за испанской русская партизанская война уничтожат великую армию. Говорят, что именно войну в Испании, а затем краткий русский поход, Бонапарт в конце своей жизни назовет двумя главными ошибками всей своей жизни. Ну, про русский поход наши слушатели наверняка имеют представление. Что же касается войны в Испании, то она продлится не один, а бесконечные 6 лет. С 1808 по 1814 годы. Испания выйдет из нее полумертвой и бездыханной. А форте Гойя, бедствие войны, видели? Карлос Осорио.
2: La guerra de independencia fue una desgracia enorme. Aparte del millón de personas que mueren, España se
4: война. Война 1808-1814 годов стала одной из самых страшных в истории Испании. В ее результате погибло около миллиона человек, 1/9 населения страны того времени. И всему начало 2 мая 1808 года в Мадриде. Французы в 1807 году под предлогом вторжения в Португалию наводняют Испанию. У Бонапарта уже все схвачено. Король Испании Карл IV, его сын, наследник, принц Фернандо, друг друга не переносят. Наполеон выманивает их к себе во Францию, в Байону, и судьба испанской короны решается именно во Франции.
6: La única realidad es esta. La familia real se trasladará a Francia, a Bayona, y allí se decidirá la suerte de la corona.
4: Наполеон ведет манипулятивные беседы с престарелым Карлосом IV и наследным принцем Фернандо по отдельности и добивается, что сын отрекается от королевского престола в пользу ненавистного папеньки отца, но при этом не догадывается, что его папенька тоже отречется от престола через день, но в пользу брата Наполеона. Новым королем Испании будет родной брат Бонапарта, Жозеф. Это произойдет 6 июля 1808 года. А пока на дворе май, и для завершения всего этого плана «Игры престолов» Бонапарту необходимо только совсем немного. Здесь начинается наша экскурсия с Карлосом Осорио.
2: Empiezan cuando los soldados de Napoleón se quieren llevar a dos hijos del rey.
4: Наша первая остановка – Восточная площадь, Королевский дворец. 2 мая в нем все еще находятся дети испанского короля. Чтобы обезопасить операцию по возведению на трон своего родного брата, Наполеон уже выманил из Мадрида короля Испании и его старшего сына, наследного принца. Осталось теперь вывести младших принцев. Но мадридцы уже что-то чувствуют. Они подозревают, что что-то неладно.
7: ¿Rey? ¿Qué rey? Si no tenemos rey, ya está en Francia. El rey y la madre que le parió. Y ahora también se quieren llevar a nuestro infante para ponernos de rey a un gabacho de su familia.
8: Petruchos ya. Con navajas, con piedras, con los dientes.
4: Народ собирается перед королевским дворцом. Атмосфера накалена до предела. И вот в один момент вспыхивает потасовка. Мадрид атакует французский патруль. В ответ французы притаскивают быстро пушки и открывают огонь по толпе. Первые погибшие. Неожиданное и неправильно истолкованное появление маленького принца Франциско де Паула на балконе. Его французы хотели показать, типа, никуда мы ничего не увозим. Но народ, наоборот, подумал, все, сейчас увозят. В этот момент еще больше разжигают гнев. Уличные бои против французских войск охватывают весь город.
2: Y a continuación tiene lugar una revuelta en la Puerta del Sol.
4: Наша вторая остановка – Puerta del Sol. Разгневанные мадридцы, вооруженные ножами, топорами, кто чем мог, вступили в неравную схватку с мамлюками, отборными частями конной гвардии Наполеона. Что там произошло, вы знаете по картине Гоя в музее Прадо 2 мая 1808 года.
2: И otra revuelta. Pues después de estar en frente del Palacio Real, donde tienen lugar los primeros incidentes, nos dirigimos al Palacio de Godoy.
4: Наша третья остановка у дворца Мануэля Годоя, фаворита королевы и премьер-министра испанского короля Карла IV. Народ ненавидит Годоя и считает его ответственным за то, что Испания подписала с Наполеоном союзный договор. В результате в Мадриде из-за этого договора осталось совсем мало испанских солдат.
9: El ejército se ha hecho amiguito de los franchutes por orden del rey, que ha ordenado a las tropas que les dejen en paz.
2: Dentro de los pactos que habían hecho los políticos con Napoleón, figuraba que España tenía que desplazar su ejército al norte.
4: España, по договору Фонтенбло, обязывалась оказывать поддержку Франции на различных фронтах. Этот маневр Наполеона, каким бы абсурдным он ни казался, привел к тому, что 15 тысяч испанских солдат мадридского гарнизона были отправлены на север Франции. В Мадриде оставалось всего 3 тысячи. Испанские солдаты были заперты в своих казармах и получили приказ ни в коем случае не вступать в противостояние с французским гарнизоном, расквартированным в городе. Это была по-настоящему унизительная ситуация.
2: A continuación vamos a la Plaza de España en el inicio de la calle Ferraz.
4: Мы идем на площадь Испании и выходим к началу улицы Феррас. Я еще раз подчеркиваю, именно простые жители стали зачинщиками сопротивления французам, в то время как короли и министры фактически шли на поводу у Наполеона. Рабочие, плотники, каменщики, слесари, портные, служанки, продавщицы овощей. Именно они берут на себя инициативу и вступают в противостояние самой могущественной армии мира. Уже на следующий день многие захваченные и арестованные жители будут расстреляны. Это отражено в картине Гоя 3 мая. Вы можете увидеть ее в Прадо.
2: nos encaminamos hacia el barrio de Maravillas o Malasaña.
4: Где мы с вами сейчас находимся, это основной район восстания. Раньше он назывался Маравильяс, теперь он называется Малосаня. Так он зовется сегодня в память о Мануэле Малосане. Ей было 17 лет. Она была портниха и носила при себе ножницы. Ее задержали французские солдаты, и она защитилась ножницами. 90 мадридских женщин погибло 2 мая в противостоянии с французскими солдатами. Самая героическая из них всех была Клара Дель Рей. Мы сейчас стоим у ее монумента. Клара Дель Рей подняла на бой своего мужа и своих 3 сыновей и сама встала рядом с ними. Они все пали. И сама Клара, ее муж, ее дети. Все это произошло в последней, самой страшной битве, которую дали мадридцы французам в 2 шагах от площади Испании, куда мы сейчас и направляемся.
2: Luego, pues, seguiremos hasta la plaza del 2 de mayo. En esta plaza se conserva la puerta del parque de artillería.
4: Мы находимся здесь, на площади 2 мая, где сохранились единственные ворота артиллерийского парка, которые были здесь и где происходил самый главный бой. И памятник 2 фигурам. Это капитаны Дао и Валярда. Сотни простых мадридцев и десятки солдат под их командованием противостояли здесь в последней битве восстания против 2000 французских солдат.
2: Los capitanes Daoiz y Velarde deciden desobedecer la orden.
4: Унизительная ситуация, когда бьют мадридцев, а мадридскому гарнизону приказано не вступать в бой и не вмешиваться. Капитаны Даоиз и Веларде не подчиняются приказу и присоединяются к восставшим мадридцам. Они открывают свои склады, начинают раздавать оружие людям и вступают в неравную схватку. Это последняя героическая битва парка Монте-Леон. Там, где сегодня площадь 2 мая. В 1608 года всего около 100 мадридцев и 60 солдатов испанцев укрылись в артиллерийском парке Монте-Леон. 3000 испанских военных, находившихся в Мадриде, было приказано не вмешиваться. Но нашлось 2 офицеров, капитаны Луис Даоиз, 41-летний севилец, и Педро Веларде, 20-летний кантабриец, которые ослушались приказа при поддержке собратьев-офицеров, таких как Руис, Гайкачея, Антория и Аранго, вооружили мадридцев, которые до того момента сражались против 1000 опытных французских солдат лишь камнями, палками и ножами. Пока защитники Монте-Леона раздают оружие, французские колонны уже занимают центр Мадрида и направляются к казарме, ставшей последним оплотом испанского сопротивления. Артиллерийский парк не имеет надежной защиты. К нему ведут 3 улицы, ни одна из которых не может быть эффективно защищена изнутри здания, не предназначенного для военных целей. Тем не менее, осознавая неизбежность гибели, защитники готовятся к обороне. 5 часов длится бой. Отбиты 3 атаки войск под командованием генерала Лефрана. Взбешенный маршал Мюрат приказывает штурмовать Монте-Леон с 3 сторон одновременно. 800 французских солдат атакуют казармы с улиц Сан-Мигель, Сан-Хосе и Сан-Педро-Нуэво, уничтожая в ожесточенном ближнем бою последних 50 защитников. Французские снайперы, засевшие в балконах и домах, добивают раненых. Даоиз ранен в спину штыком, а затем добит ударами. Французы раздели труп Даоиза догола и бросили под ноги. Веларде погиб, пытаясь укрепить один из входов. Выстрел в сердце в упор свалил его на землю, поставив под самую точку восстания. К полудню парк представляет из собой дорожку из трупов мирных жителей и женщин, пришедших забрать своих павших. Собрание жителей квартала Мадрида запрещены, но мадридцам наплевать. Тело Даоиза привезено в его дом, а останки Веларде в церковь Сан-Мартин. На следующий день их там и похоронят. Расправа продолжилась на следующий день. Второе полотно Гои на стене в Прадо, как раз об этом, 3 мая 1808 года, расстрел повстанцев на холме Принсипе Пио. Но расстрелы 3 мая происходили в разных точках Мадрида. Казни происходили на Пасео дель Прадо, у ворот Алкалы, на площади Реколетас. Они начались накануне 2 мая и продолжались до рассвета 3 мая. Это была неравная схватка. Горожане, мадридцы, вооруженные в основном ножами, противостояли профессиональной армии. К 8 часам столкновения в Мадриде завершились. 500 мадридцев погибло. Город окончательно оказался под контролем армии Наполеона. История знает сотни примеров испанского мужества, но мало кто может сравниться с героизмом мадридцев 2 мая 1808 года, дня, когда многие жители, включая детей, предпочли смерть в борьбе за свободу своего народа.
2: Levantamiento de Madrid no produjo la victoria, ni mucho menos, pero llamó la atención de todos los españoles. Y a continuación...
4: Мадридское восстание не увенчалось победой, но оно моментально стало символом сопротивления. В 14 километрах от Мадрида, в поселке Мосталес, узнав о произошедшем в Мадриде его мэр публикует прокламацию, в которой объявляет войну французам. К его заявлению присоединяются и другие окрестные поселки. То есть войну Наполеону объявляют не по тогдашним правилам, не короли и не министры, а сам народ Испании. И эта война начинается с грабель, лопат, вилл, кухонных ножей. До 19 столетия, как я уже говорила, судьбы государств в войнах решались исключительно на полях сражений регулярной армии. Из мадридского восстания в Испании 1808 года началась другая история. 6 долгих лет. Сначала партизанская война без армии, затем с армией. И армия проигрывала сражения французам. Но проигрывая, не подписывала капитуляции. Отступала, оборонялась, опять отступала, опять оборонялась, изматывала противника, опять давала сражения, опять проигрывала, опять не подписывала никаких капитуляций. А в это время дубина народной испанской войны, испанских крестьян и гончарей, работала на полную силу. Мелкие атаки на французские линии снабжения, диверсии, засады сотрудничества с испанскими, а затем британскими войсками. И великий полководец Наполеон сказал: испанцы варвары, что они себе позволяют? Мало того, что генералы не подписывают капитуляцию и армия не признает себя побежденной, так еще бабы с детьми в осажденной Сарагосе заряжают пушки, а мадридские портнихи прячут в юбках ножницы и закалывают ими моих солдат. Что за партизанщина, варвары? Здесь есть очень интересный факт. Когда закончилась война в 1814 году, вернулся из Байоны наследный принц Фернандо, он теперь стал королем Фернандо VII. Было очень много раненых, покалеченных, сирот, голод, в том числе и в Мадриде. Но говорить о том, что ты участвовал в мадридском восстании или что ты партизанил, никто не осмеливался. Никто не осмеливался попросить помощи за то, что жизнь ложил за свободу Испании. Почему, Карлос?
2: La gente pues tiene miedo porque realmente el rey que va a reinar en España.
4: Простые люди боялись. Вернувшийся в Испанию ранее задержанный во Франции принц Испании, а теперь ее новый король, Фердинанд VII, не демонстрировал никаких теплых чувств тем, кто, когда он находился в изгнании во Франции, боролись. Фердинанд вернулся, но только стал беспощаден с теми, кто, сражаясь с Наполеоном, надеялся, что он станет гарантом лучшей жизни и признает либеральную конституцию. Фернанд сделал прямо противоположное. Отменил конституцию, восстановил абсолютизм, убил или изгнал либералов. И, конечно, простые люди не осмеливались открыто выражать ни свою причастность к восстанию, которое, как мы помним, было нелегитимным, потому что Испания тогда считалась союзницей Наполеона, ни в последующей войне, ведь она тоже не была традиционной и не была объявлена королем. Позже Фердинанду VII все же пришлось отступить, и семьи погибших получили право на военную пенсию. Но до конца правления этого короля речи не могло быть о памятниках, ни о каком-либо официальном упоминании простых героев. Только в 1840 году на площади Верности, рядом с Пасео дель Прадо, открыт памятник героям 2 мая. Но впоследствии его переименовывают в памятник всем павшим за Испанию. А самый главный памятник мадридского народа называется «Народу 2 мая 1808 года». Так вот, эту фигуру, эту скульптуру, созданную на пожертвование мадридцев в 1891 году, открыли только в 1908. Король Альфонс XIII дернул за веревочку, чтобы упал брезент, закрывающий монумент. А памятник изумительный. На постаменте вверху крылатая фигура с флагом. Это Испания. Под ней трупы, мертвый солдат, две раненые фигуры, мужская и женская, пушка и ребенок. И закончим мы сегодняшний выпуск таким риторическим вопросом. Как правители, которые начинают с воплощения прекрасных идей свободы, равенства и братства, предают эти ценности и становятся тиранами. Интересно, как бы развивались события, если бы Наполеон выбрал более дипломатичный подход? Ну, скажем, к своей концепции Европы. Как могло бы все сложиться, если бы он выбрал мирный путь для реализации своей идеи? Спросим у Карлоса Осорио.
2: Todos los hechos históricos son complejos. Entonces, es cierto, la idea de Napoleón era una...
4: История – это всегда сложно. И да, первоначальная идея Наполеона была о единой свободной Европе. И эта идея по себе прекрасна, но проблема заключается в том, как Наполеон понимал ее осуществление. Нельзя достичь высоких целей с помощью насилия. Империи, созданные на крови и огне, распадаются так же легко, как и были созданы.
5: И de alguna manera ese 2 de mayo de 1808 también fue un gesto de valentía de la gente de Madrid que se negaba a ser esclavizada, que se negaba a ser invadida. Y luego pues hay muchas lecturas políticas, todas las que quieran hacerse, pero hay un hecho incuestionable y es que la gran mayoría de los ciudadanos se rebeló contra la invasión.
4: А наш выпуск, посвященный мадридскому восстанию 2 мая 1808 года, подошел к концу. До новых встреч, друзья. Берегите себя.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Вы слушаете Всемирную радиосеть. Нашу программу продолжает повтор еженедельного обзора материалов ООН, вышедшего впервые в воскресенье вечером.

0: Всемирная радиосеть представляет вашему вниманию дайджест материалов, подготовленных отделом мультимедиа Организации Объединенных Наций за период с 27 апреля по 1 мая 2026 года.
1: Здравствуйте, вы слушаете обзор главных событий недели в ООН и в мире. В студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. В понедельник в Нью-Йорке стартовала 11-я конференция участников договора о нераспространении ядерного оружия. В ООН отметили, что система контроля над ядерными вооружениями переживает один из самых серьезных кризисов за десятилетия.
0: Многие соглашения времен Холодной войны либо утратили силу, либо прекратили действие. В частности, срок действия договора СНВ-3 между США и Россией, ограничивавшего стратегические ядерные вооружения, истек в феврале. Рост недоверия отразился на предыдущих обзорных конференциях по ДНЯО. Форумы в 2015 и 2022 годах завершились без согласования итоговых документов. Нынешняя конференция, проходящая с 27 апреля по 22 мая, должна оценить выполнение договора и определить, способен ли он обеспечить прогресс в области разоружения и международного сотрудничества. Выступая на открытии конференции в понедельник, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш предупредил о возвращении ядерной угрозы и ослаблении системы контроля над вооружениями. Эта конференция дает своевременную возможность объединиться и защитить человечество от серьезной угрозы ядерного уничтожения, заявил он. Гутерреш напомнил, что после Второй мировой войны мир уже жил в постоянном страхе перед ядерной катастрофой. «Человечество жило в тени возможного ядерного Армагеддона», отметил он, добавив, что сегодня мир столкнулся с коллективной амнезией в отношении этих угроз. По его словам, ситуация только ухудшается. Глава ООН указал на рост военных расходов, которые достигли 2,7 триллиона долларов, что в 13 раз превышает глобальные расходы на помощь развитию. Впервые за десятилетие увеличивается число ядерных боеголовок, а некоторые государства открыто рассматривают возможность их приобретения. «Разве мы забыли, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя допустить?» – задался вопросом генсек. Гутерреш подчеркнул, что ДНЯО остается основой международных усилий по предотвращению ядерной катастрофы, однако его эффективность ослабевает. «Обязательства не выполняются, доверие и авторитет подорваны», – отметил он. Генеральный секретарь призвал государства к безусловному выполнению своих обязательств. Он подчеркнул необходимость укрепления системы гарантий для Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, соблюдения запрета на ядерные испытания и разработки мер по предотвращению ядерной войны.
1: В Совбезе ООН прошло заседание, посвященное безопасности морских путей. Генеральный секретарь призвал открыть Ормузский пролив для судоходства.
0: Глава ООН подчеркнул, что кризис в Ормузском проливе напрямую сказывается на жизни обычных людей, приводя к дефициту топлива и продовольствия. Особенно сильно страдает гуманитарная сфера, так как из-за сбоев в поставках грузов люди, нуждающиеся в помощи по всему миру, не могут получить ее. Ситуация усугубляется тем, что блокада пролива совпала с сезоном посева, когда нужны удобрения, значительная часть которых поступает через пролив. Длительные сбои в поставках грозят вызвать глобальный продовольственный кризис, в результате чего миллионы людей, особенно в Африке и Южной Азии, окажутся в условиях голода и нищеты, сказал Гутерреш. В самой тяжелой ситуации окажутся наименее развитые страны и малые островные государства, которые в наибольшей степени зависят от морского импорта и которым труднее всего справиться с текущими проблемами. Выступая перед Советом Безопасности, эксперт по морской безопасности Ник Чайлдс заявил, что для мировых водных путей наступил опасный и нестабильный период. Чайлдс, старший научный сотрудник по вопросам морской безопасности в Международном институте стратегических исследований, отметил, что принятых на сегодняшний день международных мер реагирования недостаточно и призвал страны к более скоординированному и последовательному взаимодействию. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности ключевых морских путей потребуются подходы, основанные на международных нормах, при этом необходимо адаптироваться к меняющейся ситуации.
1: В мире ежедневно регистрируется около 5000 новых случаев заражения гепатитом, сообщает из Всемирной организации здравоохранения.
0: И тем не менее, в новом докладе отмечается значительный прогресс с 2015 года. Число новых случаев гепатита Б сократилось на 32%, а смертность от гепатита С снизилась на 12%. Эти успехи стали возможны благодаря совместной работе на глобальном и национальном уровнях после того, как государства-члены ВОЗ в 2016 году утвердили цели по ликвидации вирусного гепатита. Вместе с тем, в организации предупреждают, нынешних темпов недостаточно для достижения всех поставленных целей к 2030 году. Необходимо ускорить меры по профилактике, тестированию и лечению. Страны по всему миру доказывают, что ликвидация гепатита – это не несбыточная мечта, а реальная цель при наличии политической воли и финансирования, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебриесус. При этом, по его словам, прогресс остается слишком медленным и неравномерным, а миллионы людей по-прежнему не проходят диагностику и не получают необходимое лечение из-за стигматизации, недостаточной эффективности систем здравоохранения и неравного доступа к медицинской помощи. Так, несмотря на достигнутый прогресс, ограниченный доступ к профилактике и медицинской помощи по-прежнему приводит к высоким показателям смертности. В 2024 году, по оценкам, от гепатита Б умерли около миллиона человек, а от гепатита С – 240 тысяч. Основными причинами смертности остаются цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. Особенно высокие показатели смертности от гепатита Б зафиксированы в ряде стран. Так, на Бангладеш, Китай, Эфиопию, Гану, Индию, Индонезию, Нигерию, Филиппины, Южную Африку и Вьетнам пришлось 69% всех смертей от гепатита Б в мире в 2024 году. В то же самое время смертность от гепатита С распределена более широко географически. 58% всех случаев пришлись на Китай, Индию, Индонезию, Японию, Нигерию, Пакистан, Российскую Федерацию, Южную Африку, Соединенные Штаты Америки и Вьетнам. Несмотря на сохраняющиеся трудности, успехи Египта, Грузии, Руанды и Соединенного Королевства показывают, что ликвидация гепатита как угроза общественному здоровью возможна при наличии политической воли и инвестиций. Для этого уже существуют эффективные инструменты.
1: Ситуация в секторе Газа и на Западном берегу продолжает ухудшаться на фоне региональной нестабильности, заявил на заседании высокого уровня Совета Безопасности помощник генерального секретаря Халед Хьяри.
0: Хьяри охарактеризовал действующий режим перемирия в Газе как все более хрупкий. Авиаудары Израиля по сектору продолжаются. Хамас не прекращает боевых действий. Переговоры по разоружению группировок, предусмотренные резолюцией 2803 2025 года, пока не привели к соглашению. По данным Министерства здравоохранения Газы, с момента начала перемирия в результате обстрелов погибло около 800 палестинцев, включая более 200 детей. Население Газы подвергается постоянным и фатальным израильским ударам и живет в крайне тяжелых гуманитарных условиях, в то время как на Западном берегу насилие, в том числе широко распространенное насилие со стороны поселенцев, вынужденное переселение и активизация строительства поселений угрожают целым общинам и еще больше подрывают перспективы политического процесса, сказал Хиари. Гуманитарная ситуация в анклаве критическая. У 1 800 000 человек, то есть почти у всего населения Газы, нет постоянного жилья. Хотя в анклав поступает больше помощи, ограничения Израиля на доставку товаров двойного назначения и нестабильная работа контрольно-пропускных пунктов по-прежнему не позволяют ООН развернуть гуманитарные операции в необходимых объемах. Хиари напомнил, что согласно оценке ООН, Евросоюза и Всемирного банка, на восстановление Газы в ближайшие десятилетия понадобится 71,4 миллиарда долларов. При этом 26,3 миллиарда долларов потребуется в первые 18 месяцев для восстановления базовой инфраструктуры и экономики. Для решения этих задач ООН запустила фонд «Горизонт», сопредседателем которого являются премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Рамис Алакбаров. Этот фонд позволит ООН осуществлять планирование мер по скорейшему восстановлению на всех оккупированных палестинских территориях в соответствии с резолюциями ООН и нормами международного права. «Мы глубоко признательны государствам-членам ООН за взносы», — сказал Хиари. Он уделил особое внимание политическому аспекту урегулирования конфликта. Для его продвижения, отметил он, необходимо позволить Палестинскому национальному консультативному комитету управления сектором Газа выполнять свои функции в координации с палестинской администрацией. Параллельно должен произойти полный вывод израильских войск из сектора, разоружение группировок и развертывание международных сил по стабилизации в соответствии с комплексным планом по прекращению конфликта в Газе.
1: На полях конференции участников договора о нераспространении ядерного оружия прошло организованное Казахстаном мероприятие, посвященное 20-й годовщине со дня создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.
0: Символично, что сам договор был подписан в 2006 году в Семипалатинске, на месте одного из крупнейших в мире ядерных полигонов. За 40 лет, начиная с 1949 года, на территории общей площадью 18,5 тысяч квадратных километров Советский Союз произвел 456 взрывов. Полигон был закрыт указом президента Казахстана в 1991 году, но последствия испытаний до сих пор сказываются на здоровье людей и состоянии окружающей среды. Соглашение, известное как Семипалатинский договор, объединило Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Оно вступило в силу в 2009 году и закрепило добровольный отказ этих государств от разработки, приобретения, испытаний и размещения ядерного оружия. Контроль за соблюдением обязательств осуществляет Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ. Выступая на круглом столе, глава отделения по вопросам оружия массового уничтожения, Управления ООН по вопросам разоружения, Кристофер Кинг подчеркнул, что безъядерные зоны остаются важным инструментом глобальной безопасности. Зоны, свободные от ядерного оружия, это не только историческое достижение, но и действующий инструмент региональной безопасности, нераспространения и снижения ядерных рисков, отметил он. Он также подчеркнул, что Центральноазиатская зона стала примером эффективного регионального сотрудничества, объединившего 5 стран в рамках юридически обязывающего соглашения. Такие зоны способствуют транспарентности, укреплению доверия и снижению рисков, а также служат связующим звеном между региональной безопасностью и глобальными усилиями в области нераспространения, добавил Кинг. По его словам, Казахстан играет активную роль в продвижении этой повестки, поддерживая инициативы в области нераспространения и укрепляя международное сотрудничество. Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашыкбаев, возглавляющий делегацию этой страны на обзорной конференции, убежден, что значение этого соглашения выходит далеко за пределы региона. Вклад Семипалатинского договора в обеспечение безопасности не только Центральной Азии, но и за ее пределами безусловен, отметил он в интервью службе новостей ООН. По словам дипломата, создание зоны стало результатом общего стремления стран региона укрепить мир, стабильность и безопасность, а также преодолеть тяжелое наследие ядерных испытаний.
1: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил глубокую обеспокоенность усилением репрессий против инакомыслящих в Иране. С начала ударов Израиля и США по Ирану по меньшей мере 21 человек был казнен, тысячи арестованы.
0: «Я потрясен тем, что помимо уже тяжелых последствий конфликта, власти продолжают лишать иранцев их прав жестоко и безжалостно», – заявил Тюрк. Он подчеркнул, что даже в условиях войны ограничения прав допустимы только при строгой необходимости, соразмерности и наличии законной цели. Основополагающие права, такие как защита от произвольного задержания и право на справедливое судебное разбирательство, должны соблюдаться безусловно и всегда, – отметил верховный комиссар. Представитель ООН призвал власти прекратить казни, ввести мораторий на смертную казнь, обеспечить соблюдение процессуальных гарантий и немедленно освободить произвольно задержанных. В ООН отмечают, что широкое и расплывчатое определение преступлений против национальной безопасности в Иране ставит под угрозу жизнь многих людей, включая детей. Обвиняемые часто лишены доступа к адвокатам по своему выбору и подвергаются ускоренным судебным процедурам. Сообщается также о пытках и жестоком обращении. В ряде случаев приговор, включая смертные, основывались на признаниях, полученных под принуждением. С 28 февраля, по оценкам, более 4000 человек были задержаны по обвинениям, связанным с национальной безопасностью. Многие из них подвергались насильственным исчезновениям, пыткам и другим формам жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения, включая принудительные, иногда транслируемые по телевидению, признания и инсценированные казни. Особому риску подвергаются представители этнических и религиозных меньшинств, включая бахаи, зороастрийцев, курдов и белуджей. Местонахождение десятков заключенных неизвестно, информация об их судьбе отсутствует. Среди них правозащитница и адвокат Насрин Сотуде. Условия содержания в тюрьмах Ирана крайне тяжелые, отметил Тюрк, указав на их переполненность, нехватку продовольствия, воды, медикаментов и проблемы с оказанием медицинской помощи. Особую обеспокоенность вызывает состояние лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади, которая остается в заключении. По имеющимся данным, ее здоровье ухудшается после перенесенного сердечного приступа. В тюрьме Чахбехара протесты заключенных, требующих возобновить раздачу еды после длительного перерыва, были подавлены с применением смертельной силы. По сообщениям, погибли по меньшей мере 5 человек, еще 21 получил ранения. В другом учреждении двое заключенных умерли под стражей, при этом имеются признаки пыток.
1: 30 апреля в ООН отмечают Всемирный день джаза.
0: Джаз – это не просто музыка, но и форма социальной терапии, помогающая снижать напряженность в отношениях, преодолевать барьеры и возвращать людям ощущение связи друг с другом. Сегодня джаз звучит далеко за пределами концертных залов, как универсальный язык, способный объединять людей даже в условиях конфликтов и политических разногласий. Его история уходит корнями в конец 19-го – начало 20 века и тесно связана с афроамериканской культурой,

0: экономики замедлится, инфляция вырастет, а на восстановление цепочек поставок уйдут месяцы.
1: Ограничение свободы судоходства, напомнил глава ООН, препятствует поставкам нефти, газа и удобрений, что стало тяжелым ударом для мировой экономики. Генсек подчеркнул, что за конфликт расплачивается все человечество. Мое послание всем сторонам предельно ясное. Свобода и право судоходства должны быть восстановлены немедленно, как того требует резолюция 2817 Совета Безопасности. Откройте пролив, дайте пройти всем кораблям, дайте мировой экономике вздохнуть, добавил генсек. Он также призвал стороны избегать любых действий, которые могут подорвать режим прекращения огня. Глава ООН напомнил, что Международная морская организация ИМО разрабатывает план эвакуации судов и моряков, а глава управления ООН по обслуживанию проектов ЮНОПС Жорже Морейра да Силва направляется в регион для консультаций по созданию гуманитарного коридора. Личный посланник генсека по ближневосточному конфликту Жан Арно также продолжает переговоры со всеми сторонами для поиска мирного решения. «Сейчас время для диалога, для решений, которые не дадут нам сорваться в пропасть, и для мер, способных проложить путь к миру», – заявил Гутерреш. Тем временем представитель Европейской экономической комиссии ООН Дарио Лигути сообщил, что мировые поставки сжиженного природного газа СПГ сократились уже на 20%, как из-за закрытия Армузского пролива, так и из-за сбоев в работе инфраструктуры, включая крупнейший в мире промышленный комплекс по производству сжиженного газа «Арас Лафан» в Катаре. Это привело к росту цен в Азии на 140%, а в Европе на 70%, отметил Лигути. Наиболее острый кризис ощущается в странах Юго-Восточной и Южной Азии, однако, по словам эксперта, последствия в ближайшее время почувствует и Европа, особенно ближе к наступлению зимнего сезона. Если ситуация в регионе Персидского залива сохранится, это скажется на запасах топлива, предназначенного для отопления, предупредил он. По словам Лигути, текущий кризис стал еще одним напоминанием о нестабильности глобальных энергетических систем. Он показывает, насколько мы уязвимы к региональным потрясениям и насколько по-прежнему зависим от ископаемого топлива, подчеркнул он. Эксперт призвал повышать энергоэффективность экономики, снижать потребление ресурсов, а также использовать их более рационально. Необходимо ускорить внедрение возобновляемых источников энергии, подчеркнул Лигути. По его словам, использование более чистых источников энергии повышает энергетическую безопасность. В ЕЭК ООН подчеркивают, что энергетическую систему необходимо рассматривать в комплексе от производства электроэнергии до ее распределения, хранения и конечного потребления.
0: КНДР в этом году начинает реализацию нового 5-летнего плана развития вооруженных сил. Замгенсека Розмари Ди Карло сообщила на заседании Совета Безопасности в четверг, что страна продолжает активно испытывать различные виды ракет и наращивать ядерный потенциал.
1: В течение 2025 года и в начале 2026 КНДР продолжала проводить испытания различных видов вооружений, включая баллистические ракеты малой дальности, реактивные системы залпового огня, стратегические крылатые ракеты большой дальности и противокорабельные ракеты. Только за последний месяц, отметила Ди Карло, были испытаны баллистические ракеты с так называемыми кассетными и осколочно-фугасными боевыми частями. Кроме того, Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ, зафиксировало очень серьезное увеличение возможностей по производству делящихся материалов, вещества, ядра которых делятся, вызывая цепную реакцию на ядерном объекте в Йонбене. Эти шаги сопровождаются заявлениями руководства КНДР о намерении продолжать модернизацию ядерного арсенала и расширять способы доставки вооружений. Развитие ядерной и баллистической программы КНДР в нарушении соответствующих резолюций Совета Безопасности остается предметом серьезной обеспокоенности, подчеркнула Ди Карло. По ее словам, такие действия подрывают глобальный режим нераспространения ядерного оружия, включая договор о нераспространении ядерного оружия ДНЯО. Он вновь призывает Пхеньян выполнять международные обязательства, сотрудничать с МАГАТЭ и присоединиться к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ди Карло напомнила, что санкционный режим Совета Безопасности остается в силе, несмотря на прекращение мандата группы экспертов в 2024 году. Она подчеркнула, что все государства обязаны соблюдать действующие санкции в своих отношениях с КНДР. Заместитель генерального секретаря отметила, что ситуация на Корейском полуострове остается напряженной, усиливается военная активность, возможности для диалога ограничены, а риск просчетов возрастает. Единственный способ навсегда снизить напряженность и развеять эти опасения – это достичь устойчивого мира, а также полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова, заявила она. В заключении замглавы ООН отметила, что ключевую роль в урегулировании

0: ситуации должны играть диалог и дипломатия. Мы приветствуем любые усилия в этом направлении», — сказала Ди Карло. Независимый эксперт Джеймс Бирн, основатель исследовательского центра Open Source Center, представил Совету Безопасности данные, свидетельствующие о систематическом обходе ограничений. По его словам, с ноября 2025 года по апрель 2026 года как минимум 5 грузовых судов совершили 8 рейсов в порты КНДР для загрузки угля и железной руды, экспорт которых запрещен резолюциями Совета Безопасности. Некоторые из судов, по данным экспертов, ходят под иностранными флагами, включая российский, либо меняют регистрацию. В одном из случаев судно Peaceful 8 передавало ложные координаты, создавая видимость нахождения у побережья России, тогда как спутниковые изображения подтвердили его присутствие в северокорейском порту Вонсан, где происходила загрузка угля. Эксперт подчеркнул, что доходы от экспорта угля и других ресурсов напрямую способствуют финансированию ядерной и ракетной программ КНДР. Резолюции Совета Безопасности, включая 2371 и 2397, прямо запрещают экспорт этих ресурсов, а также любые связанные с этим поставки.
1: В преддверии Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая, в ООН напоминают, что 85% преступлений против журналистов остаются безнаказанными.
0: Сотрудники СМИ во всем мире подвергаются риску цензуры, слежки, судебного преследования и даже смерти. В последние годы резко возросло число журналистов, погибших в зонах боевых действий, зачастую в результате преднамеренных нападений, сказал генеральный секретарь ООН. «Всякая свобода зависит от свободы печати. Без нее нельзя говорить ни о правах человека, ни об устойчивом развитии, ни о мире», заявил глава ООН. Гутерреш призвал защищать права журналистов. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил, что в этом году в мире погибли 14 журналистов, около 330 сотрудников СМИ находятся под стражей. Сотрудники средств массовой информации взрываются в своих автомобилях, их похищают из офисов, заставляют молчать, сажая за решетку и увольняют с работы, заявил главный правозащитник ООН. Самую большую опасность для журналистов представляет освещение войны. В Газе с октября 2023 года погибли почти 300 журналистов. В 2026 году Ливан стал самой опасной страной для работников СМИ. В Судане я познакомился с журналистами, которые столкнулись с крайним насилием, жестокостью и даже голодом, и при этом все равно пытались выполнять свою работу, рассказал Тюрк. За пределами зон конфликтов журналистские расследования, разоблачающие коррупцию, преступления против окружающей среды или организованную преступность сопряжены с серьезными рисками для сотрудников СМИ, а иногда и для их семей, как, например, в Мексике. Как бы выглядел мир без свободной прессы? Это был бы мир безразличия, где насилие встречают молчание. Мир манипуляций, где правда становится предметом торга и продается как товар. Мир, в котором люди не смогли бы отличить факты от вымысла, сказал Тюрк. Он подчеркнул, что свободная пресса – это кислород открытого общества. Страны должны положить конец преследованию журналистов, снять все ограничения на их деятельность, предотвращать нападения на работников СМИ и защищать их от слежки. Я призываю государства расследовать все нарушения и привлекать виновных к ответственности, подытожил Верховный комиссар. Вы слушали еженедельный дайджест материалов, подготовленных отделом мультимедиа Организации Объединенных Наций. Выпуск составлен в редакции Всемирной радиосети 3 мая 2026 года.

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. На волнах Всемирной радиосети звучал повтор еженедельного обзора материалов ООН, который впервые вышел в нашем эфире в воскресенье вечером. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Всемирное время 18 часов. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети, и мы продолжаем наши передачи.

0: Повторяем цикл передач.
1: Болт на волнах Всемирной радиосети. Программа Болт, где можно поговорить о том сём без претензий на окончательную правоту. Начнем. Райский сад Хемингуэя. Эдемский сад. Райский сад Эрнеста Хемингуэя. Это не типичный роман Хемингуэя. Роман, над которым он работал с 1946 по 1961 год, увидел свет только в 1986 году, спустя долгое время после смерти автора. В результате получилась работа, которая была тщательно отредактирована и собрана по кусочкам, так что мы на самом деле никогда не узнаем всего масштаба видения художника для этой книги. Кажется, у меня навязчивая идея, здоровая или нездоровая, я не уверен. На незаконченных романах некоторые из моих любимых писателей, таких как «Неуловимый замок Кафки» или интригующий «Сандитон Остин». Справедливости ради следует также сказать, что я далеко не эксперт по Хемингуэю, поскольку прочитал лишь несколько его рассказов, а также романы «Прощай, оружие» и «Восходит солнце». И совсем недавно перечитал «Старики моря». Хотя есть много более традиционных произведений Хемингуэя, которые я мог бы выбрать в качестве следующего чтения. «Праздник, который всегда с тобой», меня привлек его незавершенный шедевр «Эдемский сад». Я называю его так, потому что, хотя и чувствую, что в нем есть что рассказать, я считаю, что это произведение значительно опередило свое время. На самом деле, я почти уверен, что при жизни Хемингуэя эта книга никогда не была бы опубликована. «Райский сад», как и большинство произведений Эрнеста Хемингуэя, имеет тенденцию разделять читать. Роман о двойственности, он прямолинеен, но сбивает с толку. Красив, но неудобен, прост и в то же время заставляет задуматься. «Райский сад», окутан иллюзиями и нюансами, вызывает у меня противоречивое восприятие, в отличие от «Праздника, который всегда с тобой» или «Острова потоки», «Острова в океане». Хотя это радикальный отход от всего, что было раньше, это, пожалуй, самое близкое, что читатели могут получить, чтобы по-настоящему заглянуть в душу автора. «Райский сад», несмотря на название «Эдемский сад», лишен каких-либо прямых ссылок на Библию или Священное Писание. Конечно, большинство из нас знакомо с местом, через которого этот роман получил свое название. Иначе известный как рай, Эдем, он был утопией, построенной на незнании окружающего мира. Как только знаменитые первые мужчина и женщина, вошедшие в поговорку «Адам и Ева», вкусили от древа познания, их жизнь навсегда изменилась. Их понимание природы греха, или скорее того, как он воспринимался в более широком контексте, послужило их погибели. Наблюдая за путешествием трех главных героев романа «Эдемский сад», «Райский сад», постепенно начинаешь замечать параллели с библейской историей. «Райский сад» рассказывает историю нескольких месяцев из жизни молодой пары молодоженов, состоящей из Дэвида Борна, начинающего писателя, и его жены, дочери главы собственника трастового фонда. Действие романа происходит главным образом на французской ривьере в спокойные годы между двумя великими войнами. Дэвид и Кэтрин проводят свои дни в этой райской обстановке, едят, пьют вино, плавают и занимаются любовью. Париж погибал. Ели, пили, женились, веселились, а потом наступил потоп. Праздник, который всегда с тобой. Во всех своих увлечениях эта пара проявляет чрезмерность. Теперь, когда они занимались любовью, они ели, пили и снова занимались любовью. Это был очень простой мир. И он никогда не был по-настоящему счастлив ни в каком другом. Это богатый и свободный мир, где, кажется, молодая пара может иметь все, что пожелает. Однако их совместная жизнь не такая уж блестящая, как может показаться на первый взгляд. Отношения между супругами накаляются. Например, из-за ревности Кэтрин к успехам своего мужа в писательстве и ко всем его газетным вырезкам. Как бы не ревновать к буквам. и к газетному шрифту, и к газетным гранкам. Также есть разногласия по поводу самого текста, поскольку Кэтрин терпеть не может рассказы Дэвида об африканских сафари и приключениях с его отцом. Скорее, она хочет, чтобы он работал только над рассказом об их совместной жизни. Однако Кэтрин решает подстричься, чтобы больше походить на мужчину. «Видишь ли, — сказала она, — вот это сюрприз. Я девочка, но теперь я тоже мальчик и могу делать все, что угодно, и что угодно, и что угодно, и что угодно». Поначалу выбор Кэтрин воспринимается ее мужем с юмором и игривостью. Дэвид на протяжении всего романа ведет себя крайне пассивно, отпуская остроумные колкости, чтобы скрыть свое беспокойство по поводу поведения жены. Кэтрин также вносит другие изменения, например, одевается больше по-мужски, когда выходит на улицу. Кроме того, за закрытыми дверями происходит действие, размывающей границы между полами. Кэтрин, которая иногда называет себя Питером, в их спальне обращается к Дэвиду как к девушке. Хотя Хемингуэй никогда не объясняет природу этого изменения в их сексуальной жизни, мы можем сделать некоторые предположения. Он закрыл глаза и почувствовал на себе ее длинную легкую тяжесть, ее груди прижались к нему, а губы к его губам. Он лежал и что-то почувствовал. А потом ее рука обняла его и стала опускаться все ниже, и он помогал ей своими руками, а потом снова лег в темноте и ни о чем не думал, а только чувствовал тяжесть и странность внутри. И она сказала: «Теперь ты не можешь сказать, кто есть кто, не так ли? А теперь, прежде чем кто-нибудь подумает, что это что-то из 50 оттенков серого, пожалуйста, поймите, что нам никогда конкретно не рассказывают о том, какие именно половые акты происходят. Конкретный стиль изложения Хемингуэя переходит в более расплывчатую область. Преображение Кэтрин продолжается, она подстригает волосы еще короче, красит их в серебристый цвет и постоянно загорает, чтобы сделать их как можно темнее. Дэвид начинает называть свою жену «дьяволица», возможно, имея в виду ее новую роль змеи Астыда злых искушений. Той самой змеи. Той самой змеи, которая предложила яблоко, а Ева предложила его Адаму. И они согласились уйти из рая. Кульминацией такого поведения становится то, что Кэтрин знакомит их с другой женщиной по имени Марита. Марита влюбляется и в Дэвида, и в Кэтрин, и это опасное отношение ускоряет безумие Кэтрин. Дэвид разрывается между враждебностью и любовью к двум женщинам и в конце концов находит поддержку в лице Мариты, которая в их отношениях играет скорее роль жены.
2: Нестабильность Кэтрин также усугубляется отказом ее мужа продолжать писать рассказ об их совместной жизни на французской Ривьере.
1: Вместо этого Дэвид решает написать о своем детстве в Африке со своим отцом, охотником на крупную дичь. Дэвид Борн, несомненно, олицетворяет самого автора, охотником на крупную дичь и хищников. На самом деле, многие отрывки относятся к писательскому ремеслу, в которых Хемингуэй рассказывает о своей собственной жизни, о своем собственном процессе через своего главного героя. В некоторых из самых необычных сцен Эдемского сада Дэвид запечатлевает себя в своем детстве, например, во время охоты на слонов со своим отцом. Когда они идут по следу животного, Дэвид понимает, насколько это ужасно – охотиться на животных. Эти отрывки вызывают некоторое недоумение, учитывая, что Хемингуэй воображал себя охотником. Это еще более запутывает и усложняет образ Хемингуэя как писателя, охотника. Охотника и брутального, традиционного гетеросексуального мужчины. Кульминация истории, душераздирающая. Дэвид натыкается на смертельно раненое животное. Он не двигался, но его глаз был живым и смотрел на Дэвида. У него были очень длинные ресницы, и его глаз был самым живым существом, которое Дэвид когда-либо видел. Дэвиду удается написать эту трудную историю, и отрывки поражают своей достоверностью. История Дэвида – хорошая история. Возможно, главное в книге Хемингуэя не просто говорит нам,
2: нам, что Дэвид написал замечательную историю, мы на самом деле получаем возможность почувствовать саму историю, а также трудные моменты, процесс, с помощью которого это было сделано. Через Дэвида Хемингуэя дает нам почувствовать, насколько на самом деле трудна писательская задача, а затем делится с нами плодами этого труда. Эти сцены поднимают ставки в Эдемском саду, показывая, насколько серьезен Дэвид, когда он неоднократно повторяет, что писательство — это самое важное. Для него это важнее любви и брака. Это осознание позволяет кульминации деструктивного поведения. Кэтрин поразит читателя в полную силу. У Эдемского сада есть несколько серьезных недостатков. Во-первых, в нем отсутствует четкая концовка. Заключительная глава больше похожа на запоздалую мысль, чем на естественное завершение событий. Хотя мне казалось, что счастливого исхода в этой ситуации не предвидится, мне бы очень хотелось, чтобы Дэвид раскрыл свою истинную сущность, а не прятался за маской юмора и пассивно-агрессивного поведения. Я бы хотел, чтобы Кэтрин нашла помощь в решении своих эмоциональных проблем и смогла осознать свою истинную сексуальность. Я также подумал, что третья главная героиня Марита была крайне недоразвита. Несмотря на свои недостатки, Эдемский сад — это богатая история, достойное прочтение на многих уровнях, как насыщенная эротикой, как важное произведение, затрагивающее проблемы андрогинов, трансгендеров, и как важный взгляд на самого Хемингуэя. Когда вы начинаете жить вне себя, это становится опасным. Вы читали эту книгу? Я хотел бы узнать ваши мысли. Дайте мне знать. И в целом, мне не нравятся рецензии, которые загружают контекст с самого начала. Переходите к книге. Верно, не так ли? Итак, вот небольшая рецензия на «Райский сад» Эрнеста Хемингуэя. Она более странная, чем большинство из того, что написал Хемингуэй. Книга «Райский сад» или «Эдемский сад» Эрнеста Хемингуэя поочередно приятная, неприятная, сбивающая с толку и прекрасная, чудесная и читабельная. Это очень-очень читабельно. Молодые люди или люди постарше, давайте без предубеждений, читая Хемингуэя, не стоит отодвигаться «Райский сад» на второй план в пользу его более известных произведений. И всем, кто мог бы списать Хемингуэя со счетов, как легкомысленного мачо-браваду, стоит обратить внимание на некоторые странные гендерные игры, которые предлагает этот роман. Итак, это рекомендация. Хорошо? Теперь перейдем к этому контексту, который, на мой взгляд, здесь важен. Видите ли, «Эдемский сад» — один из тех незаконченных романов, которые публикуются посмертно, составленные редакторами, издателями и другими книголюбами, которые играют большую роль, чем нам хотелось бы признавать, и в готовых книгах, которые мы получаем от ныне живущих авторов. По разным причинам — культурным, историческим и так далее — мы, кажется, склоняемся к идее уникального художественного гения, который лепит красоту и истину из грубых платоновских форм, доступных только ему или ей. Бедная измученная душа. Реальность того, как наши книги попадают к нам, гораздо более запутана. И редакторы, издатели, даже кафедры литературоведения в университетах оказывают большое влияние на этот процесс, который мы склонны игнорировать в угоду очарованию уникального художественного гения. Это увлекательный процесс, но в то же время и тревожный. Проблемы с редакторами усложняет наши идеалы в буквальном смысле. Стабильной власти — это то, что задумал автор, спрашиваем мы. Черту новых критиков. Дэвид Фостер Оллес и Майкл Пич, Раймон Карвер и Гордон Лив, Франц Кафка и Макс Брод, Мэри Шелли и Перси Шелли. Не говоря уже о Шекспире, Чосере, Беовульфе, Библии, Гомере и так далее и тому подобное. Но вы же здесь, чтобы услышать об Эдемском саду, не так ли, любезный радиослушатель? Моя вина. Я слишком много болтаю. На то и болт. Позвольте мне передать бразды правления таланту доктора Оу, который в своей рецензии на книге, опубликованной в Нью-Йорк Таймс в 1986 году, приводит следующий контекст. Многоголосом Алдогова в программе «Бал» Всемирной радиосети. После смерти Хемингуэя в 1961 году в его поместье издатели, сыновья Чарльза Скрибнера помогали ему выпускать выпуская произведения, которые по тем или иным причинам он не публиковал при жизни. Он отложил подвижный пир из-за беспокойства о чувствах людей, которые, возможно, еще живы. Но в отношении романа «Острова в потоке», «Острова в океане» у него, похоже, были опасения по поводу редакции. Еще более значимым в этой категории является «Райский сад», который Хемингуэй начал в 1946 году, работал над которым перерывами в течение последних 15 лет своей жизни и оставил незаконченным. Это очень читабельная история, хотя, возможно, и не та книга, которую он себе представлял. В опубликованном виде она состоит из 30 коротких глав, объем которых составляет около 70 тысяч слов. В примечаниях издателя сообщается, что в рукописи были сделаны некоторые сокращения, но согласно биографии мистера Бейкера, в какой-то момент переработанная рукопись работы состояла из 48 глав и 200 тысяч слов, поэтому примечание издателя является неискренним. В интервью New York Times в декабре прошлого года редактор Скрипнерс признался, что в черновом варианте убрал подзаголовок, который, по его мнению, не был интегрирован в основную часть текста, но это сократило объем книги на 2/3. Так что да, имеющаяся у нас версия Эдемского сада сильно урезана, а также, вероятно, сильно аранжирована. Но это то, что делают редакторы, и это та книга, которая у нас есть. Во всяком случае, на данный момент похоже, что год 25-летия публикации 50 летие смерти Хемингуэя, Скрайбе следует поработать над выпуском неотредактированного научного издания. Было это или нет, мы не знаем, так что я расскажу об этом немного позже. «Райский сад» рассказывает историю нескольких месяцев жизни молодой пары молодоженов начинающего романиста Дэвида Борна и его жены Кэтрин, воспитательницы Трастового фонда путешествующих по Европе. Действие романа разворачивается главным образом на французской ревизии в период рассвета между двумя крупными войнами. Дэвид и Кэтрин проводят большую часть своих дней в этой райской обстановке, поедая изысканные блюда, занимаясь любовью, плавая, катаясь на велосипедах и рыбача. И выпивая. Много-много выпивки, много выпивки. Все это звучит довольно красиво. А как насчет вкуса? В это утро были поданы бриоши и варенье из красной малины. Яйца были сварены вкрутую, и на них было немного сливочного масла, которое растаяло, когда они их перемешивали, слегка посолили и посыпали молотым перцем в чашечках. Яйца были крупные, свежие, и у девушки они были приготовлены не так долго, как у молодого человека. Он легко это запомнил и остался доволен своим блюдом, которое нарезал ложкой и съел, намазывая его сливочным маслом, чтобы оно было сочнее, ощущая свежесть раннего утра и привкус крупно смолотого перца и горячий кофе, и ароматную чашку с молоком, кофе «Алрайт». В протяжении всего романа Хемингуэй использует метод, позволяющий обрисовать феноменальные контуры пьянящего мира. Приятно, черт возьми, путешествовать вместе с Дэвидом и Кэтрин, богатыми, свободными и красивыми. Однако их новую совместную жизнь трудно назвать счастливой. Смотрите, Кэтрин подстригается, ее волосы были подстрижены коротко, как у мальчика, они были подстрижены без каких-либо компромиссов. Густые, как всегда, волосы были зачесаны назад, но по бокам коротко подстрижены, и уши, которые росли близко к голове, были чистыми, а рыжевато-коричневая линия волос была коротко подстрижена и гладко зачесана назад. Она повернула голову, приподняла грудь и сказала: «Поцелуй меня, пожалуйста». «Вот видишь, — сказала она, — вот это сюрприз. Я девочка, но теперь я тоже мальчик и могу делать все, что угодно, что угодно, что угодно». «Сядь здесь, рядом со мной, — сказал он. — Чего ты хочешь, брат?» Игривый ответ Дэвида, назвал свою жену братом, отчасти скрывает его шок и страх, но также указывает на подспудное любопытство и гендерное непонимание. И действительно, новая стрижка Кэтрин позволяет ей делать все, что угодно, начиная с некоторых страхов.
3: странных игр в постели в ту ночь.
2: Он закрыл глаза и чувствовал, как ее длинное легкое тело прижимается к нему, как ее груди прижимаются к нему, а губы к его губам. Он лежал и что-то почувствовал, а потом ее рука обняла его и стала опускаться ниже, все ниже. И он помогал ее своими руками, а потом снова лег в темноте и ни о чем не думал. И только чувствовал тяжесть и странность внутри. И она сказала: «Теперь ты не можешь сказать, кто есть кто. Не так ли?» «Нет, ты меняешься», — сказала она. «О, ты меняешься? Вы, да, это так, и ты моя девушка, Кэтрин. Ты изменяешься, станешь моей девушкой, позволишь мне взять тебя с собой».
1: «Ты Кэтрин?»
2: «Нет, я Питер. Ты моя замечательная Кэтрин, ты моя прекрасная, обожаемая Кэтрин. Ты была так добра, что изменилась. О, Кэтрин, спасибо тебе огромное. Пожалуйста, пойми, пожалуйста, знай и понимай, я собираюсь заниматься с тобой любовью вечно».
1: Дэвид, частично заменяющий Хемингуэя, превращается в девушку, которая чувствует что-то во время секса с Кэтрин.
2: Или... с Питером. Обратите внимание, что это что-то не имеет четкого смысла, размыто. По мере того, как их игры с инвертированием полов продолжаются, к большому ужасу Дэвида. Обычно конкретный язык Хемингуэя превращается в расплывчатые формы без референтов. У этого нет предыстории. Его обычно четкая дикция исчезает в этих сценах, потому что, подобно тому, как распадается брак Борнов каждый раз, когда Кэтрин усиливает гендерную инверсию. Дэвид дает ей прозвище «Дьявол», как будто она была одновременно Евой и змеем в их саду. Преображение Кэтрин продолжается. Она еще больше стригет волосы назад и постоянно загорает, чтобы выглядеть как можно темнее. Она перекрашивает свои волосы в серебристый блонд и заставляет Дэвида постричься и покрасить волосы также.
1: Странное поведение. Оттенки Скотта и Зельды.
2: Кульминацией Эдемского сада становится то, что Кэтрин вводит в брак другую женщину, чем не райский сад для мужчины. Марита влюбляется и в Дэвида, и в Кэтрин, и ее лесбийский секс с Кэтрин только ускоряет выступление безумия последней.
1: Дэвид изначально крайне неоднозначно относится к браку втроем, предположенному его женой.
2: У него хватает стало здравого смысла понимать, что брак втроем в конечном счете не жизнеспособен. Кто-то выберет одного, другого, но одного, и что его жена сходит с ума. Он колеблется между враждебностью и любовью к двум женщинам, но в конце концов находит поддержку в лице Мариты, поскольку становится все более очевидным для всех троих, что Кэтрин подавлена и психически неуравновешена, взбешена тем, что Дэвид перестал писать о приключениях пары во время медового месяца на французской Ривьере. Париж погибал. Кэтрин финансирует Дэвида, завидуя хорошим отзывам о его последнем романе. Она настаивает, чтобы он написал только их историю. Но Дэвид предпочел бы написать самую сложную историю, которую он знает. Историю своего детства в Восточной Африке с отцом, охотником на крупную дичь. В некоторых из самых необычных фрагментов Эдемского сада Дэвид запечатлевает себя в своем детстве, когда он вместе со своим отцом шел по джунглям со слоном самцом. Это есть брутальность, традиционность и, естественно, канва мужчины. Мужчина-охотник, добытчик, и он главный. Дэвид заметил слона при лунном свете, и это побудило его отца и его приятеля, следопытов и оруженосца Джуму поохотиться на старого зверя. Выслеживая животное, Дэвид начинает понимать, насколько ужасна охота, насколько жестоко убивают животное ради забавы, и здесь проявляется нежность Дэвида. Эти отрывки вызывают некоторое недоумение, учитывая репутацию Хемингуэя как охотника и как брутала. Мы все помним его портрет и фотографию в жестком толстом вязаном свитере с толстой шеей свитера. Дэвид описывает раненого, умирающего слона. Они нашли его стоящим на якоре в таком страдании и отчаянии, что он больше не мог двигаться. Он прорвался сквозь густой покров, под которым кормился, и пересек тропинку в открытом лесу, а Дэвид и его отец бежали по кровавому следу, который был густо забрызган кровью. Потом слон углубился в густой лес, и Дэвид увидел его впереди, стоящего серого и огромного у ствола дерева. Дэвид мог видеть только его корму, а потом его отец двинулся впереди него, и он последовал за ним, и они поравнялись со слоном, как будто тот был кораблем, а Дэвид увидел, как кровь сочится из его боков, истекает по бокам, а затем его отец поднял ружье и выстрелил, и слон повернул голову в ту же сторону, что и Дэвид. Огромные бивни двигались тяжело и медленно, и он смотрел на них, когда его отец выстрелил во второй раз. Слон, казалось, покачнулся, как срубленное дерево, и с грохотом рухнул на них, но он не был мертв. Он стоял на якоре, а теперь лежал со сломанным плечом. Он не двигался, но его глаз был живым и смотрел на Дэвида. У него были очень длинные ресницы, и его глаз был самым живым существом, которое Дэвид когда-либо видел. Дэвиду удается написать эту трудную историю, и отрывки поражают своей достоверностью. История Дэвида – хорошая история, пожалуй, главная в книге. Хемингуэй не просто говорит нам, что Дэвид написал замечательную историю. Мы на самом деле получаем возможность почувствовать как саму историю, так и ее содержание, изнурительный процесс, с помощью которого он был изготовлен. Хемингуэй и его заместитель Дэвид показывают нам, заставляют почувствовать, как на самом деле трудно писать, а затем делятся с нами плодами этого труда. А как еще сложно писать голос? Эти сцены поднимают ставки в Эдемском саду, показывая, насколько серьезен Дэвид, когда он неоднократно замечает, что писательство – это самое важное, что оно перевешивает любовь и превосходит его брак. Эти осознания еще больше осложняют кульминацию романа, но я постараюсь избежать дальнейших спойлеров. Читайте «Эдемский сад», «Райский сад» Хемингуэя. У «Эдемского сада» есть несколько очевидных недостатков. Марита в лучшем случае недостаточно развита для такого важного персонажа, а ее любовь к Дэвиду и Кэтрин остается неизученной и, по сути, почти не упоминается вскользь. Самая большая проблема с книгой – это ее заключение, которое кажется слишком простым, слишком очевидным для такой странной аморфной книги. Именно здесь присутствие редакторской руки кажется наиболее очевидным до такой степени, что я задаюсь вопросом, не бывали короткая глава, завершающая роман, составлена из нескольких кусочков отдельных предложений, абзацев по всей рукописи. Но «Райский сад», несмотря на некоторые недостатки, это книга, которую стоит прочитать. Роман усложняет не только репутацию Хемингуэя, но и наше представление о том, как Хемингуэй воспринимал себя самого. Рекомендую вам «Райский сад» Хемингуэя.
4: Эрнест Хемингуэй – классический писатель, чьи книги помогли сформироваться целому поколению. Его точный стиль письма и полное приключение жизни делали его литературой и культурной иконой. Список его произведений включает романы, короткие рассказы и научно-популярную литературу. Во время Первой мировой войны он был водителем машины скорой помощи на линии фронта в Италии. Он был ранен в результате минометного обстрела, но получил итальянскую серебряную медаль за отвагу, за то, что, несмотря на ранения, помогал итальянским солдатам спастись. События, пережитые им во время войны, оказали большое влияние на его художественную литературу. Да, он сам и есть литература. Он был одним из самых влиятельных писателей в американской литературе. Повторю, Эрнест Хемингуэй и его жизнь, и сам он и был литературой. Тогда было так принято.
2: Впереди нас ждет праздник Эрнеста Хемингуэя, праздник, который всегда с тобой. Париж ждет. Арвау, шарот.
5: À Paris.
6: «Болт» на волнах Всемирной радиосети. Программа «Болт», где можно поговорить о том сём без претензий на окончательную правоту.
0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем наши передачи. 18:30 Всемирное координированное время. UTC.

А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о погоде и климате. Как сообщают во Всемирной метеорологической организации, ВМО, быстрое потепление в Европе приводит к сокращению площади снежного и ледяного покрова, в то время как опасно высокие температуры воздуха, засуха, волны тепла и рекордное значение температуры океана затрагивают регионы от Арктики до Средиземноморья. Европа, как и многие другие регионы мира, сталкивается с растущими последствиями от рекордных волн тепла на суше и в море до разрушительных природных пожаров и продолжающейся утраты биоразнообразия с последствиями для общества и экосистем по всей Европе. Эти данные опубликованы 29 апреля в рамках доклада «Состояние климата в Европе» за 2025 год, подготовленного Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды ЕЦСПП, который реализует службу по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник» и ВМО. В докладе обобщены результаты работы около 100 ученых и представлен всесторонний обзор основных изменений климатических показателей на самом быстро нагревающемся континенте мира, включая холодные регионы, морские экосистемы, реки и озера, риск природных пожаров и многое другое. Предложен широкий выбор графиков и иллюстраций, отражающих основные выводы, сделанные на основе данных. Вот основные выводы доклада. В 2025 году по меньшей мере на 95% территории Европы температура была выше среднегодовой. Рекордная трехнедельная волна тепла обрушилась на субарктическую Финно-Скандию, когда температура вблизи Северного полярного круга и в его пределах превышала 30 градусов Цельсия. Во всех регионах Европы наблюдалась чистая потеря массы ледников, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Снежный покров был на 31% ниже среднего, ледяной щит Гренландии потерял 139 гигатонн льда. Среднегодовая температура поверхности океана в европейском регионе стала самой высокой за всю историю наблюдений, а на 86% территории региона наблюдались морские волны тепла как минимум сильной интенсивности. В результате природных пожаров выгорело более миллиона гектаров, что является рекордной площадью за всю историю наблюдений. В течение 11 месяцев года по всей Европе речной сток был ниже среднего, причем в 70% рек годовой сток был ниже среднего. От штормов и наводнений пострадали тысячи людей по всей Европе, хотя экстремальные дождевые осадки и наводнения были менее масштабны, чем в последние годы. В 2025 году возобновляемые источники энергии обеспечили почти половину электроэнергии в Европе, при этом доля солнечной энергии достигла нового рекордного уровня в 12,5%. Биоразнообразие жизненно важно для устойчивого будущего, однако изменение климата является одной из основных причин его деградации. Изменение климата и биоразнообразие тесно взаимосвязаны в рамках европейской политики и рамочных программ. В докладе отмечается сохраняющаяся тенденция к быстрому потеплению в самых холодных регионах Европы, в том числе в Арктике и Альпах, где снег и лед играют важнейшую роль в замедлении изменения климата, отражая солнечный свет обратно в космос. В 2025 году по крайней мере на 95% территории Европы среднегодовая температура превысила средние показатели, в то время как площадь территории Европы, на которой наблюдаются зимние дни с отрицательными температурами, сокращается. В июле в субарктической Финно-Скандии наблюдалась самая длинная волна тепла за всю историю наблюдений, которая продолжалась 3 недели. В этот период температура в районах, расположенных вблизи и в пределах Северного полярного круга, достигла и превышала 30 градусов, а максимальная температура в городе Фроста, Норвегия, составила 34,9 градуса Цельсия. Между тем, в Европе в целом наблюдалось рекордно низкое количество дней со стрессом низких температур. На 90% континента было меньше дней, чем в среднем, по крайней мере, с сильным стрессом. Минимальные температуры оставались выше средних на протяжении большей части года. Температуры выше средней, осадки ниже среднего привели к значительной потере снега и ледяного покрова. В марте 2025 года площадь снежного покрова в Европе была примерно на 1,32 миллиона квадратных километров меньше среднего показателя, примерно на 31%, что эквивалентно совокупной площади Франции, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии. Это был третий самый низкий показатель протяженности снежного покрова с начала наблюдения
наблюдений в 1983 году. Ледники также испытали чистую потерю массы, причем в Исландии зафиксирован второй по величине показатель потери массы ледников за всю историю наблюдений. Эта утрата ледяного покрова способствует повышению глобального уровня моря, причем каждый сантиметр подъема подвергает риску наводнений в прибрежных районах еще 6 миллионов человек. Мировой океан поглощает около 90% избыточного тепла, образовавшегося в результате антропогенных выбросов парниковых газов. В 2025 году в Европейском океаническом регионе была зафиксирована самая высокая годовая температура поверхности океана за всю историю наблюдений, что стало четвертым годом подряд, когда было рекордно тепло. Эта долгосрочная тенденция негативно сказывается на биоразнообразии, видах и среде обитания. Морские волны тепла также могут совпадать с волнами тепла на суше, способствуя более экстремальным температурам и повышенной влажности, в том числе в ночное время, что может замедлять восстановление организма после теплового стресса и нарушать сон. В 2025 году морские волны тепла были широко распространены и охватили 86% покрытой океаном территории Европы. Кроме того, они были более интенсивными. 36% территории региона подверглись воздействию суровых или экстремальных условий. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. На всей территории Средиземного моря наблюдался по крайней мере один день с сильными морскими волнами тепла в каждом из последних 3 лет, а в 2025 году среднегодовая температура поверхности моря стала второй по величине за всю историю наблюдений. Суровые условия морских волн тепла также наблюдались в Норвежском море, омывающем Северную Европу и Арктику, что совпало с рекордной волной тепла над субарктической Финляндией и подчеркнуло географическое распространение потепления океана по всей Европе. По всей Европе примерно 70% рек имели сток ниже среднего, при этом год стал одним из 3 самых засушливых с 1992 года с точки зрения влажности почвы. В мае более половины территории Европы пострадала от засухи. Такие условия отражают сочетание факторов, включая циркуляцию атмосферы и изменчивость осадков, наряду с долгосрочными климатическими тенденциями. В 2025 году во всей Европе было очень тепло. Температура превышала средние показатели как минимум на 95% территории континента. Волны тепла затронули значительную часть Европы от Средиземноморья до Арктики, включая вторую самую сильную волну тепла в Европе за всю историю наблюдений и самую продолжительную сильную волну тепла в субарктической Финляндии в июле. В большинстве регионов Европы также наблюдалось больше дней, чем в среднем, с как минимум сильным тепловым стрессом, а в Южной и Восточной Испании было зарегистрировано на 50 дней больше, чем в среднем, с температурой по ощущениям выше 32 градусов Цельсия. Жаркая засушливая погода способствовала возникновению рекордного числа природных пожаров по всей Европе. В общей сложности выгорела рекордная площадь более 1 миллиона гектаров, площадь, превышающая площадь Кипра, а выбросы от лесных пожаров достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Особенно сильно пострадала Испания, на которую пришлось около половины выбросов. Наряду с Испанией на Кипре, в Соединенном Королевстве, Нидерландах и Германии были зарегистрированы самые высокие выбросы от природных пожаров за всю историю наблюдений. Природные пожары также представляют серьезную угрозу для биоразнообразия, а пожары в торфяниках могут привести к освобождению огромных запасов углерода, что еще больше усугубит изменению климата. Европейская комиссия определила растущую угрозу природных пожаров в качестве одного из ключевых приоритетов, поскольку, согласно прогнозам, приведенным в 6-м оценочном докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, вероятность возникновения природных пожаров, по всей видимости, возрастет во всех регионах Европы. Многочисленные экстремальные явления в 2025 году, включая засуху, природные пожары, а также волны тепла на суше и в море, оказали влияние на биоразнообразие морских и наземных экосистем. Кроме того, природа испытывает все большее давление из-за сокращения и перемещения ареалов обитания, нарушения сезонных циклов вследствие повышения температуры, а также изменений в режиме осадков. В докладе приводятся конкретные примеры воздействия изменения климата на чувствительные экосистемы, такие как воздействие морских волн тепла на луга морских водорослей в Средиземном море и природные пожары в торфяниках. В сфере экологического управления в Европе все чаще признается тесная взаимосвязь между климатом и биоразнообразием, и применяются скоординированные подходы, учитывающие взаимосвязь природы и климата и направленные на укрепление устойчивости экосистем. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о погоде и климате.
От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.

На волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о рынках. Рост фондового рынка обеспечил самый продолжительный недельный подъем с 2024 года. Рекордный рост привел к тому, что акции достигли самого продолжительного недельного подъема с 2024 года на фоне надежд на сделку по прекращению войны с Ираном, которая потрясла финансовые рынки и поставила под угрозу экономические перспективы. Усилия по превращению хрупкого перемирия в прочный мир в сочетании с солидными корпоративными доходами и признаками экономической активности обеспечили индексу S&P 500 пятую неделю подряд роста. В пятницу рост акций возглавили технологические компании после того, как Apple Incorporated представила оптимистичный прогноз. Цена на американскую нефть упала примерно до $102 за баррель на фоне сообщения о том, что Тегеран представил Вашингтону новое предложение. Иран готов к дипломатическим переговорам, если США откажутся от своего экспансионистского подхода, угрожающие риторики и провокационных действий, сообщило Государственное информационное агентство Исламской Республики Иран (ISRA), ссылаясь на телефонные разговоры министра иностранных дел Аббаса Аракчи с региональными коллегами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку, но он не удовлетворен. В беседе с журналистами Трамп отметил, что Иран требует того, с чем я не могу согласиться, добавил, что он предпочел бы не наносить удар по Ирану. Что касается отношений между США и Ираном, то, проще говоря, любое соглашение о прекращении огня будет иметь позитивные последствия для рынка, в то время как любое возобновление так будет иметь существенные негативные последствия, заявил Том Эссей из The Seventh Rapper. Трейдеры также учитывали последние экономические данные. Рост производственного сектора США в этом году продлится до апреля, несмотря на то, что война привела к резкому росту цен на сырье. Три представителя Федеральной резервной системы заявили, что не согласны с опубликованным на этой неделе заявлением о денежно-кредитной политике, поскольку больше нецелесообразно сигнализировать о том, что следующим шагом по-прежнему, скорее всего, будет снижение процентной ставки. Фомс должен представить прогноз по политике, который бы сигнализировал о том, что следующее изменение процентной ставки может быть либо снижением, либо повышением, написал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хамак заявила, что рост цен на нефть усиливает ценовое давление. Ее коллега из Далласа Лори Логан выразила обеспокоенность по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Уолл-стрит отмахнулась от опасений по поводу потенциальных экономических последствий войны, а признаки устойчивости корпораций подпитывают ралли, которое привело к лучшему месячному росту акций с 2020 года. По данным Bloomberg, около 81% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли прогнозы по прибыли за первый квартал. И результаты и прогнозы на будущее хорошие, сказала Ульрике Хоффман-Борхарди из инвестиционного отдела UBS. Технологический сектор лидирует, но рост прибыли расширяется, чему способствуют устойчивые потребительские расходы и признаки циклического подъема. Корпоративные новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, утверждая, что блок не в полной мере выполнил торговое соглашение, заключенное США. Трамп заявил, что представил окончательное предложение по спасению Spirit Aviation Holding Incorporated, но намерен продолжить работу только в том случае, если это будет выгодно для правительства США. Эти комментарии омрачают судьбу любой финансовой помощи, поскольку лоукост-перевозчик закладывает основу для прекращения своей деятельности. Согласно заявлению Министерства обороны и сообщениям двух представителей Министерства обороны, ознакомленных с вопросом, Пентагон заключил соглашение с рядом технологических компаний о расширенном использовании передовых инструментов искусственного интеллекта в секретных военных сетях. Компания ExxonMobil Corporated и Chevron Corporated показали более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты, поскольку рост цен на нефть и природный газ компенсировал перебои в добыче, вызванные войной с Ираном. Компания Eslauder
КОСС планирует сократить еще до 3000 рабочих мест и сэкономить 200 миллионов долларов, чтобы ускорить реализацию своего плана по оздоровлению. Запасы акций по состоянию на 16.00 по нью-йоркскому времени индекс S&P 500 вырос на 0,3%, индекс NASDAQ 100 вырос на 0,9%, индекс Dow Jones снизился на 0,3%. Валюты. Индекс доллара Bloomberg вырос на 0,1%. Курс евро практически не изменился и составил 1,1721 десятитысячных доллара. Британский фунт упал на 0,2% до 1,3573 десятитысячных доллара. Японская иена упала на 0,3% до 157,06 за доллар. Криптовалюты. Биткоин подорожал на 2,5% до 78,355,7 доллара. Цена на эфир выросла на 1,8% до 2330,31 доллара. Бонды, облигации. Доходность десятилетия казначейских облигаций выросла на 1 базисный

0: на оценку примерно в 40 миллиардов долларов. Cerebras планирует начать официальную маркетинговую кампанию по подготовке к IPO уже в понедельник. Банки, участвующие в сделке, уже получили подтверждение заинтересованности в потенциальных заказах на сумму более 10 миллиардов долларов. Это происходит на фоне резкого роста акций полупроводниковой компании. При этом индекс Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 50% в этом году. Новая целевая сумма превышает ранее установленные планы Cerebras. В марте компания планировала привлечь около 2 миллиардов долларов в ходе IPO. Cerebras, которая подала конфиденциальные документы через несколько месяцев после отзыва предыдущей регистрации, публично подала заявку в прошлом месяце. Компания Cerebras входит в растущую группу компаний, стремящихся бросить вызов лидеру рынка NVIDIA Corporated, предлагает гигантские чипы, способные обрабатывать огромные объемы данных за один раз. Генеральный директор Эндрю Фельман заявил, что оборудование Cerebras запускает модели искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем NVIDIA. Компания также управляет собственными центрами обработки данных. В феврале компания Cerebras привлекла около 1 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования, в результате которого ее стоимость, включая привлеченные средства, составила 23 миллиарда долларов. Лидером раунда стала Tiger Global Management при участии таких инвесторов, как Benchmark, Fidelity Management and Research Co. и Advanced Micro Device Incorporated. Новая оценка значительно превысила сентябрьскую оценку, в которой компания была оценена 8,1 миллиарда долларов.
1: На волнах всемирной радиосети было время, чтобы поговорить о рынках.

дорогие слушатели. Мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть немного времени, чтобы поговорить о науке. Ученые по-новому взглянули на одну из самых странных проблем квантовой физики и обнаружили, что ответ может находиться в самой сути времени. В квантовой механике частицы ведут себя не так, как обычные предметы. Вместо того, чтобы существовать в одном четко определенном состоянии, они могут занимать несколько возможных состояний одновременно, явление, известное как суперпозиция. Физики описывают это размытое квантовое поведение с помощью математического объекта, называемого волновой функцией. Но в обычном мире все, похоже, работает не так. Стул находится в одном месте, а не в двух. Часы показывают одно время, а не много. Преодоление этого разрыва между квантовым миром и повседневным опытом десятилетиями ставило перед физиками сложную задачу. Чтобы согласовать это различие, физики обычно утверждают, что когда квантовая система взаимодействует с измерительным устройством или наблюдателем, ее волновая функция коллапсирует в один определенный результат. При поддержке Института фундаментальных вопросов FQXI международная группа физиков исследовала ряд нетрадиционных подходов к проблеме измерения, известных как модели квантового коллапса, и обнаружила, что они могут иметь существенные последствия для поведения времени и точности его измерения. Результаты их исследований, опубликованные в журнале Physical Review Research, также предлагают новую стратегию экспериментального отличия этих моделей от стандартной квантовой теории. «Мы серьезно отнеслись к идее о том, что модели коллапса могут быть связаны с гравитацией», — говорит Никола Бартолотти, аспирант музея исследовательского центра Энрико Ферми, CREF, в Риме, Италия, возглавляющий исследование. А затем мы задали очень конкретный вопрос, что это означает для самого времени. В 1980-х годах исследователи начали разрабатывать квантовые модели, в которых коллапс волновой функции происходит спонтанно, независимо от наблюдений или измерений, в отличие от стандартных интерпретаций квантовой механики,

0: которые, как правило, представляют собой философские рамки, которые невозможно экспериментально различить. Эти модели коллапса дают конкретные предсказания, которые, в принципе, можно проверить в лаборатории. Для изучения этой идеи Бартолотти и его коллеги Каталина Курчано, член FQXI и директор по исследованиям в национальных лабораториях Фраскатти Национального института ядерной физики INFN-LNF в Фраскатти, Италия, Кристиан Пешичия из CREF и INFN-LNF, Лайош Диожди из научно-исследовательского центра физики имени Вигнера и университета Этвеша Лоранда в Будапеште, Венгрия, и Симоне Манти из INFN-LNF исследовали две ведущие модели коллапса. Одна из них – модель Диоши-Пенроуза, названная в честь членов FQXI Лайоша Диоши и сэра Роджера Пенроуза, которая давно предполагает связь между гравитацией и коллапсом волновой функции. Команда также впервые установила количественную связь между другой моделью непрерывной спонтанной локализации и флуктуациями в гравитационном пространстве времени. Исследование показывает, что если эти модели коллапса точно описывают природу, то само время будет обладать незначительной внутренней неопределенностью. Это введет фундаментальное ограничение на точность измерения времени, хотя эффект чрезвычайно мал. «После расчетов ответ становится ясен и удивительно обнадеживающий», — сказал Бартолотти. «Важно отметить, что эта прогнозируемая неопределенность не влияет на практическое измерение времени. Даже самые передовые атомные часы сейчас или в обозримом будущем останутся неизменными. Неопределенность намного порядков ниже всего, что мы можем измерить в настоящее время, поэтому она не имеет практических последствий для повседневного измерения времени», — говорит Курчано. «Наши результаты ясно показывают, что современные технологии измерения времени совершенно не подвержены влиянию», — добавляет Пешича. На протяжении десятилетий физики искали единую концептуальную основу, которая могла бы согласовать квантовую механику с гравитацией. Каждая теория добилась замечательных успехов в своей области. Квантовая механика описывает поведение частиц на самых малых масштабах, в то время как общая теория относительности Эйнштейна описывает гравитацию и крупномасштабную структуру Вселенной. Однако эти две концепции рассматривают время принципиально по-разному. В стандартной квантовой механике время рассматривается как внешний классический параметр, на который не влияет изучаемая квантовая система, объясняет Курчано. В отличие от этого, в общей теории относительности и пространство, и время динамичны и могут изгибаться и изменяться в ответ на воздействие массы и энергии. Новые результаты подтверждают идею о том, что квантовая механика может быть частью более глубокой всеобъемлющей теории. Раскрыв возможную связь между моделями коллапса, гравитации и поведением времени, работа указывает на ранее скрытые связи между этими фундаментальными аспектами физики. Курчано также подчеркнула роль FQXI в поддержке нетрадиционных направлений исследований. В мире не так много фондов, которые поддерживают исследования по таким фундаментальным вопросам о Вселенной, пространстве, времени и материи, говорит Курчано. Наша работа показывает, что даже радикальные идеи о квантовой механике могут быть проверены с помощью точных физических измерений, и, что обнадеживает, измерение времени остается одним из самых стабильных столпов современной физики. Около 5200 лет назад люди на территории современного Ирака и Сирии начали выдавливать символы на глину для записи информации. Это нововведение постепенно способствовало развитию сложных городов, позволяя создавать более совершенные системы управления и ведения учета. За прошедшее столетие Национальный музей собрал обширный архив этих ранних записей, написанных клинописью. Хотя в последние десятилетия они оставались в значительной степени неизученными, исследователи из музея и Копенгагенского университета завершили первый полный анализ, идентификацию и оцифровку текстов в рамках проекта «Скрытые сокровища. Клинописная коллекция Национального музея». Более детальное изучение коллекции выявило широкий спектр тем, включая финансовые документы, личные письма, медицинские инструкции и ритуальные тексты. Некоторые из табличек происходят из сирийского города Хама, который был исследован датской экспедицией в 1930-х годах. В 720 году до нашей эры ассирийские войска разрушили город и вывезли множество ценностей в свою столицу. Ассур на территории современного Ирака. Они оставили после себя несколько глиняных табличек, которые в конечном итоге стали частью фондов Национального музея Дании. Тексты в коллекции, происходящие из Хама, насчитывают почти 3000 лет и посвящены методам лечения и магическим заклинаниям. Они оказались в остатках того, что, как мы полагаем, должно было быть большой храмовой библиотекой. Все остальные тексты исчезли, объясняет ассириолог Троэльс Панк Арбель, участник проекта «Скрытые сокровища». Арбель Бёль отмечает, что таблички из Хамы особенно редки, поскольку подобных текстов из этого региона и периода обнаружено немного. Одна из глиняных табличек, как оказалось, содержала так называемый ритуал против колдовства, который имел огромное значение для царской власти в Ассирии, поскольку обладал удивительной способностью предотвращать несчастья, такие как политическая нестабильность, которые могли постигнуть царя, говорит Арбель. Этот ритуал длился всю ночь и включал в себя сжигание маленьких фигурок из воска и глины, в то время как экзорцист произносил заклинания. Поскольку подобные практики были тесно связаны с ассирийским двором, исследователи были удивлены, обнаружив этот текст так далеко от центра империи и от крупных культурных центров, таких как Вавилония. Хама располагалась на окраинах этих регионов. В коллекцию также входит копия известного списка правителей, в котором зафиксированы как легендарные, так и исторические личности. Этот документ прослеживает правление царей до времен предшествовавших Ною и Всемирному потопу. Версия, хранящаяся в Национальном музее, по-видимому, является учебным пособием и содержит упоминания о правителях конца третьего тысячелетия до нашей эры. Другие версии включают знаменитого царя Гильгамеша, известного по эпосу о Гильгамеше. Это делает данный список правителей одной из немногих реликвий, которые позволяют предположить, что Гильгамеш действительно мог существовать. Мы даже не подозревали, что у нас есть копия этого списка здесь, в Дании. Это впечатляет, говорит Троэль Спанг Арбель. Еще один набор табличек был найден во время датских раскопок в Тель-Шемшаре в 1957 году на территории современного Северного Ирака. Эти тексты включают переписку между местным вождем и ассирийским царем около 1800 года до нашей эры, а также административные записи. Подобные документы сыграли ключевую роль в первоначальном развитии клинописного письма. Многие из этих табличек, которые мы имеем сегодня, свидетельствуют о высокоразвитой бюрократии. Существовала необходимость отслеживать развитие цивилизованных обществ, и мы обнаружили большое количество клинописных табличек, содержащих практическую информацию, такую как счета и списки товаров и персонала. Поэтому неудивительно, что одна из табличек в коллекции Национального музея содержит такую обыденную вещь, как очень старый чек на пиво, заключает Троэль Спанг Арбель. Сегодня у нас было время, чтобы на волнах Всемирной радиосети поговорить немного о науке.
1: Вы слушаете Всемирную радиосеть. Московское время 22 часа.

0: Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня в программе «Дальний прием в FM-диапазоне. Почему VOA необходимо продолжать финансировать? Идея к созданию эпохи СССР». Ллойд Ван Хорн, издатель MT Shortwave Central, опубликовала 29 апреля в блоге SWLink Post следующее сообщение под заголовком DX Central представляет CDAP, самую передовую в мире панель анализа спорадических данных для сообщества FM-радиолюбителей. В нем сказано: DX Central с гордостью объявляет об официальном запуске версии 2.0 нашего популярного проекта анализа спорадических данных CDAP, революционной интерактивной панели мониторинга, разработанной для расшифровки тайн распространения радиоволн в диапазоне VHF УКВ. Официальная разблокировка ресурса должна была состояться в пятницу, 1 мая 2026 года, в 19:45 местного времени, что соответствует 0 часам 45 минутам UTC 2 мая, на сайте fmdxdata.com. CDAP преобразует почти десятилетнюю разрозненную базу радиоданных в масштабный модифицируемый набор инструментов для анализа данных, совершенно бесплатный для радиолюбителей и академического сообщества. Исторически сложилось так, что анализ спорадического распространения в слое E и S в FM-диапазоне был изолированным процессом, в рамках которого отдельные DX-операторы отслеживали свои собственные локальные показатели от сезона к сезону и обменивались данными с другими DX-операторами. CDAP преодолевает это ограничение, объединяя более 95 тысяч записей трансляций FM-диапазона из Северной Америки и представляя их в совершенно новых интерактивных визуализациях, чтобы дать DX-операторам совершенно новое понимание этого неуловимого и волшебного метода распространения. В течение многих лет наше понимание спорадического распространения в слое Е в значительной степени ограничивалось отдельными наблюдениями, сказала Ллойд Ван Хорн, основатель DX Central и создатель CDAP. Объединив все эти данные, мы больше не просто смотрим на электронные таблицы. CDAP позволяет нам физически наблюдать за тем, как ионосферные облака образуются, сжимаются и перемещаются по континенту в режиме реального времени. Наконец, мы можем увидеть, как выглядит типичный сезон на макроскопическом уровне. Созданная на основе архитектуры Google Cloud BigQuery, CDAP может похвастаться элегантным пользовательским интерфейсом с динамическими визуализациями, включая трекер ESCloud, новейшее и, пожалуй, самое интересное дополнение к панели управления CDAP. Трекер ESCloud – это кинематографический механизм воспроизведения многодневных записей, который отображает приблизительное географическое местоположение образования спорадических облаков ионизации ES для FMDX над Северной Америкой. Можно воспроизводить в режиме замедленной съемки, позволяя DX-слушателям наблюдать за моделированием облаков ES по мере их развития, изменения формы и перемещения в течение дня или нескольких дней. Анализ траекторий – подробный анализ наиболее распространенных и продуктивных путей к месту расположения DX-слушателя или станции и обратно. Визуально можно видеть пути, которые развивались в течение дня или определенного диапазона дат. Анализ частот и максимальной используемой частоты. Интерактивный интерфейс SDR-тюнера для анализа выходной мощности в высоких диапазонах. путей распространения сигнала и ежедневных пределов максимальной используемой частоты MUF. Анализ станций и RDS. Углубленный анализ базы данных станций WTFDA, включающий карты использования PI-кодов, матрицы корреляции форматов слоганов и игровые списки неуслышанных целей для штатов и округов США. Анализ сети DX-станций, долгосрочные сезонные аудиты производительности и множество нормализованных показателей для максимально возможного исключения предвзятости наблюдателя. Мы определенно наблюдаем огромный рост числа DX-станций, сообщающих о приемах и количестве приемов, о которых они сообщают, благодаря улучшенным технологиям и ресурсам от SDR до мониторинга распространения через RabbitTears и веб-серверы FMDX, говорит Ван Хорн. Поэтому, хотя мы и не утверждаем, что один сезон был лучше другого, мы можем предоставить DX-станциям информацию о сезоне спорадических сигналов ES, которая поможет им разработать стратегию размещения антенн и пеленга, выбрать время мониторинга, потенциальные пути в зависимости от различных периодов сезона и многое другое. Речь идет об улучшении нашего понимания того, что происходит, когда ионосфера посылает эти FM-сигналы обратно на Землю. CDAP не претендует на право собственности на представленные исходные данные, выступая исключительно в качестве аналитического инструмента. Огромные возможности платформы обусловлены беспрецедентным сотрудничеством и общедоступными данными, предоставленными fmlist.org и Всемирной ассоциацией DX-станций TV-FM, WTFDA. Для защиты целостности базы данных и уважения к пропускной способности партнеров по данным, CDAP строго придерживается политики некоммерческого использования. Автоматический сбор данных и коммерческая монетизация запрещены, но пользователям настоятельно рекомендуется изучать, делиться и цитировать результаты работы панели мониторинга. Проект анализа данных Sporadic ES стал доступным для общественности с 1 мая сего года. Чтобы получить доступ к панели мониторинга или ознакомиться с полной политикой использования данных, необходимо зайти на сайт fmdxdata.com. DX Central, расположенный в Мандельвилле, штат Луизиана, является ведущим партнером для сообщества радиомониторинга, посвященному развитию хобби DX-связи посредством прямых трансляций, онлайн-приемников, регулярных DX-соревнований и конкурсов, образовательного контента и анализа распространения радиоволн на основе полученных данных. Для контакта можно связаться с Ллойд Ван Хорн по адресу inquiries@fmdxdata.com или зайти на сайт dxcentralonline.com. И тот же источник по той же теме буквально накануне распространил следующее сообщение. DX Central с радостью объявляет о возвращении самого захватывающего сезонного события в мире радиолюбительства – Summer of DX Challenge 2026. В этом году соревнование пройдет со 2 мая по 31 августа на сайте summerofdx.com и расширит границы радиомониторинга благодаря совершенно новым диапазонам, совершенно новым задачам и революционному, специально разработанному терминалу данных, который сделает ведение радиосвязи проще, чем когда-либо. Впервые в истории мероприятия NOAA Weather Radio NWR присоединяется к Medium Wave AM и FM Broadcast Band 2 FM в качестве официальной категории соревнований, открывая совершенно новый уровень поиска тропосферных и метеорных помех для любителей сканеров. Чтобы справиться с огромным наплывом летних записей, DX Central полностью отменил требования к регистрации и запустил совершенно новую специально разработанную интерактивную панель управления. Новые функции на 2026 год включают удобную регистрацию и массовую импорт, можно забыть о вводе позывных и городов вручную. Новый терминал имеет функцию поиска по базе данных с помощью WTFDA и MesaMic. Если вы предпочитаете загружать свои записи, а не вводить их вручную, то новый инструмент массового импорта позволяет загружать CSV-файлы непосредственно из FM-лист, Medium-Wave-лист и W-Logger, автоматически сопоставляя ваши данные и обновляя ваш результат результат в режиме реального времени. Система начисления множителей. Заимствуя элементы из традиционных соревнований радиолюбителей, DX-специалисты теперь получают огромные множители очков за каждый уникальный штат США, провинцию Канады и международную страну, которую они регистрируют в каждом диапазоне. Клуб Джона Серегина «Столетие» — это легендарное испытание «Квадратная сетка», которая расширяется. DX-операторы, зарегистрировавшие 100 уникальных сетей Maidenhead в США на средних волнах и в УКВ диапазонах, получат престижный сертификат Century Club с подтверждением за каждые дополнительные 50 сетей 10 на NWR. Охотники за округами. Охотьтесь за сетями округов США на всех трех диапазонах и берите свое оборудование с собой в дорогу. Новая категория «Бродяга» позволяет мобильным DX-операторам активировать редкие сети и округа для особого признания. Охота за наградами раз в две недели. Настройтесь на интернет-радиостанцию, посвященную DX-связи, DX-радио, thisisprobablydxradio.com, чтобы получить доступ к зашифрованным целевым перехватам, скрытым за секретными кодовыми словами, которые раскрываются в начале каждого часа. Вводите кодовое слово в терминал DX Central, чтобы разблокировать секретные, ограниченные по времени миссии по DX-связи. Период активного ведения журнала Summer of DX 2026 открывается в субботу 2 мая 2026 года в час UTC и закрывается в понедельник 31 августа 2026 года в 23:59 UTC. Для участия необходимо вести журнал только за этот период времени. Чтобы у всех было достаточно времени для просмотра своих записей SDR, терминал DX Central будет оставаться открытым для приема журналов и массовой загрузки до 30 сентября сего года. Независимо от того, являетесь ли вы опытным искателем спорадических FM-сигналов, преданным ночным радиолюбителем средних волн или впервые включаете метеорологический радиоприемник, Summer of DX 2026 предлагает вам свой вызов. Подготовьте свои приемники, антенны и приступайте. Для получения дополнительной информации, просмотра таблиц лидеров в реальном времени и доступа к терминалу ведения журнала, заходите на сайт summerofdx.com. Вы слушаете радио «Панораму» на волнах Всемирной радиосети. Следующая тема нисходит с первых полос медиа-новостей уже второй год. На этот раз материал озаглавлен «Почему Конгресс должен финансировать VOA?». Самое интересное в заголовке то, что, насколько мне известно, Конгресс и не отказывал вещателю в финансировании. Но давайте почитаем материал из колонки, которую написал Ким Эндрю Эллиот для майского Journal of the North American Shortwave Association, NASWA. Группа SaveVOA, savevoa.com, попросила меня представить показания Комитету по ассигнованиям Палаты представителей, Подкомитету по национальной безопасности Государственного департамента и смежным программам, который рассматривает вопрос о финансировании Агентства США по глобальным СМИ, Голоса Америки и других подразделений USAGM. Это показания для протокола, я не буду выступать на слушателях. Моя цель здесь – представить краткое и беспристрастное обоснование возрождения «Голоса Америки» и его финансирования. Так начинается материал, подготовленный по показаниям Кима Эндрю Эллиота, аналитика по исследованию аудитории «Голоса Америки» в отставке и продюсера еженедельной программы «Голоса Америки» о международных СМИ. Ким Эндрю Эллиот пишет, что работал в VOA в 1985-2017 годах. Эти показания касаются агентства США по глобальным медиа, в частности, подразделения USAGM «Голос Америки». Бюджет VOA на 2026 финансовый год составлял $200 миллионов, и я рекомендую сохранить его на этом уровне, пишет господин Эллиот. До 15 марта 2025 года «Голос Америки» был одной из двух независимых новостных организаций в мире, предоставляющих независимую новостную службу, поддерживаемую сетью бюро и корреспондентов и обеспечивавшую контент на 49 языках. Его поддерживала глобальная система радиопередатчиков и спутниковых транспондеров, что особенно важно в случае сбоев в работе интернета, как это недавно произошло в Иране. Единственная другая новостная организация, обладающая таким же набором ресурсов, это BBC World Service, доступная на 43 языках. Почему бы просто не доверить BBC World Service информирование мира? Серьезные потребители новостей предпочитают иметь как минимум два авторитетных источника информации, чтобы подтверждать друг друга и расширять свою точку зрения. Действительно ли мы хотим полагаться исключительно на BBC в освещении международной деятельности Америки и внутренних институтов? Более того, BBC в целом и World Service в частности испытывают бюджетные трудности. Это может привести к сокращению языковых услуг Всемирной службы и возможностей сбора новостей. Мир рискует превратиться в информационную пустыню. Китайские и российские международные средства массовой информации также доступны на нескольких языках, у них есть корреспонденты по всему миру и все более совершенные производственные возможности. Но этим организациям не хватает журналистской независимости. Их продукция не является ни полезной, ни заслуживающей доверия. Радио и телестанции в развивающихся странах предпочли бы транслировать более независимые авторитетные репортажи «Голоса Америки» и BBC, но если доступен только китайский и российский контент, они будут использовать именно его. В частном секторе такие компании, как CNN и New York Times, имеют обширные сети корреспондентов по всему миру, но их контент доступен только на английском и небольшом количестве других языков. Сейчас, конечно, доступны машинные переводы, но те из нас, кто пользуется этим ресурсом, знают, что они могут быть неуклюжими и неудовлетворительными по своему качеству. «Голос Америки» — единственная организация USAGM, которая предоставляет полный спектр новостных услуг. Среди организаций USAGM, предоставляющих новости, «Голос Америки» является или был единственной организацией, предоставляющей новости о странах своей аудитории, о Соединенных Штатах, о мире в целом, имея корреспондентов во всех этих местах. За десятилетия моих исследований международной аудитории вещания, продолжает Ким Эндрю Эллиот, я редко встречал корреспондентов, заинтересованных только в новостях об одной части мира, исключая остальной мир. Объем новостного освещения «Голоса Америки» может быть скорректирован в соответствии с обстоятельствами целевой страны и мировыми событиями. Часто, особенно в последнее время, высказывается предположение, что «Голос Америки» должен целенаправленно поддерживать политику Соединенных Штатов посредством комментариев и выборочного освещения новостей. Устав «Голоса Америки», который действует с 1977 года, гласит, что «Голос Америки» будет представлять политику четко и эффективно. Наиболее эффективный способ представления политики США – это освещение новостей и текущих событий, поскольку именно этого ищет аудитория, а не пропагандистских выступлений, от которых стремится избежать зарубежная аудитория. Для продвижения международной политики правительства США Госдепартамент имеет каналы на нескольких языках. Его подразделение «ШЕА Америка» предоставляет контент на 11 языках. «Голос Америки» и «Публичная дипломатия США» выполняют необходимые, но взаимодополняющие функции, наиболее эффективно реализуемые отдельными ведомствами. Требование к «Голосу Америки» продвигать политику США привело бы к дублированию функций между «Голосом Америки» и «Публичной дипломатией» Госдепартамента. Также в уставе «Голоса Америки» говорится, долгосрочные интересы Соединенных Штатов обеспечиваются путем прямого общения с народами мира. Долгосрочные, напоминают обещания, данные во время первой трансляции «Голоса Америки» в 1942 году. Новости могут быть хорошими или плохими, мы скажем вам правду. Это означает, что Соединенные Штаты уверены в том, что их политика и действия за рубежом выдержат испытание временем и проверку со стороны свободной прессы. Полноценная, независимая и заслуживающая доверия новостная служба привлечет аудиторию и в долгосрочной перспективе поддержит международные дела Соединенных Штатов. Во всем мире единственный способ создать финансируемую государством, но независимую новостную службу – это многопартийный совет, изолирующий журналистику от политического контроля. Лишь немногие необычайно мудрые страны понимают ценность финансирования такой новостной службы. В Вашингтоне эта защита необходима независимо от того, какая партия находится у власти. Хорошо информированная аудитория способна противостоять дезинформации и ложным сведениям. Такие граждане необходимы для развития и поддержания демократии. Они могут противостоять планам диктаторов, террористов и других глобальных злоумышленников. Так завершается свидетельство Кима Эндрю Эллиота. В своих показаниях, пишет далее Ким Эндрю Эллиот, я обсуждаю необходимость разделения функций международного вещания США под эгидой USAGM и публичной дипломатии США под эгидой Государственного департамента. В статье The Guardian от 30 марта указывается, что роли международной коммуникации США смешиваются в бюрократическом коктейле. В телеграмме в посольство и консульство США госсекретарь Марко Рубио поручил им координировать свою работу с психологическими операциями Министерства обороны и рекомендовал сеть X, бывший Twitter, в качестве инструмента для противодействия антиамериканской пропаганде. Что может пойти не так? Том Урен в Lawfare отмечает, у Министерства обороны совершенно иные цели, чем у Государственного департамента. Он также отмечает, что программа Государственного департамента, включая Центр глобального взаимодействия и Управление по противодействию манипуляциям и вмешательству иностранной информации, были расформированы, что привело к необходимости создания новых механизмов. Урен также упоминает «Голос Америки», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и «Радио Свободная Азия». Эти организации работают независимо от правительства США, поэтому местная аудитория может быть более восприимчива к их посланию, чем, скажем, к посланию Государственного департамента, когда ему дается указание рассказать историю Америки. Третьим в этом списке рекомендуемой литературы является эссе аналитиков Фонда защиты демократии, которые отмечают, указание в Телеграме рассказать историю Америки содержит руководящие принципы, которые уже являются частью устава «Голоса Америки» и аналогичных трансляций правительства США. Назначение администрации Трампа заместителя министра по вопросам публичной дипломатии Сары Роджерс на должность генерального директора агентства США по глобальным медиа с одновременным исполнением обеих ролей только усугубит путаницу, поскольку аудитория будет задаваться вопросом, кто занимается освещением событий, а кто выступает в защиту интересов. На мой взгляд, для достижения наилучших результатов отдельные и взаимодополняющие роли международной коммуникации США должны быть следующими. Первое. Международное вещание. Независимые новости без предвзятости. Второе. Публичная дипломатия. Продвижение внешней политики США. Третье. Информационные операции военных, направленные на противостоящие вооруженные силы или гражданское население в зоне боевых действий. Например, персидский «Голос Америки», выходящий за рамки своей компетенции, недавно взял на себя эту задачу. И четвертое. Тайные операции в СМИ, некоторые из которых являются черными, предположительно в компетенции ЦРУ, если кто-то знает. Напомню, что это был материал, написанный Кимом Эндрю Эллиотом, многолетним сотрудником VOA и экспертом в области масс-медиа. В завершении этого выпуска «Радио Панорамы» Всемирной радиосети предлагаю первую часть материала о различных изданиях, выходивших в разное время, еще начиная со времен СССР. Материал был написан Александром Березкиным, который имеет в своем архиве некоторые лишние экземпляры изданий, которые будут упомянуты в этом материале и которые он готов безвозмездно переслать любому из наших слушателей, кто будет в этом заинтересован, при условии оплаты стоимости пересылки. Итак, В СССР DX-хобби, то есть любительский прием дальних, в основном вещательных радиостанций, не запрещалось, но и не приветствовалось, поскольку радиослушатели могли принимать сигналы станций, передающих программы, содержание которых шло вразрез с официальной социалистической идеологией. Многие зарубежные голоса подвергались глушению, а бытовые радиоприемники, выпускавшиеся в Советском Союзе для внутреннего потребления, имели диапазон принимаемых частот на коротких волнах не выше 12 МГц, диапазон 25 метров. Это было связано с тем, что на волнах короче 25 метров, в диапазонах 19, 16 и 13 метров, глушение было гораздо менее эффективно, чем на более низкочастотных кратковолновых диапазонах 31, 41 и 49 метров. Любители дальнего радиоприема, диексисты, естественно, старались принимать станции на всех доступных радиовещательных диапазонах – длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. И у них, естественно, возникала потребность в обмене полученной из эфира информации с коллегами по хобби. Взаимное общение в отсутствии интернета осуществлялось в основном по почте. Начиная примерно с 70-х годов 20 века, в СССР начали возникать неформальные объединения и клубы диексистов и выходить печатные диекс-бюллетени. Они в основном тиражировались на ксероксах, оригинал-макеты часто писались даже от руки, настолько велика была потребность в общении. Содержание выпускавшихся диекс-бюллетеней было чрезвычайно разнообразным и охватывало практически все области интересов любителей дальнего радиоприема. В 1973-75 годах в Литовской ССР выходил бюллетень HDX. Кто его конкретно выпускал, выяснить не удалось, поскольку в нем приводились только имена корреспондентов, без фамилий, подобно тому, как это практиковалось, например, в чрезвычайно популярной тогда DX-программе «Радио Швеция». 1 июля 1974 года в Вильнюсе был основан DX-клуб «Банга» «Волна», который выпускал в 1974-75 годах свой бюллетень DX-эхо. В 1986 году в Ленинграде возник DX-кружок «Ленинград» или «Ленинградский DX-кружок», с 1991 года «Санкт-Петербургский DX-клуб», основанный Михаилом Тимофеевым, Алексеем Осиповым и Вилли Воропаевым. С 1987 по 1994 годы выходил широко известный в те времена бюллетень кружка, позднее клуба, «Экзотические DX-новости». Главным редактором издания был Михаил Тимофеев, которому помогал Алексей Осипов. Михаил готовил разделы «DXing in 120 Meter Band», «Scan the World», «Латиноамериканские новости», «Shortwave Tips», в которых он публиковал свои наблюдения на коротких волнах. В то время Михаил использовал радиоприемник R250, и ромбическую антенну 4 на 100 метров с азимутом 250 градусов в 100 километрах к юго-западу от Ленинграда, весьма впечатляющую даже по современным меркам аппаратуру. Алексей Осипов вел разделы QSL Connor о подтверждениях, полученных от станций, и DXing USSR с 1991 года, DXing ex-USSR о радиовещании СССР и СНГ. В разделах «Почтовый ящик номер 12» редактор Алексей Осипов, позднее «Контакт» редактор Михаил Тимофеев, публиковались обзоры писем от читателей и ответы на них. В разделе «Клубные новости» информация ленинградского DX-кружка. В издании бюллетени принимали участие и другие DX-исты. Так, в подготовке раздела «Новости с диапазонов», в котором публиковались последние новости вещательного эфира, расписание радиостанций, участвовали Михаил Тимофеев и Сергей Колесов. Технический отдел, в котором приводились конструкции приемных антенн и схемы модернизации приемников, вел Игорь Лебединец, город Мерефа, Харьковской области. Раздел «Свободное радио», посвященный пиратскому вещанию, Игорь Крылов, Москва. СВ-уголок, Владимир Титарев, Кременчук, Полтавской области. В бюллетене публиковались объявления от диексистов с поиском друзей по переписке, с просьбами о помощи, например, в составлении рапортов на разных языках. Здесь я, пожалуй, остановлюсь, так как время эфира этого выпуска подходит к концу. Микрофона Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо!

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Всемирное время 19 часов 30 минут. На волнах Всемирной радиосети передача международного радио Словакии.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо заявил, что правительство готовит пакет мер, направленных на хотя бы частичное оживление словацкой экономики. По его словам, экономика страны остается уязвимой от внешних факторов, прежде всего от колебаний в экономике Германии, ключевого торгового партнера Словакии. Фицо подчеркнул, что страна не обладает достаточным объемом собственных механизмов для того, чтобы быть способной своими силами нейтрализовать внешние негативные воздействия. Тем не менее, правительственным кабинетом в настоящий момент готовится пакет мер, реализация которых могла бы способствовать снижению давления на конкурентоспособность словацкой промышленности, вызванного высокими ценами на энергоносители. Премьер также выразил недовольство тем, что, по его мнению, Европейская комиссия не предлагает оперативных решений для борьбы с последствиями энергетического и экономического кризиса в ЕС. Влиятельное международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило в пятницу 24 апреля рейтинг Словацкой Республики на одну ступень – с А+, с негативным прогнозом, до А со стабильным прогнозом. По мнению оппозиции, этот шаг является подтверждением неправильной бюджетной политики нынешнего правительства, и ответственность за это, прежде всего, несет номинант коалиционной партии СМЕР, министр финансов Владислав Каменицкий, который, по мнению представителей ряда оппозиционных партий, должен уйти в отставку. Каменицкий отверг критику. По его словам, снижение рейтинга было ожидаемым. При этом рейтинг страны остается в инвестиционной категории все еще на одну ступень выше, чем оценки двух других крупных агентств – Moody's и Fitch. В понедельник депутаты Национального совета продолжили рассмотрение законопроекта, касающегося изменений в правилах голосования из-за границы. Документ, подготовленный депутатами правящей коалиции, находится на стадии первого чтения. Согласно положениям предлагаемого законопроекта, предлагается ввести новый способ голосования за границей в представительствах Словацкой Республики. Голосование по почте отменяется. По случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши заявил, что чернобыльская трагедия напоминает нам о том, что стремление к технологическому прогрессу должно сопровождаться умеренностью и ответственностью, а защита человеческой жизни должна быть превыше всего. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар отправляется с рабочей поездкой в Юго-Восточную Азию, в ходе которой посетит Бруней и Малайзию и примет участие в министерском заседании ЕС «АСЕАН», посвященном глобальным и региональным вызовам, включая безопасность, цифровую трансформацию и климатические изменения.
0: Тема дня.
1: В Словакии в числе приоритетов правительства борьба с экологическими проблемами находится на последних местах. Некоторые промышленные объекты загрязняют почву и грунтовые воды, а государство не может использовать выделенные ЕС средства для их ликвидации. Из пакета, превышающего 186 миллионов евро, на данный момент использовано всего 0,5%. Об этом сообщила ассоциация «Envisan», объединяющая компании, предлагающие услуги для рекультивации земель. К числу наиболее критических объектов относится свалка в Братиславском районе Вракуня, который угрожает грунтовым водам всей территории Житного острова. Вторым по опасности является территория химического промышленного комплекса «Истрахем» в словацкой столице. Накопленный экологический ущерб и его последствия в виде загрязнения грунтовых вод и почвы значительно снижают уровень жизни жителей Братиславы и ограничивают здоровое развитие центра города в целом. Процесс рекультивации здесь сталкивается с непрофессиональным подходом, апелляциями и бездействием администрации, говорится в заявлении ассоциации. Она утверждает, что многие из более чем 2000 зарегистрированных проблемных объектов заброшены, а ответственные компании исчезли или неизвестны. В СМИ появляются сообщения о закрытии свалок или вывозе опасных веществ, но это не означает, что Словакия систематически устраняет экологические проблемы. Необходимо четко различать закрытие свалок и рекультивацию загрязненных территорий, что является сложной геологической задачей, заявил председатель ассоциации «Энвисан» Игорь Полчан. Он добавил, что Словакия рискует столкнуться с необратимой деградацией окружающей среды, если не сосредоточиться на очистке глубоких загрязнений почвы и воды вместо поверхностных решений. Компания «Энвисан» указала на 850 подозрительных участков, по которым у государства недостаточно информации. Из подтвержденных загрязнений 138 относятся к категории высокого приоритета, но по многим из них, по данным ассоциации, основные сведения о типах, количестве, концентрации или распространении загрязняющих веществ неизвестны. Одного геологического исследования недостаточно. Для определения безопасности участка необходимы детальное исследование и анализ рисков. Если нет, следует начать работы по рекультивации, заключили эксперты. Они напомнили, что с 2022 года в рамках программы «Словакия» было утверждено 4 проекта исследования 6 приоритетных участков, которые были подготовлены еще в предыдущий программный период.
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущий сегодняшнего выпуска Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом работает Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы предложим вашему вниманию дайджест, в котором вспомним основные и наиболее заметные события прошедшей недели. Затем, по случаю приближающегося дня рождения известного словацкого кинорежиссера Юрая Якубиско, в эфир выйдет сюжет из нашего архива, в котором мы беседуем с писателем Петром Ярошем о литературе и его сотрудничестве с Юраем Якубиско. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Словацкий дайджест.
1: В понедельник, 20 апреля, основное внимание телеграфных агентств Словацкой Республики было сосредоточено на словах победителя парламентских выборов в Венгрии Петера Мадьяра касательно политики правительства Виктора Орбана в отношении нелегальной миграции и реакции на них в политических кругах Словакии.
4: Заявление победителя парламентских выборов в Венгрии Петера Мадьяра о нелегальной миграции ложны. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении в социальных сетях. На первой личной встрече он попросит Мадьяра объяснить, кому адресовано это ложное утверждение. По словам Фицо, в 22-23 годах венгерские границы были протекающими, как эмменталь, и абсолютно неконтролируемыми. Конец цитаты. Фицо подчеркнул, что не может допустить ухудшения отношений между Венгрией и Словакией по причине безответственных политических заявлений без каких-либо фактических оснований.
1: Также в понедельник, 20 апреля, сообщалось о том, что канадское рейтинговое агентство Morningstar подтвердило текущий рейтинг Словакии на уровне А со стабильным прогнозом.
4: Минфин сообщил, что канадское рейтинговое агентство Morningstar DBRS подтвердило текущий рейтинг Словакии на уровне А со стабильным прогнозом. Агентство подчеркивает, что оценка дана в период нестабильной глобальной обстановки. В начале апреля японское агентство GCR подтвердило рейтинг Словакии на уровне А+, со стабильным прогнозом. Стабильная тенденция в рейтинге Словакии отражает оценку, подтверждающую устойчивые макроэкономические показатели страны и усилия, направленные на фискальную консолидацию. По мнению аналитиков, в текущем году Словакия сохранит умеренный, но стабильный экономический рост. рост на уровне около 0,6%. Причем ожидается постепенное улучшение ситуации. В ближайшие годы рост постепенно приблизится к 2%. Мы боремся с крайне сложными экономическими трудностями, которые не можем контролировать, то есть с энергетическим кризисом, ослаблением конкурентоспособности ЕС и другими. Поэтому я считаю полученные рейтинги хорошей новостью, сказал министр финансов Владислав Каменицкий.
1: Главной новостью вторника, 21 апреля, широко обсуждавшейся со словацкими средствами массовой информации, стало сообщение об объявлении президентом страны проведения референдума 4 июля 2026 года.
2: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини объявил о проведении всенародного референдума, в котором граждане страны ответят на два вопроса. Первый касается отмены так называемой пожизненной ренты для премьер-министра, а второй – продления полномочий специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Плебисцит назначен на 4 июля. Вопрос о сокращении избирательного срока для депутатов парламента не будет внесен на референдум, поскольку, по словам главы государства, он противоречит Конституции Словацкой Республики. Напомним, что данный референдум был инициирован непарламентской партией «Демократ». Всенародный плебисцит объявляется президентом Словацкой Республики, если об этом заявят не менее 350 тысяч граждан посредством петиции. Конституция также предусматривает, что результаты референдума считаются действительными, если в нем участвует абсолютное большинство имеющих право голоса избирателей и если решение принимается абсолютным большинством участников референдума.
1: В минувший вторник также сообщалось о снижении в марте уровня безработицы в Словакии.
2: В марте 2026 года уровень безработицы в Словакии снизился во всех регионах и стабилизировался на отметке 4,3%. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда, социальных дел и семьи Словацкой Республики Эрик Томаш. По словам министра, в марте в Словакии было зарегистрировано 140 тысяч свободных рабочих мест, что является новым историческим максимумом. Наиболее востребованной профессией является оператор и сборщик машин и оборудования. Министр также сообщил, что в Словакии работают 150 тысяч иностранцев, две трети из которых из третьих стран.
1: Одной из главных новостей среды 22 апреля стало сообщение Статуправления о том, что общий дефицит в 2025 году превысил 6 миллиардов евро, что составляет почти 4,5% от ВВП. По сравнению с 2024 годом он сократился на 876 миллионов евро. Утвержденный госбюджет на 2025 год предусматривает дефицит в размере 4,7% ВВП. Также в среду сообщалось об открытии в Пекине крупной выставки современного словацкого искусства под названием «Рожденная огнем». На выставке представлено более 150 произведений искусства. На церемонии открытия присутствовали посол Словацкой Республики в Китае Милан Лайчак, художники Ахиллеас Здукош и Ингрид Замечникова. В ближайшем будущем планируется открытие в Китае Словацкого культурного центра. В четверг, 23 апреля, средства массовой информации Словакии уделяли особое внимание сообщению о том, что в 2 часа по центральноевропейскому времени после почти трехмесячного перерыва по нефтепроводу «Дружба» возобновилась подача российской нефти.
4: Министр экономики Дениса Сакова сообщила в социальных сетях, что в 2 часа ночи 23 апреля после почти трехмесячного перерыва в Словакию были возобновлены поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба». В настоящее время нефть поступает в соответствии с согласованным планом, заявила министр Сакова. Напоминаем, что нефтепровод «Дружба» был поврежден 27 января 2026 года.
1: Также в четверг было опубликовано сообщение о поддержке премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо приобретения дополнительных 17% акций компании «Словенская электроарня».
4: Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что поддерживает приобретение дополнительных 17% акций компании «Словенская электрарня». В настоящее время государству принадлежит 34% акций данной компании. После запуска четвертого энергоблока в Моховце может стать актуальным этот вопрос. То есть в результате государство сможет владеть 51% акций стратегического предприятия. Я приложу все усилия для достижения этой цели, добавил премьер-министр Фицо.
1: Главной новостью конца недели стала информация, касающаяся стабильного поступления в Словакию российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и того, как это отразилось на отношении нашей страны к вопросу о кредите для Украины.
2: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини приветствует решение Украины возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. В четверг по трубопроводу «Дружба» в Словакию должно было прибыть 13 500 тонн нефти, а согласно графику, к концу апреля объем поставок должен составить 119 тысяч тонн. Транспортировку нефти будет осуществлять государственная компания «Транспетрол», в основном на нефтеперерабатывающий завод компании «Словнафт». В этой связи министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар поручил постоянному представителю Словакии при Европейском Союзе в Брюсселе не блокировать письменную процедуру принятия 20-го пакета санкций на уровне ЕС до тех пор, пока нефть продолжит бесперебойно поступать по нефтепроводу «Дружба» в согласованном объеме.
1: Также в минувшую пятницу сообщалось о поездке словацкого премьера Роберта Фицо на Кипр для участия в двухдневном неформальном саммите лидеров государств-членов Европейского Союза. Основными темами обсуждения на саммите были конфликт на Ближнем Востоке, война на Украине и финансовая программа ЕС на 2028-34 годы.
2: В четверг, 23 апреля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на Кипр для участия в двухдневном неформальном саммите глав государств-членов ЕС. Неформальное заседание Европейского совета началось вечером с рабочего ужина в порту Айя-Напа. Сначала лидеры обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским свою поддержку Киеву, а затем перешли к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и ее энергетических и экономических последствий для ЕС. В пятницу в Никосии лидеры также обсудят меры по стабилизации энергетического рынка. Основные темы обсуждения будут включать в том числе многолетнюю финансовую программу ЕС на 2028-34 годы.

24 февраля 2023 года, не дожив 2 месяцев до своего 85-летнего юбилея, скончался легендарный словацкий кинорежиссер, знаковая фигура словацкого и чешского кинематографа Юра Якубиско. Уже первые его работы, такие как экспериментальная короткометражка 1965 года «Дождь» и дипломная работа «В ожидании года» 1966, получившая главный приз на кинофестивале в Оберхаузене и приз Симона Дюбрейля в Мангейме, заставили кинокритиков говорить о Якубиско как об одном из самых многообещающих молодых кинематографистов. Его дебют в большом кино, фильм «Возраст Христа» 1967 года, снятый на братиславской студии «Калиба», и последовавшая за ним трилогия «Дезертиры и странники», «Птички, сироты и безумцы» и «До встречи в аду, друзья» были с восторгом приняты на Западе и увенчаны многочисленными наградами, однако получили неоднозначную оценку на родине. В период так называемой нормализации Юра Якубиско фактически отлучили от художественного кино, а его фильмы были положены на полку. В течение 10 лет Юра Якубиско занимался исключительно кинодокументалистикой. Лишь в конце 70-х, начале 80-х годов режиссер, считавшийся главной визитной карточкой словацкого кино на международных кинофорумах, а дома именуемый не иначе как чокнутым гением не от мира сего и опаснейшим диссидентом, поющим прежние гимны, возвращается к созданию игровых фильмов. В те годы Юра Якубиско был очарован магическим реализмом и задумывал экранизацию романа Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества», что по понятным причинам не встретило понимания у тогдашнего киноруководства страны. В 1979 году в издательстве «Словенский списыватель» вышел роман Петра Яроша «Тысячелетняя пчела». Эпическая сага, написанная в духе современных европейских и мировых литературных течений, отличалась невероятным волшебством, воплощением колоссальной силы воображения его автора, что, по словам философа и литературного теоретика Виктора Тимуры, в те годы не только не приветствовалось, но и представляло определенную опасность для автора. Встреча и знакомство автора романа и режиссера, двух людей, очарованных типичной словацкой народной средой и магическими традициями родного края, легли в основу создания лучшего кинопроизведения Юра Якубиско 80-х годов, фильма 1983 года «Тысячелетняя пчела».

0: О литературе, философии, писательском труде и жизни вообще с писателем Петром Ярошем беседовал наш коллега Дадио Надь из литературной редакции радио и телевидения Словакии. Каким должен быть писатель? Чему ему следует учиться у классиков мировой литературы? Таковыми были первые вопросы Петру Ярошу.
1: Писатель бы мог быть само время свой, мог бы иметь властный программ, а и...
2: Писатель обязан прежде всего оставаться самим собой. У него должна быть своя программа. Он обязан искать собственные способы выражения. Вместе с тем писатели мирового уровня научат тебя правильной стилистике. Не зря говорят, что стиль – это человек. У классиков можно учиться сложению, построению фраз в рассказе или повести. К примеру, Чехов – великолепный пример того, как на коротком отрезке текста в короткой фразе вместить невероятно глубокое содержание, дать филигранную характеристику личности персонажа. Так что начинающему писателю, да и сложившемуся тоже – можно многому научиться от таких мастеров, как Исаак Бабель, Чехов и Достоевский.
0: Как повлияли на Петра Яруша и писатели его поколения модные литературные течения 60-х годов 20-го столетия?
1: Моя генерация, повозьме, старший Икиш, повозьме, але потом Слобода...
2: Мое, а также старшее поколение писателей, таких как Антон Гикиш, Рудольф Слобода, Павел Великовский, Шиманович, Кужель и другие, начинало свою писательскую деятельность в так называемые «золотые 60-е». Это было время, когда мы, наконец, смогли обращаться и к другим философским и литературным течениям, а не только к социалистическому реализму и штудированию работ Карла Маркса. Мы стремились стать другими, отличаться от схематической литературы 50-х. Такова была наша главная цель. Все это выражало в нашем стремлении познать новые литературные взгляды и течения. Например, сюрреализм. В Словакии его называли надреализмом. Это был период расцвета надреалистической поэзии и у нас, и в Чехии. Там у них были великолепные надреалисты. Вячеслав Незвал и другие. Всем они хорошо известны. Тут и говорить нечего. Так, шаг за шагом, мы пришли и к экзистенциализму, иному взгляду на жизнь, деятельность и возможности человека.

0: а также на то, чем является человек и чего может достичь в жизни. Читали мы Сартра, Камю, Мартина Хайдеггера, Карла Ясперса и других авторов. И постепенно, не только у меня, но и у моих знакомых писателей, приходило понимание полезности изучения и познавания новых философских взглядов. Но тяжелее всего всегда возвращаться к самому себе и писать ясно, конкретно, то есть так, чтобы ты был понятен нашему читателю.
1: Оказал ли влияние французский новый роман на формирование и становление литературного профиля Петра Яроша? Вот что на этот вопрос отвечает сам писатель.
2: Я сам написал одну книжку, до конца две.
0: Я тоже написал одну, или даже две книжки в этом стиле, в стиле нового романа. Как раз в те годы у нас были переведены произведения Алена Роб-Грие. Однако я достаточно быстро пришел к заключению, что способ, каким новый роман видит и описывает человека, как говорят оком камеры, так вот так. Такой стиль очень плохо читается. Можно глубоко и во всех подробностях описать чувства человека, его душевное состояние, ход его мыслей. Но обычного, нормального читателя при прочтении непременно возникнут проблемы. Поэтому постепенно мы стали переходить от главенствующего в 50-е годы социалистического реализма к нормальному, критическому реализму. Видоизмененному, конечно, не такому, как у Мартина Кукучина или Йозефа Таевского, а так сказать нормальному, обогащенному иными философскими и литературными течениями. Реализм – это многогранное течение.
1: В те годы в литературной среде был весьма популярен магический реализм. Перекликается ли он, если да, то как, с типично словацкой народной средой, взглядом людей на мир и происходящие в нем события?
2: Магический реализм, что в подстате к людям, которые читают словацкие.
0: Да, магический реализм – это в сущности, когда люди читают словацкие народные сказки, то уже в них находят множество волшебных сцен. Там происходят совершенно невероятные превращения. Я вообще считаю, что корни нашего магического реализма в словацких народных сказках. Разумеется, все мы читали главное произведение магического реализма «Сто лет одиночества» и другие, но основное вдохновение нам давали именно словацкие народные сказки.
1: Бытует мнение, что сага семьи Пиханда, роман «Тысячелетняя пчела», была навеяна жизнью и судьбами членов многочисленного семейства самого Петра Яроша. Так ли это?
2: Маш правду, выходило то, ай, частично тогда с животного прибега. Вот их там, членов нашей разветвленной родины.
0: Да, это так. Основано это на историях из жизни членов нашей большой разветвленной семьи. У моего отца, к примеру, было 10 братьев и сестер. В моем родном городке Хибе таких историй было полным-полно. Женщины, когда разбирали и распарывали перо для перин и подушек, или мужчины, сидя по вечерам и покуривая трубочки, рассказывали совершенно удивительные истории. Старшему брату отца, его звали Самуэль, не было и 20, когда он погиб в битве Пьяве. Рассказывали, что в Пьяве тогда крови было больше, чем воды. Много таких невероятных историй было. Эти истории в своей сущности были магическими. Поход за грибами зимой, например, и кит, который вынырнул из озера Штербского плеса, и внутрь которого вместе со своей любимой попал сам Пиханда по прозвищу Пчела. И такое тоже было. И много еще чего. Все это навеяно историями, услышанными в моем родном краю.
1: Хорошо известно, что помимо книг, Петр Ярош увлекается географией и коллекционированием старинных карт.
2: Я сам поводно хочу штудовать у нас эту географию.
0: Я ведь вначале хотел учиться географии. Но люди около меня, Доброслав Хробак, Юлиус Сленко, Ярабек, Заградник, Пивоварчи, Руда Бртан, литературный критик, очень на меня повлияли. Все они в той или иной степени были моими родственниками. Под их влиянием я пошел на филологический факультет изучать литературу и иностранные языки. Но интерес к географическим картам остался у меня на всю жизнь. До сих пор собираю карты и очень радуюсь, когда мне кто-то подарит старинную красивую карту. Поэтому-то и герой моей тысячелетней пчелы, старый Пиханда, тоже коллекционер старинных карт.
1: Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!
3: Запалим свечку.

Вы слушали передачи текущего дня, подготовленные Международным радио Словакии. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. На этом мы заканчиваем вещание на коротких волнах. С 18 ноября в течение недели эти ретрансляции в направлении стран Восточной Европы слушайте ежедневно с 17 до 20 часов по всемирному времени на тестовой частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. А сейчас мы продолжаем передачи Всемирной радиосети, которую вы можете слушать круглосуточно на спутнике Hotbird 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский, а также в поток вещании в интернете. Полную информацию вы можете найти на сайте wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Московское время 23 часа. Всемирная радиосеть продолжает вещание.

0: В эфире специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь». 24 апреля на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи состоялся интерактивный диалог по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. Цель этого интерактивного диалога – предоставить государствам-членам платформу для обсуждения того, как обязательства пакта о будущем могут быть реализованы и поддержаны в рамках инициативы ООН-80. Слушайте синхрон фрагментов второй части с выступлениями отдельных стран и страновых объединений по этой теме.
1: А сейчас позвольте дать слово делегациям. Первый оратор, уважаемый представитель Мали от имени Африканской группы. Затем выступит Европейский Союз и Тринидад и Тобаго. Прошу вас.
2: Я благодарю вас, госпожа председатель. Госпожа председатель, уважаемый генеральный секретарь, Ваше превосходительство, имею честь выступить с этим заявлением от имени африканской группы. Мы присоединяемся к тому заявлению, которое будет озвучено группой 77 Китай. Африканская группа выражает благодарность председателю Генеральной Ассамблеи за созыв интерактивного диалога. Африка играла ключевую роль в процессе согласования пакта во имя будущего на саммите во имя будущего в сентябре 2024 года. Саммит данный состоялся под председательством Камеруна и при поддержке Намибии. Приоритет Африки закреплены в 5 главах и приложениях. Глобальный цифровой договор, а также декларация крайне важны в этом плане. А этот диалог сейчас осуществляется на тему от обязательств к конкретным действиям. Мы должны прописать конкретные стандарты, опираясь на которые африканские страны могли бы добиться ощутимых результатов, которые принесли бы выгоду континенту, где проживает 1,4 миллиарда людей. При этом необходимо также отметить, что африканская группа отмечает, что большинство результатов находится на руках государств-членов. Следовательно, мы должны заручиться политической волей и адекватными политическими ресурсами, многосторонним партнерством для продвижения вперед. Секретариат не может действовать самостоятельно. Кроме того, эти вопросы не следует рассматривать как техническую работу, которая проистекает в отрыве от других процессов. Данный пакт содержит четкие формулировки на предмет реформы Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея приняла соответствующие формулировки. Африка рассматривается в качестве особого случая, а также в качестве приоритета. И впервые в итоговом документе ООН признается тот факт, что факт исключения данного континента из состава постоянного Совета Безопасности представляется несправедливостью. При этом, что касается структурированного диалога, то это также очень важный аспект в модели. Также затрагиваются 5 кластеров реформ. Мы хотели бы призвать все государства-члены к тому, чтобы они подключились к работе над данной моделью. При этом мы хотели бы, чтобы амбиции были приведены в соответствие с поставленными целями. При этом мы хотели бы также отметить, что это та задача, которая должна стоять перед нами. Реформа международной архитектуры – это краеугольный камень. Жесткие обязательства, которые были приняты в разгар международной конференции по финансированию в целях развития в 25-м году, это то, что можно охарактеризовать важным шагом вперед. Тем не менее, не все ожидания Африки были оправданы. Это касается снижения бремени задолженности. 24 африканские страны находятся в условиях дефолта. При этом внешняя задолженность по оценкам составляет 1,8 триллиона долларов. Африканская группа настоятельно призывает добиться последующих действий в ускоренном порядке, обеспечить выполнение обязательства, а также добиться того, чтобы был достигнут значительный прогресс относительно введения квот и реформ с тем, чтобы отразить экономический вес Африки и демографию. Африканская группа признает, что инициатива ООН-80 – это путь в сторону реализации тех обязательств, которые закреплены в пакте во имя будущего, с тем, чтобы он стал более эффективной. Что касается резолюции по обзору хода реализации резолюции, точнее мандата, эта резолюция была принята ранее, и в рамках данной резолюции была создана рабочая группа по реформе мандата. Также была запущена программа, которая протекает по 4 направлениям, и сроки также были указаны. Африканская группа также активно осуществляет работу через неформальную специализированную рабочую группу. Вместе с тем, мы хотели бы отметить, сколь важно обеспечить баланс между тремя направлениями в работе Организации Объединенных Наций. Это касается в том числе и обзора хода реализации мандата. А что касается Комитета по бюджетным вопросам, то он также играет важное значение. Микрофон оратора был отключен. Благодарю, Мали. От имени Африканской группы слово предоставляется уважаемому представителю Европейского Союза от имени ЕС и его государства-членов. Я благодарю вас, госпожа председатель, генеральный секретарь, ваше превосходительство, уважаемые коллеги. Позвольте выступить с настоящим заявлением от имени Европейского Союза и его государств-членов. Выражаем благодарность за созыв этого диалога с тем, чтобы обсудить стык между инициативой ООН-80 и Пакт Твоего Будущего. Пакт Твоего Будущего и приложение к нему предусматривают политические ориентиры для укрепления многосторонней системы. Таким образом, данный пакт позволяет государствам-членам объединиться и двигаться в одном направлении. ООН-80 имеет цель предоставить структуру и рычаги для того, чтобы добиться реализации этого общего видения. Пакт во имя будущего – это механизм, который позволяет обеспечить выполнение поставленных целей. Обязательства должны предваряться в конкретные действия на местах. Что касается мандата, что касается конкретных сроков, то это важная предпосылка для того, чтобы пакт во имя будущего был сопряжен с конкретными результатами. Когда государства-члены объединяются для обсуждения соответствующих вопросов, а точнее продления мандата, необходимо задаться следующим вопросом. Данный мандат, он содействует достижению тех приоритетов, которые были согласованы в рамках пакта во имя будущего. Мы поддерживаем те усилия, которые нацелены на то, чтобы обеспечить низкозатратность в целях укрепления ООН. При этом необходимо следить за тем, чтобы все столпы устава оставались неприкосновенными. Вместе с тем, повышение результативности – это процесс, который должен быть сопряжен с достижением тех целей, которые были поставлены перед ООН на момент зарождения данной организации, предотвращение конфликта, мир, безопасность, устойчивое развитие, а также обеспечение того, чтобы наиболее уязвимые группы населения за бортом не оставались. Подчеркиваем, что оптимизация не должна приводить к размыванию мандата по правам человека. Мы приветствуем системные усилия, направленные на учет правозащиты проблематики. Для этого необходимо выработать координационные механизмы. Связь между Пактом во имя будущего и ООН-80 становится более ощутимыми. Ускорение темпов достижения целеустойчивого развития требует политических обязательств, которые прописаны в Пакте во имя будущего. Кроме того, институциональный потенциал также необходимо задействовать. ООН-80 может этот потенциал высвободить. При этом необходимо выполнить все обязательства, выполнять международное право, укреплять миростроительство, а также работать на упреждение конфликтов. Вместе с тем необходимо выстраивать систему координации, улучшать механизмы по сбору данных. Мы поддерживаем управление с прицелом на результаты. Кроме того, мы поставили перед собой задачу обеспечивать более высокий степень подотчетности. При этом необходимо отслеживать ход реализации принятых на себя обязательств. Госпожа председатель, в контексте тяжелого кризиса ликвидности реализация положения Пакта во имя будущего требует адекватного финансирования. Все государства-члены должны начисленные взносы выплачивать в полном объеме и своевременно. Мы поддерживаем усилия, нацеленные на предоставление дополнительных стимулов для сводного финансирования, устранения фрагментации и реализации согласованных приоритетов. По мере реализации Пакта во имя будущего, те связи, которые мы устанавливаем с инициативой ООН-80, смогут заложить основу для дальнейшей работы. Инклюзивный, транспарентный процесс реформы не только означает надлежащее управление. Это основа для построения такой организации, которая была бы готова к преодолению вызовов будущего. Что касается тех формулировок, которые фигурируют в данном пакте, то они должны учитываться при принятии соответствующих решений. Мы также настоятельно призываем обеспечить институционализацию интерактивного диалога по реализации пакта во имя будущего. При этом нужно сотрудничать с представителями гражданского общества. И, наконец, позвольте отметить, что государства-члены должны быть поставлены во главу угла процесса принятия решения. Если мы сможем добиться такого соответствия, то Пакт во имя будущего ООН-80 смогут посодействовать тому, чтобы Организация Объединенных Наций стала более принципиальной, более эффективной и приносила большую отдачу на благо всех народов, отстаивая при этом свои ценности. Я благодарю уважаемую представительницу Европейского Союза. Сейчас позвольте предоставить слово Сингапуру от имени группы малых государств. Я благодарю вас, госпожа председатель. Мне честь выступить с настоящим заявлением выступлением от имени группы малых государств. Как вы знаете, это межрегиональная группа, в состав которой входят как развивающиеся, так и развитые страны. Учитывая дефицит времени, я не буду зачитывать список 55 государств, которые присоединились к данному заявлению. Тем не менее, после этого заседания мы готовы придать огласке этот список. Выражаем благодарность председателю Генеральной Ассамблеи за проявленное руководство, за созыв столь важного диалога, который посвящен инициативе ООН-80 и Пакту во имя будущего. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить генерального секретаря за речь, посвященную открытию данного заседания. Выражаю также признательность постоянному представителю Намибии Новой Зеландии за вдумчивый вклад в нашу дискуссию сегодня утром. Наша группа активно участвовала в переговорном процессе, который проистекал в связи с инициативой ООН-80 и Пакта во имя будущего. Мы сохраняем нашу приверженность реализации этих двух инициатив. Пакт во имя будущего – это дорожная карта, которая предназначена для укрепления многостороннего сотрудничества с тем, чтобы ООН отвечала вызовам современности и вызовам будущего. Пакт во имя будущего ООН-80 – это две стороны одной медали, дополняющие друг друга. Пакт был разработан для того, чтобы обеспечить ускорение темпов достижения цели устойчивого развития. Инициатива ООН-80 тесно связана с реализацией цели устойчивого развития Пакта во имя будущего. Если мы серьезно относимся к ускорению темпов работы по достижению цели устойчивого развития, то мы должны превратить ООН в организацию, которая бы отвечала своему назначению. Позвольте следующий момент озвучить. Во-первых, инициатива ООН-80 должна руководствоваться видением и теми обязательствами, которые содержатся в Пакте во имя будущего и ЦУР. Система, процессы, мандаты, рабочие методы должны быть проведены в соответствии с приоритетными направлениями Пакта. Любая структурная реформа должна, наоборот, укреплять политические обязательства государств-членов и никаким образом их не размывать. Это касается ускорения темпов реализации повестки 2030 по устойчивому развитию. Во-вторых, мы должны закрепить прогресс с тем, чтобы сохранить набранную динамику в пользу реформ. Мы поддерживаем резолюцию по обзору мандата ради повышения эффективности Организации Объединенных Наций. Принятие данной резолюции свидетельствует о том, что государства-члены готовы добиться подвижек в деле повышения эффективности организации. Принятие программного бюджета консенсусом в 2006 году, который отразил эффективность затрат, продемонстрировало, что многосторонняя дипломатия работает в случае, если на то есть политическая воля. Мы считаем, что эти политические шаги позволяют нам более эффективно выполнять наши обязательства. В-третьих, реформы должны привести к более конкретным результатам, к повышению подотчетности по трем направлениям. И это тот момент, который озвучивался неоднократно предыдущими ораторами. В 2027 году состоится саммит по целям устойчивого развития, а в 2028 году состоится саммит по оценке реализации Пакта во имя будущего. А следовательно, учитывая данное обстоятельство, мы должны продемонстрировать, что мы прилагаем всевозможные усилия для достижения поставленных целей. При этом необходимо опираться на инициативу ООН-80 с тем, чтобы обеспечить доверие к реформам, с тем, чтобы добиться общей системной координации, избежать дублирования и привести к добиться конкретных результатов. Позвольте также отметить, что Пакт во имя будущего, инициатива ООН-80, представляет собой основу для укрепления многосторонней системы Организации Объединенных Наций. Инициатива ООН-80 может посодействовать укреплению доверия к многосторонней дипломатии через посредство достижения конкретных результатов. Диалог и перемены должны проистекать на постоянной основе с тем, чтобы наши народы могли бы пожинать плоды данного процесса. Наша группа привержена укреплению многосторонней системы. Будем и далее активно взаимодействовать со всеми государственными членами с тем, чтобы наша работа была конструктивной, а эти процессы необходимо свести воедино. Я благодарю вас. Я благодарю уважаемого представителя Сингапура от имени группы малых государств. Сейчас слово предоставляется уважаемому представителю Бахрейна, который выступит от имени государств-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива. Госпожа председатель, имею честь выступить с настоящим заявлением от имени стран-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива. Оман, Саудовская Аравия, Эмираты, Кувейт, Катар и моя страна Бахрейн. Прежде всего, государства-члены выражают признательность вам, госпожа председатель, генеральному секретарю и послу Карлен Швайгер и его превосходительству послу Пенденанде, постоянному представителю Намибии. Благодарим вас за ваши доклады. Государства-члены Совета активно участвовали в консультациях, которые состоялись с тем, чтобы принять Пакт во имя будущего. Вы также участвовали в консультациях, которые проводились в отношении инициативы ООН-80. Страны Совета представили предложение с тем, чтобы добиться достижения искомых результатов. Мы будем и далее работать в аналогичном ключе до тех пор, пока искомые результаты не будут достигнуты. Госпожа председатель, государства-члены Совета. Вновь подчеркивает поддержку инициативы ООН 80. Поддерживаем также усилия, нацеленные на повышение результативности и эффективности, а также на устранение дублирования усилий. Кроме того, мы считаем необходимым, чтобы мандат выполнялся в полном объеме в свете новых вызовов. Наши страны подчеркивают настоятельную необходимость повышать подотчетность и транспарентность. При этом мы считаем необходимым придерживаться тех принципов и тех целей, которые изложены в Уставе Организации Наций и Пактивом будущего. Мы хотели бы подчеркнуть, сколь важно, чтобы работа Организации Объединенных Наций учитывала новые вызовы государства. Члены Совета вновь подчеркивают, что реформа Организации Объединенных Наций – это процесс, который ведом государственными членами и осуществляется под их кураторством. Это касается разработки планов и их реализации на практике. При этом преднамеренный и последовательный подход крайне необходим для того, чтобы обеспечить выполнение высоких стандартов транспарентности и подотчетности. Госпожа председатель, государства-члены Совета призывают закрепить достигнутый успех. В частности, это касается реализации целого ряда резолюций по обзору мандата ради повышения эффективности Организации Объединенных Наций. Коллективные действия международного сообщества представляются крайне важными для того, чтобы добиться цели преодоления вызовов перед нами стоящих. Государства, члены Совета, в очередной раз хотели бы отметить, что Пакт Войн Будущего и инициатива ООН 80 на данном этапе представляются единственными механизмами для укрепления многосторонних действий. Это единственный способ добиться результатов, которые выражаются в построении устойчивого миролюбивого мира. Я благодарю представителя Бахрейна от имени стран-членов Совета Сотрудничества Персидского залива. Слово предоставляется Тринидаду и Тобаго от имени Карибского сообщества. Я благодарю вас, госпожа председатель, уважаемый генеральный секретарь, отмечая ваше присутствие в этом зале. Имею честь выступить с настоящим заявлением от имени 14 государств-членов CARICOM. Сегодняшняя дискуссия высвечивает важность использования той прочной основы, которая была заложена для дальнейшей работы. CARICOM поддерживает данный подход. Считаем, что это один из существенных способов удостовериться в том, чтобы те решения, которые нами принимаются, вписывались в контекст общих обязательств, которые были согласованы. Это касается и созданных форматов. Мы разделяем мнение о том, что данная организация должна работать с большей отдачей, с тем, чтобы преодолевать вызовы, которые нам преподносит меняющийся мир. Мы отмечаем положительные шаги, которые предпринимались ранее, для того, чтобы продемонстрировать нашу коллективную волю к обеспечению сохранности многосторонних отношений. При этом мы также полагаем необходимым повысить эффективность и результативность Организации Объединенных Наций на благо нынешних и будущих поколений. Успешное принятие пакта во имя будущего в 2024 году, а также резолюция по созданию мандата, его реализации обзору ради повышения эффективности Организации Объединенных Наций – это два примера положительных свершений. Кроме того, это то, что позволяет заложить прочную основу для дальнейшей деятельности. CARICOM поддерживает пакт во имя будущего и приложение к нему. Поддерживаем глобальные цифровые договоры и декларацию о будущих поколениях. Мы также признаем, сколь важно выполнять те обязательства, которые прописаны в этих документах. Организация Объединенных Наций проходит через процесс комплексных реформ, и именно сейчас настало время проверить, действительно ли согласованные действия приносят конкретные результаты, укрепляют многостороннюю систему, в главу угла которой стоит Организация Объединенных Наций. Декларация о будущих поколениях, например, и в этой декларации государства решили пользоваться стратегическими механизмами для того, чтобы усовершенствовать процесс принятия решений, а также наращивать потенциал, чтобы более эффективно реагировать на кризисы и потрясения. Именно сейчас мы несем ответственность за претворение данных обязательств в конкретные действия. Мы должны существенным образом продемонстрировать, как мы от слов переходим к делам. Пакт во имя будущего и ООН-80 дополняют друг друга и не должны рассматриваться в отрыве друг от друга. Пакт четкую дорожную карту предусматривает для достижения повестки 2030 или устойчивого развития в ускоренном порядке, а инициатива ООН-80 представляет собой механизм, с опорой на который данное видение можно претворить в жизнь, применительно к работе Организации Объединенных Наций, которая, как следствие, должна стать более эффективной. CARICOM, госпожа председатель, издавна говорил о том, что любые реформы должны подписываться тремя основными столпами Организации Объединенных Наций. При этом мы должны отстаивать ценность устава Организации Объединенных Наций. Мы активно и в конструктивном ключе взаимодействовали с различными странами с тем, чтобы укрепить данную организацию, поступить так, чтобы она отвечала своему назначению. При этом страны CARICOM переживали на своем опыте потрясения, вызовы. Каждый день мы сталкиваемся с данными реалиями, но мы не должны отступать перед лицом потрясений. Мы должны действовать по прагматично, изыскивать конкретные решения. У нас ограниченные потенциалы, и по этой причине поняли, что необходимо работать разумно. Это позволяет повысить результативность и устранить те усилия, которые дублируют друг друга. Тем не менее, мы должны продолжать укреплять ту основу, которая уже была создана ранее. Мы считаем необходимо продолжать активно осуществлять обязательства по реформам. Мы готовы в конструктивном ключе взаимодействовать со всеми государствами для укрепления многосторонних отношений. Считаем необходимым создать такую организацию нации, которая бы отвечала потребностям нынешних и будущих поколений. Я благодарю вас, госпожа председатель.
3: Я благодарю уважаемого представителя Тринидада и Тобаго, который выступил от имени Карибского сообщества. Иногда нужно работать умнее, но еще и усерднее также. Норвегия, от имени стран Северной Европы, генеральный секретарь, представитель Генеральной Ассамблеи, первый секретарь, выступает от имени Дании, Финляндии, Исландии, Швеции, моей родной страны Норвегии. Мы высоко ценим эту возможность провести столь конструктивный диалог по взаимосвязям между Пактом Войн Будущего и ООН-80. Председатель, признайте вам за то, что вы форсируете этот пункт повестки дня за организацию этого заседания. Благодарю вас, Георгий Старь, за ваше красноречивое заявление. Вы напомнили нам о ключевых 5 точках соприкосновения 2 документов. Принятие Пакта Войн Будущего и приложение к нему стало значительной вехой, что прокладывает путь к формированию более устойчивого, справедливого глобального порядка. Воодушевляет это событие, оно свидетельствует о том, что мы способны сделать за счет многостороннего сотрудничества и выполнения общих обязанностей. Хочу отметить 3 момента. Наши страны рассматривают Пакт Войн Будущего в качестве политического и стратегического компаса для инициативы ООН-80 и ее реализации. Цели – это укрепление мультилатерализма и ускорение динамики достижения цели устойчивого развития. Второе – институциональная реформа и преобразование на просторах всей системы ООН должны корениться в тех приоритетах, которые мы, государства-члены, уже согласовали. В том числе путем принятия Пакта Войн Будущего. Мир, безопасность, предупреждение конфликтов, права человека, устойчивое развитие, финансирование развития, цифровое сотрудничество, усиление результатов на страновом уровне. И баланс между 3 компонентами работы ООН необходимо сохранить. И я считаю, что генеральный секретарь весьма убедительно аргументировал такую позицию. Мы должны рассматривать пакт в качестве фильтра приоритетности в процессе реформ. Необходимо придерживаться согласованной политической ориентации путем сокращения фрагментации и повышения подотчетности и транспарентности с тем, чтобы ООН отвечал своему предназначению и способствовал решению результатов на местах. 3 и последние формы должны иметь в качестве приоритета слаженность в контексте развития, мир безопасности, гуманитарной деятельности. Необходимо повысить эффективность и усовершенствовать модели финансирования. Многие коллеги об этом говорили. Необходимо усилить способность ООН превращать благородные амбиции в осязаемые результаты для людей и планеты. Инициатива ООН-80 готова превратить амбиции пакта в реальные результаты за счет единой, слаженной, общесистемной работы ООН. Нам необходимо и то, и другое. Они должны друг друга подкреплять. Страны Северной Европы поддерживают принципы, изложенные в Пакте Войн Будущего, в том, что касается реформы глобального управления, с тем, чтобы ООН стала более эффективной и представительной. Благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю уважаемого представителя Норвегии, который выступил от имени стран Северной Европы и сейчас слово имеет, уважаемый представитель Турции от имени группы МИКТА. Благодарю вас, госпожа председатель. Я рад сделать заявление от имени группы МИКТА, от имени Мексики, Индонезии, Республики Кореи, Турции и Австралии. Мы хотели бы вначале отметить, что сегодня отмечается Международный день многосторонней дипломатии в интересах мира, что подтверждает нашу верность уставу ООН. Эта дата совпадает с столь важным диалогом, направленным на то, чтобы инициатива ООН-80 сопровождала эффективно выполнение Пакт Войн Будущего, укрепляла многостороннюю систему на фоне эволюционирующих глобальных вызовов. Группа МИКТА хотела бы отметить на этом диалоге 3 момента. Первое. Мы подтверждаем свою верность лучшему будущему для людей и планеты, как определено в Пакте Войн Будущего и приложениях к нему. Страны МИКТА реализуют конкретные действия по выполнению пакта в таких областях, как устойчивое развитие, финансирование развития, международный мир и безопасность, наука, технологии, инновации, цифровое сотрудничество, общества, молодежь и грядущие поколения и преобразование глобального управления. Сюда относятся такие вопросы, как искоренение нищеты, борьба с изменением климата, нулевые отходы, предупреждение конфликтов, защита гражданского населения и гуманитарного персонала в условиях вооруженных конфликтов, посреднические усилия, женщинная безопасность, реальное участие молодежи, культурная индустрия, креативная экономика, поощрение прав человека. В соответствии с пактом мы пытаемся преодолеть цифровой разрыв и обеспечить справедливый, доступный, в том числе по цене, доступ к цифровым технологиям, в том числе путем проведения многосторонних дискуссий, включая глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Второе. Пакт «Время будущего» должен быть путеводной звездой для реформ в рамках ООН-80. Группа МИКТА поддерживает амбиции, общесистемные усилия, которые прилагаются в рамках инициативы ООН-80. Группа МИКТА подчеркивает, что политические обязательства, зафиксированные в пакте, должны оставаться во главе угла в контексте преобразования программ и переформатирования программной деятельности. Это созвучно нашей приверженности гендерному равенству, решению прав и возможностей всех женщин и девочек в качестве обязательного условия устойчивого развития, по мере того, как мы рассматриваем вопрос о слиянии структур ООН женщины и ЮНФПА. Необходимо сохранить в то же время институциональную память каждой структуры и необходимо снять озабоченности стран, которые пользуются услугами этих структур. Третье. ООН-80 должна поддерживать более эффективное выполнение пакта. Необходимо сохранять культуру эффективности, которая сокращает дублирование функций и оптимизирует операции, укрепляет отдачу от... Второе. Необходимо полностью выполнить резолюцию 80/251 о создании выполнении и обзоре мандатов. И третье. Структурные преобразования и переформатирование программ должны иметь место там, где это наиболее востребовано. Необходимо обеспечить большую общественную слаженность, что может закрыть лакуны в выполнении пакта ООН-80. Должна также поддерживать больше мониторинг результатов на местах в контексте обзора мандата 2028 года. Мы готовы поработать со всеми государствами-членами, со всеми национальными странами, с тем, чтобы эффективно выполнить пакт, продвинуть вперед инициативу ООН-80 и при этом добиться того, чтобы ООН позволяла обслуживать интересы нынешнего и грядущего поколения. Благодарю вас. Я благодарю уважаемого представителя Турции, который выступил от имени группы МИКТА. Сейчас слово имеет уважаемый представитель Египта. Благодарю вас, госпожа председатель. Благодарю генерального секретаря, посла Швальгер, посла Нанду за брифинг. Сегодняшняя тема – взаимосвязь между пактом во имя будущего и инициативой ООН-80 имеет важное значение, она своевременна. Сегодня утром мы неоднократно слышали, как государства-члены и представители региональных групп подчеркивают важность понятия укрепления доверия между государствами-членами и с системой ООН в качестве обязательного условия реального мультилатерализма. Египет заинтересован в том, чтобы инициировать серьезный диалог с тем, чтобы уточнить, что мы имеем в виду под укреплением доверия и что вообще такое доверие. В случае Египта пакт во имя будущего – это значимое достижение, которое подтвердило нашу верность многосторонним началам и усилению ООН. Он был принят в весьма важный момент, и он актуален сегодня так же, как в день его принятия. Но принятие было лишь началом. Самое главное – это его осуществление, это реальное испытание. Об этом говорил генеральный секретарь. На этом направлении много еще предстоит сделать с тем, чтобы амбициозные политические обязательства наших лидеров превратить в реальный институциональный прогресс и результаты на местах. В то же время инициатива ООН-80 предназначена для того, чтобы снять легитимные озабоченности по поводу реформы. Для Египта формула очевидна. Пакт во имя будущего – это политический компас для инициативы ООН-80. Институциональные преобразования не могут быть самоцелью, и они не могут руководствоваться исключительно административной или бюджетной логикой. Эти преобразования должны опираться на то, что уже согласовали государства-члены в качестве общих приоритетов. Это более представительная эффективная многосторонняя система, реальный прогресс в реформе Совета Безопасности, укрепление миростроительства, повышение чуткости миротворческой деятельности, устойчивого развития и оснащение ООН для того, чтобы добиться результатов для всех, прежде всего развивающихся стран. Египет запускает серию диалогов по финансовым проблемам присутствия ООН на местах. Эта инициатива направлена на то, чтобы обсудить то, как будет финансироваться ООН в будущем. Благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю уважаемого представителя Египта.
0: Послушали синхрон фрагмента второй части состоявшегося 24 апреля интерактивного диалога по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. Полностью запись этого заседания можно увидеть и услышать на сайте отдела мультимедиа ООН. Это была специальная передача Всемирной радиосети «ООН. Прямая речь».

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Московское время 23 часа 30 минут.

0: Повторяем цикл передач.
1: Болт на волнах Всемирной радиосети. Программа «Болт», где можно поговорить о том сём без претензий на окончательную правоту. Начнем. Райский сад Хемингуэя, Эдемский сад. Райский сад Эрнеста Хемингуэя – это не типичный роман Хемингуэя. Роман, над которым он работал с 1946 по 1961 год, увидел свет только в 1986 году, спустя долгое время после смерти автора. В результате получилась работа, которая была тщательно отредактирована и собрана по кусочкам, так что мы на самом деле никогда не узнаем всего масштаба видения художника для этой книги. Кажется, у меня навязчивая идея, здоровая или нездоровая, я не уверен. На незаконченных романах некоторые из моих любимых писателей, таких как «Неуловимый замок Кафки» или интригующий «Сандертон Остин». Справедливости ради следует также сказать, что я далеко не эксперт по Хемингуэю, поскольку прочитал лишь несколько его рассказов, а также романы «Прощай, оружие» и «Восходит солнце». И совсем недавно перечитал «Старики моря». Хотя есть много более традиционных произведений Хемингуэя, которые я мог бы выбрать в качестве следующего чтения. «Праздник, который всегда с тобой», меня привлек его незавершенный шедевр «Эдемский сад». Я называю его так, потому что, хотя и чувствую, что в нем есть что рассказать, я считаю, что это произведение значительно опередило свое время. На самом деле, я почти уверен, что при жизни Хемингуэя эта книга никогда не была бы опубликована. «Райский сад», как и большинство произведений Эрнеста Хемингуэя, имеет тенденцию разделять читать. Роман о двойственности, он прямолинеен, но сбивает с толку. Красив, но неудобен, прост и в то же время заставляет задуматься. «Райский сад», окутан иллюзиями и нюансами, вызывает у меня противоречивое восприятие, в отличие от «Праздника, который всегда с тобой» или «Остров потоки», «Острова в океане». Хотя это радикальный отход от всего, что было раньше, это, пожалуй, самое близкое, что читатели могут получить, чтобы по-настоящему заглянуть в душу автора. «Райский сад», несмотря на название «Эдемский сад», лишен каких-либо прямых ссылок на Библию или Священное Писание. Конечно, большинство из нас знакомо с местом, через которого этот роман получил свое название. Иначе известный как рай, Эдем, он был утопией, построенной на незнании окружающего мира. Как только знаменитые первые мужчина и женщина, вошедшие в поговорку «Адам и Ева», вкусили о древа познания, их жизнь навсегда изменилась. Их понимание природы греха или, скорее того, как он воспринимался в более широком контексте, послужило их погибели. Наблюдая за путешествием трех главных героев романа «Эдемский сад», «Райский сад», постепенно начинаешь замечать параллели с библейской историей. «Райский сад» рассказывает историю нескольких месяцев из жизни молодой пары молодоженов, состоящей из Дэвида Борна, начинающего писателя, и его жены, дочери главы собственника трастового фонда. Действие романа происходит главным образом на французской ривьере в спокойные годы между двумя великими войнами. Дэвид и Кэтрин проводят свои дни в этой райской обстановке, едят, пьют вино, плавают и занимаются любовью. Париж погибал. Ели, пили, женились, веселились, а потом наступил потоп. Праздник, который всегда с тобой. Во всех своих увлечениях эта пара проявляет чрезмерность. Теперь, когда они занимались любовью, они ели, пили и снова занимались любовью. Это был очень простой мир. И он никогда не был по-настоящему счастлив ни в каком другом. Это богатый, свободный мир, где, кажется, молодая пара может иметь все, что пожелает. Однако их совместная жизнь не такая уж блестящая, как может показаться на первый взгляд. Отношения между супругами накаляются. Например, из-за ревности Кэтрин к успехам своего мужа в писательстве и ко всем его газетным вырезкам. Как бы не ревновать к буквам и газетному шрифту, и газетным грамкам. Также есть разногласия по поводу самого текста, поскольку Кэтрин терпеть не может рассказы Дэвида об африканском африканских сафари и приключениях с его отцом. Скорее, она хочет, чтобы он работал только над рассказом об их совместной жизни. Однако Кэтрин решает подстричься, чтобы больше походить на мужчину. «Видишь ли, — сказала она, — вот это сюрприз. Я девочка. Но теперь я тоже мальчик и могу делать все, что угодно, и что угодно, и что угодно, и что угодно». Поначалу выбор Кэтрин воспринимается ее мужем с юмором и игривостью. Гэрит на протяжении всего романа ведет себя крайне пассивно, отпуская остроумные колкости, чтобы скрыть свое беспокойство по поводу поведения жены. Кэтрин также вносит другие изменения, например, одевается больше по-мужски, когда выходит на улицу. Кроме того, за закрытыми дверями происходит действие, размывающей границы между полами. Кэтрин, которая иногда называет себя Питером, в их спальне обращается к Дэвиду как к девушке. Хотя Хемингуэй никогда не объясняет природу этого изменения в их сексуальной жизни, мы можем сделать некоторые предположения. Он закрыл глаза и почувствовал на себе ее длинную легкую тяжесть, ее груди прижались к нему, а губы к его губам. Он лежал и что-то почувствовал, а потом ее рука обняла его и стала опускаться все ниже. И он помогал ей своими руками, а потом снова лег в темноте и ни о чем не думал, а только чувствовал тяжесть и странность внутри. И она сказала: «Теперь ты не можешь сказать, кто есть кто, не так ли? А теперь, прежде чем кто-нибудь подумает, что это что-то из 50 оттенков серого, пожалуйста, поймите, что нам никогда конкретно не рассказывают о том, какие именно половые акты происходят. Конкретный стиль изложения Хемингуэя переходит в более расплывчатую область. Преображение Кэтрин продолжается. Она подстригает волосы еще короче, красит их в серебристый цвет и постоянно загорает, чтобы сделать их как можно темнее. Дэвид начинает называть свою жену «дьяволица», возможно, имея в виду ее новую роль змеи Аспида злых искушений. Той самой змеи. Той самой змеи, которая предложила яблоко, а Ева предложила его Адаму. И они согласились уйти из рая. Кульминацией такого поведения становится то, что Кэтрин знакомит их с другой женщиной по имени Марита. Марита влюбляется и в Дэвида, и в Кэтрин, и это опасное отношение ускоряет безумие Кэтрин. Дэвид разрывается между враждебностью и любовью к двум женщинам и в конце концов находит поддержку в лице Мариты, которая в их отношениях играет скорее роль жены.
2: Нестабильность Кэтрин также усугубляется отказом ее мужа продолжать писать рассказ об их совместной жизни на французской Ривьере.
1: Вместо этого Дэвид решает написать о своем детстве в Африке со своим отцом, охотником на крупную дичь. Дэвид Борн, несомненно, олицетворяет самого автора, охотником на крупную дичь и хищников. На самом деле, многие отрывки относятся к писательскому ремеслу, в которых Хемингуэй рассказывает о своей собственной жизни, о своем собственном процессе через своего главного героя. В некоторых из самых необычных сцен Эдемского сада Дэвид запечатлевает себя в своем детстве, например, во время охоты на слонов со своим отцом. Когда они идут по следу животного, Дэвид понимает, насколько это ужасно – охотиться на животных. Эти отрывки вызывают некоторое недоумение, учитывая, что Хемингуэй воображал себя охотником. Это еще более запутывает и усложняет образ Хемингуэя как писателя, охотника. Охотника и брутального традиционного гетеросексуального мужчины. Кульминация истории душераздирающая. Дэвид натыкается на смертельно раненое животное. Он не двигался, но его глаз был живым и смотрел на Дэвида. У него были очень длинные ресницы, и его глаз был самым живым существом, которое Дэвид когда-либо видел. Дэвиду удается написать эту трудную историю, и отрывки поражают своей достоверностью. История Дэвида – хорошая история. Возможно, главное в книге Хемингуэя не просто говорит нам, что Дэвид написал замечательную историю. Мы на самом деле получаем возможность почувствовать саму историю, а также трудные моменты, процесс, с помощью которого это было сделано. Через Дэвида Хемингуэй дает нам почувствовать, насколько на самом деле трудна писательская задача, а затем делится с нами плодами этого труда. Эти сцены поднимают ставки в Эдемском саду, показывая, насколько серьезен Дэвид, когда он неоднократно повторяет, что писательство — это самое.
2: самое важное. Для него это важнее любви и брака. Это осознание позволяет кульминации деструктивного поведения. Кэтрин поразит читателя в полную силу. У Эдемского сада есть несколько серьезных недостатков. Во-первых, в нем отсутствует четкая концовка. Заключительная глава больше похожа на запоздалую мысль, чем на естественное завершение событий. Хотя мне казалось, что счастливого исхода в этой ситуации не предвидится, мне бы очень хотелось, чтобы Дэвид раскрыл свою истинную сущность, а не прятался за маской юмора и пассивно-агрессивного поведения. Я бы хотел, чтобы Кэтрин нашла помощь в решении своих эмоциональных проблем и смогла осознать свою истинную сексуальность. Я также подумал, что третья главная героиня Марита была крайне недоразвита. Несмотря на свои недостатки, Эдемский сад – это богатая история, достойное прочтение на многих уровнях, как насыщенной эротикой, как важное произведение, затрагивающее проблемы андрогинов, трансгендеров, и как важный взгляд на самого Хемингуэя. Когда вы начинаете жить вне себя, это становится опасным. Вы читали эту книгу? Я хотел бы узнать ваши мысли. Дайте мне знать. И в целом, мне не нравятся рецензии, которые загружают контекст с самого начала. Переходите к книге. Верно, не так ли? Итак, вот небольшая рецензия на «Райский сад» Эрнеста Хемингуэя. Она более странная, чем большинство из того, что написал Хемингуэй. Книга «Райский сад» или «Эдемский сад» Эрнеста Хемингуэя. Поочередно приятная, неприятная, сбивающая с толку и прекрасная, чудесная и читабельная. Это очень-очень читабельно. Молодые люди или люди постарше, давайте без предубеждений, читая Хемингуэя, не стоит отодвигать «Райский сад» на второй план в пользу его более известных произведений. И всем, кто мог бы списать Хемингуэя со счетов, как легкомысленного мачо-браваду, стоит обратить внимание на некоторые странные гендерные игры, которые предлагает этот роман. Итак, это рекомендация. Хорошо? Теперь перейдем к этому контексту, который, на мой взгляд, здесь важен. Видите ли, «Эдемский сад» – один из тех незаконченных романов, которые публикуются посмертно, составленные редакторами, издателями и другими книголюбами, которые играют большую роль, чем нам хотелось бы признавать, и в готовых книгах, которые мы получаем от ныне живущих авторов. По разным причинам – культурным, историческим и так далее – мы, кажется, склоняемся к идее уникального художественного гения, который лепит красоту и истину из грубых платоновских форм, доступных только ему или ей. Бедная измученная душа. Реальность того, как наши книги попадают к нам, гораздо более запутана. И редакторы, издатели, даже кафедры литературоведения в университетах оказывают большое влияние на этот процесс, который мы склонны игнорировать в угоду очарованию уникального художественного гения. Это увлекательный процесс, но в то же время и тревожный. Проблемы с редактированием усложняют наши идеалы в буквальном смысле. Стабильной власти – это то, что задумал автор, спрашиваем мы. Черту новых критиков. Дэвид Фостер Оллес и Майкл Пич – Раймонд Карвер и Гордон Лиш, Франц Кафка и Макс Брод, Мэри Шелли и Перси Шелли. Не говоря уже о Шекспире, Чосере, Беовульфе, Библии, Гомере и так далее и тому подобное. Но вы же здесь, чтобы услышать об Эдемском саду, не так ли, любезный радиослушатель? Моя вина. Я слишком много болтаю. На то и болт. Позвольте мне передать бразды правления таланту доктора Оу, который в своей рецензии на книге, опубликованной в Нью-Йорк Таймс в 1986 году, приводит следующий контекст. Голосом Алдогова в программе «Бал» Всемирной радиосети. После смерти Хемингуэя в 1961 году в его поместье издатели, сыновья Чарльза Скрибнера, помогали ему, выпуская произведения, которые по тем или иным причинам он не публиковал при жизни. Он отложил подвижный пир из-за беспокойства о чувствах людей, которые, возможно, еще живы. Но в отношении романа «Острова в потоке» в океане у него, похоже, были опасения по поводу редакции. Еще более значимым в этой категории является «Райский сад», который Хемингуэй начал в 1946 году, работал над которым перерывами в течение последних 15 лет своей жизни и оставил незаконченным.
3: Это очень читабельная история, хотя, возможно, и не та книга, которую он себе представлял. В опубликованном виде она состоит из 30 коротких глав, объем которых составляет около 70 тысяч слов. В примечаниях издателя сообщается, что в рукописи были сделаны некоторые сокращения, но согласно биографии мистера Бейкера, в какой-то момент переработанная рукопись работы состояла из 48 глав и 200 тысяч слов, поэтому примечание издателя является неискренним. В интервью New York Times в декабре прошлого года редактор Скрибнерс признался, что в черновом варианте убрал подзаголовок, который, по его мнению, не был интегрирован в основную часть текста, но это сократило объем книги на 2/3. Так что да, имеющаяся у нас версия Эдемского сада сильно урезана, а также, вероятно, сильно аранжирована. Но это то, что делают редакторы, и это та книга, которая у нас есть, во всяком случае, на данный момент. Похоже, что год 25-летия публикации 50 Третьей смерти Хемингуэя Скрайбе следует поработать над выпуском неотредактированного научного издания. Было это или нет, мы не знаем, так что я расскажу об этом немного позже. «Райский сад» рассказывает историю нескольких месяцев жизни молодой пары молодоженов начинающего романиста Дэвида Борна и его жены Кэтрин, воспитательницы Трастового фонда, путешествующих по Европе. Действие романа разворачивается главным образом на французской ревизии в период рассвета между двумя крупными войнами. Дэвид и Кэтрин проводят большую часть своих дней в этой райской обстановке, поедая изысканные блюда, занимаясь любовью, плавая, катаясь на велосипедах и рыбача. И выпивая. Много-много выпивки, много выпивки. Все это звучит довольно красиво. А как насчет вкуса?
2: В это утро были поданы бриоши и варенье из красной малины. Яйца были сварены вкрутую, и на них было немного сливочного масла, которое растаяло, когда они их перемешивали, слегка посолили и посыпали молотым перцем в чашечках. Яйца были крупные, свежие, и у девушки они были приготовлены не так долго, как у молодого человека. Он легко это запомнил и остался доволен своим блюдом, которое нарезал ложкой и съел, намазывая его сливочным маслом, чтобы оно было сочнее, ощущая свежесть раннего утра и привкус крупно смолотого перца и горячий кофе, и ароматную чашку с молоком, кофе «Алрайт». В протяжении всего романа Хемингуэй использует метод, позволяющий обрисовать феноменальные контуры пьянящего мира.

0: а рыжевато-коричневая линия волос была коротко подстрижена и гладко зачесана назад. Она повернула голову, приподняла грудь и сказала: «Поцелуй меня, пожалуйста». «Вот видишь, — сказала она, — вот это сюрприз. Я девочка, но теперь я тоже мальчик и могу делать все, что угодно, что угодно, что угодно. Все здесь, рядом со мной», — сказал он. «Чего ты хочешь, брат?» Игривый ответ Дэвида, назвавшего свою жену братом, отчасти скрывает его шок и страх, но также указывает на подспудное любопытство и гендерное непонимание. И действительно, новая стрижка Кэтрин позволяет ей делать все, что угодно, начиная с некоторых странных игр в постели в ту ночь. Он закрыл глаза и чувствовал, как ее длинное легкое тело прижимается к нему, как ее груди прижимаются к нему, а губы к его губам. Он лежал, что-то почувствовал, а потом ее рука обняла его и стала опускаться ниже, все ниже. И он помогал ее своими руками, а потом снова лег в темноте и ни о чем не думал. И только чувствовал тяжесть и странность внутри. И она сказала: «Теперь ты не можешь сказать, кто есть кто. Не так ли?» «Нет, ты меняешься», — сказала она. «О, ты меняешься. Вы, да, это так. И ты моя девушка, Кэтрин. Ты изменяешься. Станешь моей девушкой. Позволишь мне взять тебя с собой».
1: «Ты Кэтрин?»
0: «Нет, я Питер. Ты моя замечательная Кэтрин. Ты моя прекрасная, обожаемая Кэтрин. Ты была так добра, что изменилась. О, Кэтрин, спасибо тебе огромное. Пожалуйста, пойми. Пожалуйста, знай и понимай. Я собираюсь заниматься с тобой любовью вечно».
1: Дэвид, частично заменяющий Хемингуэя, превращается в девушку, которая чувствует что-то во время секса с Кэтрин. Или... с Питером. Обратите внимание, что это что-то не имеет четкого смысла, размыто. По мере того, как их игры с инвертированием полов продолжаются, к большому ужасу Дэвида. Обычно конкретный язык Хемингуэя превращается в расплывчатые формы без референтов. У этого нет предыстории. Его обычно четкая дикция исчезает в этих сценах, потому что, подобно тому, как распадается брак Борнов каждый раз, когда Кэтрин усиливает гендерную инверсию, Дэвид дает ей прозвище «Дьявол», как будто она была одновременно Евой и змеем в их саду. Преображение Кэтрин продолжается. Она еще больше стригет волосы назад и постоянно загорает, чтобы выглядеть как можно темнее. Она перекрашивает свои волосы в серебристый блонд и заставляет Дэвида постричься и покрасить волосы также.
0: Странное поведение. Оттенки Скотта и Зельды, кульминацией Эдемского сада, становится то, что Кэтрин вводит в брак другую женщину, чем не райский сад для мужчины. Марита влюбляется и в Дэвида, и в Кэтрин, и ее лесбийский секс с Кэтрин только ускоряет выступление безумия последней.
1: Дэвид изначально крайне неоднозначно относится к браку втроем, предположенному его женой.
0: У него хватает здравого смысла понимать, что брак втроем в конечном счете не жизнеспособен. Кто-то выберет одного, другого, но одного, и что его жена сходит с ума. Он колеблется между враждебностью и любовью к двум женщинам, но в конце концов находит поддержку в лице Мариты, поскольку становится все более очевидным для всех троих, что Кэтрин подавлена и психически неуравновешена, взбешена тем, что Дэвид перестал писать о приключениях пары во время медового месяца на французской Ривьере. Париж погибал. Кэтрин финансирует Дэвида, завидуя хорошим отзывам о его последнем романе. Она настаивает, чтобы он написал только их историю. Но Дэвид предпочел бы написать самую сложную историю, которую он знает. Историю своего детства в Восточной Африке с отцом, охотником на крупную дичь. В некоторых из самых необычных фрагментов Эдемского сада Дэвид запечатлевает себя в своем детстве, когда он вместе со своим отцом шел по джунглям со слоном самцом. Это есть брутальность, традиционность и, естественно, канва мужчины. Мужчина-охотник, добытчик, и он главный. Дэвид заметил слона при лунном свете, и это побудило его отца и его приятеля, следопытов и оруженосца Джуму поохотиться на старого зверя, выслеживая животных.

0: Дэвид начинает понимать, насколько ужасна охота, насколько жестоко убивают животные ради забавы, и здесь проявляется нежность Дэвида. Эти отрывки вызывают некоторое недоумение, учитывая репутацию Хемингуэя как охотника и как брутала. Мы все помним его портрет и фотографию в жестком толстом вязаном свитере с толстой шеей свитера. Дэвид описывает раненого, умирающего слона. Они нашли его стоящим на якоре в таком страдании и отчаянии, что он больше не мог двигаться. Он прорвался сквозь густой покров, под которым кормился, и пересек тропинку в открытом лесу, а Дэвид и его отец бежали по кровавому следу, который был густо забрызган кровью. Потом слон углубился в густой лес, и Дэвид увидел его впереди, стоящего серого и огромного у ствола дерева. Дэвид мог видеть только его корму, а потом его отец двинулся впереди него, и он последовал за ним. И они поравнялись со слоном, как будто тот был кораблем, а Дэвид увидел, как кровь сочится из его боков, истекает по бокам, а затем его отец поднял ружье и выстрелил. И слон повернул голову в ту же сторону, что и Дэвид. Огромные бивни двигались тяжело и медленно. И он смотрел на них, когда его отец выстрелил во второй раз. Слон, казалось, покачнулся, как срубленное дерево, и с грохотом рухнул на них, но он не был мертв. Он стоял на якоре, а теперь лежал со сломанным плечом. Он не двигался, но его глаз был живым и смотрел на Дэвида. У него были очень длинные ресницы, и его глаз был самым живым существом, которое Дэвид когда-либо видел. Дэвиду удается написать эту трудную историю, и отрывки поражают своей достоверностью. История Дэвида – хорошая история, пожалуй, главная в книге. Хемингуэй не просто говорит нам, что Дэвид написал замечательную историю. Мы на самом деле получаем возможность почувствовать как саму историю, так и ее содержание. Изнурительный процесс, с помощью которого он был изготовлен, Хемингуэй и его заместитель Дэвид показывают нам, заставляют почувствовать, как на самом деле трудно писать, а затем делятся с нами плодами этого труда. А как еще сложно писать голос? Эти сцены поднимают ставки в Эдемском саду, показывая, насколько серьезен Дэвид, когда он неоднократно замечает, что писательство – это самое важное, что оно перевешивает любовь и превосходит его брак. Эти осознания еще больше осложняют кульминацию романа, но я постараюсь избежать дальнейших спойлеров. Читайте «Эдемский сад», «Райский сад» Хемингуэя. У «Эдемского сада» есть несколько очевидных недостатков. Марита в лучшем случае недостаточно развита для такого важного персонажа, а ее любовь к Дэвиду и Кэтрин остается неизученной и, по сути, почти не упоминается вскользь. Самая большая проблема с книгой – это ее заключение, которое кажется слишком простым, слишком очевидным для такой странной аморфной книги. Именно здесь присутствие редакторской руки кажется наиболее очевидным до такой степени, что я задаюсь вопросом, не была ли короткая глава, завершающая роман, составлена из нескольких кусочков отдельных предложений, абзацев по всей рукописи. Но «Райский сад», несмотря на некоторые недостатки, это книга, которую стоит прочитать. Роман усложняет не только репутацию Хемингуэя, но и наше представление о том, как Хемингуэй воспринимал себя самого. Рекомендую вам «Райский сад» Хемингуэя.
1: Эрнест Хемингуэй – классический писатель, чьи книги помогли сформироваться целому поколению. Его точный стиль письма и полное приключение жизни делали его литературой и культурной иконой. Список его произведений включает романы, короткие рассказы и научно-популярную литературу. Во время Первой мировой войны он был водителем машины скорой помощи на линии фронта в Италии. Он был ранен в результате минометного обстрела, но получил итальянскую серебряную медаль за отвагу, за то, что, несмотря на ранения, помогал итальянским солдатам спастись. События, пережитые им во время войны, оказали большое влияние на его художественную литературу. Он сам и есть литература. Он был одним из самых влиятельных писателей в американской литературе. Повторю, Эрнест Хемингуэй и его жизнь и сам он и был литературой. Тогда было так принято.
0: Впереди нас ждет праздник Эрнеста Хемингуэя, праздник, который всегда с тобой. Париж ждет.
1: Аравам, салют.
2: À Paris.
3: Болт на волнах Всемирной радиосети. Программа «Болт», где можно поговорить о том сём без претензий на окончательную правоту.
4: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
5: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
4: Эфир Всемирной радиосети продолжает ежедневное шоу современной инди-музыки. В Москве полночь.

Вы слушаете Всемирную радиосеть. Нашу программу продолжает повтор передач KBS World Radio, вышедших в эфир накануне вечером. 2 часа ночи в Москве.

0: Radio.
1: Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

В эфире KBS World Radio, Всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска: главы МИД Республики Корея и Ирана обсудили ситуацию в Ормузском проливе. Новый южнокорейский спутник успешно выведен на орбиту. Сеул внимательно следит за тарифными решениями США. А сейчас эти и другие новости более подробно. Министры иностранных дел Республики Корея и Ирана Чо Хён и Аббас Аракчи обсудили 2 мая по телефону ситуацию в Ормузском проливе. В ходе беседы глава южнокорейского внешнеполитического ведомства призвал Тегеран принять меры по деэскалации напряженности для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и стабилизации поставок энергоносителей. Он отметил, что 26 судов с грузами для Республики Корея по-прежнему заблокированы в Ормузском проливе, перекрытом как Ираном, так и США. Конфликт на Ближнем Востоке оказывает негативное влияние на глобальную безопасность и экономику, добавил он. Чо Хён выразил надежду на скорейшее восстановление мира и стабильности. Аббас Аракчи, в свою очередь, изложил позицию Ирана на переговорах с США. Это был третий по счету телефонный разговор глав МИД двух стран с момента начала военного конфликта на Ближнем Востоке. 3 мая новый южнокорейский спутник CIS-502 массой 534 килограмма успешно выведен на околоземную орбиту. Он будет осуществлять высокоточный мониторинг стихийных бедствий и предоставлять информацию для нужд сельского хозяйства. Как сообщили в Корейском аэрокосмическом управлении, спутник запущен с помощью американской ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома Ванденберг в округе Санта-Барбара, штата Калифорния. После тестирования, которое продлится 4 месяца, спутник начнет полноценно функционировать в паре с первым аппаратом той же серии. Он способен делать снимки поверхности планеты с разрешением до полуметра в черно-белом и до 2 метра в цветном формате. Настало время рассмотреть вопрос о повышении учетной ставки, так как темпы экономического роста в первом квартале оказались выше, чем ожидалось, заявил первый заместитель управляющего Банком Кореи Ю Санде, выступая 3 мая в Самарканде на ежегодном заседании Азиатского банка развития. Сохраняя в апреле учетную ставку на прежнем уровне, мы отметили, что война на Ближнем Востоке может вынудить нас снизить прогнозы роста и повысить прогнозы инфляции, однако экономический рост не опускается существенно ниже 2%, в то время как инфляция может превысить 2,2%. Учитывая это, пора прекратить снижение ставки и начать думать о ее повышении, заявил Ю Санде, член Совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи, впервые не исключил возможности повышения учетной ставки. Сеул внимательно рассмотрит возможное влияние на южнокорейскую экономику решения американской администрации о повышении тарифов на автомобили стран Евросоюза. Об этом сообщил 2 мая на брифинге представитель администрации южнокорейского президента. Таким образом, в Сеуле прокомментировали решение Белого дома повысить импортный тариф на автомобили стран Евросоюза с 15% до 25%. Это заявление привлекает внимание, поскольку в соответствии с соглашением с Соединенными Штатами тариф на южнокорейские автомобили был понижен с 25% до 15%.
С 4 по 7 мая Республика Корея и Пакистан проводят первый раунд переговоров о подготовке всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве. Делегации на переговорах, проходящих в формате видеоконференции, возглавляют исполняющий обязанности директора Департамента торговых соглашений Министерства промышленности и торговли Республики Корея Ким Чан Хи и помощник министра торговли Пакистана по торговой дипломатии Насир Хамид. В ходе первого раунда переговоров стороны планируют обозначить позиции по вопросам экономического сотрудничества, инвестиций, интеллектуальной собственности и защиты торговли. Пакистан считается перспективным рынком с населением 240 миллионов человек и молодой рабочей силой. Тем не менее, объем двусторонней торговли ограничен. В прошлом году он составил лишь 1 миллиард 570 миллионов долларов. Республика Корея примет участие в конференции по офшорным технологиям, которая пройдет в Хьюстоне, штата Техас, с 4 по 7 мая. Корейское агентство содействия внешней торговли и инвестициям КОТРА и Министерство промышленности и торговли представит на конференции 12 отечественных компаний, работающих в секторе судостроения и технологий. Нынешняя выставка – это ежегодно глобальная конференция по офшорным технологиям и энергетике. А в этом году в ней примут участие около 30 тысяч человек. Это представители правительств, экономических объединений, а также главы более чем 1300 компаний из более чем 100 стран. Участие южнокорейских представителей происходит на фоне растущего сотрудничества в области судостроения между Соединенными Штатами и Республикой Корея. А 1 мая военный министр США Пит Хексет подписал распоряжение о выводе около 5000 американских военных из Германии. Это произошло через два дня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения численности американского контингента в Германии. Как сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, вывод войск должен быть завершен в течение 6-12 месяцев. В настоящее время на военных базах США в Германии размещено около 36 тысяч военнослужащих. Решение о сокращении контингента принято с учетом потребностей у военнослужащих и местных условий, добавил представитель Пентагона. Руководитель отдела кредитования госпредприятий перестрахования в многостороннем инвестиционном гарантийном агентстве при группе Всемирного банка Мин Чин А назначена директором по рыночным и контрагентским рискам группы Всемирного банка. Как сообщили в Министерстве финансовой экономики, в июне она приступит к исполнению обязанностей в новой должности. Мин Чин А – четвертый по счету южнокорейский представитель на руководящей должности в группе Всемирного банка. Северокорейский женский футбольный клуб сыграет с южнокорейской командой на региональном турнире Азиатской футбольной конфедерации. Как сообщили в Министерстве по делам воссоединения, женский футбольный клуб «Нэко Хян» сыграет 20 мая в Сувоне провинции Кёнгидо с женским футбольным клубом «Сувон» в полуфинале Лиги чемпионов AFC среди женщин. О ситуации на бирже, валютных курсах и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи 6936,99 пункта, индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак 1213,74 пункта, промежуточные валютные курсы на 15.30 1470 вон за доллар, 1723 воны за евро. В Сеуле солнечная погода, ночью до плюс 9, днем до плюс 19.
Это были новости из Сеула.

Сеул сегодня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск передачи «Сеул сегодня», в которой мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Елизавета Левина, а за режиссерским пультом Настя. Сегодня в выпуске. Каждый пятый молодой кореец берет перерыв от поисков работы. Зоопарк Чонджу – рай для диких животных. K-Beauty покоряет сердца любителей косметики во всем мире. На фоне высокой инфляции все больше молодых корейцев делятся едой друг с другом. Недавно стало известно, что каждый пятый молодой кореец, готовящийся к трудоустройству, берет перерыв от поисков работы. Согласно отчету Корейского исследовательского института профессионального образования и обучения, около 20% молодых людей хотя бы один раз брали перерыв в процессе перехода от образования к рынку труда. В исследовании были использованы данные, полученные в ходе панельного исследования. Панельное исследование – это широко применяемый метод сбора данных и анализа изменений в мнениях и поведении аудитории. Данные собирают за определенное время у одних и тех же групп людей или индивидов. В данном случае респондентами выступили 10 558 человек, которые в 2016 году учились во втором классе старшей школы. Исследователи ежегодно собирали данные о том, кто, когда и как долго и насколько часто брал перерыв после окончания обучения перед поиском работы. В итоговую выборку вошли 6022 человека, исключая тех, кто в 2023 году продолжал обучение или находился на военной службе. Старший исследователь Чон Джи Ун отмечает, что уровень образования является ключевым фактором. Например, доля тех, кто брал перерыв в поиске работы дважды или более, составила около 9% выпускников старших школ, что в 7 раз больше, чем среди выпускников вузов. Это указывает на то, что многие из них, оказываясь в условиях низкооплачиваемой и неустойчивой занятости, вынуждены повторять цикл «работа-перерыв». С другой стороны, у молодых людей с высшим образованием наблюдается склонность оставаться в таком положении. Исследователи поясняют, что из-за ограниченного количества качественных рабочих мест выпускники вузов, не находя работу, соответствующую их образованию, могут сознательно выбирать повторные паузы. Эксперты акцентируют внимание на необходимости повышения качества рабочих мест в малом и среднем бизнесе, а также помощи молодым адаптироваться на первом рабочем месте. Они также подчеркивают важность своевременного вмешательства правительства. Согласно результатам, в течение одного года после первого перерыва 80% молодых людей возвращаются на рынок труда. Однако, спустя два года вероятность выхода из этого состояния падает до 52%, а после трех лет – до менее чем одной четверти. Если перерыв продолжается более 4 лет, шанс получить работу составляет лишь 7%, что фактически означает невозможность возвращения на рынок труда без государственной поддержки. Отметим, что по состоянию на первый квартал 2026 года число незанятых молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет, включая ищущих работу и безработных, находящихся в состоянии перерыва, составило 1 710 000 человек.

Современный зоопарк – это уже давно не тесные клетки для несчастных зверей на потребу публики, а крупный научно-образовательный центр, само существование которого нацелено на сохранение живого разнообразия планеты и комфорт для его питомцев. В свою очередь, в Корее такую роль играет зоопарк Чонджу, расположенный в районе Мёнандон муниципального округа Сандангу города Чонджу провинции Чунчонпукто. Зоопарк, управляемый администрацией Чонджу, в 2014 году был выбран в качестве учреждения сохранения видов вне их естественной среды обитания. Он также выполняет функции по сохранению и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, таких как леопарды, волки, красные лисицы, гималайские медведи, американские рыси, журавли, каракалы и орлы. Здесь проводят осмотры и лечение животных для зоопарков из близлежащих регионов, где нет штатных ветеринаров. Помимо этого, на территории зоопарка с 2024 года работает Центр охраны дикой природы, оснащенный операционной и диагностическими кабинетами. Здесь также имеется учреждение, предназначенное для восстановления и адаптации крупных птиц, таких как орлы и филины. Зоопарк Чонджу начал свою историю в качестве пространства, ориентированного на благополучие животных, в 2018 году. Тогда в зоопарк привезли 3 гималайских медведей, спасенных с фермы, где у животных добывали медвежью желчь. Перед их переселением осуществили реконструкцию вольеров для медведей. В ремонт было вложено $135 000. Все бетонные конструкции убрали, внутренние стены демонтировали, чтобы расширить пространство. Пол засыпали грунтом, а также обустроили водоем, в котором медведи могут играть и купаться. Деревянные конструкции сотрудники изготовили своими руками. Работы по улучшению условий содержания животных проводились последовательно. Чтобы предотвратить размножение животных, в том числе коз и леопардов, проводили операции по стерилизации. По мере сокращения численности животных стали появляться пустые вольеры. Некоторых птиц, ранее содержавшихся в тесных вольерах, перевели в более просторные помещения, а животных, которые остались в одиночестве, объединяли с другими животными со схожими особенностями поведения. Освободившееся пространство перераспределяли, чтобы оставшиеся животные могли чувствовать себя более комфортно. Так было организовано место, где сейчас обитают 5 волков. Руководитель ветеринарной службы зоопарка Ким Джон Хо отмечает, что изначально вольер для волков был разделен на 5 зон, где можно было наблюдать 5 видов травоядных животных, включая гималайского тара и муфлона. Однако на данный момент волки живут в вольере одни. По мнению господина Кима, дикие животные отличаются большей осторожностью, поэтому предпочитают не попадаться на глаза человеку. С учетом этого, зоопарк, который находится в горах, является отличным местом для животных. Сегодня число животных, которое ранее составляло около 500 особей, примерно 130 видов, сейчас значительно сократилось. В настоящий момент в зоопарке содержится примерно 266 животных 62 видов. Местные дикие животные, такие как филин с поврежденным крылом, ястреб-тетеревятник, а также барсуки и еноты, находятся под присмотром специалистов.

0: KBS World Radio.
1: Республика Корея уже давно стала первоисточником всех главных бьюти-трендов и инноваций. Именно из Кореи к нам пришли BB-крема, тканевые маски, кушоны и идеи стеклянной кожи. Интерес к K-бьюти во всем мире растет. Например, по данным Google Trends, количество запросов «Корейский уход за кожей» за период с 29 марта по 4 апреля в несколько раз больше, чем французский или японский уход. По результатам опроса, проведенного в феврале платформой туристической информации Creatrip среди иностранных туристов, посетивших Корею, наибольшие ожидания от поездки часто ассоциируются с индустрией K-бьюти – уход за кожей, парикмахерские услуги и макияж. Популярность отечественных продуктов среди иностранных туристов постепенно растет. По данным сети товаров для здоровья и красоты Olive Young, за прошлый год доля продаж продуктов иностранным покупателям в магазинах Olive Young, которые расположены в столичных районах Мёндон, Хондэ и Сонсу, составила 85-95%. Как отмечает представитель Olive Young, среди иностранцев популярны не только традиционно востребованные маски для лица, но практически все средства для ухода, включая очищающие пенки, тонер-пэды, эссенции и так далее. В связи с ростом популярности отечественных продуктов компания планирует открыть свой филиал в крупном коммерческом районе Лос-Анджелеса. В чем же кроются причины такой популярности? Индустрия косметики считается в Корее рынком с крайне высокой конкуренцией. В стране зарегистрировано около 30 тысяч косметических компаний. Однако ежегодно количество продуктов, выбираемых потребителями, не превышает 200 наименований. Чтобы стать успешными в K-бьюти, компании постоянно выпускают новые продукты. Если зарубежные бренды в среднем обновляют линейку раз в 3 года, то цикл запуска новых продуктов в K-бьюти составляет около 1 месяца. В результате этого появились продукты, почти неизвестные за рубежом, такие как PDRN, стимулирующий выработку коллагена и эластина, Needle Shot, улучшающий впитывание косметики, и экстракт Хаутюни, эффективный в борьбе с акне. Помимо этого, отечественные косметические компании активно используют онлайн-платформы, такие как TikTok и YouTube. Ярким примером служит бренд Тиртир, который сделал из негатива лучшую рекламу своего продукта. В 2024 году американский популярный бьюти-блогер Мисс Дарси в одном из своих видео отметила, что кушоны слишком светлые для темнокожих. В компании учли этот момент и выпустили 20 оттенков. Одновременно с этим Тиртир запустил в TikTok фильтр, который помогал найти идеальный оттенок тонального кушона. Эта компания принесла бренду 16 тысяч видео и 117 миллионов просмотров. Благодаря этому кушон занял первую строчку в списке самых продаваемых тональных основ на Amazon. Экспорт косметики из Кореи растет быстрыми темпами. В 2025 году экспорт косметики из Кореи составил 11 миллиардов 400 миллионов долларов. В то же время объем экспорта косметики в США продолжает обновлять исторический максимум 2-й год подряд. Неудивительно, что 5 отечественных брендов вошли в список самых популярных брендов косметики в США, опубликованный в январе журналом о моде и красоте Vogue. Недавно газета New York Times включила в 5 лучших сывороток такие южнокорейские продукты, как Dive In Serum от Toriden и Red Rice Essence от бренда Hanyul.

Еда перестает быть чем-то обыденным. Поход в магазин для многих южнокорейцев в начале этого года стал заметно дороже и эмоционально тяжелее. Цены на продукты выросли почти одновременно и почти на все, заставляя людей пересматривать привычки и корзину покупок. На этом фоне среди молодых корейцев быстро распространяется идея поделиться продуктами питания. 28-летняя офисная работница по фамилии Ким, живущая в Сеуле, часто сталкивается с проблемой оставшейся еды. В ее холодильнике начали портиться овощи, которые она купила несколько дней назад. Хотя она купила их для приготовления блюд, полезных для здоровья, из-за нехватки времени ей было некогда готовить и есть. И в итоге продукты приходится выбросить. Задумываясь над этим, она решила искать людей, которые сталкиваются с такой же проблемой. Через приложение она нашла тех, кто планирует поход в магазин за продуктами. И они придумали один способ. После того, как каждый покупает ингредиенты в супермаркете, люди собираются в одном месте и делятся ими, а расходы распределяют поровну. По словам госпожи Ким, молодые корейцы, живущие отдельно от родителей, часто не могут себе позволить дорогую еду, в том числе блюда из сырой рыбы хве или морепродукты. Но такая проблема решается при совместном разделении порций. Существуют и другие способы. Например, 22-летний студент Юн Джи Хён недавно купил большую банку печенья. Печенье было вкусным, но упаковка слишком большая. Он понял, что не сможет съесть все, поэтому через приложение искал людей, которые хотят получить печенье. В итоге он смог насладиться любимыми десертами без опасений выбросить остатки. Также есть встречи людей, которые совместно готовят несколько блюд одновременно, и каждый уносит домой свою порцию. Профессор Лин Хи с кафедры потребительских наук Университета Инха поясняет, что высокая инфляция, увеличение количества домохозяйств на одного человека и развитие онлайн-платформ служат главными причинами этого феномена. И на этом фоне опыт разделения еды постепенно становится частью образа жизни молодого поколения. На этом у меня сегодня все. А пока на наших волнах прозвучит песня «День за днем» в исполнении Vivis.

0: Прозвучала песня под названием «День за днем» в исполнении Vivis. Далее в нашей программе рубрика «Корейский язык на десерт». Оставайтесь с нами!
1: Корейский язык на десерт. Всем привет, с вами «Корейский язык на десерт», и мы его ведущие Илья
2: и Саша. Здесь мы разбираем интересные слова и фразы из корейских сериалов и делимся с вами разными хитростями, которые помогут вам лучше понять корейский язык и культуру.
1: Ну что ж, не будем тянуть и сразу переходим к нашей фразе дня. В нашей передаче «Корейский язык на десерт» мы выбираем слова, фразы и выражения, о которых мы уже упоминали ранее в передаче «Говорим как герои сериалов». Напомню, что эта передача выходила на наших волнах с 2017 по 2023 год. И сейчас мы снова с вами, и на этот раз мы рассказываем вам о корейском языке еще проще и еще интереснее. Не переключайтесь, слушайте нас раз, слушайте два и больше, и вскоре вы поймаете себя на мысли, что начали понимать корейский язык. Все диалоги, которые мы используем в нашей передаче, можно найти на сайте программы «Говорим как герои сериалов». Ну что ж, давайте начинать. Ну и наше сегодняшнее выражение дня – «мочама» – «невмоготу». И снова мы с очередным интересным выражением. Сегодня оно у нас простое с грамматической точки зрения, но довольно сложное и интересное с точки зрения перевода и смысла, которое оно в себе несет.
2: Да, Илья перевел наше сегодняшнее выражение очень литературно, хотя дословно оно означает «не могу терпеть». Разумеется, необходимо смотреть на контекст для того, чтобы перевести его точно.
1: Отрицательную частицу «мот» мы с вами уже много раз проходили, поэтому лишь напомним, что она ставится перед глаголом и означает отрицание, но с оттенком вынужденности. Вы что-то не можете сделать не потому, что этого не хотите, а потому что не можете в силу каких-то обстоятельств.
2: Именно, потому что если вы не можете что-либо сделать просто по своему желанию, тогда нужно использовать частицу «ан». Этот момент отличает корейский от русского языка, поэтому его нужно просто выучить и запомнить. Ну а в качестве нашего сегодняшнего слова выступает глагол «чамта» – «терпеть, переносить».
1: Выражение «мотчама» может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Но самое первое и простое – это выражение того, что вы больше не можете терпеть или выносить какую-то ситуацию, что ваше терпение, ну или иные чувства, достигли своего предела.
2: Здесь также следует отметить, что это довольно разговорная фраза, которую на русский тоже надо переводить немного неформально. Что-нибудь вроде «терпеть больше не могу», «не в моготу уже», «все, я больше не вытерплю» и другие подобные выражения.
1: Кроме того, так можно сказать, если вы хотите дать совет вашему собеседнику не терпеть больше какую-то ситуацию и уже приступать к каким-то действиям.
2: Что-то вроде ситуации, которую на русский можно перевести как ты можешь терпеть?» или «Да сколько ты еще будешь это терпеть?»
1: Именно. Ну что ж, давайте посмотрим, как эту фразу используют носители в нашем отрывке из сериала.
3: А, 냉장고에 있는 거 꺼내 먹으라 말도 못 해?
4: 어, 하지 마. 네가 내 눈 앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면 나는 못 참아. 그러니까 다시 사귀어 줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.
3: 저 새끼는 왜 헤어져도 저렇게 돌직구야?
1: Здесь выражение используется в первом смысле, о котором мы вам рассказали вверху. Главный герой расстался со своей девушкой, но она хочет остаться друзьями.
2: Главному же герою такая ситуация не нравится. Вот он ей говорит, что не потерпит от нее никаких ухаживаний и вихляний. Или встречаться снова, или до свидания.
1: Ну что ж, давайте посмотрим еще на несколько примеров от носителей. И для начала первое значение, в котором вы говорите, что ваше терпение, ну или любые другие чувства, достигли своего предела.
5: 놀리지 마. 이제 못 참아.
6: 미안해.
1: Не смейся надо мной, я такого не потерплю.
2: Извини.
5: 또 늦어? 더 이상은 못 참아.
0: Пьяный.
1: Снова опаздываешь. Я такого больше не потерплю.
2: Извини.
5: 먼저 먹자. 배고파서 더는 못 참아.
0: 그래, 이제 먹자.
1: Давай уже есть, я голодный, не могу терпеть больше.
2: Да, конечно, давай начнем.
1: Второе значение – это когда вы даете совет вашему собеседнику не терпеть чего-либо.
5: 너 화내도 돼, 나라면 못 참아.
0: 그런가?
1: Злиться – это нормально, я бы на твоем месте не вытерпел и разозлился.
2: Думаешь?
5: 너 충분히 참았어, 나라면 못 참아.
0: 어, 나도 이제 못 참겠어.
1: Ты так много терпела. Я бы на твоем месте уже перестал это делать.
2: Даже я уже тоже больше не могу терпеть.
5: 상사가 계속 나한테만 일을 시켜.
0: 그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해.
1: Начальник постоянно нагружает меня работой.
2: Ну, это не дело. Я бы на твоем месте не терпела и все высказала.
1: Ну что, стало понятней? Давайте составим еще один диалог на русском языке, чтобы стали яснее ситуации, где можно употребить эту фразу. Чё ты такая злая сидишь?
2: Ой, да прикинь, Аня пошла на вечеринку и без меня, хотя обещала, что не пойдет.
1: Ну так и скажи, я бы на твоем месте не терпел и сказал. Вот чама. Ну а на сегодня у нас все. О новых интересных деталях корейского языка мы расскажем вам на следующей неделе.
2: Оставайтесь с нами. Всем пока!

Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор еженедельной передачи «Республика Корея. 80 лет независимости».

0: Республика Корея. 80 лет независимости. Документальный аудиосериал Всемирного радио КБС. Передача 6. Принятие Конституции. На волнах Всемирного радио КБС еженедельная передача «Корея. 80 лет независимости». В ней мы рассказываем о том, какие события происходили в Республике Корея после ее освобождения от японского колониального ига 15 августа 1945 года. В студии Денис Ян и Валерий Суриков, за режиссерским пультом Маша. Июля 1948 года была обнародована Конституция Республики Корея. Это была первая конституция страны, основанная на принципах народного суверенитета, свободы и равенства. Она включала 10 глав и 103 статьи. С тех пор Конституция 9 раз подвергалась изменениям, вплоть до 1987 года, и сыграла важную роль в укреплении основ демократической республики. Однако история Конституции нового времени в Корее восходит к событиям первомартовского движения. Подъем национально-освободительного движения в 1919 году стал важной вехой не только в истории борьбы за независимость, но и в истории корейского конституционализма. Под влиянием первомартовского движения 11 апреля 1919 года было создано Временное правительство Республики Корея, которое приняло Временный устав Республики Корея, состоящий из 10 статей.
1: Деянмингук 임시 헌장 제1조 Деянмингугон 민주 공화제로 한다.
0: Первая статья устава гласила: Республика Корея устанавливается демократической республикой. Это был первый официальный документ, в котором упоминались названия Республика Корея и принцип демократической республики. Об историческом значении Временного устава рассказывает профессор О Чжи Ён с кафедры истории университета Сон Гюнгван.
2: 1919년 대한민국 임시헌장에서 규정한 나라는 모든 주권이
3: Временный устав 1919 года имеет огромное значение, поскольку впервые был принят конституционный акт, провозгласивший, что Республика Корея — это демократическая республика, где суверенитет принадлежит народу. И именно народ осуществляет власть как носитель суверенитета. До этого официальным названием страны была Великая Корейская империя. Монархия с императором во главе, обладающим всей полнотой власти. Однако в 1919 году было провозглашено. Название Корея сохраняется, но страна больше не является империей. Это республика, в которой государственным сувереном становятся все граждане. Таким образом, сам принцип демократической республики уже был отражен в новом названии «Республика Корея». И хотя устав состоит всего из 10 статей, он вполне соответствует критериям конституционного акта.
2: 충분히 헌법적 문서로서 자격을 갖추고 있다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: К 1944 году Временная Конституция была пересмотрена 5 раз. Эти изменения не только закрепили все ключевые положения будущей постоянной Конституции, но и сделали их содержание более конкретным и детализированным. 10 мая 1948 года, спустя 3 года после освобождения, в стране состоялись всеобщие выборы, на которых были избраны 198 депутатов Национального собрания. А 31 мая открылось первое заседание Учредительного собрания. Первой важной задачей Национального собрания стало принятие новой конституции. Для подготовки проекта были избраны 30 членов комитета по разработке Конституции, а также дополнительно назначены 10 специалистов для оказания практической помощи. С 3 июня велись оживленные дебаты по вопросам основных принципов Конституции, наименования государства, формы правления и порядка формирования национального собрания. В результате бурных обсуждений был составлен проект Конституции. 23 июня проект был внесен на рассмотрение пленарного заседания Национального собрания, а 17 июля председатель Национального собрания Ли Сынман подписал и официально обнародовал его. Уже в своей преамбуле учредительная конституция подчеркивала, что Республика Корея унаследовала дух первомартовского движения, тем самым подтверждая национальную легитимность нового правительства. Вновь у нашего микрофона профессор О Джи Йон.
2: 제헌헌법의 전문을 보면은 임시정부라는 말은 안 나와요. 그러나 이제 3.1운동을 우리가
3: Если внимательно посмотреть на преамбулу учредительной конституции, то там временное правительство прямо не упоминается. Однако, поскольку подчеркивается, что Республика Корея унаследовала дух первомартовского движения, можно сказать, что идея временного правительства заложена в ее основе, хотя само упоминание временного правительства и отсутствует в тексте преамбулы. В ходе обсуждения эта преемственность подчеркивалась явно. Ли Сынман, который, будучи председателем Национального собрания, сыграл ключевую роль в создании правительства, а затем стал первым президентом Республики Корея, заявлял, что он является преемником временного правительства, точнее, хансонского правительства. Он даже подчеркивал, что нынешняя Республика Корея ведет отсчет не с первого года своего существования, а с 30-го. Таким образом, идея преемственности с временным правительством в тот период воспринималось как нечто само собой разумеющееся.
2: 이런 이제 표현까지 썼거든요. 그만큼 임시정부에 대한 계승 의식이 분명했다라고 볼 수 있습니다.
0: Первая статья учредительной конституции провозглашала: Республика Корея является демократической республикой, и суверенитет принадлежит народу, а вся государственная власть исходит от народа, подчеркивая тем самым демократический характер государства. В Конституции также были закреплены фундаментальные права, такие как свобода личности, свобода передвижения и выбора места жительства, свобода вероисповедания и совести, а также свобода слова, печати, собраний и ассоциаций. Эти базовые права сохранились и в действующей Конституции. 15 августа 1948 года в соответствии с положениями Конституции в Республике Корея было официально создано законное правительство – Демократическая Республика с президентской формой правления. С момента ее провозглашения Конституция перетерпела 9 поправок. Третья поправка, принятая 15 июня 1960 года после Апрельской революции, стала первой конституционной реформой, достигнутой путем соглашения между правящей и оппозиционной сторонами. В результате этой реформы были значительно усилены гарантии основных прав, включая запрет предварительного лицензирования средств массовой информации. В 1987 году в результате

0: Действующая Конституция является результатом 9-й поправки. В ее преамбулу впервые были включены новые положения. Во-первых, временное правительство прямо указано в качестве источника законной преемственности в Республике Корея. Во-вторых, туда было внесено упоминание о демократическом идеале 19 апреля, отражающее ценности апрельской революции. Таким образом, закрепление преемственности временного правительства подчеркивает, что Республика Корея была основана не на коллаборационизме, а на борьбе за независимость. А включение идеалов 19 апреля ясно свидетельствует о том, что основополагающей ценностью государства является демократия, а самым значимым событием в истории борьбы за демократию признана именно апрельская революция.
1: 으로 기억해야 되는 것은 4.19다라고 하는 것을 우리 헌법이 분명히 밝힌 것이다라고 볼 수 있겠습니다.
2: 주문 비천구인 대통령 윤석열을 파면한다.
3: В апреле этого года внимание общественности вновь привлек Конституционный суд Республики Корея, созданный в 1988 году в результате 9-й поправки к Конституции. Конституционный суд – это государственный орган, осуществляющий контроль за соответствием законов и решением судов основному закону страны. Отличаясь от обычных судов, он осуществляет окончательную интерпретацию Конституции и разрешает споры, связанные с ее применением. Защищая основные права граждан от злоупотреблений государственной властью и способствуя урегулированию социальных конфликтов. Конституционный суд служит последним бастионом защиты Конституции и является институтом, призванным пробуждать и распространять конституционные ценности в обществе. Профессор О Джи Йон вновь делится своим мнением.
0: В учредительной конституции было предусмотрено создание комитета по конституционным вопросам, наделенного правом проверять соответствие закона в основному закону страны. Однако на практике этот орган почти не функционировал, и в последующие годы положение о комитете сохранялось в текстах конституции, но полноценно он так и не заработал. Лишь после апрельской революции 1960 года с внесением изменений в Конституцию в основном законе впервые появилось положение о Конституционном суде, как о самостоятельном органе. Тем не менее, незадолго до его фактического формирования 16 мая 1961 года в стране произошел военный переворот, вновь изменивший ход истории. Только после народного движения июня 1987 года и принятия 9-й поправки в сентябре 1988 года в истории страны впервые был официально учрежден Конституционный суд. Его создание стало знаковым событием, явно продемонстрировавшим, что в Республике Корея Конституция занимает высшее место среди всех государственных ценностей, что окончательное решение по ключевым вопросам должно приниматься на основе основного закона.
1: 중요한 가치가 헌법이라고 하는 것을 분명하게 드러낸 그런 사건이다라고 볼 수 있습니다.
3: Конституционный суд Республики Корея состоит из 9 судей. Он рассматривает вопросы о конституционности законов, а также дела об импичменте, роспуске политических партий, спорах о компетенции и жалобах на нарушение конституционных прав. Одним из таких примеров стало решение 2005 года о неконституционности системы Ходжу, традиционной патрилинейной системы семейной регистрации, при которой главой семьи мог быть только мужчина.
4: 헌법재판소가 호주제에 대해서 헌법 불합치 결정을 내림으로써 그동안의 법률적 논쟁의 종지부를
3: В 2005 году Конституционный суд признал систему Ходжу противоречащей Конституции, поставив тем самым точку в многолетних юридических спорах.
1: 호주제라고 하는 게 이제 오랫동안 한국에서는 법률로서
0: Суть этой системы заключалась в том, что на протяжении долгого времени в Корее право быть главой семьи принадлежало исключительно мужчинам. Это являлось типичной формой дискриминации.

0: дискриминации женщин, что выглядело все более анахроничным на фоне развития общества и утверждения принципа гендерного равенства. Однако попытки реформировать устаревшую систему наталкивались на серьезное сопротивление тех, кто стремился сохранить прежний порядок. В такой ситуации именно Конституционный суд принял окончательное решение, признав систему неконституционной, что сделало ее отмену неизбежной. Таким образом, Конституционный суд четко определил направление развития общества, способствуя продвижению к более справедливому и равноправному устройству. Я считаю, что это одно из важнейших решений в истории Конституционного суда Кореи.
1: 그래서 우리가 좀 더 남녀 평등한 사회로 나아갈 수 있었다는 면에서 저는 가장 중요한 판결이 아닌가 싶습니다.
2: Ряд ключевых решений Конституционного суда Республики Корея, таких как признание неконституционности чрезвычайных указов президента времен Конституции Ющин, постановление о законности системы финансовых сделок под реальными именами, утверждение конституционности конфискации имущества коллаборационистов, а также рассмотрение дел об импичменте трех президентов оценивается как отражение духа своей эпохи. Профессор О Джи Ён продолжает свои комментарии.
0: В Республике Корея существует множество разных мнений и позиций, и в такие моменты окончательное решение должно приниматься не абсолютной властью, а исключительно на основе Конституции. Конституционный суд, вынося решение в соответствии с основным законом, помогает нам жить в государстве, где верховенствует право Конституции, и с этой точки зрения его значение трудно понять.
2: На каждом переломном этапе современной истории, преодолевая испытания и изменения, Конституция Республики Корея непрерывно развивалась и укреплялась. В ее тексте отражены борьба и самоотверженность народа за человеческое достоинство, демократию, свободу, равенство и права человека. Все, что составляет суть современной истории Кореи. Вы слушали шестой выпуск еженедельной передачи «Республика Корея. 80 лет независимости». Ждем ваших отзывов о передаче. До встречи через неделю.

На этом KBS World Radio, Всемирное радио KBS, заканчивает передачу на русском языке из Сеула. Наш почтовый адрес – русская служба KBS World Radio, Сеул, 07235, Республика Корея. Наш адрес в интернете – world.kbs.co.kr/russian.

0: Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
0: Вы слушаете Всемирную радиосеть. Нашу программу продолжает повтор еженедельного обзора материалов ООН, вышедшего впервые в воскресенье вечером.

0: Говорит радио Организации Объединенных Наций.
1: The United Nations.
2: Всемирная радиосеть представляет вашему вниманию дайджест материалов, подготовленных отделом мультимедиа Организации Объединенных Наций за период с 27 апреля по 1 мая 2026 года.
3: Здравствуйте, вы слушаете обзор главных событий недели в ООН и в мире. В студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. В понедельник в Нью-Йорке стартовала 11-я конференция участников договора о нераспространении ядерного оружия. В ООН отметили, что система контроля над ядерными вооружениями переживает один из самых серьезных кризисов за десятилетия.
2: Многие соглашения времен Холодной войны либо утратили силу, либо прекратили действие. В частности, срок действия договора СНВ-3 между США и Россией, ограничивавшего стратегические ядерные вооружения, истек в феврале. Рост недоверия отразился на предыдущих обзорных конференциях по ДНЯО. Форумы в 2015 и 2022 годах завершились без согласования итоговых документов. Нынешняя конференция, проходящая с 27 апреля по 22 мая, должна оценить выполнение договора и определить, способен ли он обеспечить прогресс в области разоружения и международного сотрудничества. Выступая на открытии конференции в понедельник, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил о возвращении ядерной угрозы и ослаблении системы контроля над вооружениями. Эта конференция дает своевременную возможность объединиться и защитить человечество от серьезной угрозы ядерного уничтожения, заявил он. Гутерриш напомнил, что после Второй мировой войны мир уже жил в постоянном страхе перед ядерной катастрофой. «Человечество жило в тени возможного ядерного Армагеддона», отметил он, добавив, что сегодня мир столкнулся с коллективной амнезией в отношении этих угроз. По его словам, ситуация только ухудшается. Глава ООН указал на рост военных расходов, которые достигли 2,7 триллиона долларов, что в 13 раз превышает глобальные расходы на помощь развитию. Впервые за десятилетие увеличивается число ядерных боеголовок, а некоторые государства открыто рассматривают возможность их приобретения. «Разве мы забыли, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя допустить?» – задался вопросом генсек. Гутерриш подчеркнул, что ДНЯО остается основой международных усилий по предотвращению ядерной катастрофы, однако его эффективность ослабевает. «Обязательства не выполняются, доверие и авторитет подорваны», – отметил он. Генеральный секретарь призвал государства к безусловному выполнению своих обязательств. Он подчеркнул необходимость укрепления системы гарантий для Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, соблюдения запрета на ядерные испытания и разработки мер по предотвращению ядерной войны.
3: В Совбезе ООН прошло заседание, посвященное безопасности морских путей. Генеральный секретарь призвал открыть Ормузский пролив для судоходства.
2: Глава ООН подчеркнул, что кризис в Ормузском проливе напрямую сказывается на жизни обычных людей, приводя к дефициту топлива и продовольствия. Особенно сильно страдает гуманитарная сфера, так как из-за сбоев в поставках грузов люди, нуждающиеся в помощи по всему миру, не могут получить ее. Ситуация усугубляется тем, что блокада пролива совпала с сезоном посева, когда нужны удобрения, значительная часть которых поступает через пролив. Длительные сбои в поставках грозят вызвать глобальный продовольственный кризис, в результате чего миллионы людей, особенно в Африке и Южной Азии, окажутся в условиях голода и нищеты, сказал Гутерриш. В самой тяжелой ситуации окажутся наименее развитые страны и малые островные государства, которые в наибольшей степени зависят от морского импорта и которым труднее всего справиться с текущими проблемами. Выступая перед Советом Безопасности, эксперт по морской безопасности Ник Чайлдс заявил, что для мировых водных путей наступил опасный и нестабильный период. Чайлдс, старший научный сотрудник по вопросам морской безопасности в Международном институте стратегических исследований, отметил, что принятых на сегодняшний день международных мер реагирования недостаточно и призвал страны к более скоординированному и последовательному взаимодействию. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности ключевых морских путей потребуются подходы, основанные на международных нормах, при этом необходимо адаптироваться к меняющейся ситуации.
3: В мире ежедневно регистрируется около 5000 новых случаев заражения гепатитом, сообщает из Всемирной организации здравоохранения.